0: Красное море – единственное по-настоящему экологически чистое, как утверждают специалисты. И все же, несмотря на многие очевидные плюсы, название «Международный курортный центр» Хургада, честно говоря, не тянет. Достаточно сравнить с израильским Эйлатом, который находится буквально напротив, через море. Соответственно, и туристский контингент здесь поскромнее. Моложавые европенсионеры в основном. Есть и молодежь парочками. Больше всего немцев, меньше французов. Иногда попадаются испанцы, итальянцы, а вот скандинавов и англичан не видел. Американцы в Хургаду не ездят вообще. Их роль здесь пытаемся играть мы, русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе «Вранглер» с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющей пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски, причем круто учат. Турагент-араб рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Да что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 в золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать. Кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дрибадан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На Коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями. Плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали о риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, ну я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
1: напечатает. Я думаю, та газета, которая вот это не напечатает, да. Это будет плохая газета.
0: Ну, вот это из свежих впечатлений.
1: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку Хурга это недавно просмотрел видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря, а то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там усажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного...
0: Опьянение алкогольного, да?
1: Да, ну, так. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
0: я
1: привез
0: кальян себе, между прочим.
1: Да?
0: Да, отлично.
1: У меня давно есть. Но суть не в этом. Ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
0: А, я знаю.
1: Тоже там был, да?
0: Ну да, я мимо там пиво я пил недалеко.
1: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить. Вот хорошее пиво. В немецком кабачке слева
0: да,
1: от входа.
0: Да, точно.
1: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
0: Да. Слушай, ну просто какие воспоминания. Отлично. Да.
1: Вот, так вот, если пройти на территорию то Шедвана отеля, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, ну типа вертепа вообще. То есть там, если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие, в шорцах, в носцах, в трусцах, там ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да, и вдруг посредине этого вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да, следующий вопрос, с дурью.
0: Хорошо.
1: Вот не рассказывал
0: тебе. А как
1: дурь
0: по-арабски будет?
1: А он по-русски это говорит.
0: По-русски.
1: С дурью именно. Да, кстати, хорошо. У меня, ты знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают. Там открыли свой мафиозный бизнес.
0: Наверное. Да, ну так вот. А я вот что хотел почитать по-настоящему. Это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал. А я поехал вообще, то есть один. Вообще один. Я никого с собой не взял. То есть ни друзей, ни жену. Я жил там один неделю. Я оттягивался. Я смотрел египетское телевидение. Это вообще отдельный разговор.
1: Смешное.
0: Вот,
1: смешное.
0: Да. Ну а по вечерам...
1: А я его записал.
0: Нечего. Записал? Молодец. Да. Это гениальная совершенно штука. Вот, а делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать. Вот у меня вышла такая вещь, египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские, потому что я писал в Египте, а казни, ну, вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой, we don't need no education, это из Пинк Флойда «Из стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебе пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
1: Не выйдет.
0: Тогда вообще не включай, не надо.
1: 23-я композиция. Тогда ничего. Давай сначала включим.
0: Хорошо, бог с ним. Нет, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Глава из советского школьного учебника «Природоведение». Белый кролик резвился в своей клетке. Кстати, интересно, как это в клетке можно резвиться? Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета – никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще... А вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой, аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. Стеклянные колпаки стоят рядом, и вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой тенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотиной, с распухшим, почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород. А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это. «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Вишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейше. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман. «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому мендному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?» «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок. Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестывал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестила щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй ты, громобой хренов! Куда мне? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась. «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает!» «Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то, что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу, там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло, то ли водка, то ли слюни. «Агафья», — хрипло прошептал он, — «сподобились дружка моего, Рихмана, Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнией с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленым разит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов зло хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый полштоф на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и было запретен громоотвод.

0: это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумано, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр, областной, в небольшом городе. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита. Все то там, в числе зрителей. Их всех берут в заложники.
1: Взяли, да.
0: То, да, что, но да. Это серьезные террористы с автоматами. Они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинут какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимые, но немерено. И, главное, совершенно бредовые какие-то, не имеющие отношения к реальности.
1: Например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Но вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал. Я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там, вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме, ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинный и требовательный, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет.

Сидит в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет саверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит? Из чистого азарства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашляя ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду, а бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете просто так, из чистого озорства. Она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито, требовательно кашляет. Но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец, так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванной и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку. Телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый саверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив саверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. А, значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделии такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотищу, нет. В той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. А, ну вот, собственно, я сейчас хочу почитать. Тут вот буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка. А, значит, она даже без названия. А, ну название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай. Скажи, пожалуйста, в каком... Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, вот на видюшник, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме, ну практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи, вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, а, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший, да, вот такой,
1: так.
0: Нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги. Это посвящается Тарантино. Ну, может быть, и не Тарантино. В общем, да. Я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть. Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джарастафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся с радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой. Значит, достаточно будет просто взвести большим пальцем собачку, возиться долго не придется. А ему придется сначала отстегнуть клапан кобуры, подумал я, смиренно потупив взор и заодно осматривая полицейского с ног до головы. 1-0. Но тут я слышу, как справа хлопает дверца, и вижу, как моя подруга неторопливыми шагами, ножка за ножку, огибает крыло машины, золоченая бляшечка на ее поясе звонко процокивает по решетке радиатора, такой блестящий на солнце. И вдруг она запрыгивает попкой на капот, разворачивается всем своим хозяйством к мгновенно эрегирующему полицейскому и, изгибаясь как кисенька, встает на свои острые каблучки, рискуя попортить идеальную лакировку цвета голубой металлик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче, а заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джа Растафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Jesus fucking Christ!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. «Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой? И не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело?» Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже вот в кино.
1: Наиграл.
0: А, ну да, собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение вот этого до нельзя легкого настроения, оно отражается буквально на всем. Я тут недавно, как-то посмотрев очередной из его фильмов, ехал на работу, ну, на частнике. Еду. Совершенно, вот, Саш, поверь, совершенно скучный такой мужик, взрослый, он молчал всю дорогу. А я сидел и думал о фильмах Тарантино, что-то какие-то картинки крутились перед глазами, вот что-то такое вот, вот происходило. И уже подъезжая к Останкино, значит, он говорит, вам где остановить? Я говорю, вот здесь, за телебашней, вот там на остановочке, я слезу. И вдруг он мне в такт отвечает... На остановочке, а может, чуть подальше, этот мужик, который молчал всю дорогу, и вот тупо глядел на дорогу. Я говорю, зачем подальше? Он молчал, говорит, слушай, я сам не знаю, зачем. Вот так. То есть он вот так его заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот,
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я прошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек очень.
0: Старый человек,
1: но очень талантливый парень.
0: Очень хороший человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там, почему вдруг о нем зашла речь, там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино. Поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саша, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня, вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю. В эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную, вот на войну, на настоящую вот, вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу основ гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, mm-hmm. которые, в общем-то, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Этот фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться, да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот, когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику «На бульваре» про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране, ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся у меня там в загашнике бульварные газеты, вот, и дал такую честную телевизионную клятву, никогда больше вот что-либо касательно насилия с телеэкрана не цитировать, даже словесно, поскольку это, в общем-то, тиражирует насилие. И это, в общем-то, играет неблагую роль. Ну, вот это совершенно серьезная такая штука.
1: Ты знаешь, мне, кстати, кажется, что вот восприятие вот подобного рода явления, оно, в принципе, сильно зависит от особенностей нации. Вот хочу на примере такой нации, как чехи, сказать. Вот на их языке, на чешском, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
0: Как?
1: «Таковы нормально забияки».
0: Вот так, да?
1: Да, на полном серьезе. То есть вот у них там убийцы — это забияки.
0: Нормальные.
1: Да, таковы, ну, нормально, у них как бы в данном случае играет такой двоякую роль, дескать. Вот. И смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем... Это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что, то есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну, способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
0: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский. «Преступление и наказание».
1: Да.
0: Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому. И следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь. Прежде всего в России. Именно вот здесь. Правильно,
1: ну,
0: будет,
1: да,
0: понял.
1: Да. В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
0: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
1: А как я красиво начал.
0: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать? Так, господи. Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так, И вот это была бы радиостанция, так, только американская.
1: А ты представь
0: себе. ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
1: И тебя целая ночь. Эхо Нью-Йорка.
0: Бы, да, эхо Нью-Йорка, прикинь. Ты был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
1: Да.
0: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов.
1: Радиостанций.
0: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
1: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, да, здоровая, да, ловя, да, машины, да, какие-то, а прям...
0: Конечно, конечно.
1: Садился в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, шеф, давай у пивка остановимся.
0: Вот так.
1: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
0: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
1: А, ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то вот эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации, как-то американцы, да, mm-hmm. это же вообще... Бигмаковская нация, у них там в штанах Бигмаки. Ну, то есть, все, да, все, это конкретная беда. Что у них процент появления каких-то таких ярких людей.
0: Ну, талантливых людей, да, очень маленький.
1: Очень маленький. Причем это на технику, да, распространяется, на что. Вот. А здесь-то у нас все.
0: А здесь
1: понятно.
0: У нас вот остановил, и, кстати, вот, любого, понимаешь, это, на улице. Поговорил с ним, вот тебе вперед.
1: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
0: Вот так. Ну, значит, я тебе... Ну, да, пожалуй, что ты прав. Ты прав, ты прав. Вот ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит, а за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Мой ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там, ну, в поисках бутылки, может, есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним, ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот, так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит: Сократ, Сократ, пойдем, пойдем. Представляешь, бомж! У бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
1: Нет, подожди, еще
0: ну, подожди,
1: позволю себе вот, просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него, а вообще анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Mm-hmm. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему козю-базю, конечно, так «да-да-да-да, да-да-да-да».
0: Хорошо, это что касается музыкантов, а, значит, из вот этих вот... Да, и вот опять-таки, вот ты говорил о времени, да, время меняет, и вот сейчас что-то странно, значит, я въехал, что за последние два года, вот это опять-таки гипотеза, Саша, вот ты не чувствуешь, что за последние два года и жизнь, и мы как-то качественно изменились? Что-то такое произошло за последние два, подчеркиваю, года. Это странно объяснить. Ну, например, книжки, которые я с удовольствием читал бы два года назад, я прекрасно себя помню, какой я был два года назад, я сейчас уже что-то прочитываю несколько строчек, бах, и откладываю. Это не то. Кино, например, которое я с удовольствием смотрел два года назад, я сейчас пытаюсь его пересматривать, да это мультики какие-то, это ерунда, это совсем не то. Просто сейчас я тебе объясню, что-то начинается, Дима, непонятно.
1: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть. Ну да, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, составляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого. И, может быть, даже не способность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина – это, как ты сам понимаешь, ну, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там, водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там... значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкий план, середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающиеся мутации организм, то есть мутанты с рождения.
0: Понятно. Ты абсолютно прав, и тут... Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саша, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
1: Было.
0: Понимаешь, было, да? Причем я дважды попадал на... Даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, и я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу, и тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять, опа, шизуха-то кость наши ряды. Я уже, ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. «Да просто взять и расстрелять». Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, ну, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, что-то горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот, что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное, я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке. И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
1: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происходящем происхождения этих мясоотходов. Но суть не в этом. Вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят два таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
0: Угу.
1: Правда?
0: Замечательно. Причем ничего удивительного нет. Наверное, может быть, ну так, 50%, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. Ну что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4:00. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
1: Да.
0: Ну,
1: после
0: давай
1: композиции.
0: Вот музычку и поехали. До свидания, товарищи.

оставаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать, свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня вся бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу, в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Также и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидите эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит соскок их постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот. Но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь, под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чего мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну, там еще огромное количество перемычек, я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не развалился. Чтобы он не развалился. В руках вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, это и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот поприкололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский симфон...
3: Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло.
0: Что-то. Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что на набив происходит подушек к лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает. Вы поэтому не смущайтесь.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране.
3: Похлопайте его по спине.
1: Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
3: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые летают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы... Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточные, под разделочные, под репетиционные. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом. Я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство у него было.
3: Или потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаешь, что он на винте сидит?
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. Потому что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такой слышали небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вам отвечать.
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: Короткая какая пьеса, ну, завораживающе, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн. Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок. Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, жить, прежде чем... Простите, алле, уважаемый, прежде чем задача, знаете, есть пословица: бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задача. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой: как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионату сыграть?
0: Вот это хороший вопрос. И в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пансионата? Пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то место встречи, как говорится, каких-нибудь людей и дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопросы
0: про... Не, ну есть же там это, кабак у Гашика, пансионат у Бетховена. Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да, про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брасквинтета имени Тимофея Дакшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно, как так получилось, что вот в Новый год как бы мы будем отдыхать. Как бы это не дело. Мы привыкли в много очень работать.
2: В Барвихе отдыхать будем. Там рядом с пансионатом Бетховена. В Барвихе такое задание.
3: Поэтому, если будут предложения, как бы, то мы с удовольствием выступим.
2: Кстати, мы можем выступить не только в пансионате Бетховена, мы можем выступить в любом другом подмосковном пансионате. Вот, кстати, нас пригласили вот уже в пансионате Отрадное, мы уже будем выступать, уже заявочка у нас лежит 25 декабря. Кто, кстати, хочет нас послушать, могут приехать прямо на концерт в этот пансионат. Все. Так же вот мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
3: Там кто-то болеет у них сейчас.
2: Да, болеет человек.
3: Из обслуживающего персонала.
0: Что-то, да, там это, насморк у него. Но можно же...
3: фамилии, скажи.
0: Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка. И ночью. И хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
3: Пассионату, и лунную, и все, что угодно.
2: Да, я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная песня.
0: Спокойно,
2: я,
0: да,
2: думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
3: Или в Барвихе.
2: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, вот да, в этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что уже...
3: Который он хотел продать потом за...
2: Ага, да, за 1500 баксов, но мы так скинулись, и нам не хватило $1.5, и мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом, суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, уснёт, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, ой, просто, он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
3: Можно врагам.
2: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
0: Это называется пирамида.
2: Пирамида, да, да, и еще вот это вот. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают, только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшицера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, у Тимофея Александровича Дакшицера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
0: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
0: А вот поэтому... он не догадывается, что это играю я один и говорю разными голосами.
4: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение, и вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
0: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжеством комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
2: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
0: Просто там долго было замазано эта комната всякими гадостями, забит замок. Наконец это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Да. Музыку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там где можно купить...
2: Кассетки, насчет кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает, или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали даже кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Но там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то туда, докладывают.
2: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою какую-то,
2: а продают как московский брас-квинтет. Вот. А вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
3: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брас-квинтета и Тимофея Александровича Дакшицера, а также его книги и нот, издана под его руководством.
2: Книга «Трубач на коне» называется, Тима Феликса Васильевича Дагшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
3: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
2: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
3: и по этой системе научитесь играть.
2: Да, то есть у вас изумительно начнется получаться все. А если вы ее возьмете,
3: а если серьезно нагнете по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, то вы также можете обратиться лично ко мне.
2: Коммерческому директору.
3: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
2: Кирилл,
3: есть,
2: сейчас мы спросим, мы можем?
3: Очень медленно.
2: В живом эфире можем?
3: Да, очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие. 7, 9, 2, 1, 3, 5, 5. Или просто 792, 13, 55. Обратиться лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами.
5: Перед телефоном.
3: Чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
2: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет там Стасик на тубе на своей, опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в ночном городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет? Вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента. Вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы и, кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, вот Кони Буденова, Юрий, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Будена? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже блажить. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, ну, оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешпуху закатывать. И в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было очень, я считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гимнсоветского Союза. Кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направление, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, там, на покушать.
2: Если вот так, пара это, заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да, да, да. Ну вот, да, вот теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так, тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что... В общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я вот сел, я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти. Тоже хочется, наверное, так в эфир повещать.
0: Намекает, да, на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, что это самое? Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего.
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении уже вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, зная, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере. Пропустите песню, соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы пупсика спеть что-нибудь?
1: Ну, говоря, прям будет с матерной руганью, с матерным текстом, это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса, то есть мы даем перевод. Ну, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебало.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюет со соски, медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался. Спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню, ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто перехватывает.
0: Да, плюс, учитывая то, что, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотенко, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели мига. Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама Мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нино Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нино Ротта «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кринца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будут показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквы
0: по одной из двух.
1: Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, пупсик на Луне? Да? Нет, это не... Не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина
0: Катя. Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились.

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я совсем чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, и вот этот вот тромбоновый ход в каждом мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком, вот я к этому хотел подвести, но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой, а еще тогда были вот эти «По дважды два» всякие новости, и когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут пара исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала: ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите.
2: Вот такая ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я бы хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой: улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек. Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица, дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово-Северное. А это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловской? Да?
2: На Шипиловской спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: А сказать от кого? От кого сказать?
1: От кого сказать, что пришли?
3: К Михею.
2: Да, там знают, кто к нему приходит, поэтому
1: можете переживать. А вы говорите, что много радости. Не, ну я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова и московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Докшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: И там шашлычное.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Но туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение, так что.
0: Или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю.

0: смокинге.
1: Да, я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта, да. И вы можете это увидеть будете потом по телевидению, опять-таки.
2: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки, давайте еще разочек.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
2: Конечно.
3: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересно, она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он у трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко. И как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты. Вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении... брат квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
2: Понятно,
3: может,
2: вы знаете...
3: Может быть, тоже классическое исполнение. Вот Россини. Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Спасибо вообще за все, и за пупсика, и за весь концерт.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно прокритиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все, но это как раз это то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
4: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам в голову придет.
2: Совершенно неправильно. Достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкой пищи и жрать ее.
4: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
2: Там очередь в туалет. Это как всегда стоишь в туалет, а нужно правее к женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
4: А вот по поводу пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночки или еще поиграем?
2: Не, ну, вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Такой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмсен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Я. Техника-то... Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, это с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать. Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно. Спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем из буксы это самое в секунду, или в чем суть вопроса-то, я не понимаю.
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой, прям.
4: Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я валил, да, весь, вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж таких.
0: Суперофит. А что касается тубы, как?
4: Да. Тубы у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты еще скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы. 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, дядя тот это самое. Ну ладно, соловья басни не курят, Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: Это, кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, а, в смысле отрепетировано, вот поэтому. Да, да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы. Что мы должны сказать сейчас? В прямой эфир, чтобы прямо получилось. Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-английски... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома, включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот такая вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...

0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Гакшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали. Вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
2: потому
1: известный.
2: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
1: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный момент.
2: Он уже упал.
1: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
2: А где вы их берете?
1: Работенки для отделов кадров.
2: Мойщиков.
1: Мойщиков? Да их на улице, понимаешь?
2: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
1: А, вот они постоянно по кругу, да?
2: Конечно.
1: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот. Причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
2: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
1: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
2: Конечно, естественно.
1: То есть и в такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движением при этом они тоже такие.
2: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
1: Это уже, да.
2: Движение. Вращательное, тело вращательное.
1: Называется внутригипсовые вибрации.
2: Да.
1: Сокращенно ВГВ.
2: Сложно очень, да.
1: Сложно.
2: Но это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
1: Конечно. То есть и к тому же не нужно искать этих легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
2: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
1: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
2: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
1: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
2: Из кого? Из мойщиков?
1: Нет, вот между рамами.
2: Очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
1: Не совсем.
2: Ну, жирное.
1: Вроде почему? Многие студень считают, это не жирное. Вот эта штука...
2: Я с хреном и с водкой.
1: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
2: хрен, водка, они очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен... Поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
1: То есть водка на язву,
2: да? Холодец, не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном, у тех, кто злоупотребляет.
1: А это, кстати, опять же, говорить, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира. Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих, как бы... веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
2: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот этот триада холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, мифологический архетип. Это вот триада такая, водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она великая мать. Вот у русского человека особенно. Вот мать сыра земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра это вот... Раньше это говорилось не земля, а водка подразумевалась. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
1: О, как.
2: Да, ну вот эта водка, это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен, это, соответственно, значит, и холодец, это как вот отец и сын в божественной триаде.
1: Правильно. Причем холодец в данном случае это папа.
2: Конечно.
1: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
2: Можем ли мы в этом случае сказать... проникаясь такой определенного рода, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, царством водки наступит царство хрена?
1: Я думаю, да, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
2: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
1: Да, курсы.
2: Да, да. По проблемам там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке он посещает в какой-то степени этот семинар. И он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться. А семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец. Вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное, такое в то же время игривое что-то. Вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие колючие, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да. Водка, но это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка, водичка с придыханием такой вот, вот такое чувствуется. А вот хрен — это такое агрессивное слово, хреново. В нем пахнет концом света страшным судом слово «хрен».
1: Причем со страшной силой пахнет.
2: Не случайно вот именно, да. Хрен — это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове «хрен» выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
1: В принципе, да.
2: Эти природная корни... душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хрен, он, как бы это хреном все помазывает, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
1: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
2: деле. Конечно. Когда мы намазываем, значит, вот вся наша жизнь — это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
1: Кстати,
2: это особенно слышно, вот ходишь на, приходишь на какой-нибудь концерт и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен. Они добавляют хрен, но все равно внутри-то холодец.
1: Холодец,
2: мы все это чувствуем, вот мы живем так себе, мажем хреном там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
1: А в принципе, вот что касается еще же природы, изначально человек, да?
2: Кстати, почему у вас фамилия такая?
1: У меня фамилия, это у меня досталась от мамы.
2: Да?
1: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово, слово извлечение и получается этот фамилии.
2: Ага.
1: Вот,
2: это... Я, знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезно имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, кому я, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
1: Не мешает.
2: Нужно проверить, про кому рассказывать.
1: Нужно всегда смотреть по сторонам.
2: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут. Вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается. Вот это вот все, да, только, да, вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
1: И нужно, то есть,
2: если решиться.
1: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
2: Ну да.
1: И все получается. Конечно, то есть получается, да, тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, человеку никогда не было свойственно именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот, там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу этим, как, какой-нибудь горчицей, правильно?
2: Нет,
1: то есть это свойственно нет. только человеку.
2: Конечно.
1: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
2: Кетчуп потом появился.
1: Кетчупы появились.
2: Кетчуп завезли из Болгарии, на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкое, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
1: Конечно.
2: Вот, секретное совещание было. В
1: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
2: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
1: Нет, а здесь же было еще как, я знаю, и что было...
2: И начал есть кетчуп.
1: Такое негласное было распоряжение вот считать все-таки болгаров как раз турками. Ну, вот...
2: Просто... Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
1: Это сперва. Тогда
2: а
1: вот
2: сейчас,
1: до
2: потом
1: этого.
2: Турками, да?
1: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками.
2: Турками, да?
1: Кстати, я хочу сказать, что к нам... И напоминаю, что в гостях программы «Монмаранси» Илья Кормильцев. И Арат Дашков присоединился к нам. Как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот этот вот, вот мойщик упал только что. Не расплескался он там как-то?
3: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен. Никак.
1: Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчуп и горчицу, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже это выпечка, не свойственна животным.
2: Нет, не свойственна.
1: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
3: Некоторые арбузы едят с хлебом.
2: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
3: Какая?
2: Вот Дашков.
1: Да, мы обсуждали это очень долго.
2: Просто
1: да,
2: разговариваешь, да. Нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лаверским уже друг друга проверили.
1: Да.
3: Ну, и я не знаю, вам да. Справку надо какую-то предъявить, да?
1: То это есть, было бы не лишнее.
3: Не лишнее.
1: Не лишнее.
3: Да. Ну, вот считайте, что сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане. В принципе, да. У меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы на самом деле вот...
2: Так. А почему у вас справка иностранными буквами написана?
3: Ну, потому что она действительно за границей, это как бы во всех странах. Вот.
1: А что это за женщина нарисована вот эта?
3: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
1: Кстати, вот...
2: И да. Заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
1: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем
2: это,
1: делать?
2: Это еще раз говорит о том, что тяготение к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
1: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
2: Да.
1: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Ну, так называется студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
3: Я плюс еще думал, есть жилье. Студень и холодец одно и то же.
1: Нет.
3: Нет, да?
2: А студень, вот как раз, студень как раз, он вот когда... Почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец. А для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
1: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть это гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенствоваться? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
2: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это да, же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и вот и он ест, вот он и пьет. Это ужасно?
1: Ужасно.
2: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
1: Это какого же?
2: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества.
1: А вот,
2: на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
1: Машины?
2: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине, в ней, естественно, для него пользуется.
1: Совершенно.
2: В уродской, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
1: Вообще
2: не.
1: А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано. Вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали, а там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корточках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
2: Стул очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно очень неудобна для человека.
1: Да, как ни парадоксально.
2: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
1: То есть человек используется как рабочая сила просто.
2: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, Вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать. Значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. То есть все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
1: Он может, кстати, что еще страшнее и неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
2: У него могут бабки кончиться.
1: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
2: Да.
1: Никуда не годится.
2: Ничего, нет.
1: Никуда не годится.
2: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
1: Вот я к тому-то все и клоню.
2: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
1: И ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
2: Чего?
1: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Что? Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы его. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме-земле.
2: Ну, конечно.
1: Вот.
2: А вот слово «кедрач» такое очень интересное слово... Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
1: Нет, дело в том, что мозга. Я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
2: А уменьшительное, как от этого слова будет?
1: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. Вот кедрач — это все.
2: Кедрач из одного кедра.
1: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа, и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
2: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, который с пальмой с одной рисует посередине, да, то севере такая же одинокая сосна, которая среди там стоит посреди, там, на скале или прочее. То есть это же... То есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
1: да, да,
2: связано,
1: да,
2: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковые.
1: Целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
2: Это очень, видимо, интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
1: Исследовать, да.
2: Над этим надо еще думать очень много, да.
1: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть человек так устроен, что входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
2: Это очень интересная мысль.
1: Ее надо исследовать.
2: Безусловно. Любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения. То
1: есть, из самых недр.
2: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, они очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот, можно идти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
1: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, «нас так долго унижали там при таком-то режиме», да, «и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах».
2: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
1: Демон. Не демон, а демон.
2: Демон.
1: Демон, да?
2: Демон.
1: Ага, ну, знаешь, это еще не так страшно, потому что если бы говорил «демон», то, конечно, уже...
2: «Демон» — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
1: А.
2: А вот «демон» — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну, вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
1: Когда... Внутрь, причем, естественно.
2: Да, туда. Это заметно всегда, вот это верный признак. Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него, голос без лжи такой приятный. Он качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он кладет букву, вот так вот, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
1: Постоянно рефлексы идут рвутные,
2: языком,
1: да.
2: Языком,
1: да,
2: приходится их все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
1: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору он говорит, там нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивает, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка. Дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали. Вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку. Хотя, в принципе, она для него просто канистра, ну, вымя такое. И по большому счету женщина...
2: Ну, это да, же да. Все давно убедительно показано полевыми исследованиями. Доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
1: Конечно.
2: Они говорят, я гугу, мгоги, вот. Потому что какое мы, во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное обучение. Да, да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие мы, вот они не знают общего названия. Вот для такого вот понятия. Вот, это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к...
1: К маме на земле.
2: К маме земле, да.
1: Да.
2: Чем мы, несмотря на эту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
1: Практически уже такая прослойка
2: может быть,
1: возникла.
2: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот с русскими.
1: Схожи.
2: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье, и идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает, и смотрит, как она красивая в красивом платье, и как она хорошо идет топиться, и такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье там, матенька за меня не понимает,
1: он меня бросил,
2: свекровушка
1: вот,
2: меня
1: да.
2: мучает, пойду я там к реченьке, развею свои белые... косонький, утоплюсь там, в общем, ужасно
1: то
2: было бы.
1: То есть не гордые были бы действия совершенно непочтенные.
2: Нет, не понимается, что вот как бы вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться, ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами, тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
1: Но, в принципе, здесь радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, то, извиняюсь, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Да. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации. Когда...
2: Вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
1: Да, были. Ну, я помню тоже.
2: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
1: Не умеют.
2: Правильно. Они просто куда-то идут.
1: Постоянно в пути. Они постоянно в движении.
2: Ну,
1: сказали, они
2: да,
1: идут к какой-то
2: что
1: цели.
2: Есть конечная цель, которая они вот как бы... Вот коммунизма нет, а цель осталась.
1: Вот.
2: Причем то же самое.
1: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая
2: туда. Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жарр. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жарр.
3: Вместо него просто... Диафильмы, там крутили диафильмы.
1: Это приехал просто человек из Болгарии.
2: А потом приехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели они дошли.
1: Да, и праздник уже
2: прошел. А вот просто давайте вот послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
1: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это, левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
2: Маяковского прям «мы» называется произведение.
1: Вот, пожалуйста, пример.
2: Тоже не случайно. Прямо вот свежее слово «мы» такое. Оно и противное какое-то, потому что как мычание такое. Коровье такое «мы».
1: Да, да, да.
2: Очень протяжное.
1: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
2: Да.
1: Тоже какой-то варвар.
2: «Вир».
1: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы».
2: «Вир», «мы», «мир».
1: «Уи». «Уи», да, вот.
2: «Уи».
1: Самое безликое такое... слово. Самое безликое слово. Ты, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
2: Я не могу.
1: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется «я как коллектив».
2: Да.
1: Знаешь, такие вот люди есть, которые «а я как коллектив». А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
2: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизировано, типа ученое слово.
1: Да, ученое.
2: Мы это так вот, простецкий коллектив. Коллектив «Я и моя вредка», коллектив «Погулял».
1: Да. Ну что же, слушаем песню.
2: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев, Айрат Дашков. Айрат Дашков маршировал. Кстати, здесь достаточно неплохо у тебя получается. Видимо, ты как бы проходил определенные вот курсы по маршированию.
1: Да, начиная с 5 лет практически.
0: А вообще вот отношение к маршам вот у тебя, Айрат, и у тебя, Илья, каково? Вот мы только что сказали, что в 5 утра, как бы даты, когда сидят и дуют в бутылки, это вот Илья говорил, им нужно поставить марш, и это сразу людей строит, они встают и сразу начинают щупать плечи, дескать, где мои эполеты, то есть господа офицеры.
2: А это вот находится в прямой связи с темой «мы». С темой коллективного, которую мы подняли тоже, что марш является музыкальным воплощением идеи коллективизма. Марш — это музыка, под которую танцует каждый по-своему, как известно. А маршируют все вместе единообразно. Это основное требование. Марш — это музыка, которая порождает коллектив, она порождает «мы», она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы», там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
0: А вот
2: в этот
0: смотри.
2: Момент, вот они попроменивают часть своей личности, вот своего «я», они попроменивают, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного, они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет, рвет, они как бы как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
0: А вот смотри.
2: Это такой марш, да, это да. Вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот про рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы», он другое создает коллективное.

0: заменителем.
1: Для Маши же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективная рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот они. Вот. А ведь коллективная вот такой, которая в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое мы сказать, мы строили и построили, вот такое мы сказать, жизнеутверждающее.
0: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
1: А все же обломались вот с верой-то, вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли на самом деле.
0: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там, знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже. Вот. А в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая... Да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказана. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
1: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь. Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что
0: то есть они бы просто собирались здесь в кухне и терлись бы.
1: Да, у следующего партнера ты не чувствуешь, да, то есть это самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство, то чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве?
0: Вот, это очень важно,
1: в едином ритме, да.
0: Да.
1: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
0: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброшатание.
1: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
0: Теряем.
1: Вот. Но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно. определить это как свободу.

0: буду. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам. Холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его на терке натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал Робинзона Крузо? Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
1: Да, все там, вот эти вот гири-гири, так называемые.
0: А потом
1: уже индейцы
0: приехали вообще в больших количествах. И вот как мы вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
1: Родинки. Или,
0: да, как пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот это экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
1: Неприлично.
0: Ну, именно это я имел в виду.
1: Само звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
0: Да, о-о, например. Оставленность.
1: Да, вот-вот-вот.
0: Экзистензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист, просто когда поют букву «А». Вот это же не исковерка на язык.
1: Не исковерканно.
0: Значит, да. Больше смысла, чем если бы там еще были встречались буквы «Б», «В» и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «А», можно подумать все, что угодно.
2: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Почему так? Не знаю.
0: Почему? Есть некоторые неприличные русские слова.
2: Ну, они
0: я вот могу, например,
2: изначально русские.
0: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, да.
1: Не, ну вот я вот...
0: Он не знает.
1: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятные. Например, слово «на шарыга». Русское слово. Тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного. Но вот как бы, если, например, попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь «на шарыга», не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, «на шарыга» и «графиня» — это одно и то же. А если ты скажешь «графиня», скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать... Все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь «на шарыга»?
0: Все. Сам на шарыга.
1: Да, сам на шарыга.
0: Вот
1: да, сам на шарыга. Вот так вот.
0: Да.
1: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
0: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
1: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
0: Угу. Тут а вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопрос и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
1: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот. Один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
0: Что-то для статистика неутешительная.
1: Неутешительная, но...
0: Для слушателей передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
1: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
0: Такой блондинчик там сидит такой.
1: Это девка.
0: А, это девушка?
1: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
2: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
0: Девушка.
1: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася.
2: А.
1: Когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, чё, говорю, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина. Вот, так что стало лучше.
0: Ну, да хорошо это.
1: Подправил.
0: Паспорта поправлять надо всегда.
1: Конечно, конечно. кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
0: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия, да, у меня такая. Почему? Вот действительно у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу, а почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла быть совершенно другая, а личность была бы та же самая.
1: А вот, кстати, не факт. Я не, тут не, позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
0: Нет, это уже позже, когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была, в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит, я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов, я должен вести себя как Лаэрский, у меня уже должно быть такое поведение.
1: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
0: Да, да, да, имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития, он становится постепенно рабом своих болезней, близких, он все больше и больше становится рабом.
1: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
0: И лекарства еще.
1: Потом, да, лекарства.
0: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной, надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, когда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанции «Эхо Москвы», вопрос всегда один такой. В общем, что делать?
1: И кто виноват еще?
0: И кто виноват? Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь открытия.
1: Ну, мы, кстати, вот тему кто виноват, мы очень, по-моему, вплотную раскрыли.
0: Конечно. Но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова сказать, вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. Мы стали есть холодец с хреном и с горчицей.
1: Да.
0: Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
1: То есть демон победил.
0: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
1: О, демон, да, прошу.
0: Демон.
1: Демон.
0: Вот демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
1: Хотели, чтобы победил.
0: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же «Избитый», уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
1: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
0: Да, это, вот да. «Мы», там, значит, наша семья, там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В данном случае мы почувствовали родство вот такое вот внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили «Кумбию», колумбийскую. Мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, на необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад то, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что в лом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
1: Кстати, вот «Мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «Мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «Мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
0: Да.
1: То есть это «Мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или издает 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
0: Это печально очень.
1: Очень печально.
0: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот это сильная страсть, это другая сторона оборотной латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают. И, в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в моем, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное «я». И вот я вот... И герой одновременно уже всегда... И привлекателен, и смешон. То есть, если на него серьезно посмотреть, смешон. Ну, что он там один вот машет что-то ручонками. Там, типа, там, убивает 500 человек одной пулей. Он смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Нам хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая в преимущество героя, и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Оля.

0: tell you, it was me who killed him. But the truth I'll never have to say. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de mayo on Tuesday, and I hoped we'd see each other again. Yes, I hoped we'd see each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Привет.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самая вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано, я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да,
1: вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который Сайли Бериши там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть, там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, и он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует, я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
3: Правда?
1: Да.
3: То есть настоящие просто неумехи, то есть, занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
4: Угу.
1: Ну вот какие на ваш...
4: Я тебя буду ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
4: Знаешь, буду стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
4: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
4: Это очень эффективно. Вот.
1: Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот. Поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
3: Слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или, да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. Чтобы они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
3: Ну, здесь иначе нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно, тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно, как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае, как бы, человек, который портит фильмы. Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах жестокость какая-то.
4: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда. Но я очень... мне очень нравились некоторые вещи. Тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик. И там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки. И выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. То есть короткое, но пронзительное слово «А-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал этот мужик, а потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. Это было очень красиво.
1: Как жутко,
4: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
4: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
4: Ну, да, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера? Ну, типа какой-нибудь режиссер там?
4: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
4: Вот,
1: да.
4: И такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
4: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
5: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
1: Да, да.
4: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет
4: с титрами, да.
1: Да, да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как в
4: соитие. Да.
1: Вот, а поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
4: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разная культура, конечно, сильно отличается. Там китайская, русская, там американская культура, культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно на культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей Вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что перевод порнофильмов на языке других планет. Вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно это сложное.
1: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
4: Практически
1: нечто.
4: Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да, да, да, да, да.
4: Но
1: да.
4: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоция все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе, перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень... Чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что, в любом случае, люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
4: Думаю, что это составляет часть всего, вот, обязательно. Но он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
4: Да, это ломает.
1: Это просто...
4: Это пошло, да. Ты начинаешь думать.
1: Вот, она же тоже это где-то слышала? Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
4: Сразу от любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было очевидно что-то из пережитого. Но возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновения и взаимопонимания.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
4: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
4: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 там, тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений.
1: В принципе,
4: это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь ну, моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, делать их за весла, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
4: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
6: Во-первых, ваш адрес. Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть «камбьям этам», как говорите, «калёра тиль», который час. Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе. Скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев – это из группы «Наутилус Помпилиус», да, бывший?
4: Ну, в какой-то степени, да.
1: Да.
4: Насколько можно им пользоваться понятием
6: группы? Вы знаете, вот с передачи «Акулы пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением в психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей выразились, совершенно неправильно выразились о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональном развитии.
4: Да, да.
6: На
4: да,
6: самом да. деле это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел, вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику.
1: Понятно.
6: Потому что вот идет очень такой от нереализованного ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно, обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот, скажем, если он, ну, даже не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты ММПИ, вы интересным, очень многого интересного можете узнать о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
6: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот как бы бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к как бы к психотерапевту, да, вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще... И
6: сам... Лучше сказать, да. Психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят на ну, куда-то кому-то, да, люди, страдающие вот, экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
6: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело обращение к психоаналитику – это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест ММПИ, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
6: Знаете, кто вы есть?
1: А зачем? А зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть?
6: Потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что, вот, немножко я неправильно задал вопрос.
6: Слушаю.
1: Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие
5: вашу... 40-х годах, кстати.
1: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
6: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел...
5: Уже устарел, на самом деле.
6: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
1: Тут нет,
6: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
4: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
2: Ну, примерно, конечно. Это ведь вроде как медицина. Это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему, психолог?
1: Да, да.
2: Я не ошибся.
1: Нет,
2: не ошибся. Она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такое какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
2: Да, ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун – это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Ну, до свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
4: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да,
4: и,
1: да, это приятно.
4: Ему за это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
4: Потому что мы сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
4: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже. Даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитикой. Психическая норма – это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, то значит, мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть, есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
4: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас. Это мне,
4: ну, самое главное, что этими проблемами гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот. Что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал
4: слова
1: бы...
4: странно говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика – это наша гордость.
4: Наша симптоматика – гордость – вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить. Несправедливо пытались обвинить, но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал вопросов.
4: Значит, дело даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
1: Ничего не
4: вот
1: остается.
4: Если мы два болвана, то Ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри.
4: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот. Ядерной или кнопкой, вертолетом. Или
4: вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно... Нам всего
4: лишь разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
4: Это самое безобидное, между прочим, что можно нам позволить делать, я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально, самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он
4: ну,
1: есть.
4: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
4: по
1: подводной
4: койке,
1: лодке.
4: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
1: Ну, как бы тут...
4: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
1: У людей есть возможность как бы выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Да, дал бы по носу, и все.
4: Ну, это вот сейчас я уверен, что очень много людей послушали, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
1: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
4: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он...
4: Знаешь, быть... обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
4: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он становится... Он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
4: Он выключает радио.
1: И на время откладывает
4: бунт.
1: Куриную ногу или вот этот кефир.
4: Он совершает бунт.
1: Бунт,
4: он избавляет,
1: бунт, бунт.
4: Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на это мгновение, вот он выключил радио, и он победитель.
4: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
4: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
4: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
4: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и моральные, интеллектуальные уроды, извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

Gate. HIV.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там, не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди их действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили, там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически
2: да. Доступность там, богов этого признака серьезная.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже Ван Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот.
3: Вот.
2: Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Да, и самое главное, что это никто бы не понял это юмора этого. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это правда,
3: надо.
2: Что да, это
3: человека
2: реально.
3: Офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, ну, падает.
2: Падает.
3: Сотворяем
2: качество
3: все более
2: падает.
3: И более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция. Такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая-то фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфенига.
2: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных. Тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефонный, да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих яиц, совершенно неожиданных и, в общем, даже
2: и нужно полезно.
3: Не очень понятно для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунуло.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная.
3: Он должен понять, зачем она. Это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот, открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо. Вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы это он как не бы... искал другого смысла, что он понял тот, который ему жизнь дана.
2: Да, то есть... Вот нужно это обязательно
3: ввести. То есть современный человек очень плохо понимает проблему своего существования в этом мире. Он вообще очень боится таких тем, не задумывается над ними и прочее. И, в общем, он как бы живет, как еще не родившийся. Откуда вот эти массовые обращения в веру, всякие культы, секты, вот эта потребность во вторичном духовном рождении? Потому что человек его не испытывает. Вот. И мы должны при помощи киндер-сюрпризов какой-то, ну,
2: помочь просто помочь, да.
3: В этом направлении. Вот наша передача тоже, вот мы сейчас разговариваем, как это вот, извини за слово наше, опять-таки.
2: Ничего.
3: Извини, да, твоя это? Передача, на которой присутствую я.
2: Нет, сейчас она действительно наша, поскольку как бы...
3: Нет, мы будем по-прежнему придерживаться. Хорошо, моя передача, на которой присутствуешь ты.
2: Да.
3: Вот. Она же ведь такая же, вот, то есть она должна пробудить человека на действие. То есть все время надо пробуждать человека на действие. Я думаю, что главным назначением средств массовой информации должно быть пробуждать человека к действию. Не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
2: интересно
3: ли ему вот эти новости, которые мы только что услышали?
2: Никому не интересно.
3: Никому не интересно, все уже спят давно.
2: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официально век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
3: Да.
2: Вот газета. Вы знаете, что такое чистый лист? Так туалет сломался.
3: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот телегу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его рассказывать ему какую-то чушь, которая, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно, таблицу умножения читать там.
2: И в города играть, вот я хочу.

0: У меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
1: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли и короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли, то есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот, а когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с ними, ну смешно, то есть понимаешь, такое ощущение, что они вот, это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови, вот это было бы, в средние века бы это было страшно, а теперь сидят и хихикают, они понимают, что... Там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько его лужков или станкалием не посыпай.
2: Небо становится ближе с каждым днем.
1: В определенном смысле, да.
0: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
3: Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача. Что это все слушать очень весело.
0: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация мне, или мне показалось?
3: Да нет. Я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю.
0: Пожалуйста.
3: Если вы не возражаете.
0: Ни в коем случае. Только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это... Ну, вы же не общаетесь, например, с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
3: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый. У меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщает с вашей программой, всем слушателям повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Ну вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
0: Ну давайте мы оценим.
4: Машал, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Что у нас тут есть мнение? Ша, не надо, Маш, ходить и к психоаналитикам, потому что иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, Маш уже имел имя. И Маш...
1: Вопрос... Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
0: Совершенно правильно.
1: А только не думаем, что родились, да. А отчество...
0: На самом деле, человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
1: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
0: Куколка, да. Куколка. Ну, куколки тоже встречаются.
1: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
0: Да.
1: Снова гусеница.
0: Личиночка, гусеночка, куколка,
1: и бабочка. Бабочка. И
0: яичко.
1: Снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
0: Конечно, конечно.
1: Спасение. Потому что вот иначе, если человек просто вот растет, как гусеница, вот если гусеница будет расти, расти, расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
0: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
1: Да, но она может расти больше. То есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, то есть человечество начинает

0: Вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка. Потом, когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
1: Жуткая,
0: она все это
1: жуткая.
0: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку в лице, которой читаются торжественные и таинственные глаза, считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу, такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник, но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути, вот мне сейчас кажется, что человек похож на гусеницу, такую пережравшую, такую неприятную гусеницу.
1: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
0: Ну, да.
1: Тоже достигшие гигантских размеров.
0: Да, да, да, да, да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
1: Вот это перекатывается.
0: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны превратиться в что-то следующее, а потом следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
1: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
0: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что, значит, а вот на 20% больше, там, сникерс, на 20% больше арахиса, там, а эта машина, там, потребляет, там, бензина, там, на пол-литра меньше, а ездит на 50 километров в час быстрее. Но все вот количественными показателями опьяняют это самое, вот, ты иди, значит, это самое, вот здесь ты получаешь, там, 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот, это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там, станешь ведущим ночного эфира, соответственно, это же жизненный выбор, собственно говоря, стоило потом, вот, выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять, а ты увлекся количественным показателем, 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
1: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянный вот именно цифрой. И цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
0: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще 1 ноль и 47. Наоборот, перевернули. Понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также криклива, да?
1: И дрочлива еще иногда.
0: Дрочлива, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Но вот остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучание. Реши его смысла, отвлекись от этого семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
1: чтобы 80. Оно потеряло смысл, разорвалось визуальным образом, попросту говоря.
0: Да, чтобы ты слышал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное, ужасное это слово. Оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
2: Кстати, какой тюркский сразу оттенок
0: освобождение
2: приобретает слово.
0: Нет, если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? А слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. взгляд такой, правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
1: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
0: Да.
1: «Ботинки».
0: Ботинки. Тоже такой ритм, причем латиноамериканский. Это какое-то агоуговство. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки. Получается, что это вот у каждого слова еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Петух, это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
1: Конечно.
0: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
1: Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
0: Давайте.
1: 203-19-22 и ваши вопросы Илье Кормильцеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
1: Угу.
3: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не так, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос, заземленный такой, скорее из области экологии. Как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть... И просто писаются от счастья, многие от радости, вот. И поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе, по-моему, она неизбежна в этом плане. И как с ней бороться, как вы считаете?
1: Спасибо вам.
0: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
1: серьезный, очень, действительно.
0: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут... Но только на солдатские должности, вот и офицерские. Вот там прапорщика уже не берут.
1: Нельзя,
0: потому что в армии единственный человек, который может чувствовать счастье, да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об энурезе, вот таком особом энурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там, 2 лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может достичь человека где угодно.
1: Причем, поскольку
0: в общественном месте, мышцы, при свидании с любимым, да.
1: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то объем выливаем гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
0: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, от нашего уважаемого слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на Земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
1: То есть происходит контроль этого процесса.
0: Естественный контроль вот такой, да. Собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот Ну и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасность окажется такой преувеличенной.
1: Ну, вообще, ее второе название – бизонья дыра еще.
0: Да?
1: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло вот туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгонялого туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
0: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному, я бы не побоялся сказать это к тайной сути вещей, меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот, не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Но, значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
1: Чудовищный замах.
0: Только коллективная мы способна на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек, вот, ну, мой дождик, зонтик откроет или пересидит.
1: Просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
0: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
1: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
0: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причин и следствий, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известны примеры, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? То есть такие закаты не должны быть на Земле. Они должны быть на другой планете. Фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской сёмги. Вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мёртвом море. Но Мёртвое море, оно тоже выделяет очень много солей в воздух. И создан новый жанр – живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-й, 4-й день над городом после того, что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, из этого возникает красота.
1: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественных работ. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
0: Которая... Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такое сделать природу, правильно, гроты все эти, знаете, в садах там. делали, куда там можно было там хихикать, забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается. Вот уже небо начинает использоваться, облака еще, ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже у них будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
1: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя предложен, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа, я и моя семья композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
0: А самое главное, понимаете, вот проблема какая вот в нашем, вот смысле скупленных монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один церетели? А потому что работа невыгодна. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя, и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
1: В Усть-Илимске.
0: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии, вот в углу на тумбочке у Дневального. Вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального.
1: Ага.
0: И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Но сил два, три, ну четыре, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот все старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому ставил, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
1: То есть происходит...
0: А вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а она, значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
1: И ты опять делаешь повторный заказ.
0: Ты опять делаешь повторный заказ, да, платишь деньги. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло. И...
1: Ну, все, и нету.
0: Да.
2: Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
0: Если это будет недорого стоить, это может прийти к полному удвоению человечества. То есть будут, по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
2: Белокрылые лошадки.
0: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
1: Здоровые.
0: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
1: Да-да-да, естественно.
0: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
1: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престиж. Же я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну, и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
0: Да, расслоение.
1: На почве облаков.
0: А то оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там, сказать, сколько нужно, то и облако этого не будет больше от размера. То есть, облако пропорционально вот размеру. От налога и полиции никуда не спрячешься.
1: А знаешь, как будут это самые люди говорят, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты чего, у тебя вон какое облако маленькое, не, там, вот так.
0: Конечно,
1: вот
0: действительно, это... А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
1: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
0: Я думаю, что да, обязательно. Масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого. Например, разрушать чужие облака. на чужую собственность, в принципе. Но были же всякие аудиторы, бенгуды.
1: Будут
0: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно. И вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
1: Но тут, понимаешь,
0: в жизни этого трудно добиться, сколько в бане не парься. А вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко. Он покрасит порошком таким.
1: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы, то есть каждый будет использовать, да, типа, и уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака, потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии, а другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот, естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом, вот. Сделать разделение.
0: Нет, это безусловно. Вообще хулиганство будет немеренное
1: количество. Вот, да, вот это
0: сразу нужно предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же там карикатурой заниматься, там заказывать там на какого-нибудь насолившего тебя, значит, приятеля, там жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
1: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все,
0: да. Не станет, она скажет просто, что ты, что я видел тебя там, как какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать и на меня показывать и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки, там, месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало. То есть это все было чистая игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство. Если вы
1: корысть купите... уже появилась.
0: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно другими проблемами. Нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться этот... Еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, туда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков. А значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
1: Не было, действительно.
0: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
1: Это как происходит роботизация, то есть вот ты раб своих действий, и вот и делаешь...
0: Да,
1: и...
0: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками. Да. Я влюблен, и вот он там 3 месяца подряд влюблен, это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера, он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить, как можно больше операций.
1: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них-то и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3, он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят. И которые
0: жизнь,
1: не звонят.
0: Жизнь уходит, жизнь ну, уходит вообще, невозвратно, да. Она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
1: И уносит вдаль.
0: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый такой, самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, но мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот от этой вот беды линейности. Потому что, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палке что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот, а разу тоже она была непонятна, как дебил стоит, палкой машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
0: Ну, вот
1: все же были такими.
0: Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот это имел в виду. А его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренные, разве же дети смиренные? Наглее существ на свете не бывает.
1: Не бывает.
0: Значит, как дети там чистые, разве дети чисты? Они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это. Будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое... Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот это идет такое. Опять идет больше, меньше.
1: Опять идет цифра.
0: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот... Энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьми, акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
4: Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
1: Ну, давайте.
4: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот ваш в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
1: Промелькнуло, да, помню.
4: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
1: Ну, как это говорит?
4: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
1: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
4: Просто
1: ну,
4: такая принципе... черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать. Пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
0: Очень хорошо.
4: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
0: В моем творчестве?
4: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, слов, слов, слов, слов, и очень вы часто прячетесь за ними и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
0: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
1: Спасибо, спасибо.
4: Благодарю вам.
1: Благодарю вас. До свидания.
0: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, это вот то, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Вот магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливания человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу... Хорошо. И, значит, я хотел сказать, что если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной словарской. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Лаверского на голове нету с одной стороны красного рога, а с другой стороны четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что вот дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле, она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением. Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. И не кажется, что я прячу себя, создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов, и не потому, что меня не замечают окружающие, не существую для себя, не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значения реальности внешней. Я, наверное, очень мудрено сказал, но в общем-то времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну, уж совсем там, типа...
1: Просто...
0: Ну, налей, там, короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить. Ну, больше, кроме...
1: Причем разденься уже, разденься.
0: Ну, да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот. Но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас вот, чисто русское, вот я имею в виду сейчас, слушатель, за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять априорная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент? Может, он и нас не существует, и всего города вокруг вас? Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Лаверский и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Лаверский и Кормильцев – это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
1: То есть это плоды вашей виртуальной реальности.
0: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, являетесь плодом нашего коллективного бреда с Лаверским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема, их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин, в общем-то. Это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям. На одно событие – одна информация. Теперь существует очень много информации, за которыми не стоит никаких событий. Вот наша передача, например. Ее информативность в течение
5: 2 часов 50 минут равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время, все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями трех наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
1: Всерьез причем.
5: Причем совершенно всерьез. То есть получается, мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот они пытаются в следующий момент задать себе вопрос, интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувает самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверке и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать. По определению. Потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальности, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно – быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как НРС.
1: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву. Ну, и Арату Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества, потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
5: Спасибо. Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я не говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
1: И наглостью.
5: И наглостью, которая у нас сегодня трех собравшихся вот в этой студии есть, только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества, вот Тарят, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что, как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету. И вот тогда они задумываются об этом.
1: Вообще вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная извращенная форма депрессии какой-то.
5: Да, это извращенная форма депрессии. Я бессмысленен, может быть, смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость. Окружающий мир уплощается, в общем, упрощается. В нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там, конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот, расслаблению от нее, там, алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там, все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там, вот, там, женщина, в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина, в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, и тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом. Вот.
1: Это сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот в занятиях только собой.
5: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные и взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
1: То есть, как бы, по твоей теории, выдвигался. Да, ну, вот как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
5: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и попытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты Эпсилона, вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, вот, в своей жизни сделал. Вот, будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. И ты начинаешь понимать, что вот, допустим, или внес. И вот представляешь, как это все хорошо угадал. Или наоборот не внес. Или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать. И говорить, земля для землян. Мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор там, и убиваешь главного злодея, там, который приехал. Отбирать землю у землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества, то есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может выливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается, то есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле. Каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
2: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
5: Короче говоря, мы должны начать, вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернативы, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик, там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается, она, конечно, реально уже давно начала развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждая из которых неуловимо отличается чем-то от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот где-то в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить, о, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на там, трех черепахах. Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
1: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то. Галилей.
5: Да. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
1: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
5: Это напоминает диджей какой-то, между прочим. Вот такой Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится. Вот диджеевская у него какая-то кликуха. То есть он...
1: Да.
2: Диджей Галилей.
5: Или там это может быть там самое... Там вот адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
1: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Алло.
1: Да.
7: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
1: Угу.
7: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью, без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это и есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Но он, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать. Там,
1: заняться, и так далее. Заняться лепкой скульптур.
7: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю? Если знаете, конечно.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо вам за звонок.
5: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
1: Кошачьих консервов, кстати.
5: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
1: Ну, по кругу.
5: Ну, они, да, заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
1: Да,
5: только мы, может
1: быть... Вот они, кстати, три кита.
5: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
1: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
5: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военных преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом, а это, суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает его в организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот неюженная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там, или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-9 день.
1: И то есть уже...
5: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается, типа озарение, вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
1: Знаешь, кстати, был
5: 9-й день воздержания.
1: Существовал ведь даже секта.
5: Яркий свет.
1: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
5: Это можно добиться удивительных. Меняется вся биохимия организма, понимаешь?
1: Вот на этом все было построено.
5: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимал покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной. Вот сочувствие к человеческим страданиям, видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
1: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
5: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
1: Да,
5: это
1: безусловно.
5: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали.
1: Это
5: действительно вот технологическое будущее человечества, но за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это хочу в туалет, вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
1: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человечества...
5: Ну раз, вот от счастья, да, вот мы говорили, писать о счастье недавно поднимался тоже вопрос. Это же ведь тоже вот все связано, это одна проблематика. Чувствуется.
1: Так вот я хочу сказать, что... Да, Рад.
2: Не, я просто подумал, что слушатель на самом деле упомянул о каких-то совершенно недавних им новых исследованиях.
5: А я читал об этом тоже, я читал эти работы, я очень это самое согласен.
2: По-моему, еще Маргиз де Сад как бы вот описал этот опыт в книжке «120 дней Содома». Там он носил достаточно выраженный сексуальный такой характер. То есть как жертвы, так и вот сами вот эти палачи получали большое удовлетворение от этих вот, так сказать, опытов.
5: Да, может, Маркиза де Сада просто неправильно поняли в общем контексте его творчества. Его, так сказать, как бы к нему относились определенным образом.
2: Творчески не развили.
5: То, что да, он там испытывал определенную практику физическую, такую вот боди-терапию, специфическую такую телесную терапию, которая вот достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят, те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
1: Что касается вообще вот как
5: усваивают
1: бы
5: все,
1: проблема дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, потому что ему не нужно было. И прям по ходу брык канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливаясь практически. А сейчас акт дефекации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
2: Удовольствие.
1: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
5: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
1: Превратили, черт знает во что, этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы.

0: Вы слушаете меня, да?
1: Да,
0: один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200, оказывается, ну там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну, не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет. Я говорю, я хочу 10 заплатить. Я могу 10. Разница есть между 10 и 25. Там, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете? Что деньги — это условно. Что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов. Вы понимаете меня, да?
1: Да.
0: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра, ну, там человека нет. И миллион.
1: Простите, что вас перебиваю. Тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
0: Да.
1: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы бы могли сказать, давайте еще, я вам руку пожму.
2: Даже еще красивее было бы, как если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
1: Да.
2: Это
1: да.
2: Бы еще с оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты. Это вот было бы еще даже приятнее.
1: Да.
2: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
1: Растиражировали.
0: Это интересный вопрос. И она говорит мне, нет. А вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. Она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Мы в каком обществе живем? То есть получается, что мы живем в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, или там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
1: Целиком.
0: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с идеями которого я очень, значит, согласен, вот слушая вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил, плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну, я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, вот, понимаете, в чем дело?
1: Спасибо вам.
0: Пожалуйста, до свидания.
1: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и...
2: Александр Лебедев внезапно.
1: Да.
2: Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть же ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов. И тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме. Можно сделать диктатором каждого. И этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот, и объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо. Вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда не
1: не было. Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система,
2: поэтому, вот,
1: которая не была отработана.
2: Вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, я чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, в душе он анархист по убеждениям, он должен быть анархистом.

0: человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот, брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот, это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. А плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Хотя вчера был, позавчера с книжками, что меня не помнили. За сегодня же с мясом, какое мясо нужно? Это книжки тоже.
1: То есть попросту она должна делать свою работу.
0: В общем, надо работать,
1: она
0: не,
1: должна
0: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она не отправится в сумасшедший дом.
2: Может, сначала на передачу Монморанси пригласить, на самом деле.
0: Можно на передачу. Я на передачу Монморанси.
2: После того, как 4 раза он придет, ее можно.
0: Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. То есть все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот. И вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день-знаки в размерах своей зарплаты. По произвольному образцу, то есть они могут быть там очень красивыми, там, или, например, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка, там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки там.
1: Сколько нужно нулей, столько и нарисовал.
0: Да,
1: либо,
0: да.
1: Либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу.
0: Ну, бумажка,
1: должен быть промежуточный этап.
2: На самом деле с инвалидами проблема.
0: Как она бумажка будет стоить, там, вот один день знак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
1: Ну да, да.
0: А у меня 10 миллиардов.
1: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежные штраф гаишнику оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине, и тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
0: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
1: Конечно, полная фикция.
0: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен, это половой акт, когда в него было внесено денежные отношения, когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию, вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны, вот это вот, когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять же проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. Она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, а раздраженное. Что...
1: Плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
0: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против... Оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот, после того, оно докатилось до настоящего времени. Вот.
2: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
0: А это одновременно случилось. Ну, в смысле говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
1: Послушай музычку.
0: Конечно.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваши вопросы. В принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать последний, наверное, на сегодня телефонный звонок. И последний вопрос к тебе. Илья, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Алло, Илья. Я к нему вопрос у меня, да и к ведущему.
1: Задавайте.
4: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый Венедиктов, употребляют такое выражение, когда, ну, хотят истинное высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы». «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
1: Угу, спасибо.
4: Пожалуйста, если
1: можно. Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест, вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова, вот, то есть...
0: Ну, в принципе, да, но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом, вот, соответствующим скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот «как бы». Это звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это, именно это, идет «как бы», вот он сидит «как бы», все время вот он делает это «как бы».
1: «Как бы», все время «как бы».
0: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность. которые не знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот и говорят, как бы. Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть, вот, ну, то есть он чувствует вот, гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что нет никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Вот тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Я же так сказала, да, так и там сказала там. А Полина мне сказала, что это так. Вот, ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
1: То это так.
0: Естественно.
1: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
0: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
1: Конечно, конечно.
0: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнения в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода осознания, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот, для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гетер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
1: А потом еще клоп-черепашка ее съест.
0: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом, собственно говоря. У нас совсем другое вначале стояло. Вот проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
1: «Как бы» нужно «как бы» относиться, ну, как бы, как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как».
1: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
0: Хорошее «бы как».
1: Хорошее.
0: «Бы как».
1: «Бы как».
0: «Бы как». Но у меня вот «как» все равно звучит.
1: Звучит.
0: «Как» нельзя.
1: То есть, в принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
0: Но оно не имеет никакого смысла.
1: А вот еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, деле, что да. Я говорю «на самом деле».
0: На каком есть, деле?
1: Нет, знаешь, это фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что, когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какой-то твоей тирады, да, то я тем самым говорю, что ты врешь.
0: Да.
1: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
0: А вот «как бы на самом деле», например, вместе с сочетанием...
1: «Как бы на самом деле» — это вообще типа все равно.
0: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
1: Никакого, но плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то «как бы на самом деле» — это вообще обиднейшая фраза.
0: Обиднейшая.
1: Обиднейшая фраза.
0: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким. не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно, вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщины лучше приспособлены к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
1: Кстати, вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, нет, потому что они готовятся.
0: Они, во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То
1: есть... Поэтому они, кстати, и живут дольше.
0: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
1: И волосы у них не выпадают.
0: Волосы у них не выпадают вообще.
1: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
0: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы
1: на самом деле...
0: И была тема нашей передачи, то есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил, я думаю, что это не заметили многие, но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца, собственно говоря, вся мысль...
1: Мы издалека начали.
0: Да.
1: Но мы же подвели сегодня вот основную черту, мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
0: Да, в общем, где-то так.
1: Вот это основная мысль всей передачи,
0: да,
1: собственно.
0: Я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
1: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот, сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
0: Наверняка.
1: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
0: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, чтобы придумать, что человек ничего не придумает, мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что они есть, и ты их внес этим самым
1: то
0: в реальность.
1: То есть они уже, значит, существуют.
0: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
1: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
0: Да, прекрасно был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы, и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
1: Удачи тебе.
0: Спасибо.
1: До свидания, Арат.
2: Счастливо.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Радиостанция «Эхо Москвы». Мегагерц.
3: Я рад приветствовать в нашей студии Игоря. Нет, не тебя, я рад приветствовать, выйди. Это я к нашей девушке Прохор обратился, поскольку она постоянно сейчас, у них обострение по осени очередное пошло, да. Замечательного нашего гостя, я рад, конечно же, приветствовать Игоря Вашковича, чемпиона мира среди юниоров 90-го года и серебряного призера чемпионата Европы. Вот мне что-то показывает, какие-то знаки стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец. Петр Капитонович, вы скажите, что вы хотите сказать?
4: Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, пожелать им приятных собеседников сегодня в эфире, которые не путают фамилии своих гостей.
3: Ну, вот, простите, вы мне так напечатали вот на вашем на листочке и в техпаспорте автомобиля, принадлежащего нашему гостю, именно тоже также написано.
4: Ну, мы разберемся во время следующей нашей композиции, я думаю.
3: Да, но прежде всего у меня вопрос к нашему гостю. Игорь, вот, собственно, когда человек занимается каким-то делом, которому он посвятил времени больше, чем остаться, так сказать, в среде любителей, что-то я путанно сказал, он проходит, как правило, теоретическую подготовку. Ну, будь то там автолюбитель, будь то там, ну, даже вот сантехник какой-то. Всегда есть какая-то теория. Музыкант проходит теорию музыки. Вот существует ли теория фигурного катания? Почему это спрашиваю? Что был за человек вообще, которому самому первому в мире пришла в голову мысль кататься на коньках? Ну, понятно, может быть, там для скорости от кого-то убегать, там это было. А вот сделать из этого искусство, и вообще, что это, по-твоему, искусство или спорт?
5: Ну, я думаю, что фигурное катание — это синтез искусства и спорта. То есть, конечно, в первую очередь это спорт, потому что победитель и лидеры определяются все-таки по спортивным правилам и спортивным законам, но, как, в общем-то, большинство людей любит говорить и считают, и, в общем, я к этому полностью присоединяюсь и согласен, что есть и в этом спорте, как и в никаком другом, есть большая доля и искусства. Вот. А то, что касается теории, то, безусловно, теория, то, точно так же, как существует теория физической культуры и спорта как таковая, она даже преподается там, в высших учебных физкультурных заведениях, также и существует, естественно, теория фигурного катания, то есть это тоже, в общем, изучается и студентами, скажем, там, в институтах, ну и вообще, и многие тренеры тоже, ну, преподают теорию своим ученикам.
3: То есть, как бы, рисуется какое-то огромное количество схем, вот у шахматистов есть, например, схема, там, какого-то Каспарова, там, да, там, какая-то такая, у них раскладывается, и там они все смотрят. А здесь, наверное, как бы в теории подразумевается, там, рисунок конька какого-нибудь известного, очень фигуриста в выступлении там где-то, или вот рисунок конька, это как бы никак не отражается на баллах.
5: Нет, я могу сказать, что вот раньше даже в одиночном катании был такой вид, который назывался обязательное упражнение или фигуры. И это именно включало, надо было нарисовать определенные фигуры. Каждая фигура была в свое время придумана каким-либо исполнителем, ну, затем их пронумеровали, они все имели номера определенные, и как бы была жеребьевка группы, в группу попадали определенные фигуры, и вот их участники должны были исполнять. Это называлось еще, так как в просторечии сказать, как школа. Одиночники катали школу. То есть это вот были азы именно фигурного катания, катания фигур. Но, к сожалению, где-то, наверное, 5 или 4 года назад этот вид программы был снят. в мировом фигурном катании, в мировом и европейском. Только оставили американцы и канадцы у себя оставили этот вид фигурного катания на внутренних соревнованиях. Вот. Ну, это связано, я считаю, с многими всякими причинами. В первую очередь школа занимала очень много времени. То есть аренда льда должна была... Ну, это было достаточно дорогое удовольствие. Опять же таки, если ты хотел исполнять фигуры хорошо, значит, с тобой долгое время должен был находиться рядом на льду тренер, что тоже не мало сейчас стоит в фигурном катании. Ну, и многие страны, я считаю, в первую очередь европейские, они просто не могли тянуть, наверное, в первую очередь материально этот вид программы. И поэтому при голосовании... как в Международном союзе конькобежцев, в ISU, был, ну, они долго обсуждали, как отменять школу или оставить, и все-таки большинством голосов отменили. Но я считаю, что, конечно, это фигурное катание, ну, потеряло на этом, и это скажется, допустим, там, через несколько там, лет, может, через 7, 5, 10, потому что...
3: На общей картинке, видимо.
5: На общей картинке, да.
3: Кстати, вот, ты знаешь, я тут просматривая вот Олимпиаду недавнюю в Атланте, она, конечно, не имеет отношения к фигурному катанию никакого, но, тем не менее, там посмотрел, я вообще, то есть, в шоке был, вот как вот эти вот легкоатлеты, там, ну, я уж не говорю там на брусьях, а вот просто как они скачут по ковру, не, ну, правда, я был в изумлении, потому что, когда я представил, что это реальный человек так делает, ну, сложно себе вообразить. А потом проходили, как бы местами у них там свой такой прикол, они показывают документальные съемки соревнований, которые проходили там в каких-то годах, там, может быть, в 50-х, я не знаю, там черно-белые еще. Вот, и там, например, высшим шиком было просто пробежаться, перепрыгнуть один раз через голову, и типа это было достижение. То есть такой вот прогресс человеческого развития состоялся, что здесь, как тебе кажется, так сказать, исключение вот этого рисования может привести назад к черно-белым съемкам.
5: Ну, наверное, это не совсем так, но в какой-то мере да, потому что, понимаете, школа — это была основа, это владение коньком, это умение, это реберность, исполнение различных поворотов, петель, их покрытие. То есть это действительно мастерство владения коньком. То есть это та база, на которой строилось дальнейшее произвольное, так скажем, фигурное катание, уже включающее в себя различные шаги, комбинации шагов, вращения, прыжки, их комбинации. Вот. Ну и когда, как бы, ты знаешь буквы, ты можешь читать, там писать правильно, складывать предложения, скажем, писать стихи, песни, что угодно. Но когда у тебя проблема уже начинается с буквами и со слогами, то говорить о каком-то там сверхмастерстве в дальнейшем и в произвольном катании — это тоже проблема. То есть я считаю, что, конечно, зря это сделали. Но в то же время я сторонник такой идеи, что, возможно, через какой-то промежуток времени ее придется вести обратно. Ее, возможно, введут.
3: То есть, когда поймут, что, типа, беда получается.
5: Ну, наверное, я думаю, что да.
3: А скажи, пожалуйста, вот все-таки мы как-то эту тему немножко упустили. Все-таки самом первом человеке, кто придумал? Ну, известно, там вот там Попов некто изобрел радио, да, по-моему, или он трактор забрал. Ну, это, собственно, не важно, может, что-то изобрел. Кто вообще, кому пришла в голову мысль начать пристегивать там к ботинкам или к лаптям железные полоски и рассекать на них? Ну, вот раз теорию ты изучал, может быть, знаешь.
5: Ой, дело в том, что так, я давно изучал эту теорию, и, честно говоря, трудно сказать, кто первый привязал это самое железки к валенкам и поехал. Я знаю, что первый русский олимпийский чемпион это был Николай Панин-Коломенкин. В 1908 году он выиграл Олимпийские игры в Лондоне. Ну, это вот наш самый как основоположник. И вот как раз он очень хорошо исполнял фигуры и придумывал, и рисовал коньком фигуры. И есть даже книги с рисунками его фигуры. И фигуры такие, что я хочу сказать, что сегодняшние мастера, не каждый сможет исполнить коньком такие фигуры и так покрыть, как он. Конечно, то, что касается прыжков в технике, там она, конечно, шагнула за это время очень сильно. Но то, что касается именно владения коньком и рисования на льду фигур, фигурное катание все-таки, да?
3: Ну вот. Да, точно.
5: Да, то были мастера, и я хочу сказать, и 30, и 20 лет назад, когда школе уделялось большое внимание. Она в свое время имела что-то около 60, не то даже 80% от общего результата. То есть если ты очень много было фигур, это целыми днями, там, несколько дней катали школу, а затем там в один день катали произвольную 4, там, скажем, или 3,5 минуты, и все. Конечно, школа имела 80% примерно от общего успеха, и поэтому ей уделялось много времени. Допустим, там фигурное катание теряло с точки зрения эстетики. Может быть, потому что, ну, все-таки школу катали, в основном это были взрослые, серьезные люди, там, с большими попами, которые имели приличную массу. Ну, след-то надо оставлять хороший, ну, да, широкий.
3: Прорезать.
5: Да, его же надо видеть и покрывать, да, сложно. Вот, такие все легкие, элегантные, которые хорошо катали, скажем, произвольную программу, у них была проблема со школой. Но, тем не менее, правила были таковы, и выигрывали вот эти с большими попами. Ну, вот... Они все-таки владели действительно коньком и рисовали очень хорошие фигуры.
3: А скажи, вот как бы сейчас в ходе, опять же, прогресса, в ходе, как бы, может быть, плохой экологии, все большее количество людей занимает именно физические способности человека, к сожалению, а там, ну, не умственные. Ну, к сожалению, я почему не знаю, сказал, потому что именно вот в это время, тут у меня написано, я должен был сказать слово «положено». Так вот...
5: Какое слово, прости?
3: А я уже забыл. Положено.
5: А, положено.
3: Да, по-моему. Но это не важно. Так вот, как бы, как я уже сказал, ощущение такое, что вот зрители на сцене, прошу прощения, в зале, которые смотрят на любые соревнования, а особенно, как мне кажется, на фигурное катание, современные зрители, они уже не ждут от исполнителя какой-то, может быть, пластики и там какого-то там, может быть, изящности движения или там, как он нарисует фигуру, а они ждут какого-то физического беспредела, прыжков, там, акробатики, ну, черти знает чего, понимаешь, о чем я говорю. Вот на тебе это как-то отразилось, ну, там, как ты вообще к этому относишься? То есть вот они прыгают, я тут видел совершенно недавно по телевизору какие-то американские там, значит, девки с парнями, они там, ну, делали какой-то, правда, беспредел. Там я, например, боялся бы рядом подойти, потому что, например, получить коньком по репе, это очень, видимо, неприятно.
5: Ну, слава богу, я не получал еще пока коньком по репе, так как занимаюсь сугубо индивидуально-одиночным катанием. Вот. Но, ну да, конечно, в общем, я считаю, что каждый, в первую очередь, каждый должен заниматься своим делом и в то же время и фигурным катанием. То есть я, например, категорически против того, что женщины-одиночницы стремятся исполнить те же, скажем, многооборотные, сложнейшие прыжки их комбинации, что и мужики, правильно, да, все-таки?
3: Ну, а с другой стороны, им рожать, понимаешь? То есть они должны исполнять их еще лучше. Они же гибкие.
5: Не, ну при чем тут, ну при чем тут рожать, не рожать? Вот женщина выходит на лед, да, вот мне там, вам, я не знаю, как ваш там вкус, но мне бы что, мне что бы хотелось увидеть? Ну, тело хорошее, да, фигуру там она такая, чтобы улыбка у нее была такая.
3: А
5: ну, женщина.
3: Фигуры у них все похожи. Вот я, извини, что я перебиваю, просто наблюдая на соревнования. Кстати, не в обиду твоему виду спорта, любимому, я все-таки скажу, что сейчас как бы я стал гораздо реже его смотреть, потому что раньше все-таки это было очень культовым явлением. Ну, может быть, я не знаю, вспомнишь, что
5: 20
3: это...
5: 20 лет назад.
3: 15. Да, это же было, понимаешь, там всей, да, семьей, да, собирались. Да, да, сейчас, да, это исчезло. Вот. И тогда меня все время удивляло, что у них все одинаковые фигуры. Это как в морскую пехоту подбирают по росту. Ну, и там по каким-то там другим делам. А вот не было, например... Вот, ну, ты посмотри, как, например, разнообразно посмотрелся. Если, например, на лед вышла какая-нибудь деваха тощая с маленькими там... Ну, с маленьким именем, с длиннющими ногами, и руки у нее ниже колена, что-нибудь такое выдало бы, понимаешь? То есть вполне возможно, что она была как чемпионом мира. Вот. То есть, мне кажется, тренеры в данном случае, которые набирают себе и так вот они смотрят по внешней, ага, вот это там подойдет у нее там. А это вот что-то как-то на корягу смахивает, не подойдет. Может быть, они сами перерезают какие-то новые совершенно явления. Ну, как знаешь... Как...
5: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, конечно, в этом тоже есть доля правды, потому что, к сожалению, тренеры в первую очередь ориентируются, а сможет ли она вот это прыгать или вот то сделать, что вообще делать им вообще не надо абсолютно. То есть не их это дело, понимаете? А они, к сожалению, все лезут на эти тройные, 3,5, чуть ли там уже до беспредела дошли, до четверных там женщины пытаются 4 оборота. Мыслимо, нет, вообще ужас. Вот. Ну, конечно, хотелось бы видеть в первую очередь крепкое, загорелое мышечное тело, там, высокую фигуру. А также фиг прыгнешь, правильно, если ты под 1.80 м?
3: Да, да, если там все при ней.
5: Да, достоинство там, да, если все при ней. Мне даже никуда же она не прыгнет. В лучшем случае 1.5, ну 2 оборота, если будет сильно тренироваться, и то убьет фигуру при этом. Ну и поэтому, да, подбирают всяко разных таких коротышечек, перекачанных, как мячики. Ну вот я о чем и говорю. Все-таки лучше это мужикам оставить как-то одиночникам, да.
3: Слушай, а были ли такие как бы случаи миграции, скажем, ну, вот из легкой атлетики в фигурное катание. Ну, то есть я понимаю, что, может, вопрос очень глупый, но поскольку я, честно говоря, я ничего не понимаю вот в этих видах спорта, мне всегда было интересно. Вот мне, например, кажется, что если научить кататься на коньках какую-нибудь девицу именно из легкой атлетики, вот, как, про которых я рассказывал, там они бешено так крутятся, типа чувство ритма у них наверняка есть, потому что все-таки музыка им, видимо, как-то помогает, не просто она для развлечения зрителей, она дает им что-то там внутри, значит, что они ритм чувствуют, и научить, может быть, она бы там сделала какой-то вообще прорыв. И наоборот, люди в фигурном катании, они бы из фигурного катания в легкой атлетике чуть там мышцу подкачал, жилы накачал, и с их пластикой они бы добились большего вот уже в легкой атлетике. Или это вообще ни разу не было?
5: Нет, вы знаете, это одно другое исключает. Конечно, на серьезном уровне это не практикуется и невозможно. Другой вопрос, что фигуристы в своей подготовке в летний период, безусловно, должны, они этим занимаются, включают легкоатлетические упражнения, там, бег, прыжки, там, ну, развивающие упражнения, общеразвивающие, там, на эластичность суставов и связок. Но то, что касается, по большому счету, взять человека из легкой атлетики, поставить на коньки, ну, понимаете, человека на коньки надо ставить в 4-5 лет, да? Если он до 15 лет уже бегал и прыгал, что его ставить? Это же сказка о потерянном времени получится. А уж с коньков на стадион, ну, это просто... Я даже с трудом себе представляю. Ну, не знаю, может быть, конечно, это и реально, но, во всяком случае, на сегодняшний день я не знаю таких вариантов. А вот то, что фигуристы используют легкоатлетические упражнения, это сплошь и рядом, очень правильно, кстати, делают.
3: Вообще, ты знаешь, мне кажется, что вот не то, что это достоинство, ну, наверное, достоинство, одно из достоинств, многочисленных достоинств вот людей, занимающихся фигурным катанием, вообще людей, связанных с коньками, это очень сильные щиколотки. Я, например, помню, что последний мой печальный опыт катания на коньках произошел где-то, может быть, лет 15 назад, там, выпив пиво какое-то количество, но не будучи там сильно опьяненным этим делом, меня поставили на коньки, и у меня эти подогнулись ноги, где щиколотки, я превратился в такого страуса, и потом я, значит, нашел метод, я думаю, ну что же я как дурак так, я сломал ящик, воткнул палки в эти ботинки, чтобы щиколотки укрепить, палки все вываливались, вот, как бы, действительно, от щиколоток что-то зависит, или это мои какие-то измены?
5: И дело в том, что от щиколоток, конечно, много зависит, только не от щиколоток, сколько от свода стопы и связок голеностопного сустава, но сейчас уже вот то, что ты там сывал палки, сейчас, ну, уже да. Это не надо делать, потому что сейчас уже шьют такие ботинки, которые как бы уже достаточно крепкие, и уже стопа там не подворачивается, и вот этот вот эффект того, что они туда-сюда ходят, того гляди сломаются, он уже отсутствует.
3: А скажи, вот я знаю, что людям, занимающимся конькобежным спортом, фигурным катанием, опять же, вот людям, связанным с коньками, в ГАИ не выдают права на автомобили вообще, как бы, потому что у них совсем другое, как бы, дескать, оправдывают это тем, что у них другое устройство стопы, что у них нажим туда, что ли, не работает, или как-то вот как-то гаишники вот в комиссии на это смотрят не всегда хорошо. Вот как считаешь, это правильно?
5: Да, конечно, они правильно делают, потому что я вообще этим людям, которые долго занимаются коньками, вообще ничего бы ни в руки не давал никуда. Это убийцы на дорогах Москвы. И так люди сейчас летают совершенно туда-сюда отвязанные на таких машинах. Если еще всех фигуристов запустить туда, так это вообще ужас будет. Ну, правильно делают, им не дают права и не дадут никогда, и будут правы.
3: То есть, а вот ощущение скорости, как оно быстро приходит? Ну вот, например, ты встал на коньки, ты едешь, что-то там делаешь, и тебе, ну, какой-то там переворот, еще что-то, да? Ты же чувствуешь, вот он, борт вот этот.
5: Да,
3: вот,
5: иногда чувствуешь, иногда... вписываешься.
3: То есть бывают какие-то
5: печали. Да, бывают, да. А бывают вообще катки для фигуристов, они не с такими высокими бортами, как вот хоккейная коробка, как вы себе представляете, каток, а вот вообще такой низенький бортик, так за него просто многие фигуристы могут и вылетать иногда, и вываливаться, и уронять туда партнерш, то есть это нормально.
3: А скажи, вот наверняка у тебя есть какие-то друзья, их много здесь, там, в Москве, да? Там, как бы... Тебе они иногда звонят, говорят там, Игорь, давай там сходим, дескать, на каток, покатаемся, ну так типа. А вот тебе, наверное, этот каток, как в том анекдоте, станки, станки, станки, то есть ты не западаешь на такие приглашения.
5: На каток на открытый, что ли?
3: Ну да, где катаются, катание. Знаешь, так, они по кругу так ездят в помпонами, с шарфами, играет музыка легкая, и они с своими девками так за руки держатся.
5: Да, да нет, я очень люблю этот процесс, почему я никогда не отказываю родным и близким в этом удовольствии, с удовольствием всегда с ними хожу. И...
3: А не было у тебя такого момента, типа, что взял так, знаешь, ну что-то сел на измену, забылся и взял, и что-нибудь такое выдал. Ну, типа, просто взял, выехал, и как-то там, оба, и они все так раз и разбежались с катка, потому что им срам просто там после твоей фигуры появляться.
5: Нет, я прекрасно понимаю их моральное вообще состояние, если бы я что-нибудь там сел на измену и выдал, поэтому хожу я очень аккуратно, так держусь за бортик, тоже у меня шапочка такая специальная.
3: То есть ты притворяешься,
5: да, что да, там... Да, я кашу под вообще просто под простого смертного, пришедшего на каток, катающегося по кругу, и чтобы, ну, не пугать никого, там же дети с детьми приходят, с семьями люди приходят, все-таки еще остались фэны фигурного катания в этой стране, в конце концов. Я очень беспокоюсь за их вообще состояние. Я не очень аккуратно в этих мероприятиях участвую.
3: Ну, правильно, чтобы не травмировать.
5: Ну, конечно, на психику, не устоявшуюся, детскую, не материнскую. Ну, это же не надо совершенно.
3: А вот, если ты позволишь, я задам вопрос все-таки вот Петру Капитоновичу.
5: Да, пожалуйста.
3: Петр Капитонович, каким ветром вас-то занесло ко льду? Во-первых, ну, прямо скажу, что вот вы такой человек смуглый, явно все-таки южного происхождения, и вот с таким брюшком, то есть как бы, ну уж так я не буду прямо скажу, что с Петром Капитоновичем я так несколько знаком, и именно ему обязан вот появлением Игоря в нашем эфире сегодня. Ну и ножки вот у вас так кривоваты, и ступни здоровые. Вот что, как вы-то вошли в этот вид спорта?
4: Я, собственно, не входил. Я человек, видящий картину со стороны. И, кстати, я хочу вернуться к теме вот школы, исчезновения ее и соревнований. Это отняло хлеб у многих стейдж-менеджеров, которые, в частности, нашей страны, и они были вынуждены покинуть ее, уехать в Америку и в Канаду, где эта школа сохранилась. Но я вот остался. И, в общем-то, не жалею об этом, потому что мне есть что покушать, есть чем подзаняться. Вот, и, в принципе, даже на коньках не нужно уметь мне кататься. Я занимаюсь другим делом.
3: Ну, кстати, я могу сказать, что действительно, пусть не сочтут за рекламу, как бы наш радиослушатель, действительно, у Петра Капитоновича краются самые вкусные шашлыки вот на бывшей ВДНХ. Это действительно факт. Его мангал, как правило, собирает огромное количество народа. Ну что же, мы вернемся к разговору с нашими гостями после небольшой совершенно паузы. И в гостях у нас сегодня Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин, в смысле одиночное фигурное катание. Если у вас будут какие-то вопросы к нашему гостю по существу этого дела, то вы можете звонить по телефону 203-19-22, но это как бы несколько позже. А пока мы продолжаем беседу. И речь у нас, как я помню, шла о пересечениях разных видов спорта, о том, как чувствуют скорость, о шашлыках, которые жарит стейдж-менеджер нашего гостя Петр Капитонович Кравец на ВДНХ в свободное время. Но это, видимо, национальное у вас все-таки как бы пристрастие, которое как бы скорее как хобби, да?
4: Ну, не совсем, потому что я занимаюсь оттачиванием коньков и шампуров. Вот, то есть это мне помогает и там, вот сочетание этих двух видов искусств.
3: Ага.
4: Так что я считаю, что как раз вот это пересечение очень важно в моей жизни. Хотя разговор, в общем-то, не обо мне сегодня.
3: Да, ну что же, дальше тогда нужно нам продолжать беседу с Игорем Пашкевичем. Труден и тернист, видимо, был путь до таких высот. Ну, потому что, как мне кажется, вот знаешь, время, оно что-то у меня в ухе гудит, у вас не гудит?
5: Гудит.
3: Гудит. Ну, хорошо, это значит где-то в атмосфере. Да, прошу прощения. Вот время, оно как-то четко распределяет интересы родителей в плане, так сказать, творческого воспитания детей. Значит, одно время всех детей, значит, базедовые мамаши отдавали учиться играть на баяне. Отдельно было фигурное катание. Отдельно был кружок моделирования всяких вот корабликов, самолетиков. Если так, конечно, смотреть издалека сейчас на это, то складывается полное ощущение, что это как бы все было в один период. Но на самом деле это были периоды совершенно разные. Вот. И, как правило, детский организм всячески усиленно, что тоже, естественно, сопротивлялся попыткам такого насилия со стороны родителей. И представить себе, что это насилие творилось не только у нас в стране, а по всему миру. И люди, которые удержались, так сказать, вот в этой области, куда их родители отправили, они, естественно, обладают какой-то незаурядной такой энергией. И всю эту энергию направляют, опять же, в эту же область. Поэтому конкуренция очень серьезная, я так думаю. Еще хочу сказать, что наверняка какой-то там твой американский сверстник или сверстница и питались получше, потому что в то время у них уже там был Rolling Stones, а у нас был Лев Валерьянович Лещенко. Я имею в виду питание искусственное, это тоже очень важно. Не говоря уже о питании физическом. То есть на картошку тебе тоже, наверное, приходилось какую-нибудь ездить. Там они не знали, что это такое. Вот каким образом у тебя произошло вот это вот все формирование? То есть не было желания плюнуть, сказать, да ну, пойду я портвейн попью. Пойду я попью портвейн, как все мои сверстники.
5: Ну, было, конечно, такое желание. Портвейн, там всяко-разные напитки. Ну, пошел, в общем, ну, что, ну, пошел, ну, попил, ну, вернулся все-таки, опять покатался. Да нет, в общем-то, нравится мне это дело, так нормально пока все. Ну, были всякие там такие варианты, там, бросить там это дело. Ну, не знаю, как-то Бог миловал, я не жалею. А портвейн попить, ну что, если здоровье позволяет, можешь хоть каждый день его пить. Какие проблемы-то с портвейном? Это сейчас, тем более, в стране вообще все можно, портвейна много, хорошего, плохого.
3: Не, ну а вот если все-таки рассмотреть тогда эту проблему с другой стороны, эту проблему все-таки, я считаю, вот помогло ли тебе, помогли ли тебе более трудные условия, чем были у твоих сверстников там? Я считаю, условия это были не лучшие.
5: Ну,
3: как вот, прошу прощения, то есть, если, например, говорят нас, а мы крепчаем, понимаешь, вот
5: ну,
3: подходит.
5: Конечно, нас тоже и мы крепчали. Ну, как условия? Если вы это. Я считаю, что все-таки, конечно, такие вещи, как, скажем, там, Лев Лещенко, хотя бы прекрасный, я считаю, певец, я не знаю, чем там ваш Rolling Stones лучше, там, да, правильно, в общем. Да и питание, вы знаете, столько черной икры, сколько у нас, да вообще ни у кого нет, и не снилось никому, вот, это, конечно. Да и то это не главное. Нет, дело в том, что, когда я начинал кататься, то льда было вообще немерено, не измерить было его вообще ни деньгами, ни временем. Стоил он там 2 копейки, и было его. Я катался, у меня были сборы летние, когда вот в школу-то ходить было не надо. Я и так, правда, сейчас не часто в нее ходил. Но тогда вообще не надо было летом ходить. По 9 часов я тренировался в день. Конечно, никаким там америкашкам и не снилось такое, понимаете? Потому что, ну, денег столько просто не набрать ни у каких родителей. Это же надо совсем крышей поехать, чтобы там платить такие деньги. Правильно? А мы катались, и спасибо там партии за это. В общем, все нормально у нас было. Вот. И много льда. И... А уж какие специалисты, понимаете? Это один мой тренер чего стоит вообще. Это... Нет, конечно, у нас условия лучшие намного были. Поэтому мы и катаемся лучше, и будем кататься.
6: питаться лучше.
3: А как ты считаешь, вот так мы немножко затронем политику, вот нынешние перемены, они отразятся на фигурном вообще катании каким образом? То есть что происходит сейчас с кадровой политикой, что происходит с тренерами? Вот молодое поколение, ты же наверняка сейчас наблюдаешь, и как бы кого-то из молодых ты можешь выделить, или вообще это как бы кучка каких-то гремлинов, которые, на твой взгляд, ничего не стоят?
5: Молодых вы имеете в виду спортсменов?
3: Да, да, да.
5: Почему у нас масса молодых, талантливейших спортсменов на сегодняшний день? Вот они уже занимают ведущие места на юниорских чемпионатах мира и на взрослых тоже. Вот. Ну, конечно, ситуация в первую очередь не политическая, экономическая сказывается, потому что вот лед очень дорого стоит. Очень жалко, конечно, детей. К сожалению, у них таких возможностей не будет, как, скажем, были у меня, когда я начинал кататься. Просто с той точки зрения, что, ну, много сейчас катков используется не по назначению. Ну, как не по... Ну, то есть там всякие...
3: Под склады.
5: Под склады, там, под магазины и салон. Ну, может, это как раз и есть на сегодняшний день по назначению. Трудно, да, об этом спорить. Факт. Я как бы... со своей колокольни фигуриста такого, который человек всю жизнь этим прозанимался, смотрю, вот, понимаете. Ну, масса других положительных сторон тоже. Ну, все, жизнь идет, течет, меняется. Ну, все будет, я думаю, что касается фигурного катания. Я не думаю, что у нас в стране какие-то будут сверхреволюции и проблемы с этим делом. Угу. В ближайшее время.
3: Вот в футболе, я помню, совершенно недавно была сенсация. Я тоже не совсем в этом соображаю, в катании мячей. Но, тем не менее, какая-то футбольная команда чуть ли там не из Нигерии что-то там отхватила, как какой-то там приз у них главный. Я, честно говоря, такой вопрос тоже немножко, может быть, не в тему, но очень меня интересующий. Существуют ли, так сказать, чернокожие фигуристы сейчас? Вообще в природе как более-менее значимые мы. Как у них с этим дело-то обстоит?
5: Вы знаете, да, существует. Есть такая фигуристка, в первую очередь, это француженка Сурия Бонали. Ее зовут, она пятикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании и неоднократный призер, серебряный призер чемпионатов мира. Вот. Ну, так из весомых спортсменов вот она. А опять же таки была такая американка Дебби Томас. Она была чемпионкой мира один раз и, по-моему, бронзовым призером, что ли, Олимпийских игр. То есть проскакивают такие варианты.
3: Но это как бы имеется в виду цвет кожи. То есть она, да, там все равно родилась во Франции. Это, считай, как бы европейская страна.
5: Да, Бонали, по-моему, родилась на каком-то острове, что ли. Я не знаю, там что-то родители, по-моему, ее белые усыновили как-то так вот.
3: Угу.
5: Вот. Но живет сейчас и представляет Францию. Живет во Франции, тренируется во Франции. И представляет эту страну на международной арене. А Томас, она американка и рожденная в Штатах.
3: Угу. А, скажи, пожалуйста, вот я как бы филолог, орнитолог, вот, и, ну, скажем, как филолог, это понятно, филологов много, а вот орнитологов известных очень мало. И мы, орнитологи, понимаешь, постоянно поддерживаем с друг другом какие-то контакты, дескать, там, я нашел новое перо, я обнаружил новый клюв, ну, грубо говоря, факсами обмениваемся, телеграммы друг другу посылаем праздничные, там, регулярно, там, на 23 февраля, на Новый год, на дни рождения. Собственно, в любой области же очень мало людей неординарных и там выдающихся. Вот как ты расцениваешь своих соперников из других стран, ну и здесь, как коллег или как именно соперников? Какие-то должны быть у вас наверняка все-таки и дружеские отношения. Лет не практикуется. Я почему спрашиваю, тут часто у нас в программу приходят разные гости, например, художники, да? Вот у художников есть такая тенденция, они друг друга очень не любят. То есть там типа тот, вот там, да, какой-то. Классические музыканты, я знаю, не жалуются друг друга любовью и уважением. Вот у музыкантов по-другому. Они, я не имею в виду попсовых музыкантов,

0: подходить объективно, допустим, что хорошо, что плохо, что мне нравится, что не нравится. Как вот профессионал фигурного катания, но я еще раз говорю, что это люди действительно серьезные, упертые, заслуженные, и поэтому я, например, к ним так и отношусь. То есть я это понимаю, я сам через это прошел, и поэтому я не сторонник всяких вот этих вариантов. Там, тем более, это самое, если там за глаза там, или что-то там в прессе, или там по радио сказать там о ком-то. Что-то как-то. То есть я не сторонник этих дел.
1: Ну, а какие-то вот личные отношения есть? Я имею в виду, вот ты сейчас назвал там вот француженку эту. То есть, ну, ты написал ей поздравление на 8 марта, вот, или как бы...
0: Нет, у меня не настолько близкие с ней отношения, чтобы я там ее поздравлял.
1: А с кем-то тогда есть такие вот?
0: С 8 марта.
1: Из твоих коллег?
0: Ну, это в основном коллеги из нашей страны. Вот. Ну, так, особо близких нет.
1: А вот что-то хочет сказать Петр Капитонович.
2: Да, Александр, дело в том, что нам надо сделать небольшой перерыв в беседе, потому что Игорю нужно покушать. У нас режим. Расписание, режим, да.
1: А, я понял. А то есть я сейчас распоряжусь, чтобы приготовить?
2: Нет, у меня все с собой есть, потому что вот своя диета тоже.
0: Ну, погреть-то надо. Ну,
1: там, сейчас там разогрею.
2: Игорек, ну, не капризничай, все в порядке.
1: А я
0: ну,
1: тогда...
0: ладно, и так уже задержались на 4,5 минуты.
1: А я борщица сейчас тогда.
2: Ну, если у вас есть, то пожалуйста.
1: Да, ну пока тут приятель прислал кассету, напел в домашних условиях, вот, и это я сам первый раз буду слушать эту композицию, вот, приятель очень неординарный, то есть скажу прямо, что вот он только недавно, так сказать, вышел после длительного лечения, но человек очень творческий, давайте послушаем, под еду, я думаю, пойдет хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание, если я правильно говорю. У меня следующий такой вопрос. Собственно, человек, который занимается фигурным катанием, обычно это делает не просто. Там он катается, а у него существует какой-то музыкальный ряд. Соответственно, многих наших радиослушателей не дает им покоя, видимо, вопрос, есть ли у тебя музыкальное образование вообще? Тут что-то Петр Капитонович возбудился.
1: Я просто хочу вот поставить фрагмент, когда мы будем.
0: А я пока не хочу. Так вот, что касается музыкального образования, обязательно ли оно?
2: То, что касается музыкального образования, оно совершенно не обязательно, оно отсутствует у меня полностью. Никакого, то есть, музыкального образования нет. Вот так вот я могу ответить.
1: Кстати, у меня есть.
0: Да?
2: Да, опять же таки, у Петра Капитоновича есть, поэтому у нас очень... На двоих все нормально.
0: А подбор музыкального ряда осуществляется тренером или как бы... Вот как бывает, знаешь, типа бросают там кости, типа там вот этому спортсмену, пусть он там танцует под такую-то музычку. Это так вот. Или ты приезжаешь на соревнования с фонограммой, готов.
2: Конечно, ты приезжаешь на соревнования со своей программой, конечно, которую ты готовишь.
0: И... Ну, а музыку вот ты сам подбираешь? То есть, типа, ты вот прослушиваешь или... Ну, например, тебе нравится одна музыка, да, а тренер говорит, нет, там, вот это вот не надо, вот это, типа, хочу другую.
2: Ну, это так коллегиально все решается, это не один, скажем, тренер решает или там не один я, в общем. Ну, я полностью, вот в этом плане я как раз полностью доверяю своему тренеру, поэтому это в основном мой тренер. Так сказать, создает эти все задумки, и затем уже есть специальный такой человек у нас, который занимается компоновкой музыки, и подбором, стыковкой частей программы. Вот, в общем, это вот так вот. Я со своей стороны не очень люблю и вообще участвовать в этом процессе подбора, компоновки.
0: А скажи, вот знаешь, как бывает, ну, например, в какой-то компании, да, не очень хорошей, постоянно крутят какую-то песню. Ну, типа там, вот, ты сидишь или там, например, немножко перебрал, или с кем-то там поссорился и разбил там какую-то часть мебеля, чью-то голову там, и тебе стыдно на утро, и все плохо, и в голове у тебя крутится эта мелодия. Если ты ее слышишь где-то, например... прогуливаясь со своей любимой по парку, и вдруг из громкоговорителя идет эта мелодия, то ты прямо весь переворачиваешься. Ну, инстинктивно у тебя неприятные воспоминания какие-то. Вот что связано с музыкой вот этой? Если ты... ведь бывают же какие-то поражения. Ну, например, поскользнулся, спичка там упала, там стейдж-менеджер там не подмел перед этим. Ты там взял и прямо там бабах, там, ну, всеми там ягодицами и лопатками упал, типа именно под эту музыку все целиком. Вот отношение к самой этой музыке насколько меняется?
2: Правда, ну, я думаю, что это у всех... так сказать, спортсменов по-разному. У меня, например, не меняется. То есть, если изначально я выбрал эту музыку, значит, она мне понравилась.
1: Ну, Игорь, ты, кстати, преувеличиваешь. У тебя, наоборот, появляются некоторые ностальгические воспоминания об этой мелодии. То есть, ты вспоминаешь, вот это я там вот в Гонолулу на соревнованиях вот под это вот, и прям вот тебе...
2: Как, да?
1: Да.
2: Ну ладно, выдавать. Ну, прям вот вы прям все наши. Ну, зачем? Ну, так
1: нет,
2: сразу.
1: Нет, я не все, но слушателям интересно.
2: Ну, брось ты, ну, что им интересно? Совсем им не это интересно. Ну, ладно, ну, хорошо, ну, так, значит, так. Ну, бывает ностальгия там по всяко-разному, там, ощущениям. Ну, слабо они связаны, конечно, с моей этой. Больше с Гнаулу как раз, чем с музыкой.
0: Кстати, вот. Да, неплохой городок. Скажи, пожалуйста, вот в музыкальной среде, ну, там, в крутой музыкальной среде, типа всякие там Чаки Кори, там, вот прочие, У них модно выпускать сейчас самоучителей игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот если бы, например, тебе предложила бы, так сказать, куратор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, только благодаря ей вот мы как бы тут находимся, взять... Да, и она, естественно, занимается меценатством, очень богатая тетка. Вообще, предложила бы тебе выпустить самоучитель фигурного катания. Вообще, по-моему, такого не существует на видеокассете. Вот ты бы там стоял на коньках и объяснял, типа, для того, чтобы сделать, начните с того-то. Там упражнения для ног, там упражнения для рук. Ты бы согласился? Или это уже не является, так сказать, каким-то там суперновым в мировой практике? Я просто не знаю, может, уже есть
2: нет,
0: такое?
2: Это нет, не является суперновым в мировой практике. Такие, безусловно, существуют и литература научного такого плана, и видеокассеты. И я бы не отказался, в общем, от такой штуки, в принципе.
0: То есть ты уже как бы смог бы показать что-то?
2: Да, кое-что бы я, конечно, смог показать. Ну, не все, конечно, мы бы не стали выдавать.
3: Игорь, извини, вот это подождите.
0: Пока нельзя. Вот это, кстати, очень интересный момент. Вот только сейчас Игорь начал говорить, что все бы он не стал выдавать. Извини, продолжи эту мысль.
2: Вот, все бы я, конечно, не стал выдавать за ту же сумму, понимаете? И, вот, ну, так поторговавшись, я бы, может быть, там что-нибудь приличное бы показал, бы рассказал.
0: То есть, а в принципе... В принципе, вот есть ли у тебя сейчас какие-то свои уже собственные, так сказать, секретки? Ну, типа вот...
2: Да, конечно.
0: Твоя собственная есть. Фишка.
2: Да.
0: Естественно, с ней делиться нельзя.
2: Ни в коем случае. А вот уж, это... И уж по-любому, если уж и делиться, то ну, не на таких вот основаниях. Вот ты мне скажи и покажи, пожалуйста. Mm-hmm. Да, вот пока спасибо, до свидания. Нет, так не бывает уже фигурно.
0: А вот эта фишка, она может быть ведь как бы соответствовать какому-то определенному индивидууму в плане чисто физическому. Ну, то есть она именно твоя, а другой человек, у него большой палец толще. Он ее не сможет.
2: Не, а я не... Мы сейчас, видишь, ты про фишки мне рассказываешь, а я рассказываю там, скажем, про умение кататься и владение техникой там конька или, скажем, техникой прыжка или комбинацией прыжков или вращений. Я вот именно про это говорю. Фишки-то, конечно, у кого-то что-то длиннее, у кого-то что-то там толще или шире. Это как
0: ну, от
2: бы...
0: этого же зависит и техника, в
2: их,
0: принципе.
2: Их трудность. Нет, ну да. Не, ну базис, понимаешь, базис определенный существует. И, то есть, ну, понимаешь, есть как бы база, да? И, конечно, там это все, в принципе, достаточно индивидуально зависит от антропометрических данных атлета. Но, в общем, такие и развивающие, и технические упражнения, они все-таки подходят большинству, так сказать.
0: То есть общий такой тренинг идет.
2: Да, есть такие базовые, от которых очень много зависит и в дальнейшем. Потом уже там ты можешь действительно... Если у тебя что-то толще делать, там, чуть-чуть шире или чуть-чуть уже, это как бы уже все допустимо. Но база, она как... Она и есть база, понимаете? То есть тут не уйти от этого.
1: Угу. Вот насчет базы, кстати, я хотел сказать. Я уж небольшой секретик расскажу. Дело в том, что Игоря иногда донимают просто поклонницы. Ну, сами понимаете, что у мужского фигурного катания больше поклонниц, чем поклонников. И мы решили... С одной стороны, несколько такой розыгрыш сделать, а с другой стороны, все-таки доля пользы в этом тоже есть. У нас есть своя такая домашняя хом-видеокассета с вот этой базой. То есть девочке, чтобы она не очень докучала, не вешалась на шею, не мешала, там, не попала под конек под конец, наконец, дается такая видеокассета, и она дома
0: там
1: смотрит.
0: С автографом.
1: С автографом, конечно.
0: А, кстати, вот прошу...
1: Извини, Саша. И она там смотрит дома. И встает на конечке, что-то там может там пару раз
0: на что встает?
1: Прокрутиться.
0: А, ну ладно, неважно. А, так вот, кстати, ты начал вначале, это я обращаюсь к Игорю Пашкевичу, ты начал, у нас был разговор, вначале ты сказал, что типа вот мужчины, когда там смотрят на женщин в фигурном катании, ждут там определенных там фигур, каких-то форм. А вот сейчас замечательный наш Петр Капитонович сказал, что, типа, что поклонниц, естественно, больше на мужском одиночном катании. А как думаешь, что от тебя ждут вот эти девоньки? Вот они же приходят, действительно. Вот по зрительской аудитории, кроме профессионалов, там, журналистов каких-то и просто вот таких людей, которые, ну, им по кайфу, да, вот это вот среди публики, которая собирается на твое выступление, наверняка действительно больше каких-то девонек сидит. Как думаешь, что они ждут от тебя? Вот так постарайся взглянуть на себя их глазами.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь они ждут такого яркого эмоционального катания. Ну и, конечно, зрителям больше нравится такое катание, больше которое похоже на шоу, нежели чем там, скажем, на какое-нибудь спортивное действие. То есть,
0: ну, шоу вот, вот беспредел какой-то, как
2: да, там всякие различные элементы, которые, скажем, запрещены в фигурном любительском катании.
0: Точно так, например, же, вот.
2: Ну, например, там, скажем, вращение в воздухе, выступая в соревнованиях, ты можешь совершать в воздухе вращение только как бы вертикальной оси, понимаете, да? То есть нельзя...
0: Ну, то есть через голову там...
2: Да, скажем, нельзя делать сальто. Вот. А в показательных можно это вот использовать. Многие спортсмены публике нравятся. Но это то, что касается трюкачества, я не сторонник этого. Я больше сторонник такого эмоционального, интересного, заводного катания. Опять же таки, вот в соревнованиях нельзя музыку со словами использовать, а в показательных выступлениях, в шоу можно. То есть это тоже многим нравится.
1: Кстати, Саша, если вы хотите, вот это не замечал, вы можете, кстати, для Игоря записать что-нибудь.
0: Какую-нибудь ораторию.
1: Да.
0: Ладно.
1: А, Игорь, извини, но ты, в общем-то, скромничаешь, потому что для многих поклонниц важно, чтобы ты только вышел на лед и проехал.
0: А,
1: и
0: кстати, все. Вот я действительно перед тем, как вот мы встретились с Игорем Пашкевичем, вот Петр Капитонович прислал демо-кассету. Ну, вот музыканты обычно присылают там свои кассеты.
1: Я две прислал, кстати, одну с ВДНХ.
0: Вторую мне не передали. Вторую. Как? Ну, вот просто Прохор.
1: Тогда, Саша, вы приходите завтра.
0: Завтра
1: с 9 до 11 на ВДНХ.
0: К шашлычному.
1: Около павильона металлургии, пожалуйста.
0: Ладно, жарко состоится. Так вот, на этой кассете видно, вот там такой фрагмент с не то любительской камеры. Вот ты только вышел на лед, только там, типа, объявили тебя, и сразу прям на лед полетели букеты. И из-за этого выступление как бы и сорвалось. Вот, действительно, это так. То есть еще до выхода тебя уже приветствуют таким салютом цветов.
2: Ну, бывает, конечно, и такое. Это когда уже звезды такого уровня выходят на лед, там можно ожидать чего угодно. Там не только цветы могут полететь в тебя, и всякие разные другие предметы. Ну, бывает, ну, задерживаются соревнования там или показательные, дополнительные 2-3 заливки, там стейдж-менеджер бегает, суетится, там
1: ругается.
2: Я, кстати,
1: был болен, когда снимали эту демо-кассету, поэтому, Саша, у вас несколько превратное представление о качестве моей работы.
0: Ну, вас там вообще не было видно. Там ездила какая-то машина, как вот в метро, и что-то делала со льдом потом. Но я предлагаю сейчас отвлечься, сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к нашему разговору.
1: Я просто хочу...
0: Просто тот телевидение снимает, и у них кончается кассета.
1: Это вот одна из фонограмм, под которую мы любим кататься.

0: В течение вот этой композиции действительно какие-то красивые очень телодвижения совершал Игорь Пашкевич. Ну, правда, коньков, конечно, не доставал, этот палас тут мешал. Вот, ты знаешь, глядя на тебя сейчас, вот как ты здесь все это делал, я подумал о том, что ведь в чем может быть беда людей, занимающихся фигурным катанием, это в отсутствии, так сказать, возможности домашнего тренинга. Ну, гитарист может там комбик включить, позаниматься, да, вот. А в полный рост оттянуться дома сложно, но я знаю, что у тебя есть какой-то метод. Вот не мог бы ты рассказать, если, конечно, я таким образом, наверное, подставляю Петра Капитоновича.
1: Наоборот, мне, кстати, это приятно будет, то, что это как бы моя инициатива.
0: Да, вот про, ну, про это загадочное вот такое микроозеро хотелось бы узнать.
2: Ну, к сожалению, на микроозеро мы еще с Петром Капитоновичем не накопили денег. Просто, ну, нет, так вот ну, не можем.
1: Опять, немножко неправильно ставишь вопрос. Ведь нас слушают люди, которые могут стать нашими потенциальными спонсорами.
2: Ну, я поэтому так и говорю. Ну ладно, ну, зачем сразу-то? Ну, зачем сразу людей от радиостанции отгонять? Ну, что, я буду кричать, дайте денег?
1: Нет, ты скромно, вежливо, ты же интеллигентный.
0: Вы помедленнее говорите, а то вот наш дублер, который в окне вот сейчас стоит, и для людей, которые его смотрят на студию, он переводит, сурвоперевод идет, он не успевает.
1: А вот этот, который флажками машет?
0: Да. А вы думали, что это он отгоняет от вас мух, что ли? Ну да. Да, так что с озером?
1: А это вопрос к Игорю. Он лучше знает.
0: А что же вы тогда?
1: Ну, не знаю. Я пока помолчу.
2: Да не, ну, конечно, я бы не отказался, например, если бы, скажем, там на первом этаже там моего дома там или рядом, скажем, там кто-нибудь залил там какое-нибудь озеро, я бы мог там оттягиваться там как бы в домашних условиях, там, вынув ноги из домашних тапочек, сразу там в коньки и поехать. Ну, пока нету, к сожалению, такой возможности, поэтому оттягиваемся там и идиомоторно, скажем. Знаете такие упражнения? Идиомоторные.
0: Знаете, что это такое? Я так представляю, очень слабо.
2: Ну, надо лечь, расслабиться, настроиться.
0: Так. Вот
2: и вот если, например, есть ум, то в уме представлять, как вот ты вот это вот все делаешь.
0: Вот что-то вот это не получается у меня.
2: Ну, это да, это не каждый может.
1: Ну, как же, Саша, я, кстати, извини, Игорь, когда ты мечтал о покупке своего автомобиля, ты его так именно делал. Значит, сегодня ты мне звонил потом и говорил, что сегодня я вот поездил на джипе по болоту, очень мне понравилось. Вот, то есть вот это то же самое. Ты просто не знал, что это называется авиамоторное.
0: Я понял, я теперь понял. Я, кажется, догадался. А скажи, Игорь, вот среди людей, которые как бы не много знают о фигурном катании, существует такое мнение, что вот фигуристов и фигуристок заставляют тренеры их очень серьезно плавать. Вот именно плавать, прям вот типа, ну, потому что лед это же, в принципе, тоже водные стихии, правильно?
2: Да, да.
0: Вот. И плавание и фигурное катание — это вообще два очень близких вида спорта. Вот так думают, что, например, все фигуристы, они же и очень хорошие пловцы.
2: Да, конечно, безусловно, ты прав. Особенно подводное плавание.
0: А ты знаешь, почему я спросил? Потому что ты, видимо, вот забыл снять вот эти вот очочки, вот, которые пловцы вплавают.
2: Нет, это солнечные очки. Просто стиль такой у фигуристов сейчас последний. Ну, мода такая. Ну, ладно, ну, снял. Ну, нормально так?
0: Да,
2: ну,
0: так.
2: Все. А то, что касается, это очень совместимые виды спорта, плавать, конечно, особенно в ластах. В ластах. Вот я все сознательное детство я провел в ластах.
0: А ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю, вот сейчас на многочисленных водохранилищах Подмосковья запретили плавать в ластах, потому что просто идет ушиб рыб. Ну, серьезный, плохо, конечно.
2: Плохо. Я тоже. Ну как, я против.
1: Ну ладно, ладно, в детстве ты, между прочим, так и норовил какую-нибудь плотвичку по ее лицу вот рыбному.
2: Она сама лезла.
0: А мы, кстати, в детстве, я помню, часто любили с друзьями уезжать на юг, купаться в море и кидаться медузами.
2: Ну да, в общем,
0: жестоко же, но тем не менее.
2: Ну, не сторонник. Я вообще не сторонник, вы знаете, охоты, рыбалки, кидалова. Вот, ну, кидаться медузами тоже. Ну зачем кидать? Ну,
0: такой, да.
2: Китки эти, они никому не нужны, даже медузами. Вот. Я люблю ласты. вот ласты люблю, вот они подходят под тон, скажем, моря, там, я не знаю, реки, там, твоих плавок.
0: Да.
2: Ну, не знаю, люблю я вот ласты, коньки, ласты.
0: Кстати, вот ты сказал про мои плавки, просто я сразу, чтобы
2: радиослушали, что... Я сказал, это мои ласты должны подходить под мои плавки, они к твоим плавкам не имеют никакого...
0: Не, ну, просто наш радиослушатель резонно сейчас спросит, почему я сегодня в плавках. Действительно, просто у нас закон такой, каждый раз приходить в маскарадных костюмах, вот ты видел, что вот как бы человек, который читает информацию, он сегодня наряжен в морковку, в такую, вот, поэтому, а я сегодня наряжен в пловца.
1: Да, дело в том, что я хочу немножко прорекламировать наши с Игорем новые мероприятия, мы решили открыть нудистский каток, вот, поэтому это, вот, твое сидение в плавках, оно, в общем-то, меня не удивляет. Вот, а тебе, кстати, я дарю идею открытия нудистской радиостанции, то есть все там будут...
2: Я вот... точно приду.
1: А ты не должен приходить, ты будешь сидеть у приемника в этом виде, и, а там все будет строиться на доверии, как в цивилизованном обществе. То есть слушатель доверяет, что сидит ведущий весь вот в нудизме, а ведущий верит, что слушатели слушают его только...
0: Тоже,
1: вот,
0: да. Да.
1: Вот. Так что милости просим на наш нудистский каток.
0: Замечательно. Кстати, я думаю, что наша радиостанция придет в полном составе и сразу же на открытие. Я думаю, что будет фуршет.
1: Будет фуршет, и наша замечательная Екатерина Половинкина, которая получила в подарок видеошколу от Игоря,
0: да,
1: продемонстрирует, чему она научилась за это время по школе.
0: А, кстати, ведь действительно, вот, Игорь, такой вопрос резко возникает у всех наших радиослушателей. Ведь многие из них, ну, своего рода обворованы. У них, ну, у кого-то не было возможности, у кого-то по молодости и по глупости какой-то не было желания заниматься вот каким-то спортом, еще что-то. Вот скажи, например, вот я старый больной человек, могу ли сейчас встать на коньки, научиться кататься и стать чемпионом? Или все, уже мои кости лишены кальция, мягкие стали...
2: Как ты сказал, старый больной человек?
0: Да.
2: Конечно, ты можешь, безусловно, ты можешь встать на коньки, взять уроки у выдающихся тренеров и стать чемпионом мира среди больных старых людей, нет проблем.
0: А такие проводятся чемпионаты? Я вот просто знаю, что мы, например, организовывали вот тут кружок больных танцев для пенсионеров. Вот.
2: Ну, безусловно, такие соревнования проводятся. Вот, например, проводятся же Олимпийские игры для секс-меньшинств, скажем, вот. Да. И там, кстати, фигурное катание туда тоже включается. Поэтому я думаю, что... Ну, Саша, ну если даже не проводим, ну что, мы не организуем, что ли, для старых больных людей? Ну, можно, в общем-то, если есть желание, давай, вставай на коньки.
1: Ну, кстати, поедем. Вот мы сейчас новости слушали, по дартсу какое-то глупое соревнование провели среди диджеев.
2: А почему глупое? Почему?
0: Ну, это метать, кстати, во всех...
2: Да, это неплохо, это не последнее.
1: Хороший, да, дело. Хороший спорт?
0: Конечно, во всех вот пивных пивнушках висят эти штуки. Ну,
2: конечно, руки напьешься, руки не трясутся, можно метать.
1: Ну вот, а да. Диджеям ведь и на
0: а
1: коньки...
0: А по рыбам как? Это можешь пропитание добывать, кстати. Это прикладная вещь.
2: Ну нет. Ну
0: почему? Это же метка разрабатывается.
2: Зачем? Да нет.
1: Ну, я идею-то высказал уже свою, так что...
2: Ну, ладно, ну, высказал.
1: Хорошо. Да, хватит.
0: Да-да. Да. А скажи, пожалуйста, все-таки вот зимние виды спорта. Есть биатлон, есть как бы коньки и прочее. Вот лыжники. Мне почему-то кажется, что конькобежцы и вообще люди, связанные, так сказать, с коньками, они должны как-то немножко свысока относиться к лыжникам. Вот, хотя я знаю, что лыжники некоторые называют себя не иначе, как мы лыжники вселенной.
2: Ну, конечно.
0: Но ведь лыжи это как бы что-то совсем...
2: Конечно, они лыжники вселенной, вот они и лыжники. Лыжники, да, вселенной, конечно, если они там выступают в каких-то чемпионатах, мировых чемпионатах, они лыжники вселенной. Я, в общем...
1: Вселенские лыжники, можно сказать.
0: Кстати, да. Хотел сказать, что лыжники, да, ну, в смысле лыжи, да. Это то же самое, что троллейбус.
1: Ну, не знаю, время меняется, потому что годы-то они идут, и каждый по-своему, каждое поколение трактует это вселенная, троллейбус.
0: А скажи, пожалуйста, Игорь, не проводились ли, вот, ну это не на вас, конечно, намек, Петр Капитонович, ни в коем разе, не проводились ли, ну, так сказать, соревнования по фигурному катанию среди толстых и кривоногих?
2: Ну, среди, вы знаете, к сожалению, нет. Пока нет. Вот среди толстых и кривоногих отдельно проводилось среди толстых и среди отдельно проводилось среди кривоногих. Объединить пока два этих дара мало кому удается, и мало таких действительно ярких атлетов на этом поприще. Поэтому, ну, я думаю, что это все впереди еще. Пройдет какое-то время, их наберется определенное количество, и пройдут чемпионаты среди толстых кривоногих.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем вернемся к разговору с гостем нашей сегодняшней программы, мастером спорта, чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию Игорем Пашкевичем и его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Спасибо, спасибо. 203-19-22, телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к Игорю Пашкевичу, его стейдж-менеджеру Петру Капитоновичу Кравицу, вы звоните. Но прежде я хотел бы задать такой вопрос, опять же, Игорю. Игорь, вот как бы парни фигурное катание, оно подразумевает союз двоих. Как правило, они там жены и мужья, или, по крайней мере, друзья. Или ненавидят друг друга. Это я тоже знаю такие примеры. Меры, но, тем не менее, у них отношения неравнодушные. Я так думаю и знаю по, опять же, рассказам Петра Капитоновича, что среди людей, занимающихся парно-фигурным катанием, существует очень серьезная неприязнь по отношению к одиночкам. Дескать, вот они, мол, так вот там... индивидуалы такие, вот они там, типа, на нас смотрят искос, дескать, я один сделаю то, чтобы вдвоем. Вот так вот. Вот. Насколько это правда, и почему ты, вот, например, выбрал именно одиночное катание? С девкой-то приятней, там, взял ее там. Или ты не любишь тяжести таскать?
2: Да нет, люблю вообще тяжести таскать. Очень не вопрос. Для меня штангу люблю, очень гантельки люблю, гири люблю. Ну, трудно, понимаешь, тебе, Саша, однозначно ответить на этот вопрос, почему вот я выбрал именно одиночный. Ну, вот как-то так, знаешь, дети начинают... я вот так все время на этот вопрос отвечаю. Дети начинают... Все равно все приходят в одиночное, правильно? Там в 5-4, не то ж парами не приходят мальчики с девочками за ручки.
0: Так нет, а их же объединяют. Я просто тоже грешил. Там, когда, будучи каким-то октябренком, грудничком, меня тоже насильно отправили, и мне сразу дали девку в напарнице какую-то тоже.
2: Куда отправили-то?
0: В накатание.
2: А-а-а.
0: Во. И сразу
2: ну,
0: мне
2: вы
0: дали.
2: Вы с ней дошли просто? Или просто вас уже туда выпихнули вдвоем?
0: Да, да, да. Нам сказали, вот это твоя напарница, ты с ней будешь заниматься. Может, тренер был лохом, я не знаю. Вот я просто совершенно четко я знаю. Я пришел тогда, мне сказали, вот. Мы с ней отношения поддерживаем до сих пор. Кто она? Я не буду говорить, ну... очень известная певица. Так что...
2: Да, вот я как-то не встретил... Видимо, Саша, ты все-таки меня немного постарше. Вот тогда, видимо, все-таки такие вот существовали, да. А когда я начинал, в общем, все так... по одному, по одному, по одному так детишки шли, шли, шли так. Искоса друг на друга посматривали. И так все в одиночное, в одиночное, в одиночное. Ну, а потом уже, когда, допустим... в одиночном. Кто-то не мог кататься в одиночном, потому что, ну, там, одни требования одиночное катание предъявляет, допустим. У кого-то там наклонности больше к танцевальности, к артистичности. Вот те люди переходили в танцы. Кому-то просто хотелось кататься только с девушкой, понимаешь? Ну, вот, допустим, хорошая там девушка понравилась, ну, вот она катается с ней. Ну, кто-то так, кто покрепче был, такие вот крепкие мужики, такие девушки, такие, вот они в пары уходили. То есть, вот такая вот. Кого-то там тренер приглашал из одиночной в пары. Но все равно все начинается с одиночного. И опять же таки речь идет о той базе, о которой мы уже говорили. Она начинается, конечно, с одиночного катания.
0: Ну, слушай, а вот, скажем, такая... может быть, узкая специализация, вот тебя она не напрягает, то есть ты, как бы, если бы ты сейчас захотел, мог бы ты с какой-то там девицей, которая, скажем, тоже там чемпионка мира, ну, не слабее тебя по качествам, как-то там отдельно позаниматься, я в хорошем смысле этого слова, и выйти на лед вдвоем, вот чисто просто потому, что она тебе понравилась сейчас, или это, как бы, это положит сразу конец вот твоей и ее карьере в одиночном катании?
2: Нет, нет, не положит, наоборот, это может как-то еще даже поднять интерес и к моей, и к ее карьере. И, конечно, если она по уровню сильная одиночница, то у нас бы получилось бы, я думаю, что, в общем, неплохо.
0: А какие-то сдвиги есть в этом направлении? Или просто это не нужно тебе?
2: Ну, это мне просто пока не нужно. И таких пока... Вот и Петр Капитонович, в общем, против все время. Он как-то все так обособленно.
1: Я объясню, почему я против. Дело в том, что вот как раз спаривание детей на катке происходит из-за желания сэкономить, так сказать, на сметане, если это можно выразиться.
0: В смысле, простите?
1: На смысле того, что двум нужен один стейдж-менеджер, а двум одиночкам нужно их два.
0: Это чисто ваш профессиональный.
1: Конечно, так что не надо там искать какие-то империи, чтобы объяснить этот вопрос.
2: Ну, опять же, то, что вот, например, касается Петра Капитоновича, Саша, я вот тебе просто такой секрет открою, такой, ну, чисто вот между нами, да?
0: Да,
2: вот,
0: конечно.
2: Я не знаю, даже, может, микрофон лучше отключить как-то так.
0: Ну, как бы, все равно, как бы, на самом деле, я тебе открою маленький секрет, что это никакая не радиостанция, это просто ты у меня дома, я тут играю в радио. Ну, позволил себе маленькую слабость.
2: Ну, ладно, ну, тогда я скажу, значит, пока Петр Капитонович отвернулся. На самом деле, только по секрету, в основном его волнует нумизматическая ценность наших медалей. Ты понимаешь, да? То есть мне дается одна медаль, если я выигрываю чемпионат или становлюсь призером, да? То есть мне дается медаль чемпиона мира, скажем, или серебряного призера по одиночному мужскому катанию. Больше ни у кого такой нет, да?
0: Да, то есть.
2: А в паре в танцах по медали. Ты понимаешь, насколько ценность-то падает?
0: А, то есть уже два экземпляра.
2: Уже две, да. Да, и у нее, и у него. Это уже совсем другая история, понимаешь?
0: А ведь, по-моему, для нее должны поменьше делать.
2: Нет, или они одинаковые? Нет, они одинаковые. Одинаковые. Да дело даже не поменьше, побольше. Дело чисто в нумизматической ценности, я считаю. И, конечно, Петр Капитонович жаба душит просто. Он, ну, не хочет там с кем-то делить медали, там, как-то, чтобы было две такие же. Ну,
1: слушай,
2: чисто коммерческие.
1: А ты вспомни, когда у тебя были напряги с деньгами, кто тебе помог? То есть я пополнил, я прям честно скажу, я пополнил свою коллекцию, но я выручил тебя в трудную минуту. Так что, и, кстати, если что, я всегда готов. Вот, Саша, если у вас есть какие-нибудь такие...
0: Регалии?
1: Вот, регалии, да, ведь я знаю, что у вас есть...
0: У меня вот орден подвязки только. Это тоже для...
1: А премия золотого пера. Так что, если что, приходите, мы с вами поговорим.
0: Не, ну, перо как бы отдельно будет. Пепельницу от него я оставлю себе, если позволить, чернильницу.
1: Ну,
0: а перо...
1: смотря какие трудности материальные,
0: ну,
1: у вас
0: вообще, да,
1: преследовать.
0: Это как бы уже... А, кстати, Игорь, вот действительно ведь вот вопрос регалий, да, сам по себе, он как бы занимает отдельные такие вот в людских там разговорах, сплетнях, там ячеечки. Вот как-то принято, что у спортсменов там выдающихся обязательно вот вся эта мандула, она должна висеть на стенке, там в какой-то стеклянный, вот там, ну, показывают телевизор, да, вот это там он приходит, самое главное, по телевизору и снимает все, там по своему, значит, телевизору показывает, а обычно спортсмен там на фоне регалий сидит. Вот, и, дескать, если ничего там не висит, то ты не крутой, у тебя тоже висит? Или ты...
2: Да, конечно, висит. Но все самое ценное, конечно, лежит, и вообще лежит. Оно уже давно у Петра Капитоловича.
0: А может, уже и у него, кстати.
2: Не потому, что он уже задвинул это дальше.
1: Не надо преувеличивать, вы из меня совсем злодея сделаете. Между прочим, на таких, как я, вот держится народная память о вас, о вот этих катцах, которые покатаются лет до 30, а потом только в кинохрониках остаются. Вот. Или в моих коллекциях память о вас.
0: А кто еще вот в вашей коллекции есть? Потому что я помню, что одно время вы, так сказать, серьезно вот увлекались коллекционированием побитых боксерских перчаток. Вот. Там прям войлок из некоторых торчит.
1: Ну, там и зубы, в общем-то, фигурируют. Это, между прочим, моя, кстати, идея. Никто до меня это не коллекционировал. И многие просто зарятся на коллекцию зубов.
0: Известных спортсменов.
1: Да.
0: Это же ужас. А ты знаешь, кстати, Игорь, еще очень такой вид спорта. Я просто почему-то о нем сейчас неожиданно вспомнил, но очень загадочно. У меня в свое время была знакомая из этого вида спорта. Это вот люди, которые прыгают на батуте. У нее совершенно на полном серьезе не было, по-моему, ни одного родного зуба. Потому что у них супермастерство — это вот попасть на батут сперва. Потому что действительно соскоки случаются, они там падают мимо. Вот это такой вид спорта, который... И они тоже ему ведь отдают там дикое количество времени, хотя, по-моему, музыки там никакой нет. То есть вот их кто влечет вот просто... Так я... Почему этот вопрос тебе задал? Не лучше ли заняться парашютным спортом им? Что их кто? Вот прыгать на этой... Ну, ты бы стал прыгать на этой штуке вот?
2: Ну, трудно так однозначно это ответить на этот вопрос-то, но вот они прыгают на этой штуке, кто-то прыгает с парашютом, кто-то прыгает там на горных лыжах, ну, пускай себе прыгают, ну, раз людям нравится, ну, в общем, в конце концов, ну, демократия же, можешь прыгать сейчас на чем угодно, вот, и сколько угодно, и где, и оставлять свои зубы, или там приносить их с собой, новые, там, старые, искусственные.
1: Да, там, приносить.
2: Да, лучше, конечно, приносить, там, оставлять где-то там их на время прыжков. Вот, и поэтому все имеет место быть в этой жизни. И прыжки на батуте, и прыжки там с трамплина, и прыжки в воду. Прекрасные виды спорта, очень зрелищные, красивые. Конечно, без музыки, но все равно интересно.
0: Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот у музыкантов, у многих, как бы просто в крови коллекционировать записи своих выступлений, смотреть их потом, показывать знакомым, там, близким, друзьям. И у некоторых даже, это я не буду называть фамилии, но это очень известные люди именно вот среди поп-музыки. У них это доходит до маниакала. То есть практически вот, ну, ты понимаешь, там не имеет смысла даже объяснять, что это просто до маниакала. Вот у тебя есть какие-то такие, вот ты там смотришь ли там свое выступление какое-то по нескольку раз, там показываешь ли его знакомым, доходил до этого, или так откатался, посмотрел чисто как там профессионально, где споткнулся, где что, в ящик ее там кинул и забросил. Вот. И вообще, как вот отношение твое к просмотру не живому, а к просмотру... Ну, например, я тебе принесу сейчас видеокассет, скажу, Игорь, вот тут катается там Федя Зайцев какой-нибудь, да, вот посмотри там. Вот, ты с интересом будешь это смотреть, и будешь ли там типа так думать, а вот как-то криво у него все, вот там... Или это вообще тебя не интересует? Вот?
2: Нет, ну почему меня это интересует? И в первую очередь, конечно, я буду смотреть как профессионал, именно где криво, где не криво, где косо, где хорошо, где плохо. То, что касается, допустим, просмотра моих, мною, моих личных видеозаписей, ну, у меня, в общем, родные и близкие с удовольствием меня их берут посмотреть, но до таких маниакальных вещей дело не доходит. Я в первую очередь смотрю на это дело все-таки как фигурист, и пытаясь извлечь из этого пользу, в первую очередь, вот как профессионал. Ну, там убираю их, конечно, там потом в ящик, не то что они на виду у меня все время лежат, потом достаю, опять просматриваю, опять именно, в первую очередь, с целью извлечь из этого, конечно, такую чисто свою выгоду катальную.
1: Извините, друзья, но тут, кстати, печальный есть факт, потому что часть твоих записей уже можно встретить пиратски растиражированной, так что...
0: Вот в ларьках я тоже видел прям фотографии твои, просто когда ты вот вошел, я прям сразу определил, и вот эти подделки, то есть, явно записаны.
2: А это все...
0: Издержки,
2: ну, я не буду говорить, видимо. Издержки, нет, это все...
0: А, ну я понял. То есть даже не нужно показывать пальцем.
2: Да, да.
1: Да, и, кстати, я хотел еще заметить такую вещь, что Игорь — это первый человек, который катается не под фонограмму, а под живых музыкантов. Так как, конечно, все связано с деньгами, человек не может себе позволить выписать симфонический оркестр там под управлением какого-нибудь там худо-бедно Светлану. Но народные музыканты, вот мои земляки, очень часто его сопровождают в его выступлениях, и это пользуется большим успехом. Они, кстати, выходят на лед потом и
0: кланяются. Вот вы сейчас сказали, что типа он не может выпить, а как же вот тот слух, который прошелся в среде московской катательной богемы, что, дескать, вот что учудил тут Пашкевич? Типа, говорит, взял и на трибунах вообще вместо зрителей посадил сводный симфонический оркестр международный. Вот, и они специально для него играли, он оттягивался, там катался, нарезал фигуры. Это реальный факт? Или нет? Вот вы как стейдж-менеджер, и что, дескать, лед был вообще сделан из шампанского. Потом весь оркестр кинулся там слизывать это все дело, лед слезали до пола, потому что хорошее шампанское было.
1: Дело в том, что это было, ну, опять же, некоторая оборотная сторона нашего времени, потому что есть люди, которые в состоянии позволить себе выписать даже нас с Игорем, и чтобы мы только для них выступили, и выписали симфонический оркестр, они для него. Вот, и...
0: А, то есть как бы это было, я понял, выступление для определенного круга.
1: Да, даже не круга, а как
0: одного человека.
1: Да, ну его сопровождали, там дяденьки такие специальные, ну, в общем, это было для него. Вот приходится мириться с этим, но ведь даже Шаляпин, сами помните, вот его выступление на острове вот на этом.
0: А, Игорь, а как твое отношение, то есть речь зашла о Шаляпине, как твое отношение к поющим фигуристам? Я знаю, что сейчас распространяется, он не просто катается, но еще поет какие-то арии. Вот микрофон, как у Мадонны, и без всякой фонограммы, но так хорошо.
2: Да, сам поет и катается. Да, да, это очень популярное явление сейчас в мировом фигурном катании.
0: А вот переход в эту область, он как бы сопряжен с реальными трудностями для организма? Нужно как-то
2: Конечно, это очень трудно ехать, на ходу говорить или петь, затем там...
0: Крутиться, скажем, дыхание.
2: Крутиться, дыхание сбивается. Но это сложно, но это перспективное направление в фигурном катании. И я думаю, что оно будет иметь место быть, как бы оно имеет право на жизнь. И, в общем, надо стремиться, есть. Да, надо петь и кататься, и все одновременно. Очень здорово.
0: Ну что же, сделаем небольшую паузу, если вы не против. И после этого, видимо, обратимся к звонкам наших радиослушателей, которые уже просто крутят, вертят 203-19-22 на своих вертушках. У меня следующий вопрос к гостю нашей сегодняшней программы, Игорю Пашкевичу, чемпиону мира. Я еще раз, с твоего позволения, перечислю твои регалии. Чемпион Игорь является чемпионом мира среди юниоров 90-го года и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию в категории «Мужское одиночное катание». И такой вопрос. Сейчас вообще... опять же, в музыкальной среде появилась тенденция, так сказать, к восстановлению ветеранов. То есть объединяются какие-то группы, там, Самоцвет, ну, вообще, черти знает что. Вот все, опять же, поют про паровоз, там, вот, по-молодежному пляшут, одевают молодежные какие-то костюмы. И я, так, по искусственных источников знаю, что эта тенденция затронула и фигурное катание, что сейчас планируется провести гигантский чемпионат мира по фигурному катанию, как парному, так и одиночному, среди ветеранов. То есть, хотя это люди уже пенсионного возраста, конечно, но к ним определенные требования какие-то должны быть. И что к этому привлечены как бы молодые спортсмены в качестве жюри. Вот я знаю, что ты как бы являешься одним из членов жюри в этом. И как твое отношение вообще вот к этому?
2: Ну, да. Отношение мое, конечно, положительное, потому что старичков тоже забывать не надо. Им тоже хочется там прокатиться, что-то себя показать, на других посмотреть. Ну вот, и я, в общем, двумя руками за, и двумя ногами тоже за это мероприятие. И я думаю, что оно пройдет очень на ура, успешно, удачно. Надеюсь, во всяком случае, на это.
0: А скажи, а чем тогда объясняется, что вот эти соревнования среди, так сказать, ветеранов будут проводиться не на льду, а вот на таких деревянных коньках, на которых катаются молодежные вот сейчас люди роликовых?
2: Ну, это чисто с точки зрения безопасности.
0: Техника,
2: конечно.
0: Безопасности, да. Конечно, все-таки прежде всего.
2: Да, конечно, потому что...
1: Ну, потому что, сами понимаете, что объяснять, вы не стесняйтесь.
0: Ну, да, но не будем в этом эфире называть Федор Капитонович.
2: Да, масса непредвиденных на льду бывает обстоятельств и коньки.
1: Единственное, что...
0: Пожилой человек может, конечно...
2: Да, лучше, конечно, для них вот так вот.
1: Единственное, друзья, что мне больше забот, потому что сучки от этих самых вот деревянных коньков, они мне доставят просто, да, больше хлопот. Я буду это все выметать, конечно, после каждого участника. Ну, зато, и, в принципе, для меня это честь. То есть вот подмести за какой-нибудь бабушки, за бабушкой русского катания, для меня честь. Я эти, кстати, опилочки, ну, моя коллекция будет только пополнена этим.
0: Ну что же, я предлагаю, Игорь, если ты не против, если вы, Петр Капитонович, не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22, это как раз та комбинация цифр, набрав которую вы сможете пообщаться. пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем, мастером спорта, и, ну, я уже перечислял.
3: Да, уже.
0: Да, в общем, человеком очень сведущим в фигурном катании. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Какое прекрасное сегодня ночное ваше дежурство. Даже не знаю, кто ведущий, вот честно говорю. Но Игоря Пашкевича слушаю второй раз передачу про него. Не знаю, кто ведущий был первый раз. А вот Игорь мне сейчас ответит на вопрос. Там с... рядом я не полностью, я им отдаюсь еще по квартире. Там сидит его тренер, да, Капитоныч, который отчество.
0: Да-да-да.
4: Звать не знаю, как прозевало.
0: Петр. Как Федор? Петра Первого, да, царь такой был.
4: Ой, Петр Федорович, значит, да?
0: Ну, можно просто Петя.
4: Федор Капитонович, правильно? Нет,
0: Петр Капитонович.
4: Вот, пускай они вдвоем не ответят на мой вопрос. У Игоря нет музыкального законченного высшего образования. У меня его тоже нету. Но вот когда я смотрела уроки Кашпировского, вот много же они по экрану нашли, эти уроки Кашпировского, у него там в сопровождении была музыка потрясная. Игорь никогда под нее не катался нигде. Я знаю, какая музыка была, и кто ее исполнял, даже знаю. А я хочу, чтобы вот ваши товарищи мне помогли ответить на этот вопрос.
0: Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Ну что же, Игорь, действительно, я не знаком с фигурным катанием. Думаю, что Кашпировский великий авторитет в этой области. Видимо, он как-то под эту музыку катался. Кстати, скажи, пожалуйста, как, собственно, вот это отношение? Ведь могут ли фигуристы, вот, скажем, Кашпировский и ты, вдруг вы используете одну музыку в вашем номере? Насколько это вообще принято? А, ну вот Петр Капитонович или... А, да, да, Игорь, как?
2: Ну, вы знаете, я...
0: Это же апологиат, получается.
2: В общем, если музыка хорошая, она нравится, то неважно, там...
1: Ну, я давно слышал, что ты хочешь под это плясать, это не будет никогда, потому что, Саш, ну, представляете, вы сделаете инструментовку «Лунной сонаты» и будете ее наигрывать на ваших концертах. Кому это надо? Это же моветон. То же самое под эту. Да, это прекрасная мелодия.
0: А кто ее поет? Ну, чья музычка-то?
1: Музычка? Ну, это авторское произведение.
0: То есть вы самого фигуриста Кашпировского?
1: Ну, бывает так, да. Они же не только поют во время катания, они еще делают себе фонограммы.
0: А, вот. То есть как бы сами записывают?
1: Нет, записывают они с помощью... Я знаю даже, какой коллектив участвовал. Тогда это было легче, потому что на волне перестройки еще можно было купить коллектив, и, который запишет твою ерунду, под которой ты будешь кататься сам. Вот. А, Игорь, никогда не будешь ты под это ездить. Я тебе вот честно говорю.
0: Ну, как стейдж-менеджер, может быть, капитан, что же прав, ему же видней. Игорь, слушай, а вот, кстати, я опять же, так все по слухам, но тем не менее я знаю, что действительно такое есть, что сейчас по правилам, скажем, международных соревнований по фигурному катанию фигурист обязан предоставить фонограмму им собственноручно записанную. И качество фонограммы, качество исполнения, оно тоже оценивается. Это я не имею в виду тот вид спорта, когда фигурист сам и поет. Вот, собственно, у тебя были ли какие-то сложности с этим? Потому что, видимо, у господина Кашпировского не было. И, видимо, это как бы фигурист старшего поколения, потому что как бы я вот что-то слышал о нем, то есть весьма известная фамилия, видимо, он.
1: У вас просто, Саш, тогда не было телевизора, когда он сошел из большого спорта. Uh-huh. Вот. А, ну, у нас так принято, что хроники показывают не так часто. Скорее, из Атланты вам что-нибудь показывают, чем из нашего вот золотого фонда фигурного катания. Вот. И я, кстати, сделаю все, чтобы вот Игорь не попал в вот эту, так сказать, мертвую зону видеоряда. И эти кассеты будут в киосках, но не пиратским образом, а это будет мое, так сказать, продюсирование этих роликов.
0: А, кстати, вот, Игорь, вот ты сказал про видеосъемку, да, ведь очень многое, как мне кажется, зависит от мастерства оператора, человека, который вот с камеры снимает, да?
2: Ну, да, конечно.
0: Вот не было ли у тебя идеи каким-то образом усовершенствовать съемку? Ну, например, вот зритель видит фигуриста там сверху или там прямо, да, а сделать камеру подо льдом, ну, в смысле, чтобы фигурист был виден снизу. Вот, типа, как вот известный клип певца Ангуса Янгаса со своим ансамблем «Айседиса». Вот он там... простите, он после, вот снизу его показывает. Но это же тоже очень важно, чтобы человек и снизу вот выглядел красиво, потому что сверху одно дело, снизу движения могут казаться нелепыми, а ведь их тоже нужно в сознание людей внести как прекрасные. Вот ты видишь лопасти коньков, процесс нарезки, выпад стружки. Ну, вот, да.
1: Правильно, правильно. Кстати, вот терминология, вы чисто интуитивно очень хорошо угадываете, Саша. Но я должен немножко пометить, что существует две как бы школы фигурного видео. Одна чисто профессиональная, но сейчас очень популярна и вырастает в цене. Это хоум-видео такое. То есть снятое фигурное катание как дома. То есть просто камерой, которую ты принес с собой, там нечетко видно, там все реплики фигуриста, который говорит «Ух!» Вот, когда делает какое-то сальто. Это очень ценится на Западе, и, в общем-то, у нас в стране многие хотят именно этим и заниматься, поставлять эти видеокассеты на заграничные рынки. Вот. Так что все впереди, и мы все будем знакомы с этим.
2: Я извиняюсь, Петр Капитанович, вас перебью. Я считаю, что вообще большое будущее у съемок снизу.
1: Ну, а, конечно, потому что, как правильно Саша выразился, само сканирование вот взаимоотношений правого и левого резца дает много для тех, кто профессионально хочет перенять что-либо у мастера. Потому что, ну, ты видишь, сверху он ручонками разводит. А как же он стоит, на чем? Какой наклон конька? Это же вот не угадаешь.
2: Конечно,
1: кроме как
2: это позволяет отслеживать процесс изнутри, так скажем.
0: Конечно. Да. А вы знаете, кстати, я вот боюсь немножко, что Петр Капитонович опоздал уже. Я тут совершенно недавно видел компакт-диск, который называется «Реплики фирменные». Там собраны, записаны на компакт-диске реплики известнейших фигуристов, которые вот записаны специально закрепленным на лацкане. На лацкане,
2: да.
0: Да, микрофоном. Вот именно эти они там вот как прыгают.
2: Там такие, да?
0: Но это американские обычно.
1: Это суррогат, Саша, потому что, ну вот аналогия такая. Вы зайдите и купите какой-нибудь порно-трек, саунд. Ведь это все сыграно и подыграно. Вот я могу на своей кассете написать все, что угодно.

0: Внимательно слушаем.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Александр, очень интересная у вас программа на этот раз тоже.
0: Да, потому что область, согласитесь, несколько вот все-таки загадочная, красивая, но загадочная.
1: Да. Я вот просто сам хоккеист, играю в хоккей на льду с шайбой.
0: А я знаю, что еще есть на траве, вот там тоже.
1: Ну да, я как бы знаю, что известная композиция еще есть на эту тему.
0: Существует,
1: не
0: да.
1: Не буду называть автора да, в целях. Да. Ну так вот, я хотел рассказать о том, что ну, такой случай, связанный с фигурным катанием, что мне пришлось столкнуться, так как я вообще занимаюсь хоккеем, то это наш тренер, он в качестве... так сказать, лекарство от стрессов после игры, нам прописал вот катание с хоккеистками. Ведь, насколько вы знаете, что существуют сборные команды уже, даже женские по хоккею, вот с шайбой. И тренер, он прописал нам вот в качестве даже таких тренировок, таких разминок, вот именно упражняться в фигурном катании с ними. И это очень хорошо снимает стресс.
0: А, слушайте, извините, да. А вот эти вот девушки, они как охотно шли на... Ведь я, насколько знаю, что вот все хоккеисты такие мышномышные, и даже вот иногда там, например, вот он снимет свои бруски, все вот эти подкладки, а меньше не становится. Вот, а они же, наверное, пугливые, ну, все вот фигуристочки, они же маленькие. Вот Игорь рассказывал, что по какому критерию отбирает тренер фигурное катание девочек.
1: Честно говоря, знаете, уважаемые, вообще женский хоккей – это явление довольно молодое. И вот первый раз, когда мы проводили совместную тренировку, я как-то смутно ориентировался и не мог отличить даже хоккеистку вот порой от своих сотоварищей.
2: Угу. Вот. Ты, Саша, я извиняюсь, ты просто спутал не с фигуристками, а не с хоккеистками производили эти закатки.
0: А, с хоккеистками?
2: Конечно.
0: О, слава
2: Богу. Это уже не первый год, это очень достаточно популярный вид женских хоккей на льду.
1: Ну, кстати, еще вот нам как бы в качестве стимула для игры, когда мы играем какие-то матчи, то ну, в перерывах там случаются паузы. Когда да. Сбрасывание шайбы происходит, ну...
0: Ну, там, перед тайм-аутом.
1: Да. То нам, как бы, для стимула заводит музыку дэс-металлических ансамблей.
0: А-а-а. Ну, спасибо вам за звонок и за информацию, да.
1: Александр, я вот хотел вас поблагодарить за то, что вот, как бы, ваша программа носит еще такую познавательную нагрузку. И вот мой ребенок, ему сейчас 5 лет, он, услышав вашу программу первый раз, это натолкнуло его на прочтение известной книги, вот название вашей программы.
0: А вот это очень хорошо. Литература – это очень важный, так сказать, аспект воспитания подрастающего поколения.
1: Так что счастливо вам.
0: Спасибо вам за звонок. Действительно, вот, Игорь, вот такая вот ситуация. То есть им, значит, хоккеистам... Вот такой тренинг. А, кстати, не было ли идеи у кого-то из корифеев фигурного катания, я не имею в виду в данном случае спортсменов самих, а тренеров, организаторов, там, может быть, меценатов, провести соревнования по хоккею между сборными фигуристов? Ну, представьте, например, сборная по хоккею, там ты, еще какие-то не слабые люди вот в области одиночного мужского фигурного катания, и сборная такая же канадцев и каких-нибудь, вот как тебе эта идея?
2: Ну, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это неплохая затея, интересная, но... И, в общем, фигуристы, там, скажем, в межсезонье, там, когда уже сезон и закончен, основные турниры позади, они любят, так сказать, для развлечения там, поиграть в хоккей, некоторые из них. Но, конечно, это все достаточно небезопасно с точки зрения именно для фигуристов, потому что...
0: По травмам.
2: Да, именно по травмам, потому что и так достаточно всяких травм в фигурном катании. И поэтому... не все просто идут на это охотно. Но я думаю, что, в общем, если бы это было бы как-то организовано на приличном уровне, то, наверное, такой бы матч мог состояться.
0: Я думаю, кстати, зрителей пришло немерено.
2: Ну, возможно, возможно.
0: Слушай, а у меня вот сейчас мелькнула еще такая мысль, что, в принципе, ведь вот хоккеисты, они, конечно, готовятся там очень серьезно. У них там, я

0: Они в коньках через прыгалки прыгают, причем на асфальте. Вот, ну, то есть и все такое прочее. А вот если им ввести в программу их подготовки еще и фигурное катание, ну, в смысле, там, конечно, не суперсложные фигуры, там, высший пилотаж, какие-то там элементы, которые там на гибкость, еще что-то. Может быть, например, тебе обратиться в ассоциацию хоккея, там, какого-нибудь российскую, и сказать, ребят, давайте это сделаем, может, это принесет как-то победу нашей сборной серьезную.
1: Если... Вы знаете, я точно не могу сказать, что принесет ли это победу, скажем, нашей сборной, но я знаю, что на Западе, в западных хоккейных клубах уже давно тренеры обращаются именно к тренерам по фигурному катанию, вот за такими тренировками. И действительно, тренеры по фигурному катанию на коньках выходят и показывают все различные упражнения, там, подготовительные всякие. Именно для того, чтобы хоккеисты, ну, лучше чувствовали и лучше могли владеть коньком.
0: Скажи, пожалуйста, еще существует, насколько, хотя это может быть вопрос к Петру Капитоновичу, но все-таки я, как бы мне тоже это интересно знать, у музыканта существует его инструмент, да, там, к инструменту существуют струны, вот, если взять, что для тебя инструмент, что струны, и существует лед и коньки, правильно, вот коньки это что, это инструмент или коньки это струны, что-то о лед, вот, это такой вопрос немножко... Но после того случая меня эти проблемы серьезно занимают.
1: Ну, я думаю, что Петр Капитонович лучше ответит на этот вопрос.
2: Вы знаете, Саша, так практика показывает, что нет четкой границы между смычком и скрипкой. Ее никто не может определить. Каждый ее определяет в силу своего музыкального звания.
0: Петр Капитонович, есть всякие обидные пословицы, там, в три смычка. А ну про скрипку такого нет.
2: А вы, кстати, видели, вот в детстве, когда вы были еще маленькие, показывали, как в шесть смычков катались фигуристы, и вполне публика их принимала. Они синхронно там... даже они, кстати, вместе падали после этих самых своих фиоритур. Это было очень юморно так смотрелось. Публика очень была довольна. Так
0: нет,
2: что
0: вы,
2: это
0: наверное,
2: не обидно.
0: Что-то перепутали. Это было синхронное плавание, видимо.
2: Ну... ваши воспоминания детства, может быть, более яркие, чем моей юности, но просто я говорю о том, что я помню. Вот. И разница между смычком, льдом и коньком, вот, в принципе, никакой не существует. Каждый решает, что... Есть, кстати, даже разные направления. Один говорит, я режу коньком лед, а другой говорит, лед меня держит за конек. И каждый по-своему в этом прав.
0: А как же вот я, например, сегодня вот перед нашим эфиром в приватной беседе с Игорем Пашкевичем, что-то так мы говорили, и он такой уставший пришел, сейчас уже вот повеселел после приема пищи. Вот, ты сказал, типа, сегодня вот что-то лед был вязкий, увяз во льду. То есть вот типа льда, они как бы ведь тоже, наверное, влияют. Но вот какой лед любишь ты? Ну, есть люди, любят такие-то автомобили там. Такие,
1: да, конечно, существует это, такой целый диапазон качества льда, скажем, например, лед для хоккея принципиально отличается от льда для фигурного катания, он более жесткий, потому что хоккеисты, значит, нуждаются, во-первых, в том, чтобы шайба летела достаточно быстро по льду, это должен быть лед жесткий, сухой. То есть это уже регулируется холодильными установками, которые намораживают и поддерживают лед определенную температуру. А для фигуристов, скажем, лед должен быть более мягкий и упругий для выполнения определенных, там, особенно прыжковых элементов. Вот поэтому, ну а бывает так, что, скажем, пришел на каток после хоккейной тренировки, и, допустим, за те 10-15 минут, которые отводятся на заливку льда, лед не успевают отпустить. То есть даже если они уменьшают, как бы, работу этих морозильных установок, все равно на это нужно какое-то определенное время, там достаточно большое, 2-3-4 часа, и, понимаете, и бывает так, что после хоккеистов фигуристы выходят на очень жесткий лед, который совершенно не... как бы не годится и не приспособлен для фигурного катания. Или наоборот, если лед очень сильно отпустят, то на нем стоят лужи, они не засыхают долгое время, лед такой тяжелый, вязкий, вроде там начинаешь кататься, быстро устаешь, совсем не чувствуешь, ну, скажем так, вот именно вот этой вот гармонии конька со льдом.
0: Это... А скажи, пожалуйста, ведь таким образом получается, что вот состав льда и, в принципе, человек, который сидит около тумблера с, вот, с этой морозильной установкой, он может очень легко сделать лед под нужного спортсмена. Вот я знаю, что у тебя сейчас грядет соревнование в Израиле, где гарантия, что, например, под какого-то местного спортсмена, вот он скажет, ребята, мне там нужен такой-то лед, и этот дяденька там с таким носом большим, с калашником или с УЗИ, потому что у них у всех вооружение там, вот, не возьмет, не подвернет под него. Ведь не будут же перемораживать целый стадион под каждого спортсмена. То есть а вязкость — это понятие очень такое с большим разбросом. И вот у него нам сделают под него, ему будет просто легче. То есть какая же разница между допингом тогда? Или это как-то контролируется? Есть какой-то международный стандарт?
1: Да, да. Существует на больших соревнованиях ИСУ, то есть Международного союза конькобежцев, это чемпионаты Европы, мира и соревнований серии Гран-при, там просто определенные требования ко льду постоянно. Вот, и лед намораживается специально заранее, там учитывается его толщина, его гладкость, ровность поверхности, то есть она должна быть без, скажем, там каких-то ям, бугров, то есть лед должен быть идеально ровный, идеально такой гладкий, и при определенной температуре он должен стоять, именно это все определено в рамках. А, конечно, такая ситуация, я теоретически ее допускаю, когда могут сделать лед под одного спортсмена, и, конечно, исправить что-либо очень трудно. Спортсмены выступают один за одним, буквально там в короткой программе это занимает 4-5 минут вместе с оценками, в произвольной 6-7. И поэтому, но с другой стороны, видите, лед для всех одинаковый, и просто в выигрышной ситуации будет находиться тот спортсмен, который привык именно к этой мягкости или жесткости льда. Но все остальные, они как бы будут находиться в равных условиях, поэтому это, ну, не так, в общем, страшно. И вообще я считаю, что люди, которые могут использовать такой прием, но это...
0: Ну, не совсем целенаправленно, равно, скажем
1: так. Да, я не думаю, что это как бы такой реальный вариант.
0: Скажи, пожалуйста, вот, собственно, среди, опять же, попсовых музыкантов существуют постоянные разборки. Например, вот там одно орет: я выйду там только последний и спою про то, чтобы меня увезли в Гималайи. А другой, значит, орет: нет, я выйду и спою про то, что, значит, я московская пустой бамбук, предположим. Вот из-за этого, за последнего места у них там махача, потому что считают, что выйти первым — это как бы позорно, ты разогревающий. Вот насколько эта тенденция в фигурном катании, то есть по логике-то, знаешь, кто выходит первый, тот и в более выгодных условиях, еще там нету порезанных вот этих льдов, там крошка не накрошилась, там стружка не отлетела.
1: Ну, понимаешь, Саша, дело в том, что, значит, что касается именно спортивного действия, то там от тебя мало что зависит, только как бы удача — это жеребьевка, потому что ты сам себе вытягиваешь стартовый номер, под которым ты стартуешь, и дальше уже не обижаться, не винить кого-либо бессмысленно. То есть ты вытащил номер 7 и катаешься под номером 7, вытащил номер 32 и катаешься под номером 32. И никого не волнует, скажем, сколько там человек каталось до тебя и сколько будет кататься после тебя. Просто есть определенный регламент заливок в готовок льда. Ты можешь выйти первый на залитый лед, ты можешь выйти последний на изрезанный лед. Это уже как бы не зависит, потому что, допустим, если в соревнованиях участвует там 50 человек и подстроиться под каждого, это, значит, не реально, да и никогда этим как бы организаторы не озадачивались. А вот то, что касается именно шоу, как ты сказал, вот у вас в музыкальной там этой тусовке, да, существуют такие, то, в принципе, наверное, тоже в показательных выступлениях действительно престижно кататься в конце показательных, быть закрывающим показательным, ну, закрывать показательное выступление, но, видите ли, в спорте все-таки достаточно четко регламентированы все твои достижения и звания, и в основном выстраивают вот этот порядок катающихся в показательных выступлениях именно в связи с твоими, и отталкиваясь именно от твоих заслуг. И если, скажем, ты серебряный призер, то всегда чемпион будет кататься за тобой. Если ты серебряный, то всегда будет бронзовый кататься, скажем, перед тобой. Ну, обычно это так. Конечно, там маленькие бывают какие-то обиды, перестановки, но это все в таких пределах. Но это никогда не доходит там до каких-то больших скандалов или каких-то там разборок.
0: А скажи, вот лично твое мнение, ну вот, предположим, там 50 спортсменов, да, должно быть, там соревнования, да, ты вытягиваешь там номер 37-й. Ведь получается, что такое серьезное ожидание, вот ты сидишь там, уже перегораешь, тебе уж кумарит, ты прям уже кого-то за них, за всех откатался. Вот. Или наоборот, ты, например, думаешь, а, ну нормально, я успокоюсь, посмотрю на них, отдохну, прикину, что тут к чему, какая атмосфера. Это понятно, вопрос это чисто индивидуальный, да, вот как ты любишь. Ну, там, это то же самое, что экзамен, там, кто-то любит первым сдать, кто-то...
1: Но дело в том, что, в общем...
0: Сейчас просто у школьников ведь экзамены они сдают.
1: Ну, понятно,
0: студенты конечно, волнуются, тоже все волнуются. Все,
1: да. Ну, специально для школьников и для студентов я могу ответить так, что, например, в фигурном катании, это, если ты мастер высокого разряда, это вообще не должно сказываться никак на твоем выступлении, потому что ты должен быть готов под любой стартовый номер выступить достойно твоего уровня, понимаешь? Это ты второй или первый или шестидесятый. То есть уже опыт твой должен позволять тебе выступать под любым стартовым номером в любой группе. И, конечно, совершенно не обязательно, если ты 37-й, приходить к началу и смотреть 36 перед тобой. Так никто не делает. Все, как так сказать, там за кулисами разминаются, готовятся уже под определенное время. И все там по минутам расписано, когда ты выходишь на разминку, когда ты уходишь с разминки, когда ты выходишь на старт. И вот под эти минуты ты просто должен выйти в наилучшей, как так сказать, своей форме, кондиции, для того, чтобы показать все, на что ты способен. И если такая вещь, как стартовый номер, может вывести тебя там из состояния равновесия и там добавить какой-то нервозности, и в этом состоянии ты можешь прокататься хуже, то это, конечно, очень плохо, и это показатель того, что ты...
0: Ну, не профессионал.
1: Да, не профессионал высокого уровня.
0: Ну что же, я предлагаю сделать, опять же, небольшую паузу, а после этой паузы мы продолжим разговор с Игорем Пашкевичем, а вы, так сказать, копите вопросы, звоните 203-19-22, это номер, где вы в прямом эфире сможете пообщаться с нашим гостем.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин по одиночному катанию. И его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Игорю Пашкевичу. Но следующий момент, который я бы хотел обсудить, на мой взгляд, эта тема достаточно серьезная, чтобы ее затронуть, это костюмы фигуристов. Дело в том, что один очень известный французский модельер в целях, так сказать, рекламных, мы не будем называть его имя, но тем не менее он, исходя из теории, что Земля — это есть живое существо, а горы — это есть вымя Земли, он сшил лифчик для Памира, очень такой красивый. Вот. То есть этот так сейчас сходит, в хорошем смысле этого слова, сходит с ума модельеры высокой моды. Вот кто шьет для фигуристов? Шьется ли это на заказ? Или шьют там какие-то двоюродные сестры или родные? Как это происходит? И опять же, костюм. Какое место занимает костюм? Вот там.
2: От кого?
1: Костюм.
2: Да.
1: То есть ты хочешь, чтобы я назвал имя этого французского модельера?
2: Нет, это я так шучу. Конечно, костюм фигурного катания занимает далеко не последнее место, одно из первых мест, потому что это то, что люди сразу видят, вот фигурист выходит, у тебя, допустим, красивый костюм, который подходит там тебе по размеру, там, скажем, да, это там по цвету, там, сочетается там, скажем, с цветом твоих волос, глаз, вообще с цветом твоего лица. Важно очень. Вот. И на высоком уровне в фигурном катании, конечно, это шьют специальные спортивные ателье или театральные ателье. То есть вначале готовится эскиз. Профессиональные художники делают эскиз твоего костюма. На эскизе там какие-то недоработки отмечаются, исправляются. И когда уже эскиз утвержден, там, скажем, тренером, спортсменом, хореографом, постановщиком, когда все это, они приходят к общему мнению, костюм начинают шить, скажем, в ателье, или там какие-то там отдельные там портные могут это выполнить, этот костюм.
1: А, то скажи, есть вот таким скажи, вот образом. А кто платит? Ну, вот Петр Капитонович или какая-то ассоциация там, вот за твой, скажем так, костюм для твоего выступления, кто оплатил его?
2: Ну, частично, конечно, это приходится делать Петру Капитоновичу, хотя, конечно, нелегко ему это все дается, вот, но тяжело даже так прямо скажем, но он, в общем-то...
3: Ну, я не в обиде, они потом у меня в коллекции висят после
1: выступления. А вот у меня был следующий вопрос, кстати, куда деваются эти костюмы, то есть, да, ну, сейчас сперва о втором.
2: Часть костюмов достается фанатам, конечно, но основное, в общем, количество Петр Капитонович все-таки старается такими всякими легальными и нелегальными путями зачислить свою коллекцию.
1: А вот скажи, пожалуйста, а все-таки второй, так сказать, вторая организация или человек, который оплачивает стоимость костюма?
2: Ну, это иногда это бываю я сам, когда я в состоянии это сделать. Вот. Ну, иногда там помогает федерация, клуб и вот такие вот организации. Mm-hmm. Организации, заинтересованные, значит, в данном спортсмене.
1: Ну, а вот этот, вот, скажем, гардероб, вот у тебя, у самого этот гардероб обширен, вот сколько да, сейчас там костюмов?
2: Ну, не знаю, но я думаю, что, наверное, около 20-то костюмов есть.
1: И они как бы каждый костюм под каждую
2: музыку? Под каждую музыку, под каждую программу, да. То есть, отдельный костюм.
1: То есть где-то у тебя около 20 программ сейчас?
2: Ну, включая старые программы, которые я исполнял там 5-6 лет назад. 4 года назад, да, примерно. Ну, может быть, не 20, но 15-то есть точно.
1: Понятно.
2: Затем иногда, конечно, Петр Капитонович там распространяет их, там, продает их, там, скажем, с аукционов или там в каких-то...
3: Ну, не всегда, кстати. Есть такая форум. Просто я отдаю портному старый костюм, который уже вышел, так сказать, из соревнований.
2: Из моды, да.
3: Вот, и он с благодарностью принимает его, с автографом, кстати, вот, и выдает мне новый.
1: Ага. А, Игорь, а скажи, пожалуйста, ходят разные там слухи, толки, ну, как это назвать, я не знаю, о, так сказать, благосостоянии наших спортсменов, ну, и музыкантов, вообще вот людей, занимающихся такого рода деятельностью. Вот как бы кто заботится о твоем достатке? Ну, предположим, даже, скажем так, вот можешь ли ты себе позволить, идя по улице, то есть мы уже выяснили тут для себя, что не употребляешь спиртное, но тем не менее, вот если переложить на это как-то понятнее немножко, можешь ли ты, идя по улице, позволить себе зайти в какой-нибудь хороший, предположим, пивной бар, где пиво стоит там 25 тысяч, опрокинуть пару кружечек и идти дальше? Или все-таки это ударяет по карману? То есть каков сейчас уровень, именно материальный уровень жизни вот, ну, серебряного призера и вот чемпиона мира? Все-таки нехилое звание.
2: Ну, вы знаете, честно говоря, конечно, я могу себе позволить там несколько кружечек такого 25-тысячного пива. Вот. Но, опять же таки, это как на это дело посмотрит Петр Капитонович вообще, потому что это будет зависеть от состояния моей формы, от того, значит, мероприятия, к которому мы готовимся. Если мероприятие носит сильно коммерческий характер, то, конечно, не разрешит он мне там даже понюхать этого пива, потому что, ну вот.
3: Ну ладно, и зато я тебе после, кстати, частенько. Вот, так что не надо на Петра Капитоновича. Вот.
2: То есть, чисто материально, конечно, я могу себе это позволить, но вот с точки зрения спортивной формы, вообще диеты, режима, это не всегда удается.
1: А скажи, вот, конечно, этот вопрос вообще, может быть, преждевременно задавать, но тем не менее любой спортивной карьере как бы когда-то настает конец. И, как правило, все вот люди, там, выдающиеся спортсмены, они идут в тренеры. То есть вот такой какой-то уже заранее, может быть, известный путь он не обламывает, потому что, ну, я не думаю, что тебе будет в кайф заниматься чем-то другим. То есть наверняка ты пойдешь тоже вот по уже такой накатанной дороге.
2: В общем, да, после окончания моей, так сказать, любительской карьеры, любительского спорта, ну, там еще, в общем, возможен вариант перейти в профессиональное фигурное катание или, допустим, в какой-то ледовый балет или шоу, но в дальнейшем все равно, конечно, логично будет перейти к тренерской деятельности.
1: А вот тут мы вернулись немножко к началу нашего разговора, когда говорили о критериях, по которым тренер подбирает себе. Во-первых, ты, если будешь тренером, то ты будешь тренером, ты тренировать будешь дам или все-таки тоже отдашь предпочтение мужскому катанию?
2: Да, вы знаешь, Саша, трудно мне пока на этот вопрос ответить. Конечно, я больше люблю дам, вот, но намного больше. Ну, в общем, ну, это будет зависеть от того, какие я буду преследовать цели, достижения наивысшего результата или чисто коммерческие цели. Потому что если тренер преследует коммерческие цели, скажем, как на Западе, то он получает, скажем, зарплату почасовую. То есть у него есть определенная ставка, и в зависимости от работанного количества часов он складывается из этого его зарплаты. То есть придет к нему бабушка или дедушка или ребенок, mm-hmm. или приведут кого угодно, кто хочет кататься и кто заплатил за это, то, в общем, тренер будет того и тренировать. Там нет никаких комплексов, как у нас масса, там, так сказать, великих тренеров отказываются от одних, предпочитают других. Я вообще вот этого, честно говоря, не понимаю. Это идет в ущерб, в общем, фигурному катанию. Я считаю, что все люди, которые любят этот вид спорта, которые хотят им заниматься, имеют возможности, неважно на каком уровне, они, в общем, имеют, так сказать, на это право, и от этого наш вид только выигрывает. Я считаю, что вообще не надо никогда не ставить каких-то определенных рамок, вот как у нас любили раньше говорить, этот ребенок подходит, этот не подходит. Я считаю, что все дети подходят, что все дети хорошие, и, в общем, если, главное, им нравится, они любят этот вид спорта и хотят им заниматься, то они, ну, без проблем могут им заниматься. Я бы хотел, чтобы ситуация была такая.
1: Ну, а как же вот ты, вот подумай сам, да, вот к тренеру приходит куча грудничков, предположим. Среди этих грудничков, так или иначе, тренер — это же не просто человек, который достиг там в свое время спортивных результатов. Это прежде всего еще он должен обладать какими-то там чуть ли не способностями там экстра...
2: Педагогическими.
1: Ну, это само собой, но еще там быть как-то экстрасенсионными, я уж не знаю, он должен вот действительно вот в этой толпе грудничков различить кого-то одного. Это должно быть. Вот тренер же, он не может распыляться на всех. Вот ты говоришь, типа, придет любой, заплатил деньги, дети все одинаковы. Но тренер-то он раньше был выдающийся, то есть почему он должен тратить свое весьма драгоценное время, свой опыт на людей, которые как бы безмозолые могут быть в этом виде спорта вообще. Он вообще, по-моему, наоборот. Тренер, он должен заниматься вообще одним человеком только. Вот тогда, может быть, будет правильнее. Я, может быть, буду.
2: Ну, видишь, Саша, мы с разных позиций, так сказать, подходим. Я, опять же таки, говорю с позиции того, как это сейчас на данный момент существует на Западе. То есть зачастую там великие тренеры работают именно с теми, кто пришел и заплатил. И даже бывает, что человек более подходящий, более талантливый материал, но, скажем, его родители не в состоянии платить такие деньги. И тогда либо, допустим, федерация или клуб помогает, либо есть уже достаточное количество таких заслуженных тренеров, которые частично... Скажем, в рекламных целях они для себя не берут этих учеников и работают с ними там бесплатно или за меньшую цену. Но в первую очередь зарплата тренера на Западе складывается от его ставки, так сказать, сколько он стоит в час и сколько у него народа приходит в день на каток. То есть если он обеспечен 5-часовым рабочим днем, значит, она умножается на час, вот его зарплата. Если к нему 10 часов идут люди, и он хочет и в состоянии работать 10 часов, он будет работать 10 часов. Если...
1: Ну, а люди-то эти, они не понимают, что вот они платят в данном случае, это как вот куриные окорочка запечатанные в целлофане. То есть тут нет индивидуального подхода. Это как немножко обидно, на мой взгляд. То есть вот они, ну, мне так кажется, что как вот такая массовость, массовый подход, он наоборот должен ронять престиж этого тренера. То есть мне кажется, что именно дорогой и по-настоящему хороший тренер, он никогда не будет размениваться на вот...
2: Саша, ты понимаешь, это его зарплата, да, ты правильно сказал, он дорогой, и неважно, кто к нему придет и платит эту дорогую цену, и он работает. Вот такой подход. То есть, конечно, определенное, еще раз я говорю, определенное количество учеников он может иметь рекламных, или он имел их до этого, понимаешь, потому что вдруг с бухты-барахты большая цена его урока, она не падает с луны, понимаешь, для этого он должен иметь определенные имя и заслуги. Которые...
1: А он что... гарантирует какой-то результат, или это уже...
2: Нет. Практически нет. То есть вот если ты, как так сказать, хочешь заниматься у такого-то тренера, если ты веришь в то, что он, так сказать, может, и это может получиться, это будет хорошо для тебя, то ты идешь к нему, и все. Ты сам волен выбирать себе тренера. Ты можешь тренироваться у кого ты хочешь. То есть если тебе по карману этот тренер, значит, у него в то же время, если ты, допустим, хорошо разбираешься в фигурном катании и считаешь, что даже, допустим, если тренер там более низкооплачиваемый, но может помочь тебе больше, или ты, скажем, больше времени можешь его, у него взять больше уроков, потому что цена, допустим, чуть ниже, правильно? Ты сам волен выбирать, идешь к тому тренеру. Или если ты считаешь, что ты уже и так все знаешь, и тебе не нужен никакой тренер, правильно? Ты просто платишь за аренду льда, выходишь и катаешься сам хоть с утра до вечера. То есть и экономишь тоже, как бы, деньги на этом. Понимаешь? То есть это все вот именно в западной системе, и наша система идет, в общем...
1: К этому.
2: К сожалению, или там, к счастью, к этому это трудно сейчас судить. Но на Западе эта ситуация именно такая. И зачастую самые даже выдающиеся тренеры, они работают там именно с теми людьми, кто пришел на каток и заплатил им эти деньги, которые, как бы, они стоят их час. Вот и все.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. И, соответственно, Игорь Пашкевич, я думаю, ответит на вопросы ваши. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вот лучший, конечно, фигурист, который сегодня... Наблюдаю. Номер его можно я пока не назову?
1: Ну, вы только, пожалуйста, отодвиньте трубочку от приемника, а то он заводится, и говорите чуть-чуть погромче и почетче.
4: Так, пожалуйста.
1: Да-да-да. Алло, алло.
4: Я слушаю
1: вас. Это мы вас слушаем.
4: Ведущий Александр Левицкий, правильно?
5: А, ну, это, собственно, сейчас не имеет значения. Да-да-да, что, вы, понятно, да? Что вы хотели спросить?
4: Ну, тоже хотел уточнить лучший номер наших музыкантов, какой из них, кто чего исполняет.
5: Ага, понятно, спасибо.
1: За вопрос, да, действительно, он был, но сейчас, насколько я знаю, вот его попытка открыть здесь тюльпановодческую ферму, она целиком провалилась. Петр Капитонович, женщина спрашивала, как обстоят дела с его тюльпановодческой фермой. Да.
3: Ну, все очень просто. Это дело уже закрыто, и он начал развивать свою другую ипостась, которая, кстати, несколько пересекается с вашим предыдущим разговором. Вы упустили новое явление в тренерском искусстве фигурного катания. Вы забыли о наших меньших братьях. Все любите водить детей в цирк, где медвежатки катаются на конечках.
1: Да, животных, кстати.
3: А кто их тренирует? Вы когда-нибудь задумывались? Не вот эти дяденьки с хлыстами, которые гораздо только львам рты открывать.
1: И туда класть свои головы.
3: Да. А вот такие люди, как наш Игорь, они расширяют границы своего искусства. Они действительно, можно сказать, фигуристы вселенной, потому что они не ограничиваются только нашим людским населением. Я очень преклоняюсь перед ним.
1: Я тоже. Ну что ж, следующий попробуем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это Ку-Ку.
1: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса.
1: Да.
6: Во-первых, когда молодые люди хватают фигуристных девушек и кидают их как табуретки, там не остаются ли у них синяки? Ведь для того, чтобы бросить ее, надо подхватить как следует. Это первый вопрос.
1: Угу.
6: А второй вопрос вот о братьях меньших. Мы тут все лето гадали и разглядывали, чем муравей носит наверху это все, что он носит. Там эти древесины всякие и все. И вот насколько этим молодым людям надо развивать координацию, и все это, чтобы так высоко поднимать этих девушек. И чем муравей носит свои тяжести? Как он ее там наверху держит?
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот насчет муравьев, Игорь, если позволишь, я скажу, что уже зафиксированы случаи, когда один муравей целую муравьиную кучу со всей братвой перетаскивал на себе из места в место. То есть у них происходит серьезная мутация сейчас в муравьиной среде. Вот. А что
2: это как... с экологией связано?
1: С экологией, исключительно с экологией, с питанием, да. Вот. А что касается вопроса, действительно, ведь, ну, сам знаешь, еще греха таить, как бывает. Ну, например, с какой-то дамой что-то там чуть-чуть тогда переусердствовал, она орет, о, у меня кожа нежная, там начинают синяки останутся. А они же там действительно, вот как сказала госпожа Ку-Ку, там так ее хватает. Так, по идее, может быть, вот все, что мы видим у фигуристок по телевизору, может, это не их кожа уже, а это одна пудра. А если пудру смыть, там вообще одна синяя тушка, это сплошной синяк.
2: Да, вопрос неординарный, конечно, Саш. Ну, что я могу сказать, что, конечно, не без синяков, я думаю, обходится, потому что бывают всякие там неслаженные движения, там и травмы бывают, и бывает, что и партнерша партнеру наносит, скажем, какую-то травму или там ушиб, и он неудачно там его хватает и кидает, конечно, но... Я хочу сказать, что, допустим, на приличном уровне, уже когда партнер и партнерша скатаны, то уже там настолько все отлажено и рассчитано, что, конечно, он ее берет за те места и кидает ее именно туда и как надо. И, в общем, стараются, чтобы было минимально таких вот синяков и повреждений, чтобы не было синих тушек. Но это имеет, к сожалению, место быть у партнерш. Да, в общем, как и у партнеров. Причем они же катаются очень... близко друг от друга, часто и коньком они наносят друг другу там такие ножевые травмы, там, и, в общем, и швы накладывают. Все это, конечно, происходит. Но...
1: А извини, пожалуйста, тут в этом месте хочу немножко тебя перебить. А вот для зрителей это заметно. Вот мы смотрим, вот он ее зацепил коньком. Как правило, она сразу перестает кататься. Или бывали случаи, когда она, дескать, мужественно до конца это все?
2: Нет, обычно как раз пара продолжает выступление, и, в общем, несмотря ни на что. Поэтому для зрителя практически это не заметно. Заметно.
1: Угу. Понятно.
2: Ну, если, конечно, это не какая-то серьезная травма, когда, скажем, там он роняет ее с большой высоты, или она неудачно приземляется с большой высоты, или когда, не дай бог, там коньком сильно попадает в какое-то такое болезненное очень место.
1: А скажи, вот для мужчин как бы там понятно, чисто биологический возраст. А вот если спортсменка, фигуристка, предположим...
2: Комсомолка.
1: Да, собралась пойти в тираж, то есть размножиться, там, ходит с брюшком, вот после, так сказать, появления плода, после там выкормила, когда она там все там сделала, сцеживание, все эти дела, насколько вероятно возвращение ее в большой спорт? Или вот уже которые после тиража, вот они уже не возвращаются в фигурное катание?
2: Ну, почему? Бывают случаи, когда возвращаются, но это все зависит, конечно, от физиологических, биологических особенностей организма, ну и от, так сказать, от желания. Если есть большое желание, то я считаю, что, в общем, это, конечно, это сложно, но реально возвращение, опять же таки, в большой спорт, и были такие случаи, в общем, они происходят не так редко, то есть катаются мамы и выступают, да.
1: Ну что же, если ты не против, следующий телефонный звонок.
2: Да, конечно.
1: Слушаем, 203-19-22 номер нашего телефона. Вы можете позвонить и пообщаться в прямом эфире с Игорем Пашкевичем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: У меня два вопроса к Игорю и один к Александру.
1: Да.
7: Значит, вот я, к сожалению, не сначала слушаю вашу программу. Может быть, вы об этом говорили, если что, поправите.
1: Угу.
7: Значит, допинг и фигурное катание. Вот об этой проблеме немножко. Существует ли он? В чем он выражается? Вот. Второй вопрос. Интересно было бы узнать о фигурах, которые вот фигуристы вырисовывают в школе. То есть, допустим, ну, помните этот знаменитый момент из «Ну, погоди», когда волк, значит, вырисовывает коньками «Ну, погоди» слово. Возможно ли это? Какие фигуры вообще по сложности бывают? Вот. Может быть, кто-то сделал такую фигуру фигуристов, что ее теперь уже повторить нельзя, допустим.
1: Uh-huh.
7: Вот. И, Александр, у вас очень давно, в Монмарансе, может быть, год, может быть, два года назад, вот из передачи в передачу читали то ли роман, то ли повесть какую-то.
1: Uh-huh.
7: Припоминаете?
1: Да, конечно.
7: Вот что это такое? Сохранилась ли она в записи? Может быть, она где-нибудь была напечатана?
1: Я понял. Вот
7: расскажите об этом немножко.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, про роман несколько позже. А вот я предлагаю, действительно, тема интересная. Допинг затрагивали, ну, косвенно, в плане состава льда, если ты помнишь.
2: Да.
1: Фальсификация льда. Действительно, существует ли допинг? Какой он?
2: Ну, конечно, допинг существует в фигурном катании. То есть, что значит существует? То есть, постоянно спортсмены после чемпионатов, они, после официальных больших чемпионатов, они сдают тест на допинг-контроле. То есть, это берется первые четыре места обязательно, и пятый участник берется по жребию. То есть, не в зависимости от того, какое он место занял. Это может быть и 10-е, и 18-е, и 31-е место. То есть, это идет жребий. Первые четыре номера обязательно они сдают допинг по всем правилам допинг-контроля. Вот. Ну, вот это вот то, что именно касается процедуры сдачи там допинга.
1: А и... вот сам состав, что это? Что нужно заглотнуть или нюхнуть?
2: Что имеет смысл, так сказать, в фигурном катании?
1: Да, чтобы не потерять, то есть там на бегун, понятно, на выносливость, там
2: вот,
1: боксер.
2: Ну да,
1: там,
2: ну, да, ну, конечно, значит, фигурное катание — это очень это сложно-координационный эмоциональный вид спорта. То есть, конечно, в первую очередь это психотропики. То есть это препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Вот они могут оказать большое воздействие на выступление. То есть оказать, ну, действительно, реально. Потому что, скажем, применять какие-то там анаболические стероиды, как там в тяжелой атлетике или в легкой атлетике, или там в циклических видах спорта, просто нет смысла, потому что вырастает, так сказать, вот это вот, ну, если так можно выразиться, тупая мышечная масса, которая...
1: Неизящная сила.
2: Да, то есть ты становишься сильный, но не координированный, а, конечно, фигурист в первую очередь. Фигурное катание — это в первую очередь техника. Это ты должен чувствовать свои твои мышцы, ты должен чувствовать свой вес и вот эти колебания в весе, его нарастание быстрое или, скажем, падение, оно все время пагубно отражается на выступлении. То есть это нет смысла принимать такие препараты.
1: А в парном катании, в парном фигурном катании, вот анализ на допинг, он производится целиком у пары или у любого
2: партнера дергается? Нет, один из пары также сдает, это тоже по жребию определяется, то есть тоже 4 первые пары, 5-я по жребию, но или партнер, или партнерша, то есть это определяется жребием, один из них сдает.
1: А это что, как-то кровь из вены или что?
2: Нет, это моча.
1: Ага.
2: Сдают анализ, ну как, ну, на допинг мочу. В фигурном катании. Может быть, я знаю, что в некоторых видах спорта уже сдают и кровь, потому что какие-то препараты не могут ловить только по моче.
1: Можно отказаться, сказать, я боюсь вида крови.
2: Но если ты не можешь отказаться, тогда у тебя там будут, скажем, брать ее лежа, или там будут брать как угодно, чтобы, в общем, минимально нанести организму вред, но брать они обязаны, иначе результат не засчитывается.
1: И второй вопрос был касаемо фигуры самой, да, сложно. Действительно, реально ли, вот, например, написать какое-то слово прямо, ну, типа там, например, возьмем какое-нибудь простое слово, ну, например, нет, это не подойдет, это неприличное слово, ну, какое-нибудь слово.
2: Ну, какое-нибудь поприличнее выбери и скажи, ну, что ты.
1: Ну, например, слово, ну, мама, вот.
2: Да, это слово можно написать.
1: То есть прямо вот будет видно, правда?
2: Да, да, да, прямо будет видно мама. То есть, ну, большой мастер конька это сможет сделать на чистом льду.
1: А вот какая-то из самых сложных фигур, которую никто не мог повторить, то есть как-то можно ее описать сейчас?
2: Ну, описать на словах, конечно, трудно, но вот я говорю ряд фигур, которые исполнял наш выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, который, в общем, выиграл первый олимпийский чемпион, выиграл в Лондоне в 1908 году Олимпийские игры. Именно он выиграл их, вот нарисовав такие фигуры, которые, в общем, никто не мог повторить. Это были очень сложные, интересные фигуры. Действительно, они отражены там и в учебниках по фигурному катанию, и в книгах.
1: Ну что же, прервемся ненадолго. И вопрос был третий, уже обращенный ко мне, если ты позволишь, я хотел бы все-таки на него ответить, касаемо вот романа, который там был. Действительно, этот роман читал его Игорь Бегемотов, но в самом начале первые, так сказать, главы этого романа принадлежали как бы конкретному автору, они были очень удачные, а следующее продолжение, оно было написано уже кем-то из подражателей, причем не самых лучших, и мы с Игорем, посовещавшись, решили, в общем-то, это дело прикрыть. Этот роман остался в записанном виде и, по-моему, на одном из компактов группы ХЗ. Он записан бонус-треком в конце. По крайней мере, его не самые плохие фрагменты, так что вот рекомендую. Вот. А в гостях у нас Игорь Пашкевич, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. А в каком году был этот чемпионат?
2: В этом году, в 96-м.
1: В 96-м?
2: Да.
1: Ну, ты крут.
2: Да не по годам.
1: А скажи, пожалуйста, вот чемпионат мира среди юниоров. Я всегда думал, что такое юниор? Клинкор, знаю слово.
2: Вот, юниор?
1: Да, ну вообще, то есть я вот, по-моему...
2: Это во всех видах спорта есть такая категория юниорского, так сказать, спорта, которая в различных видах спорта ограничивается различными возрастными рамками. То есть если ты перерастаешь эти рамки по возрасту, ты уже перестаешь быть юниором. А вот все, что входит в эти рамки, скажем, там, до 19 или до 17 лет, по правилам, да, то все это считается юниорами. Все они участвуют, скажем, в чемпионатах и первенствах среди юниоров. Mm-hmm. То есть они, безусловно, если они соответствуют, их мастерство соответствует взрослому катанию, они могут выступать и во взрослых чемпионатах. Но в то же время взрослые не могут выступать, естественно, в юниорских соревнованиях, если их возраст уже, естественно, вышел из этого. А вот все, что до определенного возраста, это все считается юниорский возраст.
1: Так, а слушай, а справедливо ли это? То есть, например, если какой-то грудничок там лет 13, ну так, нормально катается, но у него легче масса, он может вытворять то, что, например, там человек в зрелом возрасте, ты уже вроде так тоже парень-то взрослый, и он может, да, тебя опрыгать просто за счет своей физиологии. Поэтому как бы...
2: Ну, понимаешь, Саша, ну тут как тут сравнивать, справедливо или нет? Конечно, в общем, справедливо, потому что, ну, у одного одни преимущества, у другого другие преимущества, понимаешь? Допустим, он моложе, там, он легче, допустим, я там старше, но зато я, скажем, лучше там чувствую, владею коньком, понимаешь? А уже судьи будут оценивать, чему они отдадут предпочтение, скажем, его там вертлявости или там чьей-то там, скажем, гибкости или чьей-то техники. То есть, понимаешь, тем и хорош наш вид спорта, что он настолько многообразен и разнообразен, что, в общем, здесь могут соревноваться люди самого разного, так сказать, и возраста, и комплекции, и, там, и телосложения.
1: Ты знаешь, вот пока мы, так сказать, слушали музыку, по специальному каналу связи по сотовому позвонила наша постоянная радиослушательница Изабелла Генриховна Дудочка, и она задает такой вопрос. Я как бы хочу, чтобы моя внученька Аннушка была фигуркой, ну, в смысле фигуристкой, каталась, да. Вот. И с этой целью я уже сейчас вот своему ребенку привязываю коньки и заставляю его даже по квартире ходить на коньках, чтобы как бы она без коньков себя чувствовала неуютно. Вот скажи, пожалуйста, это хороший ли метод, на твой взгляд, или как-то перегиб?
2: Ну, Саш, тут тоже трудно сказать, перегиб это или недогиб. Я знаю детей, которые вообще так обожают коньки, фигурное катание, что они кладут их там под подушку, когда спят. Или, допустим, даже ложатся спать в коньках, а уже когда ребенок засыпает, родители во сне снимают с него эти коньки, понимаешь? А с утра скандал, почему, в общем, ребенок уснул в коньках, а как проснулся, а где коньки, понимаешь? Если, я считаю, что если это не напрягает ребенка, если это не действует там на его психику, нервную систему, да что угодно, хоть он может что угодно делать в коньках, хоть... То есть это, если он любит коньки, если ему нравится находиться в коньках, ради бога. Если нет, то, конечно, этого делать не следует.
1: В принципе, вот ведь не секрет, что чемпион тоже мира по прыжкам с шестом Сергей Бубко, он везде приходит со своими шестами. Вот единственное, в метро его не пускают, но так он постоянно с собой
2: носит.
1: Нет,
2: почему пускают? Просто там дополнительную плату берут с него постоянно. И вот это,
1: тоже
2: вот это
1: напрягает. Хорошо, увозит. А так он постоянно их носит.
2: И ну, правильно.
1: Что, конечно, конечно. Ну что же, предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи, Александр.
9: Здравствуйте.
8: И доброй ночи, уважаемые гости.
9: Доброй ночи.
8: Я вот хотел задать такой вопрос вот вашему гостю, чемпиону. Вот как он считает, все ли зрители, приходящие смотреть фигурное катание в зал, разбираются в нем? То есть, например, какая-то, допустим, тетенька, например, может прийти просто ради того, чтобы потом рассказать своим знакомым, там, где-то там у себя в ларьке, что там, вот, мол, я была.
1: Ну, это так, типа как в театре иногда да, ходят. Типа.
8: Главное, красиво очень, вот,
1: ага.
8: Что называется. Такой вот вопрос.
1: Спасибо.
8: Вот еще я хотел как бы выразить удивление вот, по поводу того, что вас, Александр, недавно показали в программе «Герой дня».
1: А что это за программа?
8: А, ну это, наверное, были не вы просто.
1: Да, я сильно сомневаюсь. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Действительно, Игорь, вот такой момент и такой вопрос тоже от меня еще как дополнение, может быть, несколько дебильный, но после того случая я как-то себя не контролирую. Сколько сейчас стоит билет на фигурное катание?
2: Ну, это вот это как раз вопрос очень сложный, потому что, к сожалению, фигурного катания вот, в частности, в Москве проходит крайне редко. Вот сейчас, например, сегодня и завтра проходит показательное выступление сильнейших фигуристов России в Сокольниках, в Дворце спорта. И сколько сейчас стоит билет, потому что, Саша, цены так меняются, все так скачет и прыгает. Я не могу на этот вопрос ответить. А вот то, что наш, значит, радиослушатель задает вопрос относительно тетеньки, которая пришла, и ей вот просто нравится или не нравится, я хочу сказать, что фигурное катание — это такая область, так сказать, деятельности, я могу так даже вот выразиться, что нравится, и слава богу, неважно, зачем пришла тетенька, то есть это как бы ее личное дело, вот если она пришла, чтобы просто где-то там, так сказать, козырнуть или похвастаться этим фактом, но если она преследует эти цели, ну ради бога, если она пришла посмотреть там просто на красоту, даже ничего не понимая в фигурном катании, никто не говорит, что каждый должен разбираться в фигурном катании, зачем? Или вот там, никто же не должен разбираться там, скажем, досконально в музыке, да?
1: Или
2: вот,
1: почему там светит солнце.
2: Да, вот я, например, включаю, скажем, свой приемник с утра, вот мне либо музыка нравится, либо не нравится, вот либо там радиоведущий нравится, либо нет. Ну, я не обязан разбираться. Так же и здесь. Пришла и молодец. Нравится, приходи еще. Не нравится там, допустим, или приводи там знакомых, подруг, кому может тоже понравиться. Нет, значит, нет. И ты не должен, конечно, разбираться в этом досконально. Никто тебя, так сказать, к этому не обязывает. Нравится и приходишь.
1: А скажи, пожалуйста, такой опять же вопрос финансового плана. Но обычно в это время суток всех пробирает на финансы. Вот ты сказал, что там вот сейчас устраиваются вот соревнования, да, лучших мастеров России. Значит, билеты,
2: это
1: естественно.
2: Показательные.
1: Да, но тем не менее билеты продаются. А со сбора что-то получают спортсмены? Или это идет чисто, ну, куда-то фонд стадиона, фонд какой-то федерации? Просто вот у артистов как, типа, собрал зал на свое выступление, естественно, получаешь гонорар. Или здесь это не заведено в фигуру?
2: Нет, это тоже заведено, но это просто зависит от, так сказать, кто проводит, допустим, если это проводит федерация или там, то, в общем, деньги могут идти на федерацию, а уже дальше она распределяет, скажем, там, за аренду, сколько она должна там тому или иному спортсмену. То есть вот система такая.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Игорю Пашкевичу. И что-то мы забыли про его стейдж-менеджера Петра Капитоновича. Кстати,
3: я сейчас тут дорежу просто.
1: Вот, кстати, я просил бы вас этого не делать, потому что линолеум недавно постелили, и вовсе не обязательно заниматься его отдером. Так что вы, пожалуйста, прибейте назад. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
1: Да-да-да.
10: Добрый день.
1: Здравствуйте.
10: Вот вы знаете, меня интересует такой сексуальный аспект как бы вашей работы. Вот скажем, допустим, если у вас присутствует как бы некий контакт с вашей партнершей, и вдруг вы будете испытывать некое возбуждение в тот момент, когда вы работаете с ней. Что вы будете делать в этот момент?
1: Спасибо. А можно я немножко дополню, если, да, ты, конечно, позволишь? Просто недавно общаясь, ну, как они себя называют, балетные, ну, поговорив, то есть люди все очень добрые такие, вот как бы, и они друг про друга говорят такие вещи, типа, ну, то есть, естественно, вопрос тоже возник, как, дескать, они выходят из этих ситуаций, потому что там контакт тоже очень плотный, они говорят, да мы, говорит, ненавидим, вот вообще там после какого-то крупного выступления ненавидим противоположный пол, потому что ну там и потеешь, и как-то ассоциации не очень хорошие. Но это вот то, что мне рассказали. Там, может быть, тут по-другому.
2: Я, так как я занимаюсь только одиночным фигурным катанием, вот, а не, к сожалению, ни парами, ни танцами, или, к счастью, там, к моему. Но в любом случае, конечно, никаких неприятных ощущений там женщина или девушка у меня вызывать, ну, во всяком случае, не было таких случаев. И... А так как нету такого близкого контакта, то, естественно, от этого возбуждения я еще не испытывал. И вот, в общем, затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, так как, в общем, я, ну, да, специалист один... только одиночного катания. Да, когда там люди сидят метров за 50, первый ряд на трибуне, чувствуете от них возбуждение.
1: Нет времени там.
2: Да, да, и не до этого, честно говоря.
1: А скажи, вот ты, например, катаешься, да?

0: выступлениях, конечно, там в основном не до этого. Там настолько велико напряжение. Конечно, ты видишь лица, но уже даже не задумываешься о том, вот как и что.
1: А скажи, пожалуйста, вот, собственно, это же достаточно большое поле, на котором катается фигурист, да? И люди, которые...
0: 60 на 30 стандартный каток.
1: Ну, большой.
0: Да, тоже. Конечно.
1: А люди, которые сидят там высоко, они как бы видят только маленькую фигурку, которая ездит по льду. Это тоже, конечно, красиво наблюдать, но, тем не менее, как ты относишься к этому новшеству, о котором ты мне рассказал в приватной беседе, что теперь фигуристам будут закреплять специальный шарнир и линзу перед лицом, чтобы было видно лицо выступающего фигуриста даже зрителям сзади. Ну, то есть увеличение, так сказать, головы и лица вот визуальное. Вот не будет ли мешать эта линза катанию?
0: Ну, видите ли, раз уж приняли такое решение, значит, я думаю, оно тоже имеет какой-то смысл. Наверное... В общем, если спортсмену это как-то не мешает и не сбивает его с выступления, то это имеет право быть в фигурном катании. Это перспективно.
1: Почему? Ведь обоюдно удобно, потому что он же тоже сквозь эту линзу видит трибуну в увеличенном виде. Но это опять же пошло от ГАИ, ведь теперь вот лобовые стекла автомобилей делают из увеличительных стекол, чтобы сотрудник ГАИ издалека видел вот одно лицо во все это. Ну и лицо соседа вместо маленькой головы, поэтому, видимо, удобно как-то.
0: Ну да, в этом есть, конечно, смысл. Ну, я думаю, что это и перспективно.
1: Конечно. И особенно, кстати, это серьезно поддерживает вот стеклопромышленность. Она сейчас вроде в упадке.
0: Да, конечно, определенно и увеличится количество и госзаказов, и отдельных частных лиц. Вот, скажем, мой стейдж-менеджер очень интересуется, он изучает уже, он наладил контакты с ведущими.
2: Да, кстати, хамелеонские вот эти линзы очень будут популярны в следующем полугодии.
1: Угу, в квартале.
2: Да, затемнение, хамелеоны, все вот эти прелести, которые так любят наши автомобилисты, они перейдут и на фигурные вот эти линзы. Вот, то есть, в принципе, даже на каких-то показательных выступлениях будут, там же все время применяются какие-то вот прибамбасы, как у вас принято говорить. Вот как запорожцы есть такие занавесочки на заднем сиденье, очень милые, так и каждый может себе сделать нечто подобное. Вот, и прям откататься вслепую, и все будут очень...
1: А дворник какой-нибудь закрепить?
2: Дворник? Ну, это...
0: Подождите, дворник он тоже должен обязательно быть, потому что это все может потеть, это же...
2: Конечно, заплевываться.
0: Кондишн, нет, заплевываться, нет, извините.
2: Я имею в виду снаружи.
0: Мы не на Садовом кольце находимся, да, а все-таки в зале цивильный вид спорта происходит. Нет, это просто может запотеть от перепада температур.
1: А изнутри может быть заплев, вот в момент произношения фразы «я смог». Ну, то есть вот он катается.
2: Саш, ну, может быть, и снаружи. Саша, вы проезжаете просто... мимо трибуны, и какой-то... Так в лицо плюнуть не каждый решится, а вот на стеклышко — милое дело. Вот, так что тоже ведь существует такая опасность. Вот практика,
0: нет,
2: практика
0: дворники
2: покажет.
0: Нужны однозначно. И габариты.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Игорь, вот скажи, вот ведь я знаю, что как бы насчет стекла действительно не поспоришь, ну, ввели, поскольку вид спорта массовый, то есть достаточно зрелищный. Ну вот, но я знаю, что все спортсмены резко просто восстали против вот этой идеи, что одевать еще шлемы защитные, хоккейные.
0: Ну, это да, потому что, видишь ли, прическа, она является частью и костюма, и вообще она подходит там под стиль спортсмена, под его имидж, и, конечно, одевать шлем, это значит равнять всех к одному, понимаете, да?
1: Конечно.
0: То есть все в шлемах, допустим, неважно, синий он или черный, но, в общем, шлем он и шлем, то есть это обкрадывает внешний вид, понимаете, и уже не так ярко это все смотрится. А так у каждого своя, у каждой девочки своя там причесочка, заколочка, там химия или я не знаю. Там...
1: Все-таки как-то...
0: Конечно. Это, да, это обкрадывает спорт в целом, шлем.
1: Ну что же, послушаем, если ты не возражаешь, еще телефонный звонок 203-19-22, и Игорь Пашкевич ждет ваших вопросов. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Игорь, Александр и...
1: Петя.
2: И я.
3: Петр.
0: Капитонович.
3: Капитонович. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вот хотел с вами поделиться.

0: одним вот грустным довольно случаем, ну, который не столько грустный, но он вообще показательный довольно случай для такого рода вообще. Ну, не важно, что я сказал.
1: Да, ну вы говорите, мы слышим. Да.
0: Я просто как-то... Мне трудно говорить.
1: Ну, так, может быть, вы соберетесь и еще перезвоните. Ну, давайте, вы соберитесь с духом, перезвоните и расскажите вас случай, а мы, Игорь, послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ой, я слышу сейчас, вроде, правда, на работе.
1: Угу. Ну, мы слышим, там звон наковальни стоит, да?
2: Нет, у меня стоит Панасоник, я сейчас работаю в охране.
1: А, понятно.
2: А сам я бывший инженер связи, электрик.
1: Угу.
2: Вот я сейчас даже себя слушаю по телефону. Извините, пожалуйста, сейчас идет фон небольшой.
1: Да.
2: Потому что у меня рядом Панасоник.
1: Ага.
2: А вот вы очень много говорите.
1: Угу.
2: Понимаете? Это все рассуждение. Ой, виноват. Это все рассуждение, простите, пожалуйста. Одну минуточку.
1: Да-да-да. В большом помещении стережет. У тебя склад, наверное, какой-нибудь. Эхо такое. Ушел куда-то. Сейчас придет, наверное. Ждем.
2: Вы знаете, я отключил его сейчас. А то идет сильный фон.
1: Да, мы тоже заметили. Вот.
2: У меня будет к вам большая просьба.
1: Да-да-да.
2: У вас вот непосредственная передача сейчас в данный момент о чем? Непосредственно. О коньках или о жизни?
1: Ага. Вы знаете, в принципе, о жизни на коньках.
2: А, о жизни на коньках.
1: Да.
2: Тогда давайте с вами вместе вспомним наших бывших заслуженных спортсменов.
1: Давайте.
2: Давайте. И если можно, вот поднимайте, я вот даже плакать хочется, понимаете?
1: Угу. Ну что же, спасибо. Вы как бы уж поплачьте вдоволь, потому что как бы на людях это обычно искренне не удается сделать. Ну что же я могу? Я не могу прокомментировать этот звонок. Игорь, у тебя есть какие-нибудь мысли?
3: Ну, конечно, если человек так
1: волнуется,
3: относится и хочет услышать имена бывших наших выдающихся спортсменов, то я могу их перечислить, конечно. Это, ну, в первую очередь, значит, это Ирина Роднина, Александр Зайцев, такая спортивная наша самая заслуженная выдающаяся пара. Белоусова-Протопопов.
1: Это тоже, по-моему, вот, они подверглись гонениям каким-то.
3: Ну, трудно сейчас сказать гонениям, да, на самом деле сейчас они граждане Швейцарии, живут в Швейцарии, они в свое время покинули пределы бывшего Советского Союза, уже будучи двукратными олимпийскими и многократными чемпионами Европы и мира, представляя именно Союз на ледовых аренах. Это и Людмила Пахомова, и Александр Рогашков, замечательный танцевальный дуэт, первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду.
1: Еще я помню, был такой человек, по-моему, по фамилии Волков.
3: Да, Сергей Волков, к сожалению, которого уже нету сейчас вместе с нами, как и Людмилы Пахомовой. Вот, это и Владимир Ковалев, двукратный чемпион мира в одиночном катании, и спортивные представители спортивных танцев Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, тоже чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Вот, в общем, это основной такой перечень наших заслуженных фигуристов прошлого. Это и Сергей Гриньков, которого тоже, к сожалению, уже нету с нами, двукратный олимпийский чемпион, который, в общем, умер буквально вот полгода назад, и произошло это именно на льду, то есть умер на льду.
1: Ну да, этот, я помню, описывали еще в газете.
3: Ну, это описывали, это весь мир как бы скорбил, и не только в газете, и это везде и показывали, и телевидение, и описывали, и по радио.
1: Ну, вообще, вот как бы у музыкантов, у классических музыкантов существует такое понятие переиграть какой-то там орган, там вот руку виолончелиста, там, например. Вот. А в фигурном катании как бы вот это такой случай. Он же, по-моему, из ряда вон выходящий. То есть непонятно, кто не досмотрел, либо тренер. То есть как бы вот я до сих пор в недоумении, хотя, опять же, я повторяю, что я мало чего в этом понимаю, но как бы человек не самый последний в этом виде спорта. И ну, такое, как
3: прямо скажем, человек самый первый в этом виде спорта, один из первых и любимых, был спортсменом и нашей публики, и западной. Но сердце не выдержало сердце, а уж какие причины и почему, это уже как бы разбираться врачам, и я думаю, что, в общем, в этой проблеме уже разобрались, и как бы в этой проблеме разобрались, и, в общем, это осветили уже все эти причины внезапной смерти Сергея Гринькова, которая произошла именно на тренировке на катке в Соединенных Штатах Америки.
1: Понятно. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, и потом мы продолжим общение с Игорем Пашкевичем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, чемпион мира среди юниоров 90-го года по фигурному катанию в категории одиночное мужское фигурное катание и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Речь у нас идет, как мы выяснили с недавно звонившим господином, речь у нас идет о жизни на коньках, и вы можете задавать Игорю вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хотел бы спросить, вот опять же возвращаясь к грядущему, так сказать, чемпионату, который в Израиле пройдет, по-моему, да? Естественно, там, да, там будет длительный перелет, туда достаточно. Вот. Насколько вообще вестибулярный аппарат у фигуриста должен быть очень хороший, то есть его не должно тошнить от всех этих переворотов. Вот. И, собственно, ведь вот этот перепад давления в момент подъема, там, взлета, посадки, он как бы может отразиться каким-то образом на вестибулярном аппарате серьезно. Вот. В связи с этим я знаю, что вот ассоциация тренеров по фигурному катанию на своем последнем совещании просто настаивала на том, чтобы спортсменов переправлять исключительно на поездах, вот, ну, то есть наземным транспортом. Как сейчас с этой ситуацией обстоит дело?
3: Ну, ты знаешь, Саша, ситуация, конечно, неординарная, очень сложная, действительно, вот эта транспортная, но дело в том, что зачастую чемпионаты, скажем, мира, Олимпийские игры проводятся на других континентах. Ну, тоже, что значит на других? Значит, допустим, в Азии, на других для Европы, допустим, для Океании. И, конечно, я с трудом представляю себе, как мы, допустим, с тобой бы... Хотя с тобой я представляю, как бы мы ехали, скажем, на чемпионат мира в Японию на поезде там Москва, Пекин, Дакар, Париж и обратно. Вот, ну... Понимаешь, дело в том, что у тебя вообще бы не было проблем, твою бы станцию бы взяли, ты бы говорил бы с поездом.
1: Конечно, да.
3: А я пока доехал бы, я вообще уже, наверное, ноги бы в коньки даже забыл бы, как засовывается. Вот в чем проблема, понимаешь? Поэтому все равно в Японию лететь придется лететь.
1: Угу.
3: И вот тут ассоциация тренеров, сколько бы она ни собиралась, кто поедет поездом, тот сам понимаешь.
1: Да, да.
3: Вот, вот. Сложный, конечно, вопрос. Или как, например, поехать на поезде в Нью-Йорк? Ты, например, себе представляешь?
1: Ну, можно не обязательно на поезде, можно проплыть на судне потом.
3: На каком судне?
1: Ну, на каком-нибудь с трубой, из которой идет дымок.
3: Да, а рядом там где-то маленький каток, на котором можно каждые 15 минут подкатываться, да, допустим?
1: Конечно.
3: Ну, конечно, если ты, Петр, но тут все дело в Петре Капитоновиче, потому да, что мне, если он кольнется на это приобретение, то нет проблем.
4: Зачем?
3: А так...
4: Зачем? У нас же есть это, конверсия. Вот эти все дебильные авианосцы, которые никому не нужны, это же идеальное поле для заливки льда.
1: Ты... То есть вы имеете в виду аэродромы все вот эти заливать?
3: Нет, нет, авианосцы. Корабли.
4: Ну вы же в армии не служили, я вам расскажу, что там вот такие есть кораблики, на них шоссе довольно широкое. То есть если шоссе залить, то будет каток.
1: Тогда они крутиться не будут. Вы что-то они... путаете, Петр Капитонович.
4: Ну мне видней.
1: Ну вообще да, вам, собственно, видней. А скажите, вот я обращаюсь к обоим нашим гостям. Я знаю, что, например, все нынешние военные, они в детстве играли в солдатиков. Все нынешние, так скажем, домохозяйки и матери играли в дочки-матери. А вот ходит слух, что все фигуристы и люди, занимающиеся фигурным катанием, они играли в фигуристов, то есть в тазик наливали воды, замораживали в морозке, доставали и вот катали на них самодельных человечков всячески, вот часами могли этим заниматься. Это правда?
3: Да, совершенно верно, Саша. Это именно так и было. И, в общем, это, да, это вот первые шаги, скажем, в фигурном катании. Я тоже заливал там и лужи там, и в холодильнике там, и мама ругалась иногда от этого там было, и это же все тает, и там лужи, ну что поделать, но сын фигурист, ну, приходится мириться. Ну, да, это именно
4: кстати,
3: так.
4: Кстати, сейчас это уже заменено компьютерными играми, потому что у каждого ребенка есть Денди, он может покататься на экране своего телевизора, к сожалению.
1: Почему к сожалению?
4: Ну, живой лед все-таки, когда ты щупаешь руками, это совсем другое ощущение. Попробуйте как-нибудь, Саша.
1: Ну что же, послушаем небольшую композицию.

0: Напоминаю тем, кто только что подключился к розеткам, через которые ведется трансляция. У нас в гостях мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 96-го года по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Вы можете задавать вопросы Игорю по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Самуил Борисович.
0: Здравствуйте.
1: Вот такая проблема. Жалко, что мы не затронули сегодняшней беседе. Ведь общеизвестно, что та же, собственно, Роднина и Зайцев были выдающимися токарями и фрезеровщиками. Годы застоя подъем фигурного катания был основан в первую очередь на искусственной обработке вот такими, собственно, мастерами своего дела металлических изделий с помощью коньков. И только после этого вот их, так сказать, труды выносились на всеобщее обозрение, на международных чемпионатах и так далее. Что-нибудь об этом, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, Игорь, я этот вопрос у меня в голове вертелся, вот очень близкий к вопросу нашего радиослушателя. Вот, например, взять сейчас там всякие гонки, Формула-1, да, там практически у каждого спортсмена, так сказать, свой автомобиль, своя покраска, свой какой-то там, свои какие-то прибамбасы. Вот что касается фигурного катания, сейчас это не проблема. Купить хорошие коньки там и, например, нарисовать на самом ботинке портреты всех своих родственников или любимой собачки, это там, или там что-то такое, что нравится, там какую-то картину, репродукцию, да. Вот. Но во времена, когда вот катались Роднина, Зайцев, коньки были проблемами, и действительно спортсменам приходилось самим себе ковать, вытачивать с помощью знакомых. Вот эти коньки даже существуют в единственном экземпляре некоторые. Вот. Как ты считаешь, вот эти изменения, которые сейчас произошли, когда ты пошел да купил коньки, но сам-то не приложил, даже молотком не ударил, хорошо ли это или плохо? Прокомментируй, пожалуйста.
2: Трудно мне однозначно ответить на этот вопрос, но, в общем, я считаю, что, конечно, хорошо, когда спортсмен сам кует свои коньки, а потом он лучше их чувствует, и они, и это как эксклюзивный, и, значит, материал, они более прочные, более водоморозостойкие, и, конечно, они могут служить ему бесконечно долго. Пойти купить, значит, в магазин, но это будет какой-то такой серийный вариант. Конечно, может, они тоже неплохие, но, конечно, это не то, вот, что было раньше, вот когда катались спортсмены выдающиеся, и они сами вот были хорошими токарями, фрезеровщиками. То есть я, конечно, вот предпочитаю, чтобы вот было все-таки так, как раньше.
0: Причем ведь тут нужно еще сказать, что от массы спортсмена, от его роста зависит ширина.
2: Конечно, длина. Ширина и заточка, и насколько выдвинут зубец. И, то есть,
0: и это количество зубцов.
2: Количество зубцов, безусловно, высота стойки и ширина вот этой вот самой поверхности, которая прикручивается на подошву ботинка. Все это надо рассчитывать, все это очень важно. И, конечно, когда спортсмен сам разбирается в этих вопросах и сам, так сказать, создает для себя удобство инвентаря, это, я считаю, очень большое преимущество, и это хорошо.
0: А скажи, пожалуйста, вот за, ну, если взять средней длины спортивную жизнь, то есть жизнь в этом спорте, вот существует ли статистика износа коньков? Ну, вот, вот сейчас ты достиг вот такого звания, как серебряный призер чемпионата Европы, там, 96-го года. Вот сколько пар коньков ты уже стер до подошвы? Ведь есть же такое там понятие, что типа стер коньки до подошвы.
2: Ну, раньше, конечно, такое понятие имело место быть, когда был вот именно дефицит, проблема с тем, чтобы достать коньки, и детишки действительно были вынуждены кататься чуть ли не до подошвы. Сейчас, слава богу, уже ситуация изменилась. Ты правильно заметил, что, в общем, пошел и купил. И на самом деле не надо катать лезвие до подошвы, потому что, в общем, они по мере того, как они изнашиваются, они все-таки меняют форму, меняется, значит, и желоб вот этот, который между ребрами, и они уже перестают отвечать тем требованиям, которым необходимо. Короче, просто надо коньки менять чаще, как только вот начинаются вот эти все изменения серьезные с ними происходить, потому что сейчас существует конек, значит, идет лезвие, и в конце идет где-то 6-миллиметровый закаленный, специальный закаленный слой стали для точки. И вот как только этот слой заканчивается, конек практически перестает терять точку, то есть он тупится через 2 дня после заточки, и, в общем, это уже можно выкидывать, такие коньки. То есть как только слой сточился, а это где-то за, скажем, там 12 точек, практически слой стачивается, и приходится коньки менять.
0: А вот, собственно, как бы серьезные музыканты, по-настоящему серьезные музыканты, они меняют струны там чуть ли не после исполнения каждых там 3 песен, им подносят гитары с новыми струнами. Вот. А я знаю, что сейчас практикуется даже, как бы существует соревнование по, так сказать, длительному фигурному катанию. Выступление длится не там 4 минуты, а там по несколько часов катаются люди, и вот у них, как на Формула-1, походы, это тоже входит в, так сказать, спортивные состязания, смена, так сказать, ботинок, то есть происходит, он там едет там на одном, значит, на одной ноге, а рядом, значит, люди, вот тех обслуг, быстро ему отвязывают, привязывают новый, на другом вираже следующий, вот смена, то есть как бы, вот.
2: Ну, в общем, да, существуют сейчас уже такие выступления. Это действительно тяжело кататься на одном и том же коньке, скажем. 5-6 часов, то есть надо менять.
3: Но, кстати, существует еще такая форма утилизации коньков, как, ну, для не очень материально обеспеченных исполнителей, как наварка. То есть, подобно автомобильным шинам, наваривается вот эта 6-миллиметровая прослойка, которую потом затачивают. Так что вы можете дешевле обойтись и не менять коньки полностью.
0: Ну, а, кстати, вот, что быстрее, ведь изнашивается, то есть, конек или ботинок, потому что бывает, что, например, ботинок износился, приходится к коньку пришивать новый ботинок, вот, и вообще форма ботинка, я, например, знаю, что многие вот выдающиеся спортсмены, как бы, они любят на кроссовки нашивать, некоторые даже вот на, вот дамы, да, на изящную туфельку с каблучком приделывают коньки, ну, вот, привыкли они так, нога лежит только в туфле-лодочке, а некоторые на шлепанцы.
2: Ну, в общем, да, это все очень индивидуально, и иногда ботинки, допустим, изнашиваются раньше лезвия. Но в основном, конечно, это лезвие. А обычно это все вместе как-то меняется. То есть спортсмен откатался, скажем, сезон или два на этом инвентаре и меняет и ботинки, и лезвие одновременно.
0: А все это идет как в музей?
2: Ну, в музее, с аукционов продается этот старый инвентарь выдающихся спортсменов. То есть, ну, разное применение. Или передается, скажем, там, по, так сказать, по наследству, там, более молодым, перспективным фигуристам.
3: Кстати, ну, да. Саша, извините, я хотел вернуться к вопросу о скорости, потому что он вас, я помню, заинтересовал. Конечно. В начале передачи. Теперь, в принципе, каждый желающий, который сможет себе подобрать ботинок по размеру, сможет ощутить ту скорость, которую, например, вот наши игры испытывают во время своих наиболее крутых виражей. То есть на каком-то большом пространстве, обычно на озере, как говорится, на пленэре, заводится специальная машина, которая очень быстро ездит, и желающий человек, заплатив определенную сумму, может, зацепившись крючком за эту машину, на конечках просто вихрем промчаться вот по этому озерку и даже может предварительно заказать какие-то виражи. Ага. Так что вполне вы можете прийти тоже на такой каток и попробовать.
0: А вот вопрос к Игорю. Игорь, действительно, как бы ведь вот вас учат и даже заставляют просто всячески чувствовать, контролировать скорость. И я вот вижу, вот вы с собой тоже вот принесли вот ваши коньки. И вот у них вот в левом я вижу вот вмонтирован спидометр как бы. А вот что это в правом за счетчик обычного автомобиля, там скорость вращения двигателя, а вот как бы, или это тоже спидометр зачем?
2: Нет, это счетчик, который показывает общее количество оборотов, выполненных там в единицу времени, скажем, там в минуту, или как ты его настроишь, или за программу, или за тренировку, или за час, или за полчаса. То есть это зависит от того, есть такие универсальные счетчики, которые переключаются в единицы, различные единицы времени.
0: Они это вот затем... под каблуком я вижу, да?
3: Кстати, Игорь близок к преодолению так называемого звукового барьера, ну, мягко говоря. То есть он может, если будет целенаправленно в этом ключе работать, то будет вертеться быстрее, чем человеческий глаз способен будет это воспринять. Вот. В принципе, я думаю, к концу столетия этот такой барьер можно преодолеть в 2.5 раза будет людям, которые с детства будут этим заниматься. Но я боюсь, что пострадает чисто художественная сторона катания, потому что все будут крутиться и вертеться, а...
0: Видно, этого не будет.
3: Долго. Нет, просто они не будут музыку слушать, не будут ходить на балет и радовать нас художественным исполнением фигурного катания, которое мне так нравится у Игоря.
0: О, как... Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Игорь. Здравствуйте. Игорь, милый человек, доброй ночи вам, чистого эфира. А я вам мешаю сегодня, по-моему, второй или третий раз. Это из города Калининграда, нашего подмосковного, Лебедева Наталья Всеволодовна.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кстати... Ой, сейчас. Минуточку. Петр Капитанович рядом?
5: Что?
4: Петр Капитанович рядом с вами?
5: Конечно.
4: Он слушает?
5: Да.
4: А можно ему вопрос подкинуть?
5: Конечно.
4: Игорь, вы в пятницу были на концерте?
5: А на каком?
4: А на каком, я-то вас хочу спросить. Вы меня приглашали прям почти лично.
5: А, так вы...
4: Это все это я мотаюсь и болтаюсь и мешаю вам, понимаете?
5: Вы имеете в виду концерт вот в восточной музыке?
4: Да. Так, простите. Это я, та самая, Лебедева.
5: Так, простите, концерт-то будет 19 сентября, вы что-то перепутали.
4: Ну, я думал, что в эту пятницу, нет, потому что такая кипяченая я.
5: Нет.
4: А вот сейчас вот наслаждаюсь вашей передачей.
5: Нет,
4: вы меня в тот ночь-то помните, нет?
5: Ну, конечно.
4: Ну, слава богу.
5: Конечно, у нас же и видеосъемка имеется.
4: Да, тем более, слава богу. Ну, какой чистый эфир, Игорь. Я никогда к вам не могла прорваться. Видно, этих санитаров нам хорошо поставили сюда, работают чисто.
5: Угу.
4: Понимаете меня, да?
5: Да, конечно.
4: Я ничего не говорю, ладно?
5: Да.
4: Вот, ну, в общем, Петру Капитоновичу вопрос у меня сейчас.
5: Да, задавайте.
4: Петр Капитонович. У вас сейчас были вставки вот в этой передаче сегодняшней ночи, все гитарные сопровождения. Вы любите гитару, я уже это поняла, и я тоже самое. Вот когда я вам говорила, что музыку, которую я слушала этого товарища нашего, Кашпировского, она вся гитарная. Угу. Понимаете меня, нет?
5: Конечно.
4: Вот эта музыка, я уже надоела и Борису Алексеевичу. Борис Васильевич,
5: Борис Алексеевич. Николаевич зовут нашего президента. А? Нашего президента зовут Борис Николаевич.
4: Нет, я не про президента говорю, а который ведет передачу по пятницам на субботу. Ага. Борис Васильевич Алексеев, который ведущий. Помните его, знаете?
5: Ну, да.
4: Я ему тоже много-много раз насаждала, мне вот говорили, ну кто же это, кто композитор этой музыки, все время у него спрашивала, кто исполняет. Но он как мог, мне все-таки ответил. Поэтому это... Это я вам сейчас рассказываю, что знаю, два слова, только все, больше ничего не знаю. Короче говоря, он даже мне сказал, это то, что эту музыку, которую Кашпировский играет, ну, сопровождение его, это чуть не наши московские цыгане исполняют даже. В общем, с ним связь поддержите, он вам все расскажет. Я не могу сейчас выговориться вам полностью.
5: Ага.
4: А композитор это, по-моему, Южная Америка. Мне кажется, Боливия.
5: Нет, это не Франциско композитор.
4: Франциско Гоя, короче говоря.
5: Франциско Гоя, да.
4: Да, знаете, да? Вот да. Это его музыка-то звучит.
5: Ага.
4: Поэтому он так упорно. Я Кашпировского так же ненавижу, как и люблю, понимаете? Вот он мне дал вот эту музыку, я на ней живу, это мое лекарство.
5: Угу.
4: И
5: спасибо.
4: Сама я от него еще одну установку имею. Вот к Кашпировскому приехал телевидение снимать его передачу домой.
5: Угу.
4: И надо было ему там что-то помочь, он попросил, собственно, сына помочь ему. во время этих съемок. И сын ему отказывает. Угу. Он так возмутился, Кашпировский, говорит, вот видите, просить, говорит, лучше сдохнуть. Угу. Вот такая установка у меня от Кашпировского досталась, я с ней тоже так же живу.
0: Спасибо.
4: Никого стараюсь не просить.
0: Спасибо вам за звонок.
4: Ага. Ваши... Ну, то, что это Франциско Гой, это однозначно точно. Борис Васильевич Алексеев вам, наверное, все доскажет. Но эту музыку даже можно взять для Игоря. На катании.
0: На катании.
4: Она такая, музыка успокоительная, понимаете?
0: Обязательно. Да, спасибо, спасибо.
4: Ладно,
0: спасибо.
4: Я очень много говорю, извините, пожалуйста.
0: До свидания. Спасибо. Ну что, ваши действительно счастливые люди, которым вот так можно взять и дать установку. То есть, видите, конечно, Игорь, вот человек, можно сказать, побывал, так сказать, в организме зомби. Ну вот, представьте, вот, дали установку. Вот, причем, как бы, я считаю, что все-таки фигуристу несподручно давать установку своим зрителям. Да?
2: Я думаю, да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро.
0: Доброе утро.
6: Я вот пенсионер же, старенький.
0: Угу.
6: И слушаю вас с наслаждением. А вот хочу предупредить о профессиональном заболевании фигуристов. Вот с вестибулярным аппаратом что-то плохо бывает у них. Они же много вращаются, нагрузка большая на вестибулярный аппарат. Так, а вот который возле пивных парьков валяет, так это же, может, бывшие эти фигуристы.
0: Вы знаете, действительно, тема интересная.
6: Тема интересная, ребята.
0: Спасибо.
6: Вот, и еще что, а вот сейчас же используют всякие допинги, а вот искусственный гироскоп не применяют, ребята, не вшивают себе там под кожу.
0: Угу.
6: Для устойчивости.
0: Спасибо. Спасибо за...
6: Успокойся, ребятки, называй
0: счастье. До свидания. Вообще, действительно, вот логическая мысль достаточно такая промелькнула у нашего радиослушателя. Вот как бы, вот, может быть, действительно фигуристам имеет смысл, ну, уж не обязательно в организм, а куда-то в области коньков или там в костюм вшивать нечто, чтобы, так сказать, сделаться похожим на неваляшку. Ну, типа так сокинулся на бок и сразу отпружинил, бум, и дальше встал. Ну, во-первых, от травм это убережет. То есть, единственное, нужно выработать инстинкт какой-то или натренировать так фигурист, чтобы он не подставлял руку, иначе, может быть, быть слом. А наоборот, когда чувствует, падает, руки прижал к корпусу, так, ум, и отпрыгнул. От асфальта этого ларьков, которые... А, и вот от льда этого. А?
2: Ну, в общем, я что могу сказать? Это достаточно перспективная идея. Я знаю точно, что на сегодняшний момент ни у нас, ни в западных странах она еще не использовалась. Вот за гироскопом, с зашиванием гироскопа. Я вот зашивание другого плана, они, в общем-то, как сплошь и рядом встречаются, там, скажем, с бывшими, я не знаю, там, фигуристами или хоккеистами. Вот у ларьков, которые... Им однозначно необходимо вот это зашивание.
3: Но это уже вчерашний день, кстати. Обычно это просто рентгеновское сканирование на стадионе и возле асфальта. Не нужно ничего вшивать. Все делается с борта. Сейчас технология позволяет. Так что вот, перспективность этого направления очень сомнительна. У нас все уже можно делать. Вот. Зачем вы, кстати, покачиваете мой стул?
0: Нет, это не я, это Прохор там очнулась и лазит. Вы не обращайте на нее внимания. Я хотел сказать, что действительно какие-то внедрения в скафандр, они вредны. То есть, если... Поэтому как бы взрез кожицы Тушкиной, это не всегда, в общем-то, умный поступок, даже ради искусства, понимаете. Вот.
2: Но, тем не менее, иногда определенные спортсмены идут на попытки такие вот влезть
0: в организм.
2: Да. Даже учитывая сложную экологию.
0: А скажи, Игорь, я знаю вот совершенно недавно, что пытается учредить новый олимпийский вид спорта, так сказать, катание, фигурное катание на четырех конечностях. Это когда еще одеваются коньки и на руки. Это дает, во-первых, возможность больше манипулировать телом своим и выглядит, говорят, красивей. Вот не предлагали ли тебе этим заняться? Или вообще что ты слышал об этом направлении? Насколько оно перспективно? Ну, причем там даже, извини, что я проложу, там даже конек, я вот видел, закрепляется еще между лопаток один, чтобы он мог так бочку там давать. Как ты считаешь это?
2: Ну, вы знаете, мне, к сожалению, пока не предлагали заняться этим видом искусства, но я знаю, что отдельные уже люди работают над такими вот программами и над созданием вот этого специального межлопаточного.
0: Межлопаточный конек, да.
2: Да, конька.
0: Он и такой формы имеет хитрую, чтобы переворот.
2: Да, именно, он не такой ровный, как, скажем, коньки, которые одеваю я. Опять же, таки коньки для рук, они отличаются кардинально от коньков для ног.
0: Ну, конечно, они меньше. А вот тут еще нужно сказать, что как выпускают фигуристов на сцену. То есть вот эта вот штука деревянная, прорезь в борту, да, такая, ну, типа, чтобы он выходил.
2: Ну, это как дверца, да.
0: Как дверца. Вот там дверца, она как бы лед покрыта туда дальше. И открываются специальные шторки, и спортсмен уже так под ускорением небольшим, мягким выезжает. Вот, ну, как в народе называют, на карачках на лед. И сразу же с выезда, с первого такта музыки, вот он выезжает, должен сделать бочку такую, ух, на спине, и дальше уже идет вот выполнение программы.
3: Ну, кстати, вот это катание, оно перспективно, и, в принципе, с развитием интеллекта оно похоже на четырехмерные шахматы, которые уже внедряются среди шахматных школ. Для
0: ну, кстати, шашки
3: детей.
0: Тоже.
3: Да, и шашки, нарды, и даже вот четырехмерный преферанс тоже встречается, хотя еще небольшое количество любителей имеется вот у нас в стране. Так что
2: я думаю, что это имеет будущее.
3: Мы сыграем как-нибудь,
2: это перспективно, да. Саша, ты абсолютно прав, уже существует такое направление в фигурном катании. Вот это даже не четырехногое катание, а пяти, вот этот учитывая межлопаточный конек.
0: Да, очень важный. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года по фигурному катанию среди мужчин одиночное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете общаться с ними по телефону 203-19-22. И звонки поступают. Слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
7: Я вас сейчас очень внимательно слушаю. Игорь Пашкевич, вы же мастер спорта?
0: Да.
7: Очень приятно.
0: Вы мастер спорта?
7: Нет, я мастер спорта по карате. Мы четвертый дан.
0: Угу.
7: Черный пояс. Дело не в этом. Я же вам звонил, когда сильно заплакал, понимаете, просто нервы не выдерживают.
0: Угу. Да-да-да, говорите.
7: Одну минутку. Ребята, простите, пожалуйста. У меня к вам большая просьба. Волков скончался.
0: А, ну да, да, мы говорили об этом.
7: Я просто прошу вас повторить. Волков, когда скачался, и при какие обстоятельства?
2: Волков? Ну, спасибо за звонок. Волков скончался... Сейчас скажу, это было уже 6 лет назад. А... Вы, наверное, имеете в виду Сергея Гринькова, который скончался вот полгода. Нет, это уже почти год назад, 10 месяцев назад. Именно во время тренировки.
0: Ну да. Ну что, следующий телефонный звонок. Хотя вот мне как-то кажется, может быть, я немножко не прав, но как бы занятие таким искусством, как карате, оно подразумевает под собой серьезный еще тренинг, который... не должен позволять вот так вот расслабляться, особенно если как бы...
3: Наоборот, это умение расслабиться в нужную минуту.
0: Ну, вам
3: видимо, она пришла.
0: Эта минута настала. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Я вот хотел поднять тему такую реабилитации спортсменов после каких-либо травм или увечий. Ну, или каких-то обстоятельств, которые их вынудили на время оставить занятия спортом.
0: Ну, вот, например, беременность может.
8: Ну да, например, вот у меня Ну, беременность, конечно, тоже. Об этом уже говорилось. А у меня есть знакомая, которая была, ну, в свое время фигуристкой. И потом ей по причине там, ну, по материальным соображениям каким-то, то есть пришлось оставить это дело. И она устроилась там пуховиками что-то торговать, там что-то такое, стал там окорока вот кушать там обильно. Это совершенно серьезно.
5: Ну, мы верим.
8: И ее очень сильно, ну, раздалась вширь.
5: Ну, как Волга.
8: Да.
5: В полноводье.
8: Вот. И Александр, просто ей, ну, необходимо какое-то, ну, средство для похудания. Может, вот в магазине отмазка есть вот. Дело в том, что она...
5: В магазине отмазка сейчас поступила новая партия целлофановых пакетов для бега. То есть женская тушка упаковывается в целлофан, и потом вот особь эту гоняют, вот, так сказать, по специально отведенному месту в течение долгого времени. Вот, а потом вот как бы происходит пропотевание эндогенное, активное. Вот, это единственный такой метод, на мой взгляд, действительно серьезный, потому что все это Гербалайф, они все-таки обогащают каких-то людей.
8: Ну да.
5: А мы же против этого.
8: Ну, даже я слышал, что вот перья вырастают у людей.
5: Перья вырастают там в подмышечных областях прямо.
8: Ну так она, вот знаете, в магазине на диване заказала себе тренажер вот Аплекс.
5: Uh-huh.
8: Ну вот, может, видели рекламу там, негр.
5: Так и качает, а пузо такой,
8: что... Такой штуки. давит на пузо.
5: Да, да.
8: Причем говорит, что ему нравится это дико. Просто безумие. Но тогда все заказал Аплекс, ей тоже нравится. Она вот ходит, давит вот, когда в Коньково едет на метро. Там же метро давит прямо. Ей, кстати, тут же место уступает. Она еще с этим, с тюрбаном там, со своим, с этим, с мешком, с пуховиками там, со всеми делами, с этим.
2: А она садится, а тоже продолжает давить, да?
8: Да, да, и причем даже вот из вагона полностью люди выходят, то есть освобождают весь вагон ей.
5: Спасибо
8: Александр,
5: вам, да.
8: Я вот еще хотел спросить вас, как бы, почему вот вас не слышно под дождем серебряным?
5: Ну, еще не время пока. Дело в том, что некоторые сейчас трудности с перемещением вот после того случая у меня. Вот. Но как только, так вот сразу.
8: Просто
5: нужно
8: очень...
5: реабилитироваться надо сейчас.
8: Очень просто. Мы любим вашу программу «В семье».
5: А, «В семье»?
8: Да.
5: Спасибо.
8: И не все могут слушать вот в такое позднее время.
5: Ну да, это типичная такая, скажем, семейная программа для прослушивания у камина.
8: Да,
5: кстати,
8: да.
5: В магазине «Отмазка» появились камины специальные, вот при свете которых вот очень хорошо слушается наша программа.
8: Да. Кстати, знаете, что вот еще сегодня случилось?
5: Что?
8: Вот в телевизоре, как вы сказали уже, шел «Плейбой».
5: Что было?
8: Ну, «Плейбой», вот передача
5: шел,
8: такая.
5: Да, было.
8: У меня просто ребенок смотрел, но я его прогнал, так как там, ну, началась ваша трансляция.
5: А, то есть меня стали тоже
8: показывать. Ваши программы, вот и ваших гостей всех. И там вот даже когда говорили про исторические всякие факты, ну, вот там из жизни великих там чемпионов различных там, знаменитых, вот, там вроде даже вы про Гагарина упоминали, вот это показывали все.
5: Да, конечно, трансляция прямая, она и сейчас идет, только уже по 8-му каналу.
8: Ну, да, да.
5: Но кнопку сегодня нужно нажать, вот сегодня нечетный у нас день, то есть нужно нажать 3 или 6 раз.
8: Я, кстати, видел даже рекламу вот ваших видеофильмов вот по телевизору.
5: Ну да, конечно.
8: Туда, вот даже в магазине на
5: диване. На лицензионных кассетах это все продается.
8: Можно заказать даже.
5: Конечно.
8: Так что прям привезут.
5: Привезут.
8: Да.
5: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
8: Всего доброго.
5: Да, и действительно, Игорь, вот эта проблема реабилитации, ведь бывает, что человек в одно прекрасное утро просыпается как Волга. Ну, вот он типа лег нормально, а проснулся как Волга. Вот что ему в данном случае делать? Вот и конек не налазит. Вот раздулся, понимаешь?
2: За одну ночь?
5: Ну, это как так утрированно, поскольку жизнь у спортсменов очень такая скоротечна, события очень быстро происходят, то там ночью можно считать и месяц. За месяц она раздалась и потолстела. С женщинами это часто случается, потому что экология. Вот. И там, я знаю, что там через поры жир выдергивают, есть такие операции такими щипцами, наматывают, там канаты такие. Вот.
0: Ну, она просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Вот сегодня такая, а завтра как Волга. Хоть под часы ложись на пятую койку.
3: Ну, бывает.
2: Я думаю, что Петр Капитонович на этот вопрос лучше ответит.
3: А в чем вопрос-то? Повторите.
0: Ну, если она как Волга, что ей делать?
3: Ей?
0: Да.
3: Искать своего Дуная. Ведь каждый человек имеет право на еще встретить свое второе одиночество.
0: А вот это вот со спортом-то?
3: Со спортом? Ну, опять же, сейчас же все развивается.
0: Ну, собственно, спорт... вам виднее. Да. Все-таки, действительно, вот мы еще не затронули одну тему, вернее, не обговорили ее. Сейчас мне пришла в голову мысль. Про коньки, про ковку коньков мы сказали. Так? Но вот сам пошив этих ботинок. Это же нужно обладать даром портного. Они могут жать, могут как-то что-то. Или это можно пойти заказать все-таки обычную обувь у хорошего мастера, а уже коньки самому как-то приделать.
2: Ну, можно купить коньки, скажем, в магазине, предварительно там их померив, попробовав, как они на ноге. Или же второй вариант — это сшить именно по слепку, скажем, твоей стопы на заказ. Есть такие фирмы, которые помимо серийных ботинок выпускают еще такие эксклюзивные именно для тебя, учитывая там особенности именно там твоего строения, скажем, стопы или каких-то там деформаций.
0: Так, как сажают и мелом обводят.
2: Ну, это достаточно примитивно, делают слепок.
3: Кстати, целиком, это фирма...
2: объем учитывает стопы и ширину.
3: Эта фирма в рекламных целях делает слепки, ботинки и коньки со слепков кинозвезд в Голливуде, вот на этих плитах. Когда вы туда попадаете, вы видите там нога Шварценеггера. То есть вы можете прям заказать у этой фирмы коньки, в которых мог бы кататься Шварценеггер.
0: Выступать Шварценеггер. Да. Ну, кстати, действительно интересная достаточно у них идея.
9: Радиостанция «Эхо Москвы».
0: И, так сказать, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подходит их к концу наша встреча с Игорем Пашкевичем и с его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Но прежде чем как-то нам уже расшаркаться, я хотел бы все-таки, Игорь, попросить тебя продемонстрировать свои вот выдающиеся качества как певца, потому что действительно вот фонограммы под свои выступления ты создаешь сам, и там и не Борис Николаевич в этом не участвует, и не француз бельгийский, француз никто, то есть ты только сам. И вот, чтобы как-то у наших радиослушателей не возникло никаких сомнений, может быть, ты что-то нам все-таки споешь?
2: Ну, давайте попробуем.
0: Ну что же, сразу говорю, что это будет фонограмма минус один, то есть фонограмму ты принес с собой, а голос твой будет звучать в прямом эфире. Так поет мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 1990 года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Все это по фигурному одиночному катанию среди мужчин. Игорь Пашкевич.

0: Да, я думаю, что вот эта композиция будет, так сказать, пользоваться успехом в Израиле, куда ты поедешь на соревнования. Ведь именно там ты, я думаю, будешь исполнять вот прямо непосредственно в момент выполнения программы.
1: Да, постараюсь.
0: Но, в принципе, если ты ее споешь так, как ты ее спел сейчас там, то, я думаю, тебе, может быть, даже предложат еще и какой-то контракт со звукозаписывающей фирмой, вполне возможно.
1: Израильский бизнес. Может быть такой, да? Такой вариант. Я вполне допускаю.
0: Очень бы хотелось в это верить. Ну и я со своей стороны, также со стороны всех сотрудников нашей программы и, так сказать, всех, кто слушал сегодня нас, желаю тебе, так сказать, достойно там выступить, чтобы показать им, наконец, что, дескать, где что и кто вообще. Кто где. Вот. И, так сказать, желаю действительно там тебе занять самое высокое место.
1: Спасибо.
0: Вот. И также благодарю Петра Капитоновича за то, что он сегодня, так сказать, устроил нам встречу с тобой. Благодарю всех наших радиослушателей, ну и все такое прочее. Расшаркиваюсь.
2: И наша встреча продолжится вот сейчас уже без участия наших слушателей.
0: Да. До свидания.
3: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направления, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс, но в двух всего. Одна на метро Проспект Вернадская, другая на метро «Спортивное». Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Просто приходит почему-то мне это странно, много писем достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. И, в общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь сделать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй.

0: тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят и вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? Мне такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежды». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Ссылки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот. Она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала добу, потела в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это

0: не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу, вернемся немножко в прошлое, в самый первый фестиваль «Надежд», группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
1: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. 2 сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотографии там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете, но... Сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
0: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать 2 вещи в Доме радио. И эти 2 вещи пошли, правда, не на Советский Союз, они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб «Юту». Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне, что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
1: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
0: Геращенко?
1: Да.
0: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
1: Mm-hmm. То есть она женщина?
0: Это, по-моему, он. Он защитник. Я не знаю, как она.
1: Нет,
0: она...
1: тут про Геращенко она справа. Ну ладно, значит, не знаю.
0: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
1: Но он, видимо, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям...
0: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги что. Чужие, свои в том числе. Хороший защитник.
1: Ясно.
0: Вот. Ну вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
1: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от 2 журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях, на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
0: Затронем...
1: Я как Сталин сказал, ты заметил?
0: Заметил.
1: Вот, вот прям с такой, ну, не то, что интенционно, а вот...
0: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
1: Ну, также да. Обникивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
0: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, да, одеколончиком смазать, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
1: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
0: Ну там. Да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
1: Подрисовывает слегка.
0: Подрисовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше, на следующий космический цикл.
1: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришло в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные, никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
0: Я думаю, что все могут назвать. Да. А у Маргариты Пушкиной только что написано по этому поводу песня. Называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
1: А, ну вот из этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», «Фестиваль ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
0: Есть, есть. Хотя бы даже, может быть, не играть, просто вот, понастраиваться
1: да.
0: немножко.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
1: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, оно упало.
0: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
1: Там нет, дело не в этом. Просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть, может быть, записан там этот мини-диск на ремонтированную деку, или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как-то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
0: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
1: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка». Не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вреден интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый Чапаев.
0: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
1: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
0: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
1: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается «По выходным», почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь с вами на посту. Что касается орудия, что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь, у меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. «Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева». Сейчас далее. «Изрыгнулась сентенция, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать?» Интересуется Протагор.
0: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы Паук, у которого Медведева увела Борова. Паук комментирует это везде, где только может, так сказать. Читать и слушать это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, Паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
1: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно, ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
0: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
1: Безусловно. Так, что тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же... Вот, пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе, архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые»?
0: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали два или, может быть, даже три концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
1: Ну что, дальше вернемся к обзору.
0: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд», и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум три девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. Две двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки, так сказать, не двойки, тройки, обозначают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая имеют музыканты нашего фестиваля, она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией, хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором, очень, так сказать, серьезно, солидно, тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24-й день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
1: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза, мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда под окна нашей радиостанции. Затем музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи. В следующий раз снова Володя будет в гостях с новыми записями.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: по воле, по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это «Звуки Му». Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать, понимаете? У меня сейчас дома-то нет. Ничего нет, да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь. Если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится. С моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монморанси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот когда будут концерты, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9. А билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я вот тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Так, от Алексея вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день — это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущей невесты, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии, это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны, ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых, заканчивающиеся ревностью, значит, более знакомых и какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта, они нам жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщайтесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще, это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки. Да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Привет. У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, вот, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири,
0: угу.
1: Там Маруси,
0: угу.
1: Вот, Чертиковы и прочие. Вот, договорились между собой искоренять, как бы, из нашего эфира, из таких, значит, кассет.
0: Ну, я понял. Подобного. Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, ну, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, ну, вот как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, как вот, знаете, лопата в руках дворника, вот, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать-то вот с музыкантами? Вот это, ну вот, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, ну, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, ну, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое? Вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитать про опоссум. Я же чего, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans, вот, пожалуйста, слушайте, это как раз группа Swans, то есть лебеди в переводе с нашего алтайского языка. Саша, ты... Сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН, ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется, ну, я даже открою вам секрет, $80,000, это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля, тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, с ума сошли. Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, и где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересует Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю как-то в Политехническом музее концерт. Ну, вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найка Борзова я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество. Ну, представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю. Скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал, и отсюда же связь вот с иногородним. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке, у нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка, я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, и что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что далее. Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто. А еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что я с 5 до 6 я буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку via скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, а после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.laertsky.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. «Что делать, когда закончится передача?» – спрашивает Сергей. Ну, Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает, понимаете? И мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором вот этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3 все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс вот перевода всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я, опять же, еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.
1: Лучше Монморанси в руках, чем обоз

0: сегодня 30 октября 2000 года. Ну, в общем-то, даже, как вы уже понимаете, не сегодня, а вчера был этот единственный праздник в году, этот день, которого многие ждут, круглый год ждут, находясь в экспедиции в Якутии, охотясь на северного оленя, в общем-то, где ни попадя, купаясь на Карибах, отдыхая, в общем-то, с девками в бане или стоя на своем боевом посту с автоматом Калашникова, все ждут этого дня. Этот день автомобилиста. Да, уважаемые друзья, вчера, 29 октября, был этот самый день. И наша сегодняшняя программа будет посвящена им. Им, людям, которые водят, создают и возят. А сегодня у меня в гостях по этому поводу тоже человек, автомобилист, автолюбитель, Кирилл Всеволодович Немоляев. Здравствуй, Кирилл.
1: Доброй ночи, Александр.
0: И вот ты знаешь, о чем я думаю? О чем я думаю, глядя в это бескрайнее небо? Вот ты понимаешь, что бы ни происходило вокруг, птицы несут яйца, из яиц вылупливаются птенцы, вырастают, скрещиваются, снова несут яйца. Происходят войны, Алжир, Ирак. Ирак, Иран не поделят нефтяную скважину. Депутаты обсуждают, да? А ведь они возят, несмотря на это, они возят. Они ездят туда-сюда, я бы сказал, даже, в общем-то, мечутся. Они включают поворотники, не включают, и эти туда же. И эти туда же.
1: Проблесковый маячок.
0: Да, радиатор. И я хотел сказать, что на нас, простых москвичей, простых граждан, вот эта, казалось бы, иногда раздражающая суета на самом деле оказывает очень благотворное влияние. Давайте представим себе, что в какой-то миг по необъяснимой причине исчезнут с улиц наших городов ЖК, железные кони, улицы станут пусты. Вот это тишина, которая наступит сей же час, я бы даже сказал не сей же час, СЧ сокращенно, а сей же миг, сокращенно СМ, она будет тревожить гораздо больше, нежели когда ты сидишь в пробке и рядом тоже даун в пробке.
1: Это будет такое достаточно тоскливое состояние, отсутствие движения, ведь все в мире движется, правильно?
0: Безусловно, безусловно. Наши улицы будут выглядеть как русло пересохших рек. В конце концов, на этих замечательных асфальтовых покрытиях, которые, вернее, кожу которых не будут ласкать мягкие руки автомобильных
1: шин. Прекрасно.
0: Да, начнут, в общем-то, появляться бугры и трещины, города развалятся. Понимаете, те, кто призывает назад на коня, они говорят, да, ну, так называемые автоконсерваторы, сокращенно АК, они, конечно, в чем-то, может быть, и имеют, так сказать, право на свое мнение, да, ток-цок-цок, ток-цок-цок, цок-цок-ток, цок-цок-ток, да, но это экология, но зато шлеп, зато ты идешь, поскользнулся, да, куда там, да, лучше уж и не ходить. Почему? Потому что мчится, и ты не идешь. Чем нежели ты идешь, и а что там цок-цок-цок, и сколько ехать?
1: Не, ну, безусловно, прогресс, понимаешь, прогресс, он приводит к модернизации, к усовершенствованию и в результате к тому, скажем так, что мы сейчас имеем, то есть как бы вот автомобильный транспорт.
0: Правильно? Я хочу еще сказать, что сегодня в гостях у нас должна была быть Валентина Ивановна, господи, но пожилая автолюбительница, которая, в общем-то, еще в те давние годы возила УАЗ 60-й. Вот нынче уже пересела на «Газель». Вот буквально вчера до нас дошла печальная информация, что, в общем-то, вместе с «Газелью» упала с моста и почила в БОЗе, поэтому не смогла участвовать в нашей программе. Мы очень хотели, чтобы реально был такой профессионал-водитель, причем профессионал-женщина-водитель в нашей студии сегодня. Но, увы, увы. И будем надеяться на то, что профессионалы-водители и водительницы, в общем-то, будут нам звонить. Вот. Но прежде всего, конечно, нужно затронуть тему производителя. На чем могли бы перемещаться мы все, не будь их, которые, в общем-то, так называемые рудные. То есть рудные унткопуны. Дело в том, что без их

0: цепочку по горошинкам. Итак, начнем. Видит ли отбойщик, рудняк или, попросту говоря, лопатка, ну, как человек-лопатка, результат своего труда? Знает ли он, в каком процентном соотношении будет в дальнейшем распределена в экономике его страны добытая им горстка ЖР, сокращенно железная руда? Может ли он участвовать в этом распределении? Например, сказать, вот этот кусок добытой мной руды живой, если из него сделают шаровую?
1: Шаровую?
0: Да. То ездить оно будет долго и не сломается. Из этого куска теплого железа, согретого моей МР, это означает мозолистой рукой, нельзя делать, меняешь, пулю. Нельзя. Имеет ли право сказать так лопатка, Кирилл?
1: Очень тонко и в то же время глубоко. Мне кажется, что все-таки стоит, Александр, говорить сегодня о проблемах более, что ли, близких для автолюбителей. На более насущных проблемах, которые окружают нас. Вот не кажется ли тебе, что вот то, что нас окружает, то, что происходит сегодня, и вот на дороге буквально вот 15 минут назад.
0: Это было, и... конечно, неприятно и страшно. И самое главное, извини, что я тебя перебил, это шокировало меня настолько, что голос мой до сих пор дрожит. Мы даже не будем рассказывать, что произошло, чтобы не волновать наших радиослушателей, особенно пожилого возраста. Потому что они могут прильнуть, понимаешь, и простыть.
1: Так вот, мне кажется, что в такой день стоит поговорить все-таки более о том, что вот с какими проблемами реально могут столкнуться автолюбители и сталкиваются уже. И вообще, стоит ли сталкиваться в такой ситуации с чем-либо?
0: Да, имеет ли смысл, в общем-то, тратить свою энергию на столкновение? Но сразу бы хотелось немножечко объяснить, что мы не будем затрагивать такие ставшие уже банальными темы, как, в общем-то, отвоз автомобиля на штрафную стоянку, да, езда в нетрезвом виде и все вот это. Мы хотели бы обсудить аспект взаимоотношений человека и автомобиля. Ведь не секрет, что многие-многие наши граждане любят автомобиль как живое существо, как собственную дочь, да, там, или сестру, к примеру. А многие говорят о нем как куски железа, как, дескать, ну, кусок железа. Но есть еще третья небольшая категория, которые на людях говорят о своем железном коне, что это кусок железа, но оставаясь с ним наедине в гараже,
1: то есть за глаза, как бы.
0: Да, да, да. Мало того...
1: Существует ведь такое, как бы, ну, как бы примета. Никогда не говорить плохо об автомобиле, не в присутствии автомобиля.
0: Конечно, конечно. Мало того, все мы, наверное, простые граждане нашей страны, заметили, что в последнее время участилась такая тенденция вешать на окошки автомобиля объявления об их продаже. Это принято у нас в Европе, принято, в общем-то, во многих западных странах. Но поймите, поймите, люди, которые там живут, они слушают Бритни Спирс, вот, и кричат это, они кричат «Вау!». Исходя из этого, они и сами являются, в общем-то, ну, в какой-то степени неодушевленными предметами. На наших российских дорогах вешать на своего пока что коня, от которого, собственно говоря, зависит твоя жизнь, объявление об его продаже, это просто преступление.
1: Предательство по отношению
0: к коню.
1: К коню.
0: Да, безусловно. И поэтому мы сейчас, в общем-то, выносим на обсуждение в Государственной Думе проект, запрещающий таким образом проводить рекламную акцию продажи автомобиля. Во-первых, ну, конечно, вы можете сказать, то есть, что, дескать, кто там этим будет заниматься, почему и в чем причина, да? Истинную причину мы вам с Кириллом Всеволодовичем, в общем-то, обозначили только что. Вот. Но чтобы донести это до мозгов парламентариев, мы, скажем,

0: так написали проект «Законы проекта», в котором пояснили, что эта тенденция опасна. Почему? Потому что сейчас он вешает объявление о продаже автомобиля на свой автомобиль. Завтра он начнет вешать эти объявления на свою другую частную собственность. То есть было бы, согласитесь, неприятно увидеть, например, войдя там во двор собственного дома, какое-нибудь окно в этом доме, в котором красуется плакат «Эта квартира продается». Да? Или, например, «Эта майка продается, продам куртку». Вот под этим благовидным предлогом мы и хотим провести вот эту акцию. Хотя, конечно, на самом деле цель другая. Цель другая. Все-таки специфика России такова, что владелец автомобиля должен его любить.
1: Безусловно. Но вообще разработан целый пакет предложений.
0: Я бы даже сказал, два пакета.
1: Совершенно правильно. Я просто хотел последовательным быть, сказать сначала об одном пакете, а потом о другом и об их содержимом.
0: Давай начнем все-таки со второго.
1: Да, начнем мы со второго пакета. В этом пакете содержатся насущные, опять-таки, и важные предложения, которые связаны с работой ГИБДД.
0: Да, второй пакет прежде всего обозначает, ну, скажем так, желаемые манеры и стиль поведения, отношения сотрудников ГИБДД к своим подопечным на дорогах. Тогда как, сразу раскроем секрет, первый пакет, он касается только самих автолюбителей. И готовится все-таки третий пакет, но сегодня мы эту тему, я так понял, не будем затрагивать, да, третий пакет, касаемый производителей именно все-таки рудников, он, в общем-то, это... Ну, лопаток, да. Ну, давай все-таки со второго
1: пакета.
0: Давай прям по пунктам будем смотреть.
1: Да, давай, как первый пункт.
0: Итак, вот у меня написано, я так и читаю. Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль для досмотра или проверки документов, обязан... Не просто отдать честь, как это происходит сейчас, а ведь частенько, Кирилл Филович, да, это и не происходит.
1: Этого не происходит, потому что сразу автолюбитель понимает, что, собственно говоря...
0: Попал на деньги.
1: Да, попал на деньги. И уже понятие, отдает честь или нет, уже автолюбитель не думает о том, отдал ли он мне честь или нет, а думает о том, как, что называется, платить ли штраф на месте, или придется в сберкассе это делать, или вообще...
0: То есть как отмазываться,
1: да, как автолюбитель. Совершенно правильно.
0: Вот. И в данном случае отдача чести, сокращенно ОЧ, сотрудникам ГИБДД является попросту издевательским каким-то жестом по отношению к несчастному автолюбителю. Мы предлагаем, чтобы как-то уравнять это, да, вот уравнять это. Сотрудник ГИБДД, останавливая автолюбителя за то или иное нарушение на дороге, обязан исполнить короткий танец перед автолюбителем. Это может быть индивидуальный танец, то есть мы специально будем нанимать хореографов, которые будут обучать сотрудников ГИБДД.
1: Это несколько движений, буквально несколько, 2-3
0: такта. Это может быть прихлоп-притоп, может быть какое-то движение вальсирующее или па. Ну, в принципе, вот Кирилл, будучи обладая некоторыми познаниями именно в области танцев, взялся обучить наиболее молодых, удачливых областных сотрудников ГИБДД. Вот расскажи про это движение. Мне кажется, нашим радиослушателям будет очень интересно.
1: Это движение называется тербюшон. Это такое специальное вращение на одной ноге. Может произойти вокруг своей оси либо одно вращение, либо два. При этом опорная нога находится на земле, а нога не опорная, другая находится в воздухе и слегка согнута в колене. При этом, как бы, в зависимости от природных данных, у сотрудника ГИБДД может быть либо вращение вправо, либо влево. То есть, если вправо, значит, он вращается на левой ноге. Если влево, то он вращается на правой. Соответственно, либо правая согнута в колене, либо левая.
0: Это очень,
1: на
0: очень правильно.
1: На первом гуманно, этапе, да, это может быть лишь один, скорее всего, как бы вращение, виток, да, вращение. Лишь один виток, совершенно справедливо.
0: А далее в дальнейшем по правилам инспектор ГИБДД должен представиться. Он называет свое звание и фамилию, да. Мы считаем, что это совершенно издевательски. Почему? Потому что чем крупнее звание, и чем глупее фамилия, это, ну, случается, понимаете, даже в анекдотах, в пошлых про это рассказывается, тем это более издевательски выглядит по отношению к нам, автолюбителям. Поэтому, совершив вот это танцевальное движение, в частности, трюшон, правильно, да?
1: Нет, называется тербюшон.
0: А, тербюшон, да.
1: Тербюшон.
0: Извини, да, Кирилл, тербюшон, к примеру. Да. Он совершил тербюшон и говорит: добрый вечер, добрый день, доброе утро, в зависимости от времени суток. Меня зовут и просто называет свое имя, без отчества, невзирая на возраст. Кстати, пожилые милиционеры, они могут без тербюшона обойтись, они могут просто присесть или, например...
1: Могут сделать поголя, допустим. Это элементарное движение.
0: Напиши,
1: ну, поголя — это небольшой подскок на опорной ноге. Причем нога согнута в колени, а вторая нога, ну, скажем, правая, она вытянута и скользит слегка, чуть-чуть вперед по асфальту. То есть идет такая подпрыжка, опорная нога чуть-чуть смещается вперед, а правая нога в данной ситуации скользит. То есть совершенно элементарное движение, которое может освоить даже человек уже, в общем-то, в возрасте.
0: И достаточно мощной комплекции. После этого, совершив это движение, предположим, даже если он уже солидный мужчина, да, если ему там даже уже под 50 лет, он очень тучный, а мы встречаем до сих пор, к сожалению, таких сотрудников ГИБДД, он должен сказать: добрый вечер, меня зовут Герман. Вот просто так. Вы нарушили то-то, то-то, то-то. Кстати, автолюбитель обязан после поголя хотя бы несколько раз сделать аплодисменты. Это наладит контакт между людьми, да?
1: Вот. Ну, да. В принципе, я думаю, что аплодисменты должны быть в любом случае, потому что движение может быть сделано как бы на высоком достаточно уровне или очень слабо выполнено. Поэтому здесь нельзя и не стоит никогда разграничивать тех, кто имеет природные данные к хореографии, то есть может работник ГИБДД прекрасно выполнить это движение, либо наоборот выполнить его достаточно коряво и тем самым заставить, ну или совершенно не понравиться автолюбителю, то есть автолюбитель может и не захлопать,
0: ну,
1: а там
0: сказать... Ну, в принципе, да, но это уже но это совершенно... из области человеческих,
1: да,
0: отношений.
1: Да, из области человеческих отношений, поэтому нужно уважать друг друга, как
0: конечно,
1: бы, будем, поэтому
0: конечно,
1: в любом случае
0: конечно.
1: Необходимо сделать несколько как бы хлопков.
0: Да. После этого наверняка многим из вас доводилось садиться, в общем-то, в автомобиль в милицейский, то есть вас ведут на разборку, где, в общем-то, уже и говорят либо, значит, дай денег, либо там права и все такое. Мы ни в коем случае не хотим отменять данную меру. Естественно, оформление какой-то штрафной там санкции на улице невозможно, да, поэтому, конечно, нужно пройти в автомобиль, но мы предлагаем, и это второй пункт нашего второго пакета, когда автолюбитель садится в салон милицейской машины, инспектор ГИБДД, вот станцевавший, первым делом обязан предложить ему либо
1: чай,
0: сок,
1: чай,
0: либо айс-ти.
1: Да.
0: Да, если это, значит, происходит зимой, то горячий чай из специального термоса, которым мы, это третий пункт нашего пакета, предлагаем оборудовать багажное отделение всех автомобилей ГИБДД, где будет стоять мощный термос, либо чай, либо кофе. Вот. Для того, чтобы они были как одна семья.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно верно. И здесь как бы должна завязаться беседа.
0: Конечно, конечно. В ходе которой и должна выясниться истинная причина нарушения, если оно было. И выяснится, насколько само это нарушение серьезно.
1: Может ли оно впоследствии повлечь за собой какие-либо неблагоприятные
0: конечно.
1: Последствия? То есть
0: конечно.
1: Может ли оно привести к какому-либо какому-то эксцессу, скажем так, на дороге, к какому-то происшествию? Или оно совершенно настолько мелочно, скажем, что, в общем, и недостойно какого-либо длительного разбора?
0: То есть попили чайку, кофейку и, в общем-то, разошлись. Далее, несмотря на многие протесты, многих, в общем-то, так сказать, госдумовцев и других властных структур, Так, сейчас, господин Лаэрский же, у вас с русским языком так плохо. Реки не пересушены, а пересохшие. Нет, нет, Лидия Андреевна, начиная с сегодняшнего дня, мы меняем немножечко и орфографию. И, то есть именно реки пересушены от слова сушняк, а не пересохшие. Пересохшие, это, в общем-то, так сказать, воблы могут быть, ну, колбасы, да. А, ну, вернемся к нашей теме. Да, многие властные законодательные структуры были против 4-го пункта, но в связи с введением первых трех мы все-таки настаиваем на наличии 4-го. Дело в том, что, конечно же, работа у сотрудников ГИБДД весьма тяжела. Большую часть времени им приходится проводить либо сидя и оформляя штрафные квитанции, разливая чай и кофе, если следовать первым пунктам, да, либо стоя на ногах, в общем-то, с палочкой пресловутой. Исходя из этого...
1: Здесь, может быть, еще такой вариант, я извиняюсь, что я перебиваю, хотелось бы просто добавить.
0: Ничего, Кирилл
1: Федорович. Работник ГИБДД может иметь так называемую секретаршу в машине. Это...
0: Может быть, его родственница.
1: Да, может быть, родственница. Достаточно обаятельная, милая девушка, которая как раз и может предлагать в машине чай.
0: На заднем сиденье она может сидеть.
1: Да, безусловно. То есть она сидит на заднем сиденье и как бы предлагает... То есть могут быть какие-то, извиняюсь, там шанюшки, какие-то печенья.
0: Выпечка, есть... да. Но тут еще хотелось объяснить, что это скорее всего даже такой аспект социальный, потому что ведь многие тетушки сейчас сидят без работы или, например, девки занимаются проституцией, попросту говоря, на улицах вместо того, чтобы вот сидеть в машине, предлагать чая и, в общем-то, получать за это, пусть, может быть, небольшие, но честные деньги. Да, это же правильно. Да, так вот, к четвертому пункту, Кирилл, я хотел вернуться. Ведь сейчас, когда в стране не платят, в общем-то, и, да и вообще как-то у всех так не совсем все хорошо, многие просто не в состоянии оплатить штраф в случае, если реально нарушение какое-то было зафиксировано и было серьезным. В данном случае мы предлагали и оставляем все-таки, наверное, этот четвертый пункт, не будем его вычеркивать, да, мы предлагали оплачивать на месте вот этот штраф массажными услугами. Автолюбитель должен в течение там, 5 минут, это в случае проезда на красный свет, но это мы регламентируем, или 10 минут, в зависимости от строгости нарушения, помассировать уставшие ступни сотрудника ГИБДД с тем, чтобы в дальнейшем тот мог и дальше нести свою службу. Как я уже говорил, многие были против этой меры, но с другой стороны уже выбирайте. Либо вы платите, так сказать, прайс, вы платите деньги, вот, либо вы доставляете вот, ну, скажем так, лечебную даже услугу человеку, которому он предложил чай или кофе. Чувствуете, какой узел? Почему я, как выше я уже говорил, это одна семья?
1: Ну, повторюсь, сказав, что, к сожалению, это наиболее спорный пункт, который имеет как свои плюсы, так и свои минусы, потому что каждый воспринимает такое понятие, как массаж. Ну... Соответственно, в меру как бы своих... не знаю, каких-то, скажем так, как все говорят, в меру своей испорченности, и доказать и аргументированно объяснить, почему нужно делать легкий массаж работнику ГИБДД.
0: Ступни,
1: безусловно. Ступни. Но все равно, это не так просто. Поэтому я не думаю, что этот пункт, к сожалению, будет принят.
0: Я тоже, честно говоря, не уверен, что он будет принят. И я думаю, что в основном, конечно, противниками его будут все-таки водители сами, а ни в коем случае не сотрудники ГИБДД. Вот. Но хотелось еще сказать, что в случае введения вот, обязательного обучения танцевальным движениям всех сотрудников ГИБДД, мы, может быть, и каким-то образом не будет необходимости заниматься вот этим массажом. Почему? Потому что любой сотрудник может, так сказать, пока нет машин, пока автострада пустая, да, особенно в ночное время, просто тренировать, оттачивать эти танцевальные движения на дороге, да, вот, тем самым разминаясь вполне нормально. И к тому же, учитывая, что их там всегда несколько, то есть они могут делать массаж ступней друг другу. Вот девка, вот, которая на заднем сиденье, он напарник. То есть, в принципе, вот. Но я бы все-таки, Кирилл, я бы дал бы вот несчастным водителям возможность вот таким образом уйти от уплаты штрафа в форме вот все-таки.
1: Ну, если бы, Александр, все с тобой, все зависело от нас с тобой, то мы бы, конечно, могли бы.
0: Но мы будем бороться за этот пункт. Да, все-таки определись, что мы за этот четвертый пункт.
1: Следующий, пятый пункт, да, наиболее, как мне кажется, важный, несмотря на то, что он только пятый, но здесь пойдет речь о безопасности. Это ведь самое главное для автомобилиста. Не скорость, не комфорт, а безопасность.
0: А при этом сразу хотелось бы сказать, что этот пункт является пятым и в первом, и во втором пакете, поскольку он обоюдоинтересен и как для сотрудников ГИБДД, и также для автолюбителей.
1: Итак, чем же должен будет с января,
0: да?
1: Да, с января 2001 года, да, как бы с нового тысячелетия, чем же должен быть снабжен автомобиль? Какие же должны быть средства, которые бы обеспечивали безопасность во всех ее проявлениях? То есть это экстремальные ситуации, это проблемы физиологические, здоровье.
0: Да, которое, к сожалению, вот это плохой экологической обстановки дает о себе знать, напоминает о себе постоянно.
1: То есть это целый комплекс мер. И, наверное, первое и самое необходимое,
0: это все-таки прибор для измерения давления.
1: Безусловно. То есть это понятие вот именно комфортного ощущения себя в машине, то есть попытка максимально обезопасить водителя от каких бы то ни было проблем, которые могут возникнуть в той или иной поездке, конечно, проблем с самочувствием.
0: Во-первых. Во-вторых, представьте себе еще ситуацию. Конечно, бы хотелось, чтобы таких ситуаций было меньше. Когда происходит небольшая авария на дороге, да, и разгоряченные водители выскакивают, начинают выяснять отношения, то здесь в данном случае, конечно, артериальное давление резко растет, идет нагрузка на сосуды, глядишь, там уж ишемическая болезнь, торпырыко не двинул. Поэтому здесь как раз как будут аппараты для измерения давления, прежде чем выскакивать из автомобиля и смотреть его разрушение, любой нормальный человек этим прибором, который стоит, кстати, недорого, он порядка 150-200 долларов, но он механический, автоматический, их много сейчас завезли по нашему заказу и по заказу, в общем-то, ГИБДД, измерит все давление и скажет, давление растет, мне надо успокоиться. И тут мы переходим, кстати, к следующему подпункту пятого пункта.
1: Да, я бы хотел обобщить слегка, мы переходим к разговору об аптечке. Вот о той самой пресловутой аптечке, о том, где она должна находиться и какие должна включать в себя составляющие.
0: Да, да.
1: Итак, Александр, я передаю тебе слово и самое, наверное, важное сообщение о том, все-таки сколько же должно быть аптечек?
0: Безусловно. Представьте себе, что столкновение произошло, извините за вульгарность, в зад. Обычно аптечка находится у автолюбителей на заднем стекле автомобиля. Аптечка небольшая, и в случае, значит, как в зад, то она может, в общем-то, слететь, упасть куда-то и оказаться попросту недосягаемой.
1: Хуже, что часто бывает, аптечка находится в багажнике.
0: Но это вообще преступление. Это вообще это надо карать.
1: Да, но так считаю, бывает очень часто.
0: Да, это у нерадивых автолюбителей такое случается, и мы, сотрудники ГИБДД, часто, в общем-то, штрафуем их дико на деньги. Вот. Но, соответственно, поскольку речь у нас зашла о измерении давления, в том случае, если в кризисной ситуации на светофоре подрезал кто-то, авария, давление резко скакнуло вверх, вам необходимо, конечно же, принять что-то, что это давление понизит. Да, это может быть валокардин или что-то другое, неважно что. Это что-то должно находиться в непосредственной близости от вас. Ни в коем случае не в багажнике, ни в коем случае не на заднем сиденье. Поэтому мы, начиная с января 2001 года, вводим обязательную, но поясную аптечку для всех водителей автотранспорта, как частных, так и служебных автомобилей. Измерил давление, сразу полез. Там у него не кошелек мобильный, сопля и пейджер, которые уже не модные, а предмет первой необходимости за рулем. Но поясная аптечка, в которой лежит самое необходимое.
1: То есть вот составляющие этой аптечки, они...
0: Ну, пока обсуждаются.
1: Да, сейчас вопрос в стадии обсуждения, потому что, что называется, сколько людей, столько и мнений, и каждый может наполнить аптечку по мере состояния собственного здоровья теми лекарствами, которые ему необходимы,
0: но должны минимум быть... Необходим необходимый минимум.
1: Минимум, как то, скажем, там, пиримидон и так далее, то есть какие-то должны быть совершенно обязательны.
0: Обязательно капли в глаза.
1: То есть, допустим, совершенно точно должен быть, скажем, гематоген.
0: Да.
1: Плитка бычьей крови, то есть витамин, и во многих, как мы знаем, очень во многих жизненных ситуациях как бы помогает, выводит,
0: и вводит, и так далее. Конечно, безусловно. А далее, мы долго консультировались с медиками, в общем-то, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, пришли к выводу, что тех медикаментов, которые находятся в стандартной автоаптечке, которая лежит на заднем стекле, допустим, это смешно. То есть ее лучше и не иметь. То есть просто подвесил бинт или положил в поясную необходимую, как я напоминаю, с января 2001 года на поясную аптечку вводится этот самый бинт. И все. Необходимость в задней аптечке целиком отпадает в данном случае. Поэтому задняя аптечка отныне будет усовершенствоваться. Конечно, мы обратились к автопроизводителям, к производителям автомобилей с тем, чтобы задняя полка автомобиля, куда обычно встраивают дурацкие колонки, чтобы слушать глупую музыку FM-радиостанций, она как раз и была контейнером для аптечки. И эта новая аптечка будет называться отныне «Аптека».
1: И аптечкой будет называться именно поясная.
0: Безусловно.
1: Если водитель выходит из машины навстречу работнику ГИБДД, и тот не видит на поясе красного крестика, то есть условного знака наличия аптечки, то, соответственно, может быть подвергнут штрафным санкциям.
0: Только после исполнения танца.
1: Ну, об этом мы уже говорили раньше.
0: Конечно. Но я просто напоминаю, что с января все автолюбители могут требовать, попросту говоря, от работника ГИБДД исполнения, в общем-то, танцевального движения. Да, так вот, эта задняя аптека, которая будет занимать всю заднюю полку автомобиля, должна включать... Во-первых, на случай, если взад произошло это, то она должна выдержать удар. То есть, по сути своей, ее, так сказать, прочностные характеристики...
1: Она должна быть чугунной. То есть такой вариант возможен.
0: Возможен. Ты знаешь, возможен такой вариант. Вот. Но еще лучше, чтобы она была сделана из такого же сплава, из которого делаются черные ящики самолетов. То есть, что бы ни случилось с автомобилем, аптека должна уцелеть. Аптека должна уцелеть. Мало того, соответственно, будет еще введен второй рычаг. Это услуга, конечно, будет платной, но также необходимой, к сожалению, придется автолюбителям на нее раскошелиться, согласно вот нашему второму подпункту, пятого пункта второй и первой папки. Второй рычаг, который открывает ее в случае, если сам, так сказать, пострадавший находится вне досягаемости. Он ее открывает, но попросить что-нибудь достать и подать может того, кто рядом проходит.
1: Безусловно. То есть, скажем, должна быть гарантия того, что, помимо доступ. Того, что человек может просто нащупать где-то вот в области
0: пояса,
1: необходимое лекарство, скажем, я не знаю, шампунь там или какие-то предметы.
0: Иголку, например, если вдруг сведет ногу, что часто случается за рулем. И взял иголку, и, потому что в трусах они канаю, где вот иголку носят.
1: А те, кто сидят на заднем сиденье, могут просто положить руку...
0: Достать. В аптеку и достать что угодно. Кстати, конечно же, мы обдумывали, многие из радиослушателей этот вопрос задают, мы сразу отвечаем, мы обдумывали, что для всех пассажиров обязательны аптечки на поясные. То есть, если везешь кого-то, то эти аптечки должны быть. Везешь двух человек, значит, две аптечки. То есть, на количество посадочных мест в автомобиле должно находиться и количество аптечек. Давайте сейчас ненадолго прервемся. И затем продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И наша сегодняшняя программа посвящена единственному в году празднику, который был вчера. Это День автомобилиста. Это великий праздник. Мы не могли обойти его стороной. Подготовили на сегодняшний момент два пакета документов. Третий будет в стадии разработки. Третий касается производителя автотранспорта. Начиная, так сказать, от первоисточников, то есть рудняка, фунта, в общем-то, копалки, а остальные два, то есть это первый, это касаемый непосредственно автолюбителей, второй касаемый непосредственно сотрудников ГИБДД. Некоторые пункты, как-то, например, пятый пункт касаемый безопасности, он является...
1: Сейчас как раз, извините, Александр, да, что я перебиваю. Напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас как раз мы говорим о безопасности, о самом главном, наверное.
0: Во всем, что есть. Да.
1: Во всем, что есть, и в частности в
0: вашем авто
1: и том, что происходит на дорогах.
0: Также хотел сказать о некоторой особенности пятого пункта. Он является пятым и в первой, и во второй папке. То есть, что говорит о его универсальности. И мы, в общем-то, практически разобрались с аптечками. Если у вас вдруг появятся какие-то вопросы, я сейчас, Кирилл, если ты не против, напомню все-таки номер телефона.
1: Да, конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Я хотел напомнить нашим радиослушателям о том, что аптечек с января будущего года должно быть в автомобиле две, как минимум у водителя и на заднем сиденье, и если несколько пассажиров, то исходя из количества пассажиров. Причем одна аптечка будет называться не аптечка, а так называемая аптека. Ну, как бы мама, да? То есть главная аптека.
0: Да, да. Мать аптека.
1: Вот. И маленькие аптечки, которые то есть, будут в самых экстремальных ситуациях помогать прямо, что называется, первая помощь.
0: То есть, к примеру, хотелось бы пояснить. То есть, если, например, вы купили себе там... Jeep Expedition, к примеру, сколько там, 8 мест, да, то вы должны иметь в нем 8 аптечек на поясных на случай, если к вам усядутся все 8 пассажиров. И обязательно одну маму-аптеку, мать-аптеку, которая будет занимать заднюю полку автомобиля. Естественно, вам придется, так сказать, ну, несколько уступить вот вашим музыкальным пристрастиям, снять задние динамики, поскольку там, в общем-то, их место займет мать-аптека. МА, сокращенно, кстати. Вот, знаешь, МА. Как поживает твоя? Да. И, соответственно, еще следующие меры. Это мы тут обдумали совершенно дебильные вещи, как то огнетушитель. Я просто расскажу, если ты, Кирилл, не против, да, случай из своей собственной практики. Где-то год назад, извините, я болею, перемещаюсь уже, ну, достаточно так поздней ночью, да, с одной дружеской радиостанцией, хозяином которой я, в общем-то, являюсь, на Хорошовском шоссе я заметил клубы пламени и увидел, что стоит грузовой автомобиль, и у него из-под капота, вот они там выбиваются, значит, бегает этот водитель бедный, машин не так много было, я остановился, хотя, ну, ты знаешь, что на моем транспортном средстве любая остановка и трогание причиняет мне, в общем-то, массу неудобств. Тем не менее, остановился. И чтобы как-то помочь бедняге, отдал ему вот этот маленький... Слушай, я тебе могу сказать следующее. У меня флакончик насильный мой одеколон, ну, да, моего такого размера. Да, да, да. Вот, отдал. Ну, естественно, он-то обрызнул. Но это не помогло. Мне пришлось ехать и, в общем-то, вызывать сотрудников ГИБДД. Он-то пожарных, которые, в общем-то, надеюсь, затушили.
1: Соответственно...
0: Это... Мне пришло сразу в голову та мысль, что это издевательство над автолюбителем, требовать с него наличия в его автомобиле такой бесполезной вещи, как вот этот маленький тупорылый баллончик.
1: Соответственно, мы говорим о том, что баллон, это должен быть не баллончик, а баллон, и находиться он должен ни в коем случае не в багажнике.
0: Да, это преступление, это просто преступление, будьте здоровы.
1: Просто иначе никакого смысла в его наличии нет. Поэтому, значит, можно говорить о том, что находиться он должен на переднем сиденье.
0: На переднем сиденье.
1: В пределах досягаемости.
0: Совершенно верно. Еще хотелось вот сказать о размере. Дело в том, что мы посоветовались с пожарными, в общем-то, и с пожарницами. Вот. и пришли к выводу, что наиболее оптимальной формой и размером для огнетушителя автомобильного является стандартный красный баллон, который вы могли все наблюдать в любых учреждениях официальных. Они есть, бывают...
1: Извини, да, конечно. Александр, что перебиваю. Существовала такая достаточно расхожая версия, что он должен также находиться за стеклом, как это бывает во многих учреждениях или гостиницах. То есть разбить стекло и взять огнетушитель. Но, как бы, я думаю, что не стоит даже углубляться в изучение вот этого пункта, потому что, на самом деле, это достаточно нелепо, поскольку в той ситуации, в которой может находиться водитель, что-то еще разбивать, это уже...
0: Ну, уже чересчур. Это чересчур. Естественно, встает вопрос, где же может находиться такой достаточно объемный все-таки предмет, как объемный, но, согласитесь, эффективный, то есть которым вы можете сразу и готов, автомобиль залит, то есть попросту говоря, потушен. Где он может находиться? Значит, поясняем. В момент движения, когда вы один в автомобиле или везете только задних пассажиров, этот предмет, огнетушитель, должен будет закреплен тем же самым ремнем безопасности, кстати, на правом пассажирском сидении от водителя, который. В случае, если салон автомобиля заполнен полностью людьми и правое место занято, то он должен лежать у правого пассажира, независимо от его пола, возраста, на коленях.
1: Вот. Таким образом, да, в течение буквально доли секунды он попадает в руки водителя или
0: пассажира, да,
1: пассажира, и приступает водитель или пассажир уже к действию.
0: Да, безусловно, по тушению, кстати, своего автомобиля или любого другого транспортного средства, которое вот оно тут, в общем-то, вспыхнуло неожиданно, да?
1: Да, и, скажем, это возможно, если как кто-либо из пассажиров или водитель видит просто какой-то пожар, проезжая мимо.
0: Например, скажем, горит дом или, да, склад, или просто гаражи, безусловно. Безусловно, мы все люди, мы обязаны прийти, он помочь, в общем-то. Ну и, Кирилл, мы по системам безопасности СБ сокращенно закончили?
1: Или нет, конечно, нет, конечно. Я думаю, да, что стоит
0: затронуть
1: вот действительно важную тему. Это внеплановая остановка. То есть остановка автомобиля, связанная с его неисправностью.
0: То есть, попросту говоря, аварийная остановка. Дело в том, да, Кирилл, совершенно серьезная тема, что огромное количество аварий по данным НАС, ГИБДД, в общем-то, и службы спасения, в общем-то, и вообще по всяким данным, приходится именно по причине того, что человек, ну, что-то у него сломалось, свеча, например, вылетела, как у меня недавно, еду по кольцу, пассажира посадил, везу, то есть ему в Биберево надо, договорились за 120, везу. Раз, что-то, я останусь, свеча вылетела, понимаешь? Ну, все грешны, конечно, я не ставил ни значка аварийной остановки, но вот вопрос в том, что если бы я и ставил этот значок.
1: Вот именно значок, вот именно. Да, что значок.
0: Да, да. Дело в том, что знак аварийной остановки, который используется вот сейчас, в нынешнее время, это, ну, просто какое-то издевательство над автомобилистом, который едет сзади, да, стоит маленький треугольничек. Пусть он даже светится, да.
1: Но как он светится, и каковы его размеры, и как, да, его можно увидеть?
0: К примеру, вот у моего, да, у него же шкала приборов светится гораздо ярче, чем фонари дорожные, ты же знаешь, да, и что там впереди, вообще не видно, фары не нужны, потому что я все равно могу ехать только с закрытыми глазами. Ну, просто слепит глазам, не моя же приборная доска. У многих так. У многих сейчас так. Поэтому мы пунктом, вернее, под пунктом 7-м, 5-го пункта 1-й и 2-й папок законопроекта нового предлагаем оборудовать все автомобили новым типом остановочных знаков. Во-первых, этот знак должен быть крупногабаритным. Естественно, встает вопрос, как его там возить. Ответ очень прост. Он будет надувным. Это будет куб. Где-то, ну, в зависимости от, я думаю, размера транспортного средства, то есть минимально он будет метр на метр его габарита, квадрат. Максимально, в случае, если это автобус, там, ЛиАЗ или так далее, 4 на 4.
1: Но он не должен закрывать целиком
0: транспортное средство.
1: Да, конечно. То есть он должен стоять и как бы говорить о том, что произошла или авария, или какой-то
0: случай
1: на дороге, инцидент, да.
0: Да, конечно.
1: И, соответственно, если даже в такой надувной куб врезается какая-либо машина, то не причиняет вреда
0: никому абсолютно.
1: Ни себе, ни той машине, у которой произошла вот вынужденная поломка.
0: Соответственно, многие наши радиослушатели сейчас задаются вопросом.
1: Александр, красный куб, безусловно.
0: Да, красный куб, красный светящийся изнутри куб, безусловно. Многие сейчас спрашивают, каким образом этот куб будет монтироваться. Значит, конечно, если вы будете ехать один, вам будет несколько сложнее. Но, тем не менее, ваша первая обязанность в случае поломки, увы, другого мы выхода пока не нашли. Либо покупайте компрессор какой-то достаточно дорогостоящий, который за вас надует куб, либо надувайте его сами. Во-первых, это полезное упражнение. Если с вами едут пассажиры, то на каждом этом кубе будет предусмотрено, в общем, дикое количество штук, куда надувают, не филей. То есть вы можете попросить водителей других автомобилей, пешеходов помочь вам присосаться и, в общем-то, дико надуть этот куб. В случае, кстати, это, так сказать, пункт 7b, то есть под пункт 7, под пункт 5 пункта обеих папок. То есть первый, то есть 7а мы рассказали про надувалово, а вот 7b это касается кубов, которые в автобусах, автобусных кубов, все пассажиры общественного транспорта обязаны участвовать в установке аварийного куба своего транспортного средства. Никто из них, будь то даже дряхлая старушка или грудной ребенок, не имеет права ни присосаться и не думать. То есть все дружно, как только ломается автобус, должны помочь водителю надуть. Только после этого они могут, в общем-то, покинуть место инцидента.
1: Совершенно правильно. И таким образом мы получаем значительно большую гарантию безопасности. Вот именно касательно автомобилей, с которыми уже что-то случилось.
0: Конечно. Во-первых, какая бы ни была маленькая поломка, вы будете обязаны обезопасить свой автомобиль. Это не просто поставил какой-то треугольничек, а некоторые, вот наверняка Кирилл-то замечал.
1: Просто включают аварийку, даже
0: просто ничего не ставят. А если и ставят, то насос или пустую бутылку. Это, я считаю, издевательство над водителями, автолюбителями соседних автомобилей. Какая бы ни была маленькая поломка, нужно будет ставить куб. Ну что, с безопасностью мы... Или
1: еще у нас есть один пункт. Это
0: о ремнях.
1: О ремнях и о так называемом плане эвакуации.
0: Давай сперва я о ремнях затрону.
1: Да.
0: Значит, это, конечно же, наверное, будет все-таки в папке номер 3, которая будет адресована к автопроизводителям, начиная, так сказать, от рудника и лопатки, заканчивая, так сказать, сборщицей колес. Дисков, да, но тем не менее эту тему мы затронем очень кратко. Отныне ремней безопасности будет 2. И шириной они будут с туловища среднестатистического человека, потому что вот эта узкая веревочка, которой мы все привыкли, так сказать, пользоваться, она только пережимает. Вот будет 2 ремня, но это на простых автомобилях, на дорогих автомобилях это будет,
1: жгуты.
0: Даже я бы не назвал это жгутами. Это будет, как одевается чехол на сиденье, да, дальше в сиденье садится человек, одевает на себя намертво пришитую к сиденью, это даже не то, что это чехол. Чехол для пассажира или чехол для водителя, в котором он закреплен в сиденье практически, что твоя шаровая. Это в дорогих моделях. Во-первых, не будет вот этих понтов. Типа заскочил в автомобиль или быстро уехал. Ничего подобного. Да. Прежде ты должен сесть, пока автомобиль прогревается, зачехлиться. Да. Вылезти тоже вот так оперативно тебе не удастся, чтобы там... То есть ты расчехлился, померил давление, принял волокордин и вылез уже разбираться, почему в задницу дали. Вот мы считаем это справедливо, хотя не знаем, примут ли автопроизводители вот...
1: Просто связано с большими проблемами экономии времени, потому что все требует время.
0: Да. И опять же, о жгутах. Это для мотоциклистов будет средство.
1: Правильно, абсолютно верно.
0: Еще какая-то у нас тема по безопасности. Ты что-то хотел добавить?
1: По безопасности. Вот, Александр, сбил ты меня, прошу прощения наших телезрителей и радиослушателей.
0: Да и, в общем-то, просто тех, кто пишет.
1: Можно сейчас прослушать музыкальное произведение, потом мы можем...
0: Хорошо, прервемся. И, соответственно, вот пока была вот эта небольшая пауза, мы с Кириллом Всеволодовичем обсудили. Да, конечно же, мы забыли третью схему. Это, вернее, восьмой подпункт пятого пункта обеих трех папок, который...
1: Пакетов, я бы даже...
0: Ой, извините, конечно же, пакетов, который касается... методом и способом эвакуации в случае непредвиденных ситуаций, возникших в автомобиле.
1: То есть должна быть так называемая схема.
0: Да.
1: Которую мы наблюдаем. Вот любую схему в любом помещении мы ведь наблюдаем там эвакуация в том или ином случае. Там при пожаре.
0: Пути. Скажем, там,
1: да, пути. Все как такое, нужно, да. Куда нужно двигаться в той или иной ситуации, скажем, при пожаре, да, вот если загорелся,
0: если загорелся
1: тот отсек
0: автомобиля.
1: Да, автомобиля, то нужно, значит, двигаться туда. Если, то есть, грубо говоря, отсутствие такого плана эвакуации в какой-то степени может быть приравнено к отсутствию техосмотра.
0: Я бы даже сказал, это просто издевательство над автолюбителем.
1: Работник ГИБДД вправе спросить
0: что угодно, он вправе спросить, начиная от... Будьте здоровы. Начиная, в общем-то, от того, как давно вы ходили в парикмахерскую, особенно после чашки кофе, выпитой в автомобиле, вот и после...
1: Ну, если кто-то нас слушает не сначала, можно сказать, что как бы... При встрече с работником ГИБДД, а именно, когда вы нарушили правила или просто вас остановили для того, чтобы проверить документы, работник ГИБДД должен... совершить некое телодвижение, станцевать небольшой такой хореографический этюд или, можно сказать, движение.
0: В зависимости от настроения, минимально, да. Это просто какое-либо па.
1: Представиться. И,
0: причем представиться, извини, Кирилл, что перебиваю, просто здравствуйте, добрый вечер, да, меня зовут Герман. Без всяких майор там Свиристенко.
1: Да, и, да. И в дальнейшем, уже находясь в машине, где, собственно говоря, обычно происходит процесс передачи денег.
0: Да.
1: Или процесс уговаривания.
0: Или массирования пяток, как альтернативный способ оплаты вот. Штрафной квитанции.
1: Возможно, а даже, скорее всего, обязательно, наличие женщины, так называемой секретарши, которая бы могла улыбнуться мило и полюбопытствовать, не желает ли вот...
0: что-нибудь.
1: Нарушитель. Нарушает ли нарушитель чай, что-нибудь? Да. Ну, допустим, чай или березовый сок.
0: Сосуды с жижкой должны быть установлены отныне штатно во всех автомобилях ГИБДД в багажном отделении. Да, так вот, что касается путей эвакуации, дело в том, что это, не, конечно же, не будет просто схема, что там ударили сюда, лезь отсюда, да. Скорее всего, это будет инструкция краткая по поведению вот в конкретной ситуации, при попадании в эту ситуацию на автомобиле конкретной марки. Мы очень часто наблюдаем водителей, которые, скажем, произошло что-то, какая-то внештатная ситуация, вот он бегает, как курица вокруг чужого яйца, вокруг своего автомобиля, и не понимает, что ему делать. А инструкция, вот эта схема, да, она должна быть закреплена на лобовом стекле, типа как спецпропуск в Кремль, ты видел у меня, да, вот на лобовике, вот типа такого же размера. Ну, грубо говоря, там вот так дымит отсюда, лей сюда. Стучит там, капь сюда. Угу. То есть там, к примеру, и какие-то мудрые советы мы неоднократно вот посвящали уже нашу программу вообще автомобилям. Не так, конечно, глубоко, как сегодня, но тем не менее. В случае, если, например, какой-то шарнир, там вытекло масло какое-то, да, смазка там нарушилась, а надо доехать, то советы автолюбителю, то можно, например, успешно заменить вот эту смазку ушной серой, попросту говоря, и так далее. Вот такие советы бытовые, но очень полезные для автолюбителей. Ну что, я думаю, пришло время, наконец, дать возможность нашим радиослушателям поучаствовать в нашей беседе. Если у вас появились какие-то дополнительные предложения, пакет оба ТИ находится в совершенстве, так сказать, в процессе совершенствования. Постоянно мы проводим многочисленные консультации с кем ни попадя, где попало, вот лишь бы набрать, так сказать, побольше фактов и сделать как лучше всем, да? Вот. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы позвонила женщина автолюбительница со стажем желательно, которая бы рассказала, в общем, чем-то о шаровой или еще о чем-нибудь таком модном. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
3: Я немножко... Сейчас, секунду, one second. Я просто параллельцы немножко радио.
0: Да.
3: Доброй ночи. Очень рад вас всех слышать. Вы забыли очень важную вещь. Меня зовут Дмитрий Козлов.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Вот вы забыли вот по поводу вот аптечки.
0: Так. Что,
3: когда едет автомобиль, и любой человек имеет право, да, вот если у него, допустим, сердце очень сильно заболело...
0: Угу.
1: Остановиться вот. И как бы...
3: Нет, ну, там, если, допустим, человек уже упал, он уже умирает, да? И любой человек, который, ну, собирается ему помочь, он должен любую автомобильку остановить, поскольку у него в аптечке по определению должно быть там, я не знаю, корвалол или еще что-нибудь.
0: Нет, нет, совершенно неправильно. Спасибо, спасибо вам за звонок, Кирилл. Как-то мы, видимо, недоступно объяснили. Значит, ситуация в том, что начиная с января 2001 года мы принимаем законопроект, в котором будет в обязательном порядке всем автолюбителям вменено иметь два вида, так сказать, аптечек. Первый будет называться аптека, аптека-мама, которая будет располагаться на месте задней полки вашего автомобиля и занимать практически весь ее объем. То есть там будет, ну, чуть ли не реанимация, я бы сказал.
1: Ну да, своеобразная.
0: То есть по максимуму она будет укомплектована. В случае, например, если выбегает женщина на дорогу рожать, вы должны будете, в общем-то, принять, как говорится, роды, а не только вот там, да, в случае, если врезались, палец порезали. Помимо этого, на поясе каждого автолюбителя должна висеть так называемая теперь напоясная аптечка, как вот кошелечки, да, где будет необходимый узаконенный минимум плюс какие-то, ну, как бы необходимые для данного индивидуума предметы. Может быть, это там будет этот... или тот. Вот.
1: Ну, тут, да, любой. Могут быть вплоть до, скажем, гипса. Вот если мы знаем, что человек совершенно запросто, конечно, может сломать руку или ногу,
0: да,
1: то чтобы можно было, допустим, наложить гипс прямо в машине.
0: Конечно, конечно. Но это будет в маме аптеке.
1: А да,
0: в...
1: это аптека мамы.
0: А в этой аптечке, в маленькой, в напоясной аптечке будет, конечно, самое необходимое. Да, это волокордин, нитроглицерин. То есть это то, что необходимо. Вот рукой дотянулся и достал. Без нее, без этой аптечки будут также... Па, здравствуйте, меня зовут Герман. Где ваша аптечка? Пришлите денег или делайте массаж. Все.
1: Да.
0: Вовсе тут ни при чем другие автомобилисты. Ну что, еще звонок?
1: Да, конечно.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи. Говорите, пожалуйста.
4: Мне бы хотелось узнать, а про мотоциклистов вы что-нибудь в своем законопроекте предусмотрели?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Дело в том, что мы пока что находимся, опять же, в стадии, ну, в стадии, так сказать, сбора фактов. Да? Дело в том, что мы все-таки считаем так, что то, что межног, это не транспорт, но, конечно же, пятая или шестая, так сказать...
1: Ну, мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом это мотоциклистам ездить в машинах. В машинах.
0: Да, безусловно. Или есть еще один такой вариант. Это если вы уж совсем хотите как-то чувствовать себя, то есть на мотоцикле, то мотоцикл крепится на багажник автомобиля, сажается друг ваш туда и ездит. Дело в том, что мотоциклисты, конечно же, серьезная проблема для нас, сотрудников ГИБДД, и практически бороться с ними нереально.
1: Здесь, как, конечно, называется, каких бы размеров аптека мама ни была.
0: Уже да, да, да. Дело в том, что даже были созданы спецподразделения у нас по борьбе вот с ними. Но, знаете, сотрудники сами как будто вот как с ума посходили. И, в общем-то, даже отловить их порой пытались сами их коллеги, вот дорожные патрули, которые, в общем-то, ну, непосредственно, так сказать, занимаются патрулированием дорог, и мало у них удавалось. Так что все-таки мы, наверное, или это будут мотоциклы с колясками. Причем с двумя колясками. Не так вот, что только справа коляска, а именно две коляски, чтобы это было полноценное все-таки транспортное средство. Да, Кирилл?
1: Ну, на самом деле, это даже чисто эстетически более, скажем так, более производит впечатление. Две коляски. И устойчивость, соответственно, будет уже как у машины.
0: Да, да, безусловно.
1: То есть вероятность того, что завалиться на бок, что называется, практически равна нулю.
0: Ну что, следующий телефон.
1: Еще была, помнишь, смешная ситуация, когда предлагали, чтобы сразу водитель мотоцикла был уже под капельницей, уже в момент перемещения по трассе. То есть уже сразу...
0: Уже чтобы было готово в случае, если... Да, да, это было. Это и во многих медицинских учреждениях на случай, если там какая-то экстремальная ситуация, уже введено. То есть, попросту говоря, достаточно нажать, и лекарство поступает. Конечно, конечно. Вот, кстати, вот еще тут такой момент, что шестая папка, или не папка,
1: пакет,
0: извините, да, шестой пакет, который мы будем отдавать на рассмотрение в Госдуму, он будет касаться ведь и пешеходов, потому что пешеходы такие же равноправные участники дорожного движения, как и водители, и пешеход, если уж он вышел на улицу, и тем более вышел на граничащую с проезжей частью зону, да, пешеходную, на тротуар, да, он обязан также быть снабжен какими-то средствами безопасности. Во-первых, любой, кто идет по тротуару, может быть остановлен сотрудником ГИБДД и проверен также через ПАИ. Здравствуйте, я Герман. Проверен на наличие на поясной аптечке.
1: Давай напомним те ПА, которые...
0: Да, конечно. Вот как они будут. Которым ты будешь вот сейчас обучать.
1: Ну, не совсем, что я...
0: Ну, не обучать, ты будешь диктовать. Ну, как?
1: Это либо тербюшон, это вращение на одной ноге с согнутой другой ногой. Вот, вращение вокруг своей оси, один или два оборота, так называемый тербюшон, ну, да, в простонародье пируэт, скажем так, но более профессиональный тербюшон. И второе, более простое движение для, скажем так, людей, менее способных к хореографии, к танцу, это поголя. Подпрыжка на одной ноге с вытянутой другой ногой и небольшим скольжением по асфальту. Подпрыжка с легким перемещением вперед.
0: Да, ну при этом, конечно же, хотелось сказать, что вовсе не только этими движениями, которые перечислил Кирилл, будет ограничиваться вот эти движения, как сотрудников ГИБДД, каждый из них может и заниматься постановкой собственного.
1: Да, допустим, танец «Жок» молдавский.
0: Да, да, или украинский «Хохляк». Тык-тык, когда они подкидывают вот так, да, ноги, смешно. Соответственно, где-то раз в полгода руководство ГИБДД будет проводить специальные смотры действующих сотрудников ГИБДД, постовых работников, которые вот должны выявить, так сказать, качество исполняемого танца, попросту говоря.
1: Своеобразная самодеятельность, как раньше говорили.
0: Ну, я бы так не назвал, все-таки, Кирилл Филович. Дело в том, что хорошо, это, хорошо, да, это, да, же, вот, нет, это же настроение, это жизнь, это, вот, это контакт.
1: Просто, просто у нас, видишь, опять завязался такой диспут,
0: да, конечно,
1: столкновение мнений. Ну, можно послушать.
0: Я прежде хотел еще сказать о стакане. Ну, о стакане, угу, или, да, вообще, да, о, вот, так сказать, постах ГИБДД, да, которые расположены вот при въезде в Москву.
1: Стакан, да,
0: да. А каким образом, спрашивается, там будет происходить вот, ну, общение?
1: Во-первых, я извиняюсь, да, Александр, нужно говорить о том, что вот само понятие стакана уходит. Появляется так называемая миска. Миска, где будет находиться вот работник ГИБДД. То есть, если мы представим себе миску, то есть это под открытым, она, как правило, будет под открытым небом, и, соответственно, и шире обзор, и удобнее значительно, можно загорать. То есть там можно проводить время вообще прекрасно, помимо того, что называется, нести службу. То есть стаканы вот эти, они уходят. Стаканов этих, так называемых, больше, так сказать, не будет.
0: Канают в прошлое, да, я бы сказал. Да, но тем не менее, очень часто ведь бывает, что, например, сотрудник ГИБДД исполнил танец, сказал: «Здрасте, я Герман».
1: И пошел в миску.
0: И пошел в миску, но при этом он предлагает вам пройти с ним. Миска — это уже вам не милицейский автомобиль. А там находится, как правило, не один сотрудник ГИБДД, а несколько. Как, спрашиваете вы нас, должны вести себя вот другие сотрудники ГИБДД при появлении потенциального нарушителя, ПН сокращенно. То же самое, только они должны исполнить коллективные ПА и сказать: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой гость, не желаете ли там что-нибудь выпить, попробовать, да? Ну, то есть, в принципе, та же технология, что и в автомобиле, только сидящий в автомобиле не сможет выполнить па, он может только предложить, дескать, выпить что-нибудь, а все-таки миска, она специально на то и миска, а не стакан, чтобы расширить вот этот пространство.
1: Совершенно правильно. Для... Здесь может быть как раз не одна секретарша, а, скажем, там даже...
0: Но сколько членов семьи, столько и секретарша. Безусловно.
1: Совершенно справедливо.
0: Ну что, теперь пришло время обратиться, наверное, к телефонным звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А у меня вот такой вопрос. Да. А вот использование крыши автомобиля, так сказать, вот часто видишь, что... Ну, что перевозят на крыше? Ну, голубятни, вот я видел.
0: Угу.
5: Один товарищ, значит, едет с диваном, вот, а ГИБДД останавливает. Ты куда там ведешь? Он говорит, к тёше везу диван.
0: Угу.
5: А сам, значит, остановился на Тверской, так сказать, и сдаёт девочке и клиенту вот место вот это наверху. Вот что в законодательстве?

0: сотрудников ГИБДД вешали специально на крышу своих джипов дорогостоящих либо детскую коляску, либо что-то такое, что говорило о их вот, ну, какой-то беззащитности. Вот, мы одно время предлагали запретить провоз на крыше, кроме специального автотранспорта, каких бы это ни было предметов. Но вы сами встали против этого. Я, ну, помнишь, как все встали. Да, все встали и сказали, нет, мы против. Вот. Ну, хотя реально видеть вот это чудовище, то есть ты едешь, понимаешь, да, какая сейчас стала Москва красивая, что твой евроремонт, да, и вдруг на тебя прется с досками, с какими-то, это же прежде всего портит вид города, это портит настроение другим участникам дорожного.
1: Эстетическое восприятие.
0: Конечно, конечно. Мы, конечно, думали об этом, чтобы дать работу уволенным швеям и также вот бывшим спортсменам и вообще уволенным, да, вот тут подвал у нас, открыть швейную мастерскую по производству, пошиву чехлов для всех видов предметов, которые только можно перевозить на крышу. Невообразимо. Если вы каждый день, к примеру, возите голову лося с рогами, зачем-то вам и для головы лося сошьют очень красивый чехол, который будет вписываться в атмосферу города. То есть это будет белый чехол.
1: Чехол должен быть
0: чехлом
1: того же цвета,
0: что
1: как и автомобиль.
0: Безусловно. Кирилл Зеленович, безусловно. Если он будет другого цвета, это просто, я считаю, издевательство.
1: Работник ГИБДД вправе остановить, скажем, автомобиль и, собственно говоря, выяснить, что называется, техпаспорт, посмотреть, какого же цвета чехол. А чехол должен быть точно такого же цвета. Кстати, Александр, о техпаспорте.
0: Кирилл, давай об этом поговорим после небольшой совершенно паузы.
1: С удовольствием.
0: Потому что ко мне пришли, видишь, на подпись принесли бумаги, да. И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Напоминаю, что вся сегодняшняя наша беседа посвящена прошедшему вчера дню автомобилиста. И мы предлагаем вам звонить, задавать ваши вопросы, делиться вашим мнением и личным опытом, в общем-то, по любым проблемам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Наконец.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я начинающий автолюбитель НИЦА.
0: Ну, это тоже неплохо. Это, да, это нас вполне устраивает. Да.
2: Ну, я хотела не об этом сказать. Вот по двум пунктам. Но это даже не предложение, а некие такие абстрактные слова, может быть. Я тут как-то намедни мучилась бессонницей и прочитала такой роман польского писателя Станислава Лема. По-моему, называется «Возвращение со звезд». Но это фантастика, и о чем он пишет, что в 21 веке, которое у него обозначается как столетие парастатики, некий ученый изобрел такой малый черный ящик, чем раз и навсегда решил проблему катастроф, в которых гибнут люди. Но математически это очень сложно выразить. Примерно это сводится, сущность этого изобретения, к тому, что в момент катастрофы, столкновения, допустим, двух машин, освобождается заряд такого гравитационного антиполя, которое взаимодействует с силой инерции удара или резкого торможения и сводит ее к нулю, то есть буквально к математическому нулю. То есть это поглощает удар, и ничего не происходит. Спасаются пассажиры и техника. Вот, конечно, это такие мечты, но вдруг действительно произойдет некое такое открытие. И вот второе, если позволите, по поводу общения с представителями ГИБДД.
0: Да, да. Вот извините, что я вас так перебиваю.
2: Да.
0: Конечно, вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что мнение вот именно женщин нас тут очень интересует. Да, все-таки танцующий перед вами мужчина, как-то он может вызвать ведь какие-то еще чувства, согласитесь, да? И поэтому мы одним из пунктов первого пакета документов, касающегося вот именно ГИБДД, да, мы предлагаем, чтобы поровну было теперь сотрудников ГИБДД и сотрудниц, то есть чтобы в автомобиле, вот помимо секретарши, сидела еще сотрудница ГИБДД, которая в случае, если она имеет дело с мужчиной, перед ним делала вот это па, то есть мужчину.

0: сказать, обслуживает женщина, женщина-мужчина. Вот вы согласны с этим?
1: Вы знаете, я даже не знаю, можно с этим соглашаться или нет. Я, честно говоря, не могу этого себе представить.
2: Ну вот вы, прошу, я... вы расскажите о том, что вы хотели сказать.
1: Да. А, поскольку я занимаюсь музыкой, мне как-то проще воспринимать... Ну, танец, да, это тоже, наверное, музыка. Хотя я так понимаю, что танцевать он будет, так сказать, без музыкального сопровождения.
2: Акапелла.
1: Акапелла, совершенно верно. Вот, можно петь ведь еще. И еще есть такой способ, но, собственно, им пользуется вот один мой знакомый. Он постоянно возит с собой в машине Евангелие. И часто, значит, застревая в пробках, его перечитывает. И очень полезно. Заодно он, значит, учит на всякий случай молитвы. Вот. И также вот применяет всякие евангельские цитаты в общении с представителями ГИБДД. И к ним он обращается не иначе, как брат, вот, ну, сестра, если будут женщины, тоже можно так говорить.
0: Ой, ну, вы знаете, все-таки это несколько, ну, как бы это сказать, не совсем такое правильное обращение, то есть из серии, как, типа, там, дружище, знаете, вот есть...
1: Такое, ну, он да. же говорит не братан и не браток, а именно брат.
0: Все правильно, все, да. все совершенно правильно, но если бы не одно «но», если бы не одно «но», то есть дело в том, что имя человека,
2: ведь может, если двух встретить, вот встретить, скажем, одного работника ГИБДД, то есть тебя остановили, ты говоришь брат. Да. Потом на следующем перекрестке тебя останавливают, ты говоришь, что брат два. Правильно ведь? Получается какая-то нелепость.
0: Да, да. Дело в том, что очень важно вот в общении между, так сказать, автомобилистом и сотрудником ГИБДД, конечно же, имя. Понимаете, имя. То есть, когда вот, например, вы сидите в компании, и там вам говорят, вот там этого человека зовут так-то, этого зовут там так-то. Да, вы уже чувствуете себя как дома. А вот такое обезличивание, типа брат, вроде он твой родственник, это неправильно.
1: Да, безусловно. И да, имя вот. Это очень-очень ценная находка, потому что, в общем-то, я стремлюсь, вот у меня небольшой еще опыт общения с ГИБДД, но как-то, как бы мне этого не хотелось, но выводить общение с ними на такой максимально вот задушевный человеческий уровень. И очень хорошо, если бы мы друг друга стали называть сразу же по именам, еще и по ласкательным тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо вам. Удачи,
2: большое спасибо
0: вашему обучению. Кирилл, ну тут опять же нужно ненадолго прерваться мне, потому что еще принесли пакет бумаг.
2: Да, конечно,
0: я сейчас просмотрю,
2: конечно.
0: Если ты не против,
2: Даша. Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Посвящена она сегодня прошедшему дню автомобилиста. И, соответственно, хотелось еще говорить о восьмом пункте второго пакета. Вернее, это опять же будет и в первом, наверное, и во втором пакете, да, Кирилл? И, может быть, даже в третьем и четвертом пакетах, поскольку...
1: Беседы мы уже, на самом деле, около двух часов, поэтому если кто-то сейчас подключился, то достаточно сложно будет даже вкратце рассказать,
0: объяснить,
1: что же, собственно говоря, происходит. Просто мы обсуждаем вместе с вами некоторые новые мысли, которые пришли вот на ум в последнее время, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Связаны они с автомобилем, с безопасностью дорожного движения, с представителями ГИБДД, встречи с ними.
0: И разлукой с ними.
1: Да, и разлукой с ними. Сейчас мы переходим к пункту от безопасности, переходим к техническим характеристикам.
0: Да. Дело в том, что та бумажка, которая нынче называется техпаспортом, ни в коей мере не отражает реальное состояние автомобиля, на который данный техпаспорт выписан. Поэтому восьмым пунктом всех, так сказать, как их зовут-то, я все забываю.
1: Пакет.
0: А, да, всех восьми пакетов, которые мы подготовим в ближайшее время, в общем-то, рассмотрим и, вероятно, ну, даже как вероятно, я, например, уверен, что утвердим и что за ними будущее, да, это будет пункт о необходимости снабжения любого транспортного средства более наглядным техпаспортом. Да,
1: визуальным.
0: Визуальным. Что это такое? Отныне, начиная с января 2001 года, каждый автолюбитель будет в обязательном порядке, просто обязан иметь точную копию, только уменьшенную 1 к 20 своего транспортного средства. Это точная копия, то есть, попросту говоря, игрушечный автомобильчик.
1: Моделька,
0: да, будем ее называть так. Будет полностью являться неотъемлемой частью реального вот техпаспорта бумажного и должна всем своим внешним видом полностью отражать состояние своего, так сказать, прообраза, своего большого брата, ББ сокращенно, автомобиля, да?
1: Причем это не просто должно быть соответствие модели, а это должно быть соответствие именно вашего автомобиля. Моделька именно вашего автомобиля. С номерными знаками,
0: конечно,
1: кузова.
0: Конечно. При этом она должна отражать состояние вашего реального автомобиля. Если у вас, там, не дай бог, помято крыло, то именно на этой модельке это же крыло должно быть помято также. К примеру, останавливает вас сотрудник ГИБДД, исполняет ПАГ, говорит: «Добрый вечер, я Герман. Пройдите, пожалуйста. Почему у вас на лобовом стекле трещина, но она не отражена, так сказать, в приложении к техпаспорту?» Так
1: хотите
0: сказать, в модельке.
1: Чай, да, да,
0: хотите ли чай, да. Надо бы отразить. Берет маленькое долотцо и делает вам точь-в-точь такую же трещинку на вашем маленьком вот этом техпаспорте.
1: Зачем нужны такие модельки?
0: Спросите вы нас. Кирилл, тебе слово.
1: Александр, хотелось бы передать тебе слово, поскольку вот эта инициатива была твоя в свое время, потому что вопрос вот такой, зачем нужны такие модельки, он звучал и звучал, в общем-то, не из одних уст, а звучал, ну, скажем так, со всех сторон.
0: Хорошо, я объясню, зачем нужны такие модельки. Дело в том, что, во-первых, часто бывают такие аварии, после которых установить доаварийный вид автомобиля уже не представляется возможным.
1: Будешь же, собственно говоря, фотографировать, собственно,
0: конечно,
1: автомобиль,
0: конечно,
1: за день до аварии.
0: Исходя из этого, в том случае, если вы, например, авария произошла не по вашей вине, а автомобиль ваш не подлежит восстановлению, вы показываете в страховом агентстве свою модельку, так сказать, техпаспорт визуальный, по которому те могут судить о состоянии вашего автомобиля до момента совершения данной аварии. Раз. Согласитесь, что это весьма существенный фактор, да. Второй фактор, это, конечно, облегчит куплю-продажу автомобилей, потому что вам будет теперь достаточно не ездить, смотреть автомобиль целый, а смотреть его модельку, зная, что она реальное отражение, так сказать, будьте здоровы, своего большого брата автомобиля, да. Далее, это, наверное, самое главное. Мы проводили консультации, с кем ни попадя, где попало. Вот часто можно видеть, как после какого-то ДТП люди, в общем, в фуражках, и водители бегают, разбираются, кто, да, что, что-то откуда, замеряют, куда, что-то да. замеряют. Здесь для этого каждый сотрудник ГИБДД, который дежурит на определенном перекрестке, должен иметь наподобие шахматной доски план этого перекрестка. И в случае происхождения там ДТП, каждый участник ДТП достает свою модельку, свой визуальный техпаспорт, в это сокращенно, и вот на карте этого перекрестка в спокойной, тихой обстановке за чашечкой происходит обсуждение того, диспозиции, так сказать, разборка полетов РП сокращенно. Это, во-первых, цивилизованно, во-вторых, это наиболее наглядно показывает. То есть водитель говорит: нет, я ехал отсюда, а ехал отсюда. А давай посмотрим, откуда у тебя образовался, если твой автомобиль до аварии был вот в таком состоянии, как моделька, а сейчас откуда вот эта вмятина?
1: Абсолютно логичное объяснение. Да. Я даже думаю, что у наших радиослушателей не возникнет каких-либо вопросов. Впрочем,
0: надо в этом убедиться лично. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Как сказать? Mm-hmm. Я вот вопрос хочу задать.
2: Да.
3: Ведь представляете, я думаю, вводится все это со следующего Нового года.
0: Ну нет, это с января этого. Ну да, с января вот Нового года, который наступит.
3: 2001-го.
0: Да.
3: Так вот, представьте себе такую ситуацию. Едут люди после Нового года из гостей.
2: Да.
3: Кто 2 января, кто 3-го, в зависимости от меры выпитого.
2: Да, некоторые даже от 6-го.
3: Да, и так бывает, конечно.
2: Да, конечно.
3: Вот. В голове Хэллоуин, тыквенная голова, Дед Мороз, коледующие всякие, точнее, образы художественные ими созданные, ну, вы понимаете.
2: Да.
3: И прочая всякая такая чертовщина. Вот. Похмельное такое состояние, легкое такое вот, уж полночь близится, знаете ли, ну, вы знаете.
2: Да, Германа все нет.
3: Вот. И тут вдруг видит он танцующего сотрудника ГИБДД, который еще и называет себя Германом. Вы представляете, сколько самоубийств может случиться, перегрузка психиатрических заведений может произойти из-за этого?
2: Понятно. Вы знаете,
3: еще хочу уточнить одну вещь. Вот вопрос вы как-то вот так запомните, пожалуйста. Я вот хочу замечание сделать. Кстати, обработки джазовые известных рок-композиций — это чей сидюк?
0: Спасибо. Но дело в том, что мы совершенно не разбираемся в музыке. Наша программа не музыкальная. Это куда-нибудь на FM-овскую радиостанцию, где джиям. Действительно так. Мы ставим, что приносят наши женщины, которые делают нам массаж. А вот что касается первого вопроса, мне кажется, что вы несколько, несерьезно, что ли, подошли к теме. Да? То есть, конечно же, никто не будет вводить вот такие меры сразу, потому что это было просто издевательство над автолюбителем. Мы бы в меру назвали это, драконовскими мерами. Да?
1: Ну, и в какой-то степени тогда просто представители и работники ГИБДД все реже вначале бы, стесняясь в какой-то степени своих новых обязанностей, они бы просто достаточно редко бы останавливали, и многие пропускали бы нарушения. В общем-то, когда какие-то действия выполняются уже давно, там складываются какие-то традиции, уже, в общем-то, то, что казалось смешным и нелепым, уже становится совершенно каким-то обыденным. Естественно, все будет вводиться постепенно.
0: Постепенно и очень, действительно, хотел сказать, не спеша. То есть ведь, ну, давайте посмотрим правде в глаза и вообще посмотрим по сторонам. Ведь практически ни одно из предложенных нами нововведений, оно не направлено против вот, автолюбителей, против сотрудников ГИБДД. Все это исключительно делается в целях сплочения, да, сплочения этих двух типов людей в целях обезопасить движение. И если мы сразу это введем, не получится. Дело в том, что это будет попунктно, так сказать, вводиться. Безусловно. Начнем с аптечек, с маленьких.
1: И вот, безусловно, повторяюсь.
0: Ничего.
1: Процесс танца, вот сам танец, это одна из таких уже последних мер, поскольку это очень тонкий момент и тонкий, именно, как вот вы правильно заметили, психологически тонкий момент. Потому что если вы ставите надувной, как мы говорили, ну, скажем, размером 2 на 2 метра надувной красный куб для того, чтобы обозначить свою машину, скажем, вставшую на дороге по причине, там, у вас закончился бензин или у вас сел аккумулятор, чтобы другие машины видели вот это,
0: да, видели.
1: Вас, вот этот светящийся красный куб, то это, в общем, достаточно, скажем так, может вызвать поначалу какие-то недоуменные взгляды. То танец, безусловно, даже если это, скажем, не тербюшон, а если это элементарная поголя, мы говорили, подпрыжка с легким продвижением вперед, левая нога полусогнута, правая вытянута и скольжение по асфальту, то такой, конечно, танец может вызвать просто буквально шок. Поэтому эта мера, она будет вводиться, видимо, позже. Совершенно правильно. В момент Нового года это нецелесообразно.
0: Но она будет вводиться, опять же, хотел сказать, конечно, не повсеместно, а прежде всего это начнется с областных трасс. То есть тут мы пошли от обратного. Обычно все лучшее начинается с центра, как говорится. Рыба гниет с головы. Мы пошли от обратного. Начиная вот, то есть все пикеты госавтоинспекции, расположенные по периметру кольцевой дороги, да, они будут первыми обязаны с определенного срока исполнять этот танец. С тем, чтобы въезжающие в Москву водители были готовы, что в этом городе происходит пусть нечто странное, но приятно странное, да.
1: То есть эксперименты на самом деле идут уже сейчас.
0: Да, конечно.
1: Эксперименты идут сейчас, и около 300 километров, если от Москвы вы отъедете, то вполне возможно, что вы встретите уже работника ГИБДД, который вот предложит вам в машине чай и, соответственно, какой-то исполнит па.
0: Безусловно. Ну, я предлагаю опять же обратиться, может быть, к телефонным звонкам. Если по ходу нашей беседы у вас возникли какие-то вопросы, может быть, предложения, конечно же, звоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Меня зовут Валерия.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно.
4: Я, во-первых, хотела бы выразить полную солидарность с тем, чтобы непременно работники, но все-таки, с вашего позволения, ГИБДД.
0: Да, конечно, ГИБДД, да.
4: ДД.
0: Да.
4: Были более любезны. Я бы хотела предложить еще пару средств, особенно для женщин, чтобы ночью в черных страшных куртках с автоматами они не набрасывались на нас несчастных, не ловили нас на дорогах.
0: Понятно. Спасибо
4: да,
0: большое.
4: Вот, да, вот были такие случаи. И еще как бы обратиться к, может быть, ну, чуть хуже и чуть менее уверенно ездящим коллегам-мужчинам, чтобы они тоже не бросались с кулаками и не выскакивали из своих красивых, шикарных машин. Вот, в общем, у меня предложение вот такое. Все-таки, ну, уважайте дам не только за туфельку на заднем стекле. Кстати, я считаю, что это не совсем корректно.
0: Вот вы знаете, да, вы очень вовремя. Дело в том, что многие мужчины, вы просто молодец, что вот это сейчас сказали, на дороге все равны.
4: Абсолютно.
0: То есть так же, как и на войне. Так же, как на войне.
4: Да, я никогда не сбрасываю со счетов ничего. Я никогда не ставлю себя ни выше, ни ниже. Но если я более классный водитель, если я сделала этот пируэт, и я сделала его удачно. Дело в том, что я начинала 10 лет назад. Сначала на Запорожце, потом на Тавре я ездила. И вы знаете, меня даже, в общем-то, пытались бить.
0: То есть другие автолюбители?
4: Да, в основном, я гонялась на своей Таврии обычно с очень крутыми иномарками на трассе. Угу. Вот, у меня была очень веселенькая машиночка. Ну, больше 150 я не пробовала, потому что она потом уже начинала с дороги слетать.
0: Ну, понятно, да.
4: Она легкая,
0: да.
4: И...
0: Ну, зато сильная, мощная,
4: слабенькая,
0: да.
4: Машиночка.
0: Да.
4: Ну, веселенькая была.
0: Безусловно.
4: Вот.
1: Спасибо, очень, на самом деле.
0: Спасибо.
4: Да, и да, вы знаете, вот я не за то, чтобы уважать женщин, я за то, чтобы, то есть не за то, чтобы как-то вот почитать, пропускать или что-то еще, а вот я бы сказала за нейтральное, за равнодушное и за безразличное отношение к женщине за рулем. И еще у меня одна мысль. По-моему, сейчас просто стало очень много женщин. Потому что я начинала, когда их совсем не было. Вот, и меня били основательно и серьезно. Ну, правда, слава богу, не по лицу, а только по машине. Но сейчас, я думаю, что мужчинам нужно потерпеть. Они научатся, они будут ездить так же, как и вы. Просто вот процент начинающих женщин сейчас выше, чем процент начинающих мужчин.
0: Понятен ваш звонок.
4: Вот
0: да.
4: Эта мысль. И еще у меня к вам этот самый стишок, если вам пригодится.
0: Да, давайте.
4: Мне безумно нравится «Молодой красивый птиц съел корзиночку яиц». Вот в том же духе. Угу. Это кошка-беднячок, у нее есть хвостячок.
1: Прекрасно.
4: Если нравится, возьмите.
0: Спасибо. До свидания.
1: Насчет знаков,
0: да, Кирилл,
1: вот прекрасная идея.
0: Которые вешаются, в общем-то, да, где ни попади и обозначают, ну, то есть личность владельца, который...
1: Туфелька.
0: Да. Это, конечно, гадко. Все мы, автолюбители, понимаем, что это своего рода шантаж. То есть, с одной стороны, происходит...
1: То есть, можно так изнять и бюстгальтер.
0: Конечно.
1: Изобразить,
0: да,
1: и его тоже будет понятно.
0: Или нарисовать попросту грудь. Это вульгарно, да, но тем не менее. Дело в том, что если вы, милые женщины, занимаетесь, так сказать, эмансипацией, если не позволяете щипать себя за попу, то уж, пожалуйста, на дороге не заставляйте мужчин делать это, потому что если вы вешаете туфельку на заднее стекло, это вы позволяете мужчине щипать себя за попу, попросту говоря, то же самое, да. При этом я знаю многих мужчин, которые в противовес, в общем-то, вот такого рода акциям женской половины населения вешают, в общем-то, ботинок, ну, то есть мужской, мощный сапог, да.
1: Сапог, вот именно.
0: Мощный сапог. И вообще хотелось, конечно же, вот немножечко задержаться, что ли, да, на тех знаках, которые повсюду вешают вот себе. Ведь дело в том, что эти знаки, они не то, что там отвлекают внимание как-то, да, но дают о владельце автомобиля неверную информацию по сути своей. То есть он там то чайник повесит какой-то, то ребенок. Мы вот останавливаем, где ребенок, а ребенка нет, а знак висит.
1: Вот. А вот это, кстати...
0: Это уже разводилово.
1: Это будет, скажем так...
0: отражено на визуальной модельке. Каждый значок навесил, изготовь и повесь на заднее стеклышко модельки.
1: Если у вас нету ребенка в машине, вы обязаны заплатить штраф.
0: Большой, да. Или там сделать какой-то массаж. Вот. Далее, в принципе, где-то года 4 назад и... Это касается визуальному контакту между сотрудниками ГИБДД и автолюбителями. Программа «Монморанси» выходила с предложениями такого плана. Многие из автолюбителей сетуют на то, что их остановили, там, да, часто останавливают, проверяют документы и типа отпускают. Работникам ГИБДД тоже, не найдя никакого правонарушения, рядовая проверка документов, тоже это радости нет, да. Автомобили загрязняют воздух и все такое, да. мы приходили к такому выводу, предлагали, но нас отвергли, сказали, что не подойдет по причине, опять же, недоговоренности с производителями, с первоисточником, да, с рудой, он, в общем-то, лопаткой. Вот, увеличительные стекла лобовые так, чтобы сотрудник ГИБДД уже издалека видел во все увеличительное стекло лицо владельца автомобиля, сидящего за рулем, да, и видел модельку этого автомобиля стоящую. Исходя из этого, глаза все крупным планом. Со стороны, конечно, автолюбителя дорога должна выглядеть, ну, абсолютно нормально. Исходя из этого, уже по глазам видно, что едет за человек. Ну, как он смотрит.
1: Еще есть вариант, но это, на самом деле, несколько нелепый вариант.
0: Нелепый,
1: наличие гигантской лупы.
0: Лупа,
1: у работника ГИБДД, и как вот, знаешь, там берут пушку и определяют скорость, то можно так бы, ну, как бы вскинуть, скажем так, лупу и быстро посмотреть на ту или иную машину и увидеть все, что в ней происходит.
0: Совершенно верно. Ну, я сейчас предлагаю, опять же, обратиться, если ты не против, к телефонному звонку.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Да? Я в прямом эфире.
1: Вы в нем.
2: Да.
5: Ага, то есть это «Эхо Москвы», это «Лаэрский», все нормально, да?
2: Абсолютно точно.
1: Вот как у вас дела?
5: А у нас? У нас дела нормально. Мы тут сидели, вот пили, вот мой молодой человек, который водитель, он тут лежит, вот спит во все дырки, понимаете ли?
2: Отлично, отлично, да.
5: А вот. А я, в общем, к чему хотела... Вот насчет луп, у вас очень хорошая идея. Потому что, ну, как бы, вот, чем больше лупа, тем глаза больше.
0: Понятно, понятно.
5: Стороны. А что же будут думать гаишники?
0: Вопрос понятен, спасибо, спасибо. Но именно поэтому, как если вы слышали, Кирилл Фелдович объяснил, что это, как бы, может быть, не совсем, скажем так, было правильно, это не было и принято, скажем так. Вот. Остановились мы все-таки изначально на вот этих вот лобовых стеклах со спецувеличением. Но, опять же, хотелось сказать, что, к сожалению, к моему большому сожалению, и этот законопроект не прошел потому что не смогли договориться с подрядчиками, поставщиками и сбытчиками, собственно, краденого.
1: Но я думаю, что сегодня все-таки в основном у нас речь идет о безопасности. И вот из тех двух пакетов, о которых мы сегодня говорили, и пунктах, и подпунктах, все-таки большинство из них посвящено проблеме безопасности. То есть аптечка, огнетушитель.
0: И аптека мама.
1: Да, то, о чем мы сегодня говорили, вот это главное, на что направлены, как бы, все вот наши усилия, потому что все-таки мы говорим о каких-либо катаклизмах, мы говорим о том, что гибнут люди там-сям, но на дорогах гибнет значительно большее количество людей.
0: Безусловно, безусловно. И мы также сегодня, заметьте, затрагивали тему безопасности пешеходов, которые, в общем-то, выходят, ходят там и сям, да? Вот, следующий звонок, телефон.
1: Да, конечно.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, нам.
6: Я хотел бы сделать некое замечание Кириллу Всеволодовичу.
1: Да, с удовольствием.
6: Значит, изначально в песне, которую в вашем исполнении представляю «Яблоки на снегу», был совершенно другой текст.
0: Понятно. Извините, я вас немножечко перебью. Простите. Извините. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, что мы... То есть, если там подсунули что-то нам Кириллу Всеволодовичу, что это, опять же, не по нашей абсолютно вине. Мы не занимаемся музыкальной программой. Мы сегодня занимаемся вопросами автомобилестроения. Еще хотел сказать, что программа «Монморанси» не является музыкальной программой. Она является программой публицистической. Если вас интересует музыка, Существует огромное количество других радиостанций, где вам о ней расскажут лучше, профессиональнее, диджея, в общем-то, да.
1: Бога ради, извините, что так строго, но таковы условия формата станции, и мы
0: его строго придерживаемся.
1: Совершенно да. Справедливо, и обсуждаем сегодня проблемы автомобилестроения, проблемы безопасности перевозок, и вообще проблемы насущные, связанные со встречей с желанной для кого-то, для большинства нежеланной встречей с работником ГИБДД. Что это за встреча? Кто в результате получает от нее удовольствие? И, соответственно, как сделать так, чтобы довольны были все?
0: И тут волей-поневоле мы должны затронуть еще одну тему. Приходила женщина и просила об этом рассказать. Как правильно вести себя на автозаправке, которых огромное количество, заметьте, вот сейчас расплодилось. И на каждой автозаправке свои правила, да. Как накормить своего коня так, чтобы не обидеть других стоящих за тобой. И об этом есть, я вижу, мнение у Кирилла Всеволодовича.
1: Ну, на самом деле... Здесь очень тонкий и важный момент. Стоит ли самому заправлять машину,
0: вот,
1: либо дать возможность заправить ее тем людям, которые, как правило, находятся в непосредственной близости. Это могут быть мальчики.
0: То есть, попросту говоря, профессионалам.
1: Да, профессионалам заправки. Потому что стать и уметь профессионально заправить машину, это как бы... достаточно сложно. То есть для этого нужна определенная подготовка. Александр, вы согласитесь?
0: Я целиком согласен.
1: Существуют курсы, видел, да. Существуют специальные, достаточно дорогостоящие курсы. По-моему, если я не ошибаюсь, в течение месяца подросток или уже взрослый человек обучается тому, как нужно заправить машину. И, соответственно, часто мы доверяем вот именно заправку, сам залив бензина, этот процесс доверяем совершенно попросту необученным людям, не зная вообще, умеют ли они, могут ли, и что они в результате вам нальют.
0: То ли самому себе, в общем-то, да. Действительно, хотелось сказать, что вот обилие вот этих молодых не очень людей на автозаправках вовсе не есть веяние времени. Дело в том, что за то время, пока вот мы привыкли к этим людям, к их появлению на автозаправке, реально появилось, так сказать, поколение новых людей, которые называются дети бензоколонок. Эти люди живут тем, что заправляют автомобили. Они не могут без этого, как музыкант без трубы, да, в общем-то, как дети без сладкого, да черт побери, как небо без солнца, в конце концов, да, Кирилл? Вот. И это их жизнь, это их внутренний мир. Когда вы приезжаете к ним, вы приезжаете в их дом. То есть, начиная с того момента, как вы въехали на территорию заправочной станции, вы пришли к ним в гости. Вы, конечно, это как ресторан, как закусочная для автомобиля. Там нельзя тыкать. Вот. Там, если даете на чай, то это нужно делать тоже вежливо.
1: Потом нужно иногда нужно подождать.
0: Это не конечно.
1: Просто, ты ведь не просто приезжаешь на заправку, шик-шик, заправился и уехал. Это своего рода времяпрепровождение. Ты можешь задать, как бы, если воспитанный человек, можешь задать какие-то вопросы.
0: Поговорить с человеком, который тебя заправил, узнать.
1: Не то, что заправился, все, значит, у вас больше ничего нету, знаешь, как в мультфильме,
0: и уехал. Совершенно верно. Кстати, определенно правила вот заправки, да, существуют теперь и для людей, занимающихся заправкой. Это у нас будет, по-моему, девятый пакет.
1: Да, хотелось бы сказать о порядке заправки, порядке как оплаты. Можно... Что оплата должна быть все-таки, конечно, не до, а после заправки. Почему? Потому что мы же не приходим в ресторан и не платим сначала, а потом как бы начинаем кушать, правильно? Мы сначала принимаем пищу, а потом за нее платим. Более того, мы можем в процессе, что называется, аппетит приходит во время еды, что-то дозаказать, правильно? То же самое, ты можешь залить, буквально говоря, 20 литров, а потом, посидев какое-то время в машине, понять, что, собственно говоря, а почему вы еще не залить?
7: Безусловно.
1: И залить еще 15 литров.
7: А, кстати, Кирилл, ведь я хочу тебе сказать, что реально уже существуют такие заправки, я на одну из них заправлялся, то есть вот наконец-то вот этот вид сервиса становится действительно, скажем так, цивилизованным, когда приятно и вставляющему, и тому, кому вставляют. Ну, я имею в виду.
1: Совершенно правильно, совершенно правильно. Есть же заправки, где ты приезжаешь, и оплата идет через магазин.
7: Да.
1: Через магазин. То есть ты входишь в магазин, ты можешь там что-либо купить, и как бы только пройдя через кассу, ты оплачиваешь и, соответственно, возвращаешься в машину.
7: Да.
1: Но здесь вам можно идти дальше. То есть ты не только, значит, соответственно, приехав на заправку, заходишь в такой магазин, вот, скажем, на улице Шереметьевская, да, мы знаем, что есть такая заправка. Вот. И, соответственно, ты можешь сделать еще следующее. Ты можешь пойти не только, вот, говорю, в магазин, ты можешь буквально там и поесть, ты можешь еще много чего сделать.
7: И даже попариться. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся.
1: Да, конечно.
7: Да, тут пришли подписать документ. Соответственно, что касаемо все-таки людей, занимающихся профессионально заправкой автомобиля вашего, да, ведь вместе с бензином они вливают в автомобиль жизнь, они вливают туда энергию.
1: Да, да. Такая метафора.
7: Безусловно, да. Безусловно. И, например, от того, с каким настроением, с какой энергетикой человек заливает ваш бак, заполняет, да, будет зависеть в дальнейшем от того, как будет работать ваш инжектор, попросту говоря, он впрыск, да, все такое. Поэтому люди, которые работают на автозаправочных станциях, они должны по своим профессиональным характеристикам напоминать чем-то, может быть, действительно гейш.
1: Ну да, вот как сейчас мы обсуждали, да?
7: Безусловно. Дело в том, что по желанию клиента, они же обычно как сейчас еще, ну, все это пока не совсем совершенный, да, бизнес, не совсем цивилизован, но тем не менее. Они подходят молча, тыкают тебя, как будто ты им обязан, видите ли, да, вот. И там молча, до свидания, там ты им дал какие-то там мелкие деньги, все, спасибо, все. Все, да, и все, да. А они должны, то есть, по желанию, будьте здоровы, по желанию клиента, то есть, прочитать стихотворение.
1: Ну, просто уметь, скажем так,
7: уметь поддержать
1: разговор и ответить на какой-то, скажем, вопрос там.
7: Ну, безусловно, безусловно.
1: Быть приятными, образованными людьми.
7: То же самое, это уже будет 10-й пакет документов, касающийся автослесарей. Ведь дело в том, что приезжаешь в автосервис, гаиш тут стучит, смотрит хмуро, ну, у вас шаровая полетела, и клапан загнулся, к примеру, да. Что это такое за общение? Во-первых, в каждом автосервисе теперь должен находиться специальный литературный работник, который в доступной для клиента литературно-высокохудожественной форме должен предоставить со слов осматривающего мастера, ОММА сокращенно, да, предоставить клиенту полный отчет о неполадках в его автомобиле.
1: Вот
7: в художественной форме,
1: да,
7: может быть, даже, да, в стихах, Кирилл.
1: В художественной форме. Нет, все правильно, потому что понять, там, шаровая, тут у тебя, там,
7: да, это
1: патрубок полетел в термостат, там, что-то, это, ну, какой-то набор слов, которых совершенно, я думаю, что ни один, скажем, житель, ну, вот, цивилизованной страны не слышал никогда таких слов. Он просто не понимает, что, то есть, ему вот такой технический термин на тебя выливают и еще обязательно говорят с таким лицом, что ты как бы должен все понимать. А если ты не понимаешь, то ты, собственно говоря, вообще кто такой?
7: Это какой-то, я не побоюсь назвать это, попросту говоря, издевательством над автомобилистами. И да, и вообще, что это такое? То есть мало того, что ты не знаешь, хорошо ли диагностировали твой автомобиль, и от того ли его чинят вообще, да? Вот.
1: Да, вернемся, Александр, к вопросам заправки.
7: Да.
1: Мне бы хотелось вот вспомнить, скажем, такую популярную заправку. Ну да, она не одна такая в Москве. Она находится на улице Шереметьевской, не совсем рядом, в непосредственной близости от Рамстора, по дороге к телевизионной Останкинской башне. И вот там оплата происходит через магазин. И вот здесь как бы сервис, вот это такой первый шажок к сервису и к настоящему осознанию заправки. Вот мы ходим в баню. Почему люди ходят в баню мыться, они общаются, они как бы...
7: Потому что прежде всего, даже целый... не мыться, тут да, немножко да, неправильно вот сказал, именно, да. Это средство общения,
1: это
7: потому что мыться сейчас у всех
1: общения, да.
7: Ванна,
1: это
7: джакузи, как бы, там даже да, у нас совершенно... тут стоит, сейчас пойдем после этого.
1: Можно расценивать как такой ритуал, да, обряд, конечно, традиция, да. Это...
7: В принципе, да. Да.
1: Вот. То же самое, заезд на заправку.
7: К тому же, ведь, вот смотрите, огромное количество так называемых деловых людей, у которых каждая минута на, скажем так, счету, да, они вынуждены там встречаться где-то. Давай там встретимся там в ресторане, да, там переговорить по делу, да. Потом после ресторана, черт, надо же машину заправить. Зачем это нужно? Давай встретимся на заправочной станции. Во-первых, заправщик прочтет стих, к примеру, вот этот глупый пингвин тупо прячет тело жирное в утесе, да, то есть уже как бы настроение у сторон уже повышается. Затем, пока происходит заправка, они проходят
1: в магазин, скажем, да. Или пьют чай, то есть можно, скажем, да, можно и, ну, грубо говоря, да, посетить какого-то врача, правильно? То есть если это целый комплекс мер каких-то, то здесь можно как просто отдохнуть, так и сделать на какие-то насущные дела, скажем, сдать там, я не знаю,
7: анализы
1: мочу,
7: даже
1: там,
7: можно сдать. Говоря, нет, сдать. Безусловно, то есть там должен быть доктор, полный, экстренно вырезать аппендицит, даже если что-то прихватило. То есть автозаправочная станция, это должна быть не только, так сказать, такая мекка для автомобилей, но и мекка для автолюбителей. В противном случае, я, например, считаю, что это издевательство.
1: Но вообще
7: быть,
1: слово «заправка», ведь она же заправка, слово «заправка».
7: Это отвратительное слово. Слово
1: отвратительное, но ты как бы заправляешься. То есть, да, соответственно, да. Уж наличие какого-то пункта питания просто необходимо, потому что ты заправляешь свою машину, а, собственно, почему бы не заправиться или, там, иными словами, не подкрепиться?
7: Ну, безусловно, безусловно. Мало того, конечно, на наиболее продвинутых вот участках дороги, особенно на дальних трассах, там же, видимо, будут предоставляться все-таки платные, но, так скажем, с полным медицинским освидетельством секс-услуги, поскольку люди, которые едут куда-то далеко, они вынуждены, в общем-то, каким-то образом довольствоваться теми, в общем-то, особами, которые стоят на дороге, и в результате мы что видим? Мы видим, пойдешь попросту. Да вообще мы видим безобразие какое-то, а то я вам расскажу страшную, но в то же время лирическую
1: историю. Я бы хотел вот предварить твою историю. Ведь как происходит заправка, да? С какой скоростью она происходит? Я имею в виду, как долго, то есть как быстро все это вливается, да, вот вставляется как бы. И все. И все, 20 да, литров да, да, внутри. А ведь зачем как бы так суетиться? Зачем? Совершенно, во-первых, нельзя проконтролировать, 20 это или 14.
7: Абсолютно с тобой согласен. Да? Да.
1: Если медленно, спокойно должна как бы литься струя. То есть, если это все происходит эстетически более красиво, скажем так, да, то да, за да. это время вы можете и пообщаться с заправщиком, или если он не интересен как личность, то можно как раз вот решить какие-то деловые проблемы.
7: Деловые проблемы.
1: Можно сходить перекусить.
7: Да можно что угодно. Можно, попросту говоря, опять же, как мы говорили, сдать...
1: Или даже... можно, скажем, продать в этот момент свою машину уже с заправленным баком.
7: Конечно, конечно. То есть совершить, попросту говоря, сделку.
1: Купля-продажа.
7: Вот. Ну, так мне вернуться к, да, вот, конечно, к этому, да, случаю.
1: К истории.
7: То есть, это была действительно трогательная история, когда один автолюбитель, попросту говоря, настолько отождествлял свой автомобиль с живым существом, а при этом, ну, знаете, что некоторые автолюбители, да, и я не считаю, что это издевательство над ними, но тем не менее отождествляют с живым существом, при этом как-то еще и умудряются различать свой автомобиль по половым признакам. То есть у меня там например, там автомобиль крошка, а у меня автомобиль там енот, да, к примеру, вот мужчина, а у меня женщина. Вот, значит, этот наш автолюбитель, он считал свой автомобиль все-таки женщиной. И настолько ее, ну, попросту говоря, любил, что действительно реально в общем, вступал с ней элементарно в половую связь посредством, в общем-то, выхлопной трубы. Мы неоднократно заставали его за этим занятием. Мы думали, что человек извращенец или болен, но в дальнейшем мы видели его, когда вот он уже замерз зимой в гараже, в неотапливаемом, обняв нежно, в общем-то, свою аку, вот, оставив предсмертную записку, что, потому что я не могу ее втащить в свою коммуналку, я вот замерзну вместе, да, с Милой. Ну, это ужасный
1: многие
7: случай.
1: Многие просто наши радиослушатели
7: не поверят
1: сейчас, шокированы. Да,
7: но реально это было. То есть, да, я не знаю, считается ли это как бы... Да. Ну, а ты знаешь, как одна влюбилась в собственный унитаз, покупала украшения.
1: Я предлагаю
7: послушать... Подожди. Она купила ему золотую цепь, унитазу. Понимаешь?
1: Нет, ну, безусловно, случаев
7: она
1: много.
7: Она с ним разговаривала.
1: Просто задача и, собственно говоря, одна из целей нашего сегодняшнего здесь присутствия, это, в общем,
7: раскрыть тему.
1: Да.
7: Да, ну давай послушаем звонок телефонный. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: А я вот чувак, безусловно, старый и дальнобойщик.
7: Вот это интересно будет услышать.
8: Мне было бы вот очень приятно, если бы на заправке стояли бы игровые автоматы. Ну, как кабинка, то есть сел и играешь там в ралли. Особенно для усталых водителей очень.
7: Да-да-да, совершенно верно. Дело в том, что глаза, как ни странно, дальнобойщиков очень устают от однообразного, на самом деле, пейзажа. Вот лент дороги, даже деревья по бокам.
1: Да-да-да,
7: и смена от зрительных впечатлений, она очень важна. Поэтому мы сейчас оснащаем многие автомобили дартсом или просто пневматическими ружьями, в общем-то, чтобы они могли там пострелять по банкам, как-то отдохнуть зрительно от накопившейся усталости. Конечно, но тут мы, ну, скажем так, начинаем играть с налоговой полицией в игры, поскольку это уже игровой бизнес. Это уже игровой бизнес. Бесплатно, конечно, никто делать не будет. А игральный бизнес, он находится под серьезным контролем, и вряд ли владельцы автозаправок пойдут на то, чтобы устанавливать вот эти игровые автоматы. Гораздо лучше глазного массажиста нанять, ГМа, который будет мять вам своими нежными пальцами глазные яблоки, ГЯ сокращенно.
1: Мне кажется, что сегодня мы обсудили достаточно много тем, и вот можно послушать еще мнение
7: конечно,
1: радиослушателей.
7: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
7: Доброй ночи.
9: Вот вы знаете, мне очень нравится ваша тема. Вот, давно ждал, собственно, я.
7: Угу.
9: Вот меня только интересует такой вопрос. В ваших законах предусмотрено вот заменить столому, вот танцующему па и другие танцы, значит.
7: Что еще раз?
1: Заменить вот для работников ГИБДД танцы?
9: Заменить ему свисток чем-то. Вот, потому что вот этот вот свист, он совершенно как-то вот подходит. Вот, может быть, какой-то ему рожок дать или волынку.
7: Понятен вопрос, понятен. Спасибо.
1: Интересная тема. Я хочу сказать о том, о чем мы сегодня не говорили. Безусловно, нужно заменить только вот не свисток, хотя эта идея отличная, а заменить для начала палочку. То есть палочки будут другой, они будут расцветки, то есть другой расцветки и другим рисунком.
7: Начнем с того, что они будут значительно длинней, во-первых, потому что такой палочкой перекрыть движение, как они пытаются, бегут нереально.
1: Вот скажем, да, если ты хочешь перекрыть движение и остановить машину, несущуюся по левой полосе, то ты такой достаточно внушительной палкой можешь сразу указать, показать, соответственно. А особенно это можно сделать... находясь в миске, вот мы говорили не о стакане, а из миски. Показать большущей палкой вот этой вот.
7: Ну, она там будет с механическим приводом, а если говорить о сотруднике ГИБДД, который стоит около машины, то, конечно, он будет весьма накачанным человеком, потому что он вынужден будет большой, длиннющей палкой каким-то образом. Дело в том, что поскольку все уже будут знать друг друга по именам, то, например, у Валерия, автолюбителя Валерия, не хватит совести, попросту говоря, выбить из руки автолюбителя инспектора Германа вот эту палочку, которую он перекрыл ему путь, да, плюс это риск разбить, там, опять получить трещину на лобовом стекле. Потому что так он, например, едет, а не заметил я вас, я не видел, вы из кустов выскочили, да, ну, масса отмазок. Я вас не видел, да. А тут вот палка должна перегораживать всю полосу движения.
1: Соответственно, рисунок.
7: И гореть огнем.
1: Соответственно, рисунок, да.
7: Рисунок.
1: Должна фосфорицировать, и вот полосатая, как бы...
7: Полосатая, и на конце круг, на котором очень крупно должна быть фотография инспектора ГИБДД с бляхой и мухой. Ну, в что для того, чтобы водитель понял, что это не хулиган, а действительно инспектор ГБДД и трехцветный, в общем-то, значок российский должен быть.
1: Совершенно
7: иначе,
1: правильно.
7: Иначе мы...
1: Ну вот про тоже верную тему затронул наш радиослушатель. Свисток, да? Опять же, ведь это свисток, издающий только один звук.
7: Но, Кирилл, я знаю, что многие сотрудники ГИБДД как-то пытаются усовершенствовать. Это весьма примитивное. Да,
1: допустим, вот. Возьмем песню «Малиновка».
7: Сослышав голосок, да, вот это, да, известный. Вот этот кусочек-то и надо сэмплировать.
1: Вот этот кусочек, если бы, скажем, если бы мог сыграть на своей свистульке работник ГИБДД, то, соответственно, разговор бы с водителем после еще и танца, и представления пошел бы совершенно в другом русле. Ведь никакого нет в этом, скажем так, накала или какого-то столкновения, да, двух вот людей, каждый из которых хочет обмануть, да, работник ГИБДД хочет взять денег себе, а водитель не хочет платить. А после вот такого, да,
7: кстати, еще хотел сказать, что ведь у многих сотрудников ГИБДД машина оборудована так называемой громкой связью с участниками дорожного движения. Вот, эта громкая связь, ничего не стоит ее слегка радифицировать, и вот его брехунец нагрудный, да, сделать так, чтобы через громкую связь автомобиля, через рупор усиливалась. И он может эту мелодию, условно, та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та, сказал, и она громко разнеслась. Понятно, что это не свисток. И индивидуальность какая? Более человек того, это свистит, да. Герман.
1: Да. Более того, значит, никакой не составляет никакого труда разместить, подвести как бы рацию к каждому автомобилю. То есть, чтобы не говорили, там остановитесь, там уже... А как бы тебе прерывается передача твоей любимой радиостанции, да, или аудиокассеты, да, и сразу говорят, так, остановитесь, там номер такой-то, такой-то.
7: Ну, это, в принципе, уже, Кирилл, сложно. Это из области это, фантастики. Да, но, налогоплательщики на это не пойдут, я больше,
1: да,
7: чем уверен.
1: Я согласен, просто когда начинаешь разрабатывать какую-то тему, хочется достигнуть некого совершенства, некого оптимума, и, безусловно, вот такие мысли приходят в голову, но вполне возможно, что если мы будем двигаться правильно, маленькими шажками, то, может быть, рано или поздно мы придем к такому.
7: Безусловно. Но сейчас я предлагаю отвлечься ненадолго и послушать пьесу.
1: Да, конечно.

0: Ну и тем не менее, конечно, тема неисчерпаемая, тема, которую мы сегодня затронули, но и время наше не безгранично. Мы потихонечку приближаемся, так сказать, к финалу нашей сегодняшней программы, напомню, посвященной 29 октября, Дню автомобилиста. И, соответственно, мы обсудили массу всяких вещей, но я хотел бы, Кирилл, еще затронуть еще один момент, это украшение интерьера автомобиля. Дело в том, мы говорили о значках, которые вешают некоторые люди, чтобы как-то показать себя с иной стороны, нежели они есть на самом деле. Это туфельки, это там ребенок в машине и прочие глупости, как-то нарисованный не пойми к чему чайник или самовар.
1: Восклицательный знак, вот мне очень интересен.
0: Да, или буква Ш. Да. Вот, но меня, как сотрудника и автолюбителя, в общем-то, и вообще как человека, больше волнует, что во многих автомобилях внутри уже непосредственно интерьера автомобиля.
1: Если ты помнишь, да, какие-то автобусы старые или легковые машины, украшенные фотографиями обнаженных дам из журналов вырезанных, и, в частности, вот на коробке передач, вот на ручке такая розочка прозрачная.
0: Да.
1: Вот такая эстетика была достаточно популярна в прошлое время, а сейчас, что называется, сложно очень уследить, поскольку вот эти висюльки такие, да, игрушки, которые висят наверху где-то.
0: Всяческие свинки на тросиках, да. Боксерские перчатки и мячи. Все это, конечно же, не должно ни в коей мере. Хотя и говорят некоторые, что автомобиль мой дом родной, да. Некоторые, однако, при этом ездят в автомобиле в шапке. Я вот знаю, что с января 2001 года все автолюбители, которые в шапке, в головном уборе, будут находиться внутри своего автомобиля. Если не работает печка, автомобиль не исправен, он не имеет права ехать. Они будут также, в общем-то, после определенного ритуального танца и представления. Добрый вечер, меня зовут, в общем-то, Генрих, будут штрафоваться. Потому что если автомобиль твой дом родной, ты же у себя дома в шапке не сидишь. Логично?
1: Да.
0: Но, как говорится, чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ты на дороге. Поэтому украшать автомобиль какими-то предметами, которые отвлекают, так сказать, других участников движения, твоих же пассажиров и тебя самого, это, я считаю, издевательство над автолюбителями.
1: Совершенно правильно. Вот. Можно послушать, все-таки наша программа неумоляемо
0: публицистическая
1: идет к концу, и, наверное, стоит все-таки послушать еще несколько звонков, чтобы узнать мнение наших радиослушателей о том, собственно говоря, о чем мы сегодня говорили.
0: Конечно, Кирилл, сейчас я напомню еще раз номер нашего телефона.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я вот еще пару слов хотел сказать на тему того, что автомобиль – дом родной.
0: Да, да.
3: Я считаю, что это определение должно касаться не только водителя, но и всех пассажиров, которые находятся в салоне, а также это касается общественного транспорта. Обязательно. И я считаю, что штрафовать нужно не только вот таких нерадивых, некультурных, невежд водителей, те, которые находятся в головных уборах, но и пассажиров. Или такси, или это автобус, или троллейбус. И, как мне кажется, чтобы уже это определение было полноценно справедливым, необходимо все-таки выдавать на входе сменную обувь.
1: Вот это, кстати,
0: спасибо,
1: сменная
0: спасибо
1: обувь, это проблема не только как бы автотранспорта, это проблема и пароходов, судов, что называется, самолетов, железнодорожного транспорта. Вот проблема сменной обуви. Вот мы, может быть, одну из следующих программ затронем, да?
0: Безусловно, безусловно. Или хотя бы это должна быть не сменная обувь, а так называемые чоботы одноразовые, которые любой человек... Ну, что это вообще за неуважение, да? Даже если, например, остановили, как говорится, частника, который занимается извозом людей, и вот вы эту снежную кашу тащите к нему в автомобиль. Он,

0: автомобиля, наверное, уже любого, такая вещь, как автомагнитола.
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Да.
0: Вот. И эта автомагнитола, на самом деле, она создает определенные трудности вот, с точки зрения безопасности. Ведь,
2: отвлекает.
1: Да.
0: Отвлекает. То есть они вот автолюбители, да, такие вот самые, им вот подавая вот кассету, вот не эту, а вот ту вот. Обязательно нужно их под бардачка достать вот и сунуть. Или там поменять радиостанцию, или громкость. Вот. Насчет громкости можно предложить, то есть громкость, чтобы была одна и та же, вот как вот у патефонов, у старых 40-х.
2: А, то есть отменить, во-первых, регулировку громкости, баланса и вот тембральную, вот, тембральную коррекцию. Да, я вот целиком с вами согласен. Вы знаете, спасибо за звонок, Кирилл. А, все-таки мы с тобой, так сказать, хоть и не любим музыку, но вынуждены ей заниматься, особенно после увольнения, в общем-то, из органов. А вот согласитесь, какое огромное число людей покалечило свои уши вот этим ужасным автомобильным звуком. Я смотрел, как у них выставлены эквалайзеры, там бух-бух.
1: Более того, да ты прекрасно, наверное, понимаешь, что чем как бы круче твоя машина, тем у тебя должна быть круче система.
2: Да.
1: И тем, стоя в пробке, ты можешь увидеть, как человека просто весь ходуном ходит автомобиль, просто он там весь устроил дискотеку, там и просто тут, все пляшут.
2: И тут, соответственно, к нему...
1: Какая может быть безопасность движения?
2: И тут к нему подхожу я и говорю: слышь, дружище, я говорю, у меня в моей сапле мобильной низких частот больше, чем во всей твоей конурке. Ну, говорю ему я.
1: Поэтому работник ГИБДД имеет полное право как бы измерить уровень громкости.
2: Измерить, да. Да. И, кстати, одним из пунктов как раз вот пакета, касающегося вот ГИБДД, пакета номер один, будет необходимость иметь у работников ГИБДД всегда в наличии тест-кассету аудио с записью какой-либо музыкальной композиции. Но, скорее всего, это будут просто белые шумы разного уровня, чтобы он мог ее вставить и посмотреть, насколько искажено звучит в автомобильной системе данного. Вообще, о чем мы говорим, Кирилл? Дело в том, что я предлагаю вообще запретить использование автомагнитол. Вот в...
1: Разве это может помогать движению?
2: Не
1: это
2: может
1: только отвлекать.
2: Только
1: если человеку
2: отвлекать.
1: Музыка не нравится, которую он слушает, то он раздражается. Если она ему нравится, то он начинает думать о музыке, ее слушать и совершенно не уделять внимания
2: безусловно
1: дороге.
2: Но я хотел сказать еще, что вот это, на первый взгляд, кажущаяся многим автолюбителям драконовская мера, которую я предложил отменить такую магнитолу в автомобиле, на самом деле, я же очень светлый и добрый человек, да, вот я тут забочусь прежде всего об уволенных и безработных артистах, певицах, певцах, которых огромное количество развелось. Если вы отправляетесь в дорогу, вы можете позвонить в специальную службу, запишите, кстати, телефон, мы по окончании программы его назовем, приготовьте ручки и бумаги, и заказать себе в дорогу человека с гитарой, который сидит на заднем сиденье, или с волынкой, я имею в виду инструмент музыкальный, или даже, если у вас вместительный там автомобиль, целый хор девушек вологодских, которые будут вам всю дорогу петь живую музыку.
1: Живую.
2: Живую музыку, а не какую-то магнитную запись. И у них будет работа, и вы будете получать истинное удовольствие, а не эти механические...
1: И никто к вам не будет,
2: лезть.
1: Называется, под фонограмму приходить выступать. То есть не будет заводить фонограмму и только приходить на заднем сиденье и рот открывать, правильно?
2: Конечно, конечно. Все будет происходить честно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Очень... Алло, да-да-да.
2: Нет, что-то там проблемное. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я как бывший сотрудник ГИБДД хотел бы предложить, прежде чем вводить модельки автомобилей, предложить ввести модельки гаишников. Маленькие такие фигурки. Вот. Причем для московских гаишников куколки, а для подмосковных достаточно будет фотографий.
2: Угу.
3: И тогда мне кажется, что гаишник, когда будет брать, так сказать, деньги у автолюбителей, должен будет в ответ как бы вручать им свою фигурку. Таким образом, это будет как бы не взятка,

0: А продажа
1: фигурки.
0: Фигурки, да.
1: Вы знаете, при этом я, если позволите, пошел бы дальше. Вы позволите?
0: Да, конечно.
1: Спасибо вам большое за звонок, за интересную идею. Дело в том, что эта фигурка должна быть, конечно же, универсальна. Она не должна изображать там до мельчайших подробностей данного конкретного сотрудника ГИБДД. А вот это будет просто маленькая шоколадная фигурка милиционера, которую взамен штрафа, действительно очень хорошее предложение, Кирилл. Я считаю, что это просто звонил человек, который просто не терпит, когда...
2: Он же представился бывшим сотрудником ГИБДД.
1: Конечно, он не может просто позволить, когда издеваются над автолюбителями. Действительно, взамен денег вам дают еще вот конфетку в форме...
2: Вообще идея, знаешь, я хотел тебе предложить...
1: Погоди,
2: Александр,
1: да, я хотел тебе предложить идею... я к тебе прихожу домой и спрашиваю, сколько у тебя фигурок? А ты говоришь, ну я их часть съел, но фантики я оставил. Понимаешь, у кого
2: вообще,
1: 15 фигурок сотрудников?
2: Вообще идея, когда при встрече с работником ГИБДД он тебе дарит маленькую ириску...
1: Ну не ириску, а фигурку.
2: Да, ну какой-то леденец. Вообще даже вот такой вариант начала общения, это уже совершенно другая энергетический фон, другое состояние энергетическое, правильно?
1: Безусловно. То есть,
2: он говорит, хотите жвачки?
1: Да.
2: Допустим, тоже, ну, это совершенно, говорю, другие ощущения. Уже это нет того негатива, той боязни.
1: Вражды, то есть, казалось бы, и тот родились вместе, в одной стране. В случае чего, случись внешняя агрессия, вместе в одном окопе сидеть будут, а такая ненависть друг к другу. А этот, говорит, эти менты позорные, а тут, а эти козлы, шакалы, чайники тут ездят, а мне в семью деньги надо нести. Это же неправильное настроение.
2: Представь себе,
1: да,
2: ситуацию какую-то. Вот остановит тебя работник ГИБДД, и ты выходишь из машины, а он тебе говорит, хотите шоколадку? И я боюсь, что как бы... Ну,
1: исполнив танец.
2: При этом. Да. Это вообще как бы вызовет... Да хотя бы даже не танец, а просто сказать, будете ириску? И как бы...
1: Извините, я болею.
2: Сразу тупиковая ситуация, то есть человек даже, собственно говоря, и штраф будет рад заплатить после такого общения.
1: Следующий звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Доброй ночи.
1: Говорите громче, пожалуйста, вас очень плохо слышно.
3: Я постараюсь, меня слышно?
2: Да.
3: Вы знаете, я давно слежу за развитием ваших людей. И мне показалось, что вы упустили нечто действительно важное.
2: Да, что же мы упустили?
3: Они ездят не только по дороге. Они ездят по тротуарам, по скверам. Ну, вообще везде, где существуют нормальные прохожие люди. Угу. Совершенно не надо исключать его из этого интересного процесса. Я бы вот ввела такую категорию, как автономный наблюдатель.
2: Автономный наблюдатель.
3: Да.
1: А, понятно, спасибо. Просто там, понятно, вы извините, я уберу вас просто из эфира, там какие-то дикие помехи, но смысл нам понятен. Дело в том, что в данном случае вы берете, ну, не самую плохую американскую модель, когда любой гражданин может наблюдать за работой полиции где-то с 7 метров, по-моему, поскольку он налогоплательщик, он имеет право контролировать работу полиции. Совершенно верно, но тут есть опять... Ну, скажем так, один момент. Это российский менталитет. Слишком велика активность наших граждан, социальная, политическая, да, для того, чтобы быть беспристрастным наблюдателем. Да? И слишком, к сожалению, на данный момент велика, ну не то что ненависть, а негативное отношение к нам, сотрудникам ГИБДД. Поэтому пока что это будет драконовская мера, я бы даже сказал, издевательство по отношению к автолюбителям,
2: да,
1: конечно.
2: Это такой донос.
1: Конечно. Хотя сама по себе идея, она не лишена вообще ни в коей мере. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Нет, эта линия явно плохая, сломалась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Вас не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
1: Добрая
4: ночь.
1: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а вы так не задумывались, не изменит ли нам название места ГИБДД обратно вернуть в ГАИ? Спасибо.
1: Я считаю, ну, это мое мнение, оно может быть никому не интересным, что вот все эти смены названий, да, это прежде всего желание, так сказать, на огромном вот этом финансовом потоке, связанном с с оформлением документов, просто отмыть себе диких бабок и построить дачу. Я считаю, что половина средств, которые были вот пущены на переоформление всей этой машины, да, были попросту расхищены. И, в общем-то, на них куплены лабрадоры, бассейны для лабрадоров, фунт золота, в общем-то, ношейное мощное золото. Если мы сейчас начнем назад проворачивать всю эту байду, то, в общем-то, еще увеличится лабрадоров, количество бассейнов, фунт ношейного золота. Я считаю, что нам этого делать не стоит. Достаточно уже просто достаточно, понимаете? Ну что, пойдем, что ли?
2: Да.

0: Это Кобелино.
1: И вот, прежде чем все-таки представить сегодняшних гостей Монморанси, сразу бы хотелось ответить на вопрос, вернее, чтобы они ответили на этот вопрос. Александр, с какой целью вы приводите на передачу малоизвестных музыкантов и берете ли вы с них деньги, спрашивает Максим. Ну, я просто от себя хочу сказать, Максим, еще раз, передача, в общем-то, в тюрьме у нас все-таки программа. А на вопрос, касаемый денег, я думаю, вот ответит наш сегодняшний гость, ну, поскольку это все тут главный командир, да, это Николай Ёлкин. Коль, а сколько ты, как это у них говорится, лавы мне принесло, да, за то, чтобы сегодня быть в эфире, да. Ну, или пришлешь после этой программы.
2: Да, вопрос на засыпку прям сразу. Да, эфиры кругом платные.
1: Безусловно.
2: Время тяжелое, да. Все просят денег, говорят, вот как бы музыка хорошая, но эфиры у нас платные. На самом деле, не все так плохо. В нашем отечестве есть бескорыстные люди.
1: Вот. Спасибо.
2: Да. Нынешний наш хозяин студии совершенно бескорыстно отнесся к нашему позыву, услышал наши добрые намерения, сказал, да ладно, ребят, что сыграете?
1: Да, соответственно, музыка скажет сама за себя. Я думаю, что, может быть, ты тогда и представишь своих музыкантов. Ну, чтобы я не выступал, давно ставший мне ненавистный, еще с тех времен, с той работы в театре эстрады, роли конферсье, я понимаешь. Ну, не люблю я это дело. Сейчас, к сожалению, наша профессия умирает. Новых кадров никак. То есть открылась вот школа диджеев, еще одна школа конферсье, она закрылась, наоборот. Неприятно. Неприятно мне старому этому, ну, этому старому... Ну, не то, о чем вы подумали, а этому Лейласу. Профессионалу. А, да, вот, конферансонского дела, понимаешь.
2: Ну, я думаю, что лучше всего нас представит наша музыка.
3: 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Ну и, соответственно, так потихонечку мы приближаемся к началу, с позволения сказать, акустического этого концерта коллектива музыкантов в нашей студии. Несколько позднее мы с вами пообщаемся, там и в прямом эфире, соответственно, и воочию пообщаемся с должниками, которые обычно к 4 утра подносят сюда деньги, вырученные из продажи ворованных автомобилей, наркотиков и оружия, чтобы как-то мы могли все хорошо жить. Так что всех к 4 ждем. Кто не придет, соответственно, я думаю, там уже процентные пойдут дела, и никому от этого хорошо не будет. Вот никому. Поэтому деньги надо отдавать всегда вовремя. Особенно таким добрым, гуманным людям, как мы, да, чтобы нас не обидеть. Музыкантов обижать нельзя. И, в общем-то, пьеса, видимо, сейчас будет звучать. Коль, ты тогда прям рассказывай о пьесе. Да.
2: Я расскажу следующее. Песня была написана в аэропорту. Саунд такой, тоже такой, с ветром, с шумом. Одним словом, песня про такой город Стольнеград, Париж. И мы сейчас ее вам сыграем живьем. Ну, в общем, попробуем.
1: Сейчас Горонян потише, это я за кулисным музыкантом.
2: Песня называется «Last Day in Paris» – «Последний день в Париже».

0: Ну, я могу так прокомментировать несколько. Дело в том, что сегодня мы слушаем музыку для взрослых, то есть музыку для людей уже с большим музыкальным и жизненным опытом, так скажем, грудникам, которые только-только начинают осваивать искусство. Это может и не понравиться. Я, по-моему, правильно вполне говорю, да, Коль? Дело в том, что... ну, в общем... Дальше я даже говорить не буду. Предлагаю сейчас сразу обратиться к отслуху мощных телефонных звонков,
1: ты
0: если
1: прав,
0: вы не
1: ты
0: против.
1: Ты прав, о жизненном опыте ты абсолютно прав.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: А скажите, Александр, да. Вот мой дозвон относительно музыки очень сильно будет касаться, но сначала вопрос такой. Угу. А вы давно ели хороший домашний пирог?
0: Ну, вы знаете, плов вот недавно кидал.
2: Да, а я вот сегодня супруга вот меня поздравила в честь 23 февраля и испекла хороший, большой, сочный пирог с карпом и с картошкой.
0: Как круто. Главное, чтобы чешуя не валялась внутри всего продукта.
2: Да, чешую я сам счищал с карпа.
0: Вот это правильно, да.
2: А вот я могу вам песню спеть, нашу строевую, в честь 23 февраля.
0: Ну, давайте.
2: Исполняет.
0: Ничего, все... Коль, если будет как-то спета песня все-таки.
1: Нормально.
0: Ведь дело в том, что мы же должны будить в людях, так сказать, то светлое и там так далее.
2: Да. Самое светлое надо будить людям.
0: Вам не мешает наш вот Шопен, что играет на заднем плане?
2: Можно его убавить, я не буду возражать.
0: Моцарт, тише. Да, давайте.
2: Спасибо, вы очень любезны.
0: Да, валяй, давай.
2: Исполняет Степа Серемягин наша строевая песня армейская. Вот. Ну, посвящаю я ее хорошим людям и искусным кулинарам, которые умеют готовить отличные пироги. Угу. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.
1: Настоящий.
2: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Алло.
1: Это джазовая импровизация.
0: Да, понятно.
2: Ну, вот у меня голос маленько сбивается.
0: Ну, это от волнения. Я... Все мы вспоминаем те... Сейчас, секунд, Штраус, да, что вспоминает те вот славные годы. Естественно, мы потеем, эндогенные пропотевания и прочее. Отсюда голос. Мы-то это понимаем все.
2: Да. Я вспоминаю эти отбитые мошонки, опущенные почки.
0: Да.
2: И злобный рык старшины по утрам.
0: На меня тоже ругался, говорил, что ж ты делаешь, говорит, с лабонами. Изверг, вот так. Да, ну рассказывайте о музыке, вы что-то хотели.
2: Я извиняюсь дико за свой... То есть я дико не извиняюсь, я просто извиняюсь.
0: Ну правильно, я тоже дико никогда не извиняюсь, потому что думают, что ты уже виноват, когда дико извиняешься. Да.
2: Ну, голос у меня сбивался маленько, так это почему? Потому что я дюже сыт.
0: Понятно.
2: А могу историю рассказать?
0: Ну, давайте чуть позже все-таки.
2: А, отлично, я перезвоню.
0: Давайте, да. И, кстати, желающие, в общем-то, покричать под окном с мегафоном могут уже подходить. Вот мы через минут 20 откроем, мы будем уже принимать, так сказать, и крики с улицы, также надписи всякие на стенах будем сканировать, потому что это все обращено к нам, естественно. Мы на все должны реагировать. Поскольку мы СМИ. Ну, значит, средства массовой информации. СМИ, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Музыканты. Звонит вам Сергей Александрович Босяком. Я звоню, чтобы сказать тебе, Александр, что я сегодня не смогу дослушать твою программу, к сожалению, до конца.
0: Я сразу объяснюсь, слушай, это не моя вина. Я говорил капитану, чтобы он тебя сегодня не дербанил. Но видишь, Макаров заболел, он тебя выслал. Вот так что извини. Никуда не деться.
3: Ну так что мне через час придется уйти.
0: Ну ты уж с ними поосторожней, побережней.
3: Ну хорошо, ну до свидания, Александр.
0: Счастливой службы, да. Ну вот еще есть время, может быть, все-таки сейчас к музыке, опять же, вы не против?
1: Да, конечно. Я думаю, что сейчас стоит послушать...
0: Вашу живую композицию.
1: И живую композицию, и одну из песен, которые, пожалуй, близки по духу нашим латиноамериканским братьям, но исполняются на русском языке.
0: Сейчас, он Чайковский, тише.
1: Эта композиция называется по имени небольшого французского городка, в который однажды занесла судьба, и впечатления, как бы сами собой, почему-то легли на этот ритм, довольно далекий и непонятный. И тем не менее, песня получилась. Мы сейчас ее для вас сыграем. Песня называется «Дуар Ноне».

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Николай Ёлкин. Ну и мы, соответственно, занимаемся отслушиванием его концерта в прямом эфире. Также нас, кстати, постоянно беспокоят демоны всячески с просьбой упомянуть их имена в эфире. Господа, список упомянутых, желающих быть упомянутым, будет настолько велик, что это получится, ну вот, дурацкая, может быть, аллегория, но как список павших во время, в общем, Третьей мировой войны, типа ядерной. Ну, представь себе, весь эфир будет состоять из того, что там, ну, там, Борис Борисов, там, Евгения, там, Киселева и так далее. Кому будет интересно, кроме данных упомянутых, вот это перечисление? Давайте не будем заниматься базитизмом, да, выпьем воды с йодом и начнем слушать все-таки музыку, я прав, да? Ну, и, соответственно, прежде чем мы начнем ее слушать, отслушаем телефонный звонок, да, ваши вопросы, вот, музыкантам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту говоря, беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что я немного не по теме.
1: Да забудьте.
2: Но для меня это очень важно. Я хочу спросить у вас совета. Можно?
1: Ну, попробуйте.
2: Спасибо, вы мне очень помогли.
1: Да забудьте. Ну, вот я как-то очень вежливо сказал «забудьте». Дело в том, что если, например, не сказать человеку «забудьте», он будет считать себя обязанным всю жизнь. Тебе. И вот это чувство вины такое с него нужно снять, сказав «да забудьте». Правильно? По-моему, правильно, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: У меня к Николаю вопрос. Да, Николай, да. Скажите, пожалуйста, где ваша компания прописана, я имею в виду, в каком клубе или где-то?
4: Угу.
3: И не могли бы вы исполнить что-нибудь для пожилых людей, чтобы душа развернулась и опять свернулась? А к Александру у меня такое дело, что он от меня пирогов и денег не получит, потому что я сам нищий. Всего вам доброго.
1: Спасибо. Ну, хотя бы вот можете отобрать у богатых у кого-то. Вот я же выхожу на ночной промысел. Вот, ну, например, у людей пенсия. Вот тут я, ну, сами знаете, волка ноги кормит, да. Да, ну, насчет этой вот, насчет прописки, какой-то такой стрёмный вопрос.
4: Ну, вероятно, человек интересуется... Кому еще мы мешаем спать,
1: да,
4: когда репетируем или что-то творим новое? Ну, я хочу сказать, что мы вообще блуждаем, как бы, в ночном эфире и поем и играем. И всем, кто разворачивается и сворачивается, и всем остальным, мы сыграем сейчас композицию, который называется «Побег».

0: Иногда все-таки звуки, издаваемые людьми, не столь противны, как вот, ну, скажем так, подавляющее их большинство. Есть исключения, вы вот приятные исключения. Я знаю таких раз, два, ну, на сегодняшний момент двух, да. Вот, предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных, опять же, звонков. Телефон я напоминать не буду, поскольку и так все, кому надо, его, наверное, помнят. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Доброй ночи.
1: Во-первых, когда я был на военных сборах, мы использовали в качестве строевой песню «Дети хоронят коня». Это такое замечание небольшое.
0: Ну, вы, видимо, были несколько раньше, чем вот предыдущий вот Степан, да?
1: Да. Там сборы вообще были довольно интересные, потому что, ну, наша группа, мы занимались в основном тем, что корчевали всякие древеса и кустарники под волейбольную площадку.
0: Для новых русских?
1: Нет. Как бы для себя, но так в итоге волейбол сыграть не удалось. Но зато другая группа, они мыли самолеты керосином.
0: Да.
1: Алло.
0: Да, да.
1: Просто... Ну и хотелось бы, чтобы все-таки представили музыкантов, которые участвуют, а то создает такое впечатление, что там под караоке появится.
0: Ну просто Николай, как любой, в общем, тоталитарный руководитель, ловко ушел от...
1: Да, и есть ли какое-то название у данного коллектива?
0: Сейчас исправим ошибку. Спасибо. Да, видишь, не удалось. Хотя хорошо, за нас пусть все скажут. Музыка такой, раз, и это, да.
2: Ну так... Музыка, я не знаю, сказала, не сказала чего-то. Но дело-то в том, что как сегодня после репетиции сказал мне наш барабанщик, Коля, с тобой играют очень классные музыканты. Я как бы не знаю даже, стоит ли добавлять что-то к этому.
0: То есть ты опять за свое.
2: Нет, ну я хочу первым назвать человека, который сказал это после репетиции. Это Валера Чернаук, это наш барабанщик. Очень пронзительный человек такой, видимо. Вот он заметил это мне. Я даже не знаю, что об этом думать. Но на самом деле, да. Да, играет вот Буланов Виктор на клавишах у нас. Он действительно... удается ему, удается. И он бесконечно радует своими пассажами.
0: Тоже можно сказать, что в данный момент он еще исполняет и партию баса. Причем, поскольку играет очень динамично, то периодически слыпует.
2: Да. Басист у нас улетел в командировку на Луну, и поэтому Виктор вместо него вот слыпует. И, кстати говоря, он в нужных местах это делает, что, опять же, дает ему много разных почтительных эмоций. Леня Шупик, Леонид, наш одаренный духовик. У нас два человека в коллективе духовики. Вот Леонид, он на все руки мастер у нас. Он и саксофонист, и флейтист. И это очень...
0: Ну, а какой он стрелок, мы проверим по традиции в половину пятого, потому что уже оптика будет начищена, появится автомобиль, возвращающийся вот с пьянок, и мы можем, так сказать, посшибать массу проблесковых маяков.
2: Повеселиться.
0: Это наше любимое занятие вот в это время. Да.
2: И к тому же в нашем коллективе присутствует искрометнейший человек. Зовут его Леонид Зинковский. Личность невероятно популярная в широких массовых кругах. Этот человек, ну, как бы пытается нас организовать, пытается сделать нечто такое космическое из нашего проекта. Мы очень приветствуем все его начинания. Вот он у нас тоже исполняет разные партии на разных инструментах. Мультиинструменталист, да, как он мне подсказывает. Это все правда, это не шутки.
0: Ну, а я, в свою очередь, хочу сказать, что письмо от Ларисы Степановны Гершман я не получил. Картинки от Васи я получил. Также получил, в общем, письма, всяческие подарки. Большое спасибо. Верни мне патронтаж, Коль. Вот этот вот, да. А то там это... Вот этот он, да. Там помимо патронов еще кое-что у меня, да. Что мне не принадлежит. Ну, я думаю, как, может быть, сейчас еще послушаем все-таки звонок телефонный, да?
2: Да-да-да.
0: А затем еще какую-нибудь композицию вживую можно. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
3: А доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
3: И доброй ночи, уважаемые гости. У меня один вопрос к гостям и один вопрос к вам, Александр. Вопрос к гостям такой. Как вы считаете, закончится ли когда-нибудь эпоха таких знаменитых исполнителей, как Кира Салдыкина, группа «Стрелки» и т.д. и т.п. и так называемое «МУ-ТВ». Вот. И к вам, Александр, такой-то вопросик маленький. Вы одно время вот давали телефон в аренду людям, чтобы они звонили своим каким-то любимым, я не знаю, вызывали скорую помощь, милицию там, если надо что.
0: Да,
3: вот,
0: да.
3: Вы сейчас продолжаете деятельность или ее уже закончили?
0: Ну, в принципе, знаете, все зависит от настроения. Может, ближе к ночи я изобрету какой-нибудь телефон, по которому можно будет звонить вот когда ни попадя, как попало и по любым, в общем-то, поводам. Вот, я считаю, такой телефон должен быть в Москве. А вообще, по идее, знаете, вот верх общения жителей города, это что? Это когда вот, например, вы ночью можете проснуться, да, просто набрать любой номер, попавшийся данного города, где вы живете, и, например, пожаловаться туда. Знаете, у меня там, например, понос или там голова болит. И человек на том конце провода обязан вас выслушать и ободрить, как-то, понимаете? То есть это такая служба доверия между вот всеми жителями города, да, а не какой-то специализированный телефон, который надо искать и так далее. Вот как. К чему я стремлюсь, да. Вот.
3: Ну да, но я помню, что вы давали сотовые сопли в аренду.
0: Безусловно. Звонить, чтобы люди могли звонить снизу, да, нуждающиеся.
3: Спасибо большое, уважаемым музыкантам. И действительно, это творчество, вы правильно сказали, это для взрослых, а не для каких-то там даунов, которые там, я не знаю, ничего не понимают в этой жизни.
0: Спасибо. Понятно, спасибо.
2: Спасибо.
0: Да, музыка умудренным опытом. Вообще, в принципе, вот это, да, такой жанр, странная ритмика босанова, казалось бы, откуда-то с югов все-таки. А на самом деле ведь она универсальна, а к тому же у вас чувствуется европейское влияние, то есть такое, да, например, сразу вот там, когда песня о Париже была, то есть воспринимался там, причем не какие-то там мощные дворцы, да, а вот такие узенькие улицы, где можно мощно распить винчика, например, на ступеньках частного дома с девками, вот, где негры ездят на Монмарт за наркотиками мимо тебя и спрашивают дорогу, вот такие моменты, да, воспринимаются, они какие-то памятники архитектуры.
2: Больше всего все-таки поразило даже не в Париже, а в Лондоне, как настойчиво негры предлагают наркотики. Они просто как бы полные карманы у них наркотиков, и они просто дергают за рукав и говорят «хаш-хаш».
0: Да, да,
4: негры-то
0: да.
4: Негры-то они везде.
2: Вот, нет. Поэтому песня о Лондоне как бы не случилась, там только какая-то вот такая тема присутствовала. А в Париже все-таки еще автомобили.
0: О, это страшное зрелище, я тебя понимаю. Даже, я думаю, вот не стоит рассказывать, потому что все равно люди будут думать, что мы что-то выдумываем. Лучше съездите и посмотрите сами на методы парковки, на методы выезда из этих пробок. Это круто. Ну, может быть, сейчас слово песни, опять же.
2: Песни не слово, наверное, песни место.
0: Да.
2: Да. Да. И...
0: Не слово песни, слушай, хорошо.
2: Вдогонку всем этим размышлениям о южных ритмах мы сыграем вам песню, которая тоже имеет отголоски латинские всякие, ну вот с нашими какими-то русскими размышлениями об этом. Песня называется «Паруса».

0: И тут вот на пейджер пришел такой вопрос. Сейчас я его зачитаю. Александр, объясните присутствие в вашей программе певца Агутина, подпись Варум. Ну, ситуация в том, просто он попросил сегодня, чтобы тоже он присутствовал, чтобы объяснить как-то вот вам свое отсутствие в ночное время дома. Вот. Только по этой причине. Сейчас мы, если вы не против, буквально на пару минут прервемся. Просто мне тут нужно пойти, там внизу затопило, и я хочу расчистить.
1: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и вот самых. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и, соответственно, хочу напомнить вам номер телефона студийного. Можете звонить, задавать ваши вопросы музыкантам. Сегодня в студии Николай Ёлкин и его музыканты. Их слишком много, чтобы их перечислять. Да, но тем не менее.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да, говорите. Ночи,
2: Сашенька.
0: Добрый день.
2: Сашенька,
0: да.
2: Пожалуйста, не отключайте меня минут секунд 15-30.
0: Ну,
2: объясните мне, знаете что?
0: Да.
2: Что теперь вообще в передаче, как таковая, Монморанси идет на полный декрет? Она что, теперь исключительно познавательно-музыкальная становится, что ли? Где вот эта вот самая программа абсурда, где программа дискуссий радиослушателями с вашими? Вы сказали, мы на полторы минутки прервемся, вас 10 минут не было. В прошлый раз вы, воскресенье на понедельник, как нон-стоп дали нам эту самую музыку, восточно, средне и южноазиатское. Мы с большим удовольствием ее слушали. Я знаю только, что музыкальные программы гораздо грамотнее, толковее и доходчивее ведут, там, скажем, начиная от Агамирова и кончая Борей Алексеевым по этой же программе. Вы чего добиваетесь?
0: Честно, хотите, честно скажу. Я хочу вот довести свой уровень мастерства в плане ведения именно музыкальной программы до уровня мастерства вот этих двух, скажем так, столпов, которых я уважаю безмерно. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем вы упоминали меня там и третьим. Для этого мне нужен тренинг, понимаете? Я просто тренируюсь. Я хочу достичь их уровня. И я этого не скрываю.
2: Саша, ну где абсурд вообще в вашей... идеи фикс вашей программы. Абсурд. Где он? Где вообще программа абсурда? Как она начиналась? Это великолепно. Мы же ночами не спали.
0: Я понял. Понимаете,
2: а теперь, чего вы нам музыкальные эти самые вечера-то устраиваете?
0: Я в то время был молод. Да. А сейчас я уже хочу, так сказать, равняться на метров, понимаете? Ну, да, я же должен все-таки, скажем так.
2: Конечно.
0: Да.
2: Вы должны взрослеть.
0: Вот. Вот. А на кого мне еще равняться, кроме как не? Да. Вот так вот. Но вы, я думаю, простите меня за это стремление.
2: Это не от меня. Я просто только свое мнение, а прощать Бог простит, как говорят.
0: Спасибо.
2: Доброго здоровья.
0: Вообще Бог, он и не прощает, и не наказывает, как многие вот ошибочно считают. Он просто обходит своим вниманием определенных людей. Вот. А ну что касается, конечно, абсурда, его никогда и не было. Я просто вот уверяю присутствующих здесь музыкантов и также тех, кто вот нас слушает. Программа «Монморанси» всегда была максимально серьезна. Она никогда не позволяла себе каких-то, скажем так, художественных и прочих розыгрышей, какого-то издевательства, глумлений, паранойи. Да, в том числе и вот абсурда, да, если какие-то мысли данной программы кому-то казались абсурдными, это только, опять же, наша вина, потому что они слишком быстро генерировались и воплощались. Сейчас я просто сменил колодки тормозные, задние и передние, делаю немножко все это помедленнее, да. Еще, может быть, звоночек, да, один, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: А можно своими впечатлениями поделюсь?
0: Ну, так затем вы и звоните сюда.
3: Меня зовут Вася Солнцевский, во-первых.
0: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Так вот, мне остается впечатление, что, Александр, что вы озлоблены на наш мир, на нашу действительность, на нашу эстраду там.

0: бесит, когда... Вот, но все-таки не настолько, чтобы злиться на явление, которое меня, я искренне говорю, абсолютно не интересует, понимаете? Вот это не то, что я создал мир, там, не создал мир, я просто для меня их как-то и не существовал никогда, да, вот и... Это меня и спасло, да, в определенный момент. А то бы видели бы сейчас меня там в кожаных штанах, дергающего попы в сопровождении двух танцорш, там, под какую-нибудь минусовку тупую. Вот так вот.
1: Алло.
0: А вы, я не знаю. А, извините. Да.
1: Так вот. Вот, я еще... Вы знаете, кстати, истинное название вашей программы? Монморанси.
0: Ну, вполне возможно, хотя я не знаю людей, которые расставляют, так скажем, ударения, запятые. То есть я считаю, что каждый вправе это делать, как ему хочется. Да.
1: Так вот, я узнал, что Монморанси это был это имя одного французского полководца, который прославился во время войны с Испанией, по-моему, в 15 веке.
0: Ну, я могу сказать, Василий, что да, вы совершенно правы. Дело в том, что большое количество было всяких персонажей, одноименных персонажей, в том числе и полководец, да.
1: А вот еще вопрос, можно? Последний, наверное.
0: Давайте, да, конечно.
1: Когда ближайшие ваши концерты будут?
0: Вот, скорее всего, уже осенью, да. Сейчас у нас большой отдых, и мы принципиально, так сказать, не мучаем ни людей, ни себя, никого, да. Вот. Но если что-то спасибо. Будет, да, объявим, спасибо. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, как-то к вам тоже сейчас обратятся. А то что-то все меня вот как-то склоняют, как не попадя. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно к вам.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Да.
2: Это Салис говорит.
0: Приветствую.
2: Я хочу поблагодарить, во-первых, всех музыкантов, хорошая очень музыка. Вот. Но я извиняюсь, вопрос все-таки будет к вам. Ничего?
0: Ну, давайте. Опять ну, наезд сейчас, опять.
2: Да, да. Не
0: будет. Как я люблю, когда... А, да, извините.
2: Да, да. Не забудьте. Ну, так спасибо. Вот, значит, это самое. Вот звонил сейчас человеку до господина Солнцевского.
0: Да.
2: Вот, и он... Вот я дико согласен с ним. Просто вообще. Потому что музыки у вас слишком много. Вы всегда пытались уравновешивать как-то все это. И музыку, и таких вот гостей, как то Назар Ефимович Клычок, Борис Николаевич Симонов. Вот такие вот замечательные вот эти вот... ну, поддержите меня, что вы там...
0: Я понимаю, я просто слушаю.
2: Вот
0: да.
2: Очень хотелось бы вот услышать опять вот таких вот людей, то есть не только музыкантов.
0: Я вас понял. Я просто вот еще, спасибо. Еще следующая ситуация. Дело в том, что такие люди, которых вот упомянули, они, ну, скажем так, ну, особо не нуждаются в какой-то, скажем так, то есть новостей у них мало. Они все, что думают, они говорят в течение вот одной большой программы. Это люди с устоявшейся психикой, они взрослые, а музыка постоянно, в общем-то, существует в динамике, и музыкантам всегда есть что сказать своими инструментами. Вот, я не хочу сказать, что дефицит интересных людей настал. Нет, этого вовсе нет. Но просто настала, скажем так, пришла вот эта волна весьма интересных музыкантов. Вернуться вот к разговору, скажем так, с политиками всяческими и с академиками мы всегда успеем. Это никогда не поздно, да. Да. Вот как я... Еще, видимо, звонок, да, все-таки не против. Не? А здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание попросту говоря беспредельно. Алло.
3: Алло.
0: Говорите, пожалуйста.
3: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: А скажите, можно обратиться с просьбой к вашей радиостанции?
0: Ну, давайте, я правда...
3: Тут что?
0: Я правда сразу хочу сказать, что я, ну вот, да, от имени радиостанции ничего обещать вам также не могу.
3: Я понимаю, да, у вас есть передача «Шипящая хроника» называется.
0: Возможно. Не буду
3: вы
0: этого отрицать.
3: Включить в нее фрагмент хотя бы небольшой, звучащей речи Иосифа Виссарионовича.
0: Хорошо, спасибо. Но я передам вот этот фрагмент данной беседы руководству. Может, они что-то там включат. Я, к сожалению, совершенно не в курсе. Я не слушаю радио. Вот. Как-то не смотрю, собственно, телевизор. Я только смотрю картинки. Картинки, которые мне присылают, откуда ни попадя, кто попал. Это заменяет мне общение вот, визуальное с внешним миром. Поэтому я такой добрый и гуманный, кстати. Ну что, я думаю, может, насчет музыки все-таки теперь... Объявляй пьесу.
4: Я думаю, да. Пора вернуться к тому, что происходит сейчас в студии. Мы сидим все внимательно слушаем интересные беседы Александра. И, в общем, на самом деле, любопытная ночная жизнь происходит у тебя, Саша. Вот в эфире. Это

0: Это вообще как бы для меня это такой как бы образ, образ существования музыканта ночью. Либо человек берет инструмент, либо беседует в микрофон.
1: А ты вот, извини, что перебиваю, можешь себе представить, что так каждую ночь, а то еще и днем, причем разными голосами и, так сказать, под разными именами. То там вот под именами уже перечисленных вот двух товарищей приходится вести музыкальные программы, новости тоже читать, менять. Представляешь, все на мне.
0: Сложно, но заманчиво.
1: Да!
0: Я бы даже сказал, весело. И в конце этого часа мы сыграем для вас композицию, которая называется «Леа». Это имя моей маленькой дочери. И мы сыграем ее для вас прямо сейчас.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: А я, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Николай Ёлкин и его музыканты. Сейчас я тут посмотрю, что пришло на волшебное устройство. Так, ну тут все-таки, опять же, вопросы, касающиеся вот сроков каких-то. Вы знаете, нельзя в наше время сроки вообще определять никакие, вообще никакие и ни на что. Я, по-моему, ну, мне кажется, я прав, да? Потому что, например, скажу завтра, вот, а, да, например, своруют партию, или растаможка не пройдет, или, да просто всякое может случиться, в люк упаду, поэтому все должно идти вот так очень плавно, независимо, как ни странно, человека. Человек не должен сопротивляться обстоятельствам ни в коем мере. Мне так кажется, но я могу ошибаться. Может быть, мы начнем все-таки вот сейчас с телефонного звонка. Люди звонят. Да, не да. Против вы, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Доброй ночи. Да.
2: Доброй ночи, Николай и его музыканты.
3: Добрый.
2: У меня три вопроса коротких. Если можно, ответьте, пожалуйста, на все вопросы к вашим гостям. Значит, первый вопрос. Как вы все-таки называетесь? Есть ли название у вашей группы? Второй вопрос. Есть ли какая-нибудь музыкальная информация в ваших носителях, компактах, кассетах? Это второй вопрос. А третий, что бы вы могли посоветовать человеку, увлекающемуся подобной музыкой, но абсолютно не ориентирующемуся в названиях, ну, кроме Джабима, ну, послушать что-нибудь подобное. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Да, ну, я прежде всего отвечу на первый вопрос. Значит, называемся мы «Ёлкин Бэнд». Просто и незатейливо, и действительно все идет к тому, и все о том говорит, что бэнд мы. Второй вопрос...
1: Второй вопрос касался носителей.
3: Носители, ну, вы слышите с нашего CD композиции, которые записаны студийно. Я думаю, это различается по саунду, по дыханию. И CD называется «Ночь на перекрестке», и он продается, к сожалению, только во Франции. И даже больше того, уже продан.
1: Но вы вот могли бы поставить кассету и записать, что сегодня происходит. В принципе, это возможность существовала. Еще не поздно, еще будет много живых песен в эфире, так что вот да.
3: Есть еще один вариант приобрести нашу музыку. Это на концертах, когда мы играем в Москве. Следующий концерт будет 4 числа, 4 марта. Это такое...
1: 2000 года.
3: Точно, точно. 2000. И, в принципе, на него можно прийти, и можно купить там этот носитель. Он будет происходить в клубе «Место встречи» на Тверской. 4 числа, точно, если я не
1: 2000 года.
3: Да, если я не путаю, кстати говоря. Дело в том, что вот по поводу вообще такой музыки и по поводу того, что можно послушать, ну, я не знаю, мне очень сложно сказать, поскольку я музыку стараюсь не слушать. Я стараюсь ее писать, и это совершенно искренне, потому что, когда слушаешь очень много хорошей музыки, ну, становится стыдно.
1: Сармата бьет, я с тобой согласен.
3: Да. Это совершенно искренне. И никакого пафоса здесь быть не может у человека, который пытается делать музыку. Господи, по поводу музыкантов, ну, я, например, очень люблю Маркуса Миллера. Я понимаю, что я никогда не буду играть такую музыку, но это как бы к теме не относится. Я очень люблю... там Юлю Началову, которая делает совершенно другую музыку, и никогда я такую музыку тоже делать не буду. Но вот когда я слышу иногда какую-то музыку, это единственное, что меня заставляет двигаться дальше. Если бы я совсем не слушал музыки, наверное, я бы занимался чем-то другим. По поводу того, как вам быть, вы спросили, как вам, что вам и где можно услышать. Я считаю, что в этом городе огромное количество очень хороших музыкантов. Услышать их сложно, потому что они не тиражируются, и сложные отношения у них с работодателями и со всеми власть и деньги имущими. Но дело в том, что жизнь меняется, и я надеюсь, что наш бенд, это наивно, конечно, но я надеюсь, сделает такое робкое поползновение в сторону коммерциализации этой музыки, поскольку мы подписали контракт с фирмой BMG Music Publishing. BMG очень известный лейбл во всем мире. Только это, на самом деле, спасает от какой-то такой бездны, в которую падают все музыканты, играющие подобную музыку, играющие, может быть, гораздо лучше или совсем другую музыку, но ни признание, ни интерес публики движет всегда. А движет, наверное, все-таки вот то, когда ты слышишь, как хорошо играет или сочиняет другой человек, тебе становится стыдно, и нет никакого выхода другого, как написать что-то стоящее. Вот это, конечно, пространный такой монолог получился, но, видимо, такая мысль родилась и из ваших вопросов, и я думаю, что лучшее подтверждение тому, какая-либо музыка, которую мы пытаемся делать, и я думаю, мы сыграем вам одну из наших вещей, сыграем, ну, я надеюсь, с дыханием. Вещь называется «Амстердам».

0: и вот приходит сообщение на пейджер, вот такое. Музыка, может, и неплохая, если она самостоятельная, но пение ужасное наезжает. Ольга. Оль, я извиняюсь, но я не мог сдержаться, и мне пришлось тоже вот подпеть. Я немножко, конечно, подпортил кашу, но эмоции перли. Больше я себе не позволю такого. И вот еще тут вопрос. Амстердам вас притягивает как некий символ сытой жизни или как некий символ свободы, спрашивает Василий. Да.
1: Василий. Василий. Не символ притягивает. Притягивает. Боже мой, что же притягивает? Да ничего не притягивает. Впечатляет иногда нечто необъяснимое. Ты пытаешься это запечатлеть. И что из этого выходит, судить тебе, Василий. Мое дело на самом деле не объяснять в эфире символизм или что-то еще, я не знаю. Самое главное, если есть интерес к музыке и к чувствам, то они оригинальны. Они оригинальные, они рождены в самый момент. Кстати, или музыка приходится слушателю, я не знаю. Дело в том, что...
0: Это называется просто прет, я тебе помогу. Просто город, от которого прет. Вот. А прет все, что угодно. Это может быть и сытая жизнь, это запах, это, в общем-то, девка, которая прошла мимо, и какой-нибудь проехавший мотоциклист. То есть это нельзя объяснить, да? Ну, в принципе, тут нужно сказать следующее. Амстердам — это сейчас центр, в общем-то, культуры. То есть одно время этот город боролся за это с Прагой, как ни странно. Да, да, да.
1: Да.
0: Затем выиграл этот поединок все-таки.
1: Нет, дело в том, что никакие центры, ни культуры не интересуют, когда прет, я не знаю, от музыки, услышанной в проезжающем автомобиле.
0: Я же пытаюсь, так сказать, это...
1: Я не спорю с тобой,
0: да,
1: Саша. Вот. Я пытаюсь все-таки, вот как человек говорит об оригинальности, я пытаюсь быть оригинальным.
0: Да, и мне нужно тоже как-то вот тоже, да. Ну что, может быть, звонок послушаем телефонный?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, Александр?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: А вы как-то, по-моему, волнуетесь. Вот, может быть, вы перезвоните, как-то у вас вдруг что-то случится, и нам отвечать.
2: Не вам кажется.
0: Да, ну ладно,
2: говорите. Вопрос к вам вообще.
0: Ну, давайте, попробую ответить.
2: В каких вы сейчас отношениях с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином? И будет ли еще выходить программа?
0: Я не знаю такого человека. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да, вот тоже волнуется. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Ну, что такое? Ну, придет она, сейчас вернется. Дело в том, что я, ну... Ладно, там, может быть, еще музыки. Ну, там человек сплакнул даже, да. Готова у вас какая-нибудь композиция? Да, сейчас я пойду посмотрю, чего он там. И мы продолжаем прослушивание в прямом эфире музыки, исполняемой Николаем Ёлкиным. Мы, в общем, группой Ёлкин Бэнд, правильно я сказал? Ну, сразу, что, будем песню слушать.
1: Да, что ж тут темнить-то?
0: Да.
1: Да, впечатлила твоя заставочка. Надо собраться с мыслями теперь. Следующая композиция называется «Small World» — «Маленький мир».

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Ну, я думаю, пора обратить наши взоры, в общем-то, уже туда, в ночные эти предместья и в то, что находится вне, так сказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Василий Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
2: Вот, мне он как бы, ну, как бы зов души.
1: Да.
2: Как бы со мной будут солидарны, ну, многие ваши поклонники. Вот. Дело в том, что я недоволен выходом вашей программы «С воскресенья на понедельник», как бы. Потому что на уроках спать будешь, попросту говоря.
1: Понятно, но здесь уже, к сожалению, ничего нельзя поделать. Спасибо, тем не менее, но, может быть, вас это утешит. Мне действительно удобнее это, вот, потому что в понедельник все-таки рабочий день. Я прямо отсюда еду на службу, одеваю, значит, форму и на дороге штрафовать автолюбителей. А так, получается, суббота на воскресенье не то не сё. Воскресенье коту, как говорится, под хвост, как говорит наш главный. А вот, да, так что, не знаю, мне удобнее так. Извините, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я очень с большим вниманием сегодня слушаю вашу программу.
1: Это хорошо.
3: Вот я, в общем-то, профессиональный музыкант джазовый. Ну, вот. Ну, во-первых, сразу слышно, как настроена гитара, как звучат аккорды. То есть это явно не по машинке настроено было. Особый поклон саксофонисту. Шикарный звук. Фразировка изумительная. Клавишник потрясающий. Еще большое удивление у меня вызвал баланс. Как вы этого добились? Вот живьем вот так вот взяли, и у вас звучит, то есть практически нечего там шевелить-то. Никакие ручки не надо трогать.
4: Всю жизнь на сцене.
3: То есть это музыканты?
1: Безусловно, звукоизвлечение.
3: Ну, я думаю, что Александр, наверное, тоже руку к этому немножко приложил.
1: Ну, я, честно говоря, уже практически большую часть нашего эфира толкусь у окна с винтовочкой, высматривая жертвочку. Вот. Ну, тем не менее, спасибо за...
3: Да, еще, да. Вот, если можно, небольшая, ну, как бы сказать, пожелание, что ли. Мне не очень нравится название «Ёлкин бэнд». То есть несерьезное оно. Музыка гораздо серьезнее. То есть на Западе, наверное, это название в самый раз. А у нас, вот я несколько сомневаюсь на эту тему.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Вот. И еще знаете что? Секунду. Я вот, ну, как старый музыкант и человек, много слышавший музыки, честно говоря, вот не советую петь на английском языке.
5: Спасибо.
3: Это более слабое ваше звено. Надо пользоваться сильными сторонами вашими. Вот. Еще я желаю вам всяческих успехов. Если у вас будут концерты, я непременно постараюсь попасть.
5: Вот. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я вот, кстати, две последние позиции вот только что позвонившего целиком разделяю, ты знаешь. А последний именно о чуждом языке я как-то уже говорил. В такой,
5: да, все правильно.
1: А что касается первой, действительно будет ведь ассоциация с какой-нибудь там, ну, такой шафутиновщиной, с водкой, с винегретом. Все-таки есть, ну...
5: Ты понимаешь, в родном отечестве все равно хочется называться Ёлкин бэнд, а не Элкинс бэнд, как это звучит по-английски. Петь нет никакой необходимости, конечно, на английском языке. Но родной язык абсолютно прекрасно приходит на ум, когда находишься в родных пенатах. И абсолютно так же легко и без всяких натягов приходит английский текст, когда ты живешь и общаешься на английском языке. И живешь, так сказать, в отдалении от родного дома. Это слабое или сильное звено, можно обсуждать, конечно, рассуждать об этом. Я предпочитаю не задумываться об этом.
1: Ну, правильно, скрутило, так и надо делать.
5: Вот.
1: Я вообще
5: скрутило, ты скрутило.
1: Да, скрутило. Что себя сдерживать, да? А, кстати, вот сдерживать себя там при каких-то физиологических нетерпежах менее опасно, нежели сдерживать, когда прет там на искусство. Потому что людей, которых прет на искусство, они себя сдерживают. Мы потом пачками отлавливаем в Измайлово, где они, так сказать, насаживают грудников, рвут их и так далее. Оля. Поэтому ни в коем случае нельзя сдерживать себя в плане искусства, Коль. В этом ты целиком прав. Ну, сейчас буквально на секунду мы прервемся. Я протру окно сейчас тут. С той стороны забрызгало на гаденыш. Сейчас. И потихонечку подходит к концу наша встреча с группой «Ёлкин Бэнд», да, но еще впереди у нас одна живая композиция. Сколько она приблизительно по времени длится, пьеса?
5: Минут 5-10.
1: 5-10. Тогда, видимо, не будем уже слушать телефонные звонки, потому что, глядишь, там 15 будет.
5: Всякое может случиться.
1: А тогда сразу слово композиции, видимо, да. Ну, а что заморачиваться?
5: Ну, пожалуй.
1: Да.
5: Да. Край земли.

0: Ну, даже остается вот еще все-таки немножечко времени на то, чтобы да, ответить на последние уже вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Весь в волнениях человек. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да.
2: Я уже думал, вообще нельзя к вам дозвониться. Да. Вот. Я, короче, такую вещь. Во-первых, ваш музыкант как-то заявил один телефонный звонок вам. То, что этот, он, ему стыдно, когда другую музыку слушают. Я могу его успокоить, я думаю, вы, Александр, тоже. Как вы сами говорите, на самом деле прет. Со стороны-то виднее, правильно?
0: Ну, так да.
2: Вот, на самом деле, очень, кстати, профессионально, мне очень понравилось. А теперь это просто хотел гостям сказать вашим. А вот вам хотел такую вещь сказать. Вы сказали то, что вот вам приходится так работать, разными голосами говорить. Ну вот как-то странно, вот в новостях, если даже это вы что-то говорили, что-то вы очень спокойно отозвались о смерти Щека. Таким спокойным голосом.
0: О смерти кого, извините?
2: Щека. Ну, там то, что его хоронить будет, все так спокойно об этом говорили.
0: Ну, дело в том, что мы, информационные ведущие, обязаны давать информацию, скажем так, бесстрастно, то есть не придавать ей значимость, так сказать, интонациями, понимаете?
2: Ну,
0: вот
2: понятно.
0: Я научился это делать, безусловно, как профессионал.
2: Ну, знаете, здесь много ваших программ критиковали.
0: Да я знаю.
2: В принципе, знаете, вот
0: телевизионные эти... проекты мои все
2: да,
0: критикуют.
2: Но вообще,
0: да,
2: честно говоря, знаете, что-то новенькое все равно надо было сделать. Как-то. И на самом деле мне лично нравится. Я вот ничего против не имею.
0: Спасибо, вот. Спасибо. Тогда я принесу бумаги на подпись вам. Ну, человека надо ловить на слой. Сказал, ничего против не имею. Бумаги на подпись. Вот. Ну и что? Видимо, на этой замечательной ноте, хвалебной такой ноте, мы, наверное, с вами и расшаркаемся мощно.
3: А вдруг мы вот удивим тебя, Саша, и сыграем еще одну вещь?
0: Давай, я за.
3: И сыграем мы ее сейчас симпровизируем. Симпровизируем ночной эфир. Прет.
4: Никто нас не слышит.
3: Да, никто особенно сильно не подслушивает наш эфир. Не прослушивает.
0: Поехали.
3: Сейчас мы соберемся с силами. Песня называется «Солнце».

0: Это была группа «Ёлкин Бенд». Спасибо и до новых встреч. Я эту фразу выучил недавно с голубого экрана.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейной. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать, в силу как бы травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету,
1: поэтому... От сбора кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Вот на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они считают, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой, но мы как раз испытываем другую цель, отпугнуть этим, вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так называемая
1: питаются из батареи в основном. Питательные продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают тут нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходят. И они из-за этого уходят равнодушны. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных.
2: Б.
0: Сокращенно.
1: Да. И уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: нейтрализовать,
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так, получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать. Или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да?
1: Да.
0: Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра. То есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да, да, да.
1: В очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человеку хочется,
0: да,
1: выразить себя, выйти. Чаще это бывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: большой или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку... Это естественный продукт, это не какие-то
0: эрзацы,
1: которыми с сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь.

0: ком как-то используют, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаруживаем, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому да. что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина особенно, им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть же еще проблема, одна связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: А чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба – это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит специальный. Вот. Пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили с съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему?
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкант.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалась определенная отношение к этим продуктам. Они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим, пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращение вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами.

0: вещами, которые, в общем-то...
1: Амортизаторами, речь, амортизаторами. Да. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленное, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там у кого там связки растянуты, у кого что. Вот. Поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот. Так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. Да. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
0: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
1: Да, если вам не сложно.
0: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормились свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролес, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-х, 41-х годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сборы, даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
1: Да, ну да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев. Да, поскольку он...
0: У вообще... белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
1: Ну да, такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, крестьяне увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали, причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
0: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
1: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый вот, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский американский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то, что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
0: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связанный. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
1: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированным, а это было так называемое кучковое местечковое, в общем-то, плюшевение.
0: Вот во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
1: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
0: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей частью на тополиных самок. Но на самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
1: Вот он и дует.
0: Всем известны в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
1: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Тайга стала, тайга порыжила.
0: Вот это
1: Сергей Иванов так обычно.
0: В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
1: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
0: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
1: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, говорит, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
0: выращивают декоративные варианты, да, которые, да, в общем-то, у которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
1: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Если или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров
0: взращивания? Создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5.
1: Вот, ну, это нормально.
0: Заводится навоз, да, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
1: А нужно ли траншеи? Потому что, говорит, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
0: Траншеи необходимы, особенно на первом этапе для укрепления их. Создаются опалубки бетонные. Вот.
1: А стены, значит, укрепляются каким-то образом? Или...
0: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий вот, помет,
1: так называемый,
0: то, соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание такое. Обрешочивание вот.
1: Чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползня громадного внутрь.
0: Чтобы не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
1: Но там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это что же микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
0: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими, безусловно, чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
1: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок в специальный мешок, все это сдается.
0: Да.
1: Вот, и на вот эту яму сверху стелится.
0: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, что вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
1: Горячихи. Да, вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
0: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидят деле свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела, и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
1: Да.
0: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателя за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
1: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
0: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
1: Да, вот это тоже важно, конечно.
0: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
1: Безусловно.
0: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
1: А скажите, дело в том, что во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там Центр, там Плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот, стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя. Вот они ждали вязки, уже май наступил, уже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
0: Мы даем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как и во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящий профессионал у нас работает на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какое-то органическую связь с этими подопечными своими, они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
1: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе Киров.
0: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
1: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два и
0: он
1: два.
0: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
1: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
0: Да, и да. Которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками, и они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед, друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и...
1: С вот, ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах, вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там, я, например, гаражи вас и снесу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
0: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
1: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прямо между нами, скажем, не совсем удачно.
0: Ему так и не удалось выжить. Как тому самому парню саблей не удалось вывести. Самое, да.
1: Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
0: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят как, по-другому.
1: Как декоративные, да. В общем-то, практически.
0: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
1: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Вещи, поскольку ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплового и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневище. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
0: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом. Они, вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как самодеятельности. Подход, когда они квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнут.
1: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как-то заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический. Что бы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
0: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
1: В руке держали, я
0: да,
1: видел.
0: Который внедряется, в общем-то,
1: можно
0: в количестве одного-двух. Вот, а они, вот,
1: а,
0: вот они,
1: да,
0: такие
1: вот розоватого цвета.
0: Да, розоватого цвета. Они...
1: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, да, ручной? Он похож на говяжий язык.
0: Да,
1: вот,
0: он имеет туда, такой, смотрите, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве одного-двух штук.
1: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
0: А для этого используются специальные приспособления, которые, в общем, в которые, да, помещаются. Да. Значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
1: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
0: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать.
1: А,
0: даже,
1: а тополиная самка сама может ли, в общем-то?
0: Но тополиной самки тогда все равно, она, в общем-то, велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
1: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не не токсичен.
0: Нет, он не представляет пока не, что никакого. Опасности. Особенно...
1: А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что,
0: ну,
1: пока что.
0: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
1: И петельки, я вот вижу.
0: Да,
1: вот
0: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
1: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
0: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
1: вот шведские, существуют. Я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
0: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато, наши бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
1: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
0: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать, но...
1: А вот сопротивление, это сильное у него, когда он назад пытается стянуться,
0: знаете,
1: или остается?
0: На ощупь он вот как что твой этот вот, дождевой червяк.
1: То есть
0: он
1: понятно.
0: Совсем такой...
1: Нет, ну и с виду я говорю, даже что он только сухой совершенно.
0: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
1: Ну, так мускатным чем-то немножечко, он дает неким мускатом.
0: Да, да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
1: Ага, вот это
0: значит, мы его оповещаем в специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
1: Смотрите, не хочет сопротивляться.
0: Да, он не хочет сопротивляться, но...
1: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
0: да,
1: только...
0: Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
1: В капсулу засовывают как раз.
0: Да, они приходят, они за 2 минуты вам прям полечат вашу самочку так, что вы обращаетесь, и наш виварий всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
1: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
1: Здравствуй, здравствуй.
2: Ну, вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
1: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Да.
1: Ну, хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как договорились, я по почте даже...
1: Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Угу. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Угу. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули.
1: Угу.
2: Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню. Тут
1: ну, я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
0: Значит, канат и шпагат.
1: Да,
0: это вот зависит от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразное выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, Вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
1: безусловно. Это даже
0: правила вывешены в каждом канат-бросателе. То есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом. Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, ну, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
1: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог. И вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоньей дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, впитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает... Это вот это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на... воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшего, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения. Это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет как бы мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
0: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место.
1: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные, они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
0: Да никто, конечно, не будет
1: смотреть. Никто Все не смотрят будет. Порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безграничное. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер, или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понятия не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. И за это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и проводивший свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
0: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала, с Гнедым не была знакома. Именно она придумала первое в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
1: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
0: Вот в том-то
1: они
0: дело.
1: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряженные определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
0: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, как раз в момент, в общем-то, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. Ведь получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
1: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем, в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
0: Он использовался по-иному, то есть он, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
1: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
0: То есть практически это...
1: То есть она прошла все...
0: Как бы далекий предок нашего фарша, вот который с собой мы носим сейчас.
1: Все культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
0: Чаша была,
1: блин, да,
0: как бы блин,
1: такой,
0: как, ну, поляна.
1: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
0: Будьте здоровы.
1: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
0: Ну, вожди качались ими,
1: да,
0: постоянно, и рыцари и прочие.
1: И ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
0: Охаживали, скажем так.
1: Обрабатывали.
0: Да.
1: Вот.
0: Он был очень почетный.
1: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось. И он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему. Наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку. Он там подбирал, но иногда там мужчине мужчину мог подобрать на...
0: Ну, все это списывали на фатализмы такие.
1: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
0: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все,
1: да. Это. Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень. и в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать как бы с серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
0: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
1: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, да, вот эти вот пельмени, угу, которые были изображены в виде таких как бы конических...
0: Напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
1: Луковицу, да, напоминает. Угу. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее, ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому
0: но тут дело в том, что символически. В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирал,
1: да,
0: всех.
1: Да. В основном никому не полагалось рисовать, больше, да, остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны.
0: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
1: ну,
0: это
1: раз в год существовали малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
0: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
1: да,
0: между собойчики, когда,
1: да,
0: кто-то из членов
1: все...
0: семьи мог кого-то закатать.
1: Совершенно правильно. То есть вот, и это почетным было.
0: Конечно.
1: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
0: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается спицы.
1: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим, поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельмени у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, Это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, стоит он очень... в реке при этом.
0: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
1: Совершенно правильно.
0: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому

0: космос, и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельменя хоть немножко.
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечник, и он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который... Помимо звездных всяких...
1: Энергий.
0: Да, энергии еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Вот запашка поля, то есть когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки блин как будто раскатанный, вот, и многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такую вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Ну, всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальные действия.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, бузитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
1: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
1: Угу. Это вот которые в дупле, да?
2: Да, да, да.
1: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
1: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневых тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на Первый вопрос, мало того, что сейчас, так скажем...
0: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
1: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
0: Да.
1: Бывает прямо в дуплах.
0: Большинство, значит,

0: Попадают повышенной чешуйчатостью. Да. То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
1: извините,
0: так сказать, повышенной чешуйчатости. Да. То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация внешнего, всей гистологической структуры
1: человека. Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
0: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров,
1: и усы какие-нибудь,
0: да,
1: типа, он, брови
0: поскольку у него там
1: вот это тоже
0: все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это значит...
1: мозаичное зрение. Может быть?
0: Мозаичное зрение,
1: а
0: да.
1: А тогда как же, вот, простите, тут же нужно...
0: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
1: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки.
0: Да,
1: если у него
0: это на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны. Поэтому...
1: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
0: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот, в последнем случае.
1: А, например, денег на внедрение агента нет.
0: Да, и чтобы зарегистрировать точно место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координаты. То есть весьма выгодно.
1: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
0: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
1: А скажите, а вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополин наблюдать из дупла, скажем, женщин? Или все-таки это прерогатива отданного мужского?
0: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал там укладчик.
1: Понятно.
0: Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чешуйчатость у нее более такая.
1: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
0: Да.
1: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
0: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего, то есть когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане, там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательны и вообще не затейливы.
1: Скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, тут он подвержен ли он ушибу? Кидаете,
0: это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот, понятно, 2 часа и столько-то минут, ему необходима разминка, то есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно вот так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
1: Это
0: вот,
1: трение, я вижу. Да. Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
1: Простите, какого тогда... паразита, извините?
2: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться. Так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях или как? Вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
1: Понятно,
2: как
1: спасибо.
2: Как он будет питаться.
1: Спасибо.
2: И увеличить свои...
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
0: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
1: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
0: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме, то есть... Ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовать человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он... Вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, заметили эту жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действие.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел,
0: нет, эту женщину. Нет, он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал во всяческие такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Угу. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, и дальше-то что?
0: Не обнаружили мы. Исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляет человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, производились стоки с больших регионов. Таким образом...
1: Вот именно, наверное, ваши были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да.
1: Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально, я открою маленький секрет, мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать, но ничего этого не произошло, вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебе просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции — это суть, вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закусси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, которые, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок и за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем прикосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот, ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь это скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там, обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей, легочное дыхание у них почти нет, вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то такой достаточно простой тренинг может также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшая энергозатрата, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Пресмыкающиеся.
1: А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеры жгли эти костры, да. Потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот со свойственной австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту.
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу. То есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали из...
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, когда засыхает, да?
1: Да.
0: Ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле, эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек... эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли?
0: Что так ли? Вот они были, в общем-то, весьма спокойны, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёр он. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: Нет, то есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе, ну, уже тогда была же определенная стайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем. Вот, после приема гостей, вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот, возвращаясь к клейковине,
0: да, все-таки, клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там, ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то, то есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем? Вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасны, потому что, опять же, там же и насекомые там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть, ну, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рукой достретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда, они же ходили...
1: Покусы были.
0: Наверное, и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые... В общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их.
0: Не обязательно. Не так. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький там всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уж таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще... Как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти блины, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скамки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А у них что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие, мощные были. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет, нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде и заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну, бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот. Но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисочки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасшная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще такие.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5, скажут,
1: думаю, как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перстни одевать.
1: Да, перстни одевать. Же, так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели, так плавно огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбу продукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: То есть крили они носили за левую щеку?
0: Да? Да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем, до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот по сути сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше по эстафете.
0: Да, поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иногда, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто.
0: То есть, нет,
1: перевариваться...
0: Они не откусывали его как-то.
1: Да,
0: вы...
1: не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали
0: его заглот внутрь. Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали.
1: Да.
0: Вот. И тогда
1: и...
0: пытались как-то вот кто-то.
1: Многие желающие угодить, как бы дергали, думали там освободить от каната,
0: канат,
1: а дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык.
0: Вот,
1: не тяните
0: вот, вот,
1: за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то...
1: Косяк.
0: Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень даст. Он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами. Причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены. И очень хорошо пружинили. То есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами. Причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок? 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое, относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если
0: да вы не волнуйтесь, вы говорите,
3: да,
0: как
3: да,
0: есть.
3: Я да, я немножко волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
3: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывал себя в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да, давайте перейдем,
3: да,
0: к Средневековью.
3: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому.
0: Угу.
3: То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
3: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
3: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
3: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
3: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое, слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
0: Целиком. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал. Вот тут далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах? И почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата? То есть были ли латы родом из Латвии? Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то. Тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано. Потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция все и бред полный. А вот насчет Средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которые вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое. Там,
0: ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, ну, в общем-то, железа...
1: Вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
0: А и все прочее.
1: Ну, юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамия, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее остальное. Угу. Вот.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте.
4: А вот в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так?

0: достаточно равнодушно ловились. То есть, когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот, поэтому, ну, даже бывало, что, например, вот он... там, ну, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, и, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, ну, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, ну, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. Это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, безусловно, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнения мы воссоздадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески...
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу.
0: А вот, вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомнит.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории, фактологии, которые неоспоримы, там, или ладно, там, пусть спорим, под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Мне такая мысль пришла, может быть, подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, при, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да, оно, в общем-то,

0: В данном случае относится их к кишочкам.
1: Да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да-да, вы знаете, здесь ведь огромное значение язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть
1: при закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22. Ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот.
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет Ахару. Там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот.
0: А также вообще все, что угодно присылайте.
1: Да.
0: Вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот и сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили, это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание — это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще, на самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем из прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание ее за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда там кого-то тоже
0: драки, там всякие удары табуретами.
1: Да.
0: Нет, вполне не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову просто ежа.
1: Угу.
0: Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну, так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть от 6 до 1. То есть, и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики
0: зайти. Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удораживали они его.
0: Да, кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Да, доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то.
0: Мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте мы ее.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане.
1: Угу.
3: А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: Вы знаете, вот, извините, и меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты.
1: Угу.
3: Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу, да,
3: еще
1: да,
3: даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в «Мать» ничего нет, а ведьма.
1: Насчет вот необращения внимания современных экстрасенсов, это просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем, не совсем точно, не потому точно, что совсем. Они, некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные.
0: На это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвоста, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там
0: нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки татуировки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
0: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший вообще был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну, так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к рабочей косточке. Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
1: Это нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, это опять я, третий этаж. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
0: Хорошо.
6: Потому что вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
0: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Собачка, да, нормально.
0: Ну, вот, а как свитерок для бабушки? Удался?
6: Нет, я не заметил, Алген.
0: Ну, как на бабушке.
6: Нет, бабушки сейчас нет просто дома.
0: А, вот бабушка, когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
0: А,
6: Андрею Пафнутичу.
0: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутич имеет... среди многочисленных образований спортивные. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у гнаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки. Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А это, впрочем, пустое, да, вы послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из истории.
1: Расскажешь, вот, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись, скажем. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного. Да, наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находились в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов – это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Хотя известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
7: Может, перейти в фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот, а потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу? Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щирьев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
8: У меня такой вопрос. Слуховых галлюцинаций, вот у наших предков. Вот.
0: Знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, род галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: психоза.
1: Да,
0: нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были, собственно. А хорошо, ну а как-то...
1: галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси. Нет. Тебе скажут, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какой-то, что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинали за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да. Да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там, не заменял, в общем, даже он слегка только только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да, вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы, у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например, крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да,
1: там.
0: Да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков, то есть один там ветку
0: костры,
1: сломал, там, да.
0: Там, или рыбу
1: типа,
0: повесил на ветку.
1: Там, да.
0: там. Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения, и тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. Понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси», Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот, что касается, в общем, почесывания, то... Дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если оно производило сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: На... Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, не терлись друг от друга,
1: дерево, да,
0: суки
1: друг
0: разные.
1: Друга.
0: Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот, перебор там в этих вот... В том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, да. собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти уже жили медведи, мамы, и прочее, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там, прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому... Ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но ты...
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос... появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
7: ну, понятно,
1: он тогда вот существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
7: Нет, насчет комфортности, опять да. же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть угу. что-то ты называешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
1: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разная, соответственно, очистка происходит от каната.
7: Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
1: Да.
7: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно, ну, в смысле, на плаву, то есть практически.
1: Если это не связано было с ритуальностью.
7: А, да, безусловно.
1: То есть
7: когда
1: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
7: Ну, например, и перед тем, как самку у них что-то тоже привлечь самку.
1: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
7: Да, да.
1: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например,
7: как, ну, какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый, да, такой.
1: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
7: Безусловно.
1: И вот это такие священные места считали.
7: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется
1: не то, что
7: тем,
1: не росло,
7: что, да,
1: а
7: ничего и не росло.
1: Да, жирность вся, она обходила стороной.
7: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря. Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Добрый вечер.
7: Здравствуйте.
10: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно о такой передаче вести?
5: Нет, конечно.
11: Неужели?
5: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
11: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
5: Спасибо, да, спасибо.
11: Да. Спасибо. Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете, «Эхо Москвы». А днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью это же ужасно просто.
5: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, ужасно. Спасибо вам.
1: Ночь вот, ужасна, в принципе.
5: Ужасно. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
1: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
5: да, я специально
1: они
5: прошу.
1: Уже, наверное, уже расшифровываются.
5: Устарели, думаешь,
1: то
5: да?
1: Есть, да, уже.
5: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
1: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Вот. Ну, да.
5: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
5: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете дорогие мои, например, москвичи, потому что...
12: Психиатры, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
5: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
1: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
5: Да, да.
1: Значит, он, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги. Вот, он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем
5: Нех,
1: было.
5: Не,
1: да, там
5: не
1: от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее. Пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
5: А, ну, зато
1: вот.
5: В нашем...
1: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщик. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
5: усугубляют.
1: Да.
5: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой
7: прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на случай, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывают канаты.
7: Спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедные и богатые появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
1: Рефлексия возникает.
7: Да, том, ну, что... видимо, да, потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
1: Они агрессивность обладают.
7: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова, с одной стороны, с другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
1: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой... агрессивности неаргументированные, то есть они выдвигали аргументы, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
7: То есть, или почему не я, к
1: примеру? Да.
7: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
14: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцины и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
7: живность,
14: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо.
7: Угу.
14: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
7: Понятно, он, понятно.
14: Вот. И если это случалось, то каким образом он... выгонял их оттуда, то есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, там поедал какие-нибудь там растения.
7: Вот понятно, понятно. Спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
1: Там вот, существовал определенный человек, который в обязанности которого входил как раз...
7: Отслеживать
1: если
7: эти моменты.
1: Все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ртовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
7: просто пучками
1: губку,
7: делился.
1: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, которое одновременно являлось тампонадой вот, ртовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
7: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
1: Классно, да вот пора бы уже.
15: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой. Из дневников опоссума.

0: И, наконец-то, мы приступим к беседе с Андреем Орловым, базитологом, который буквально вот на днях вернулся из длительнейшей затяжной, я бы сказал, командировки. Об этой командировке он расскажет сам подробнее. Скажу только, что, так сказать, территориально обычно, ну, какой у командировки есть понятие территории, да, там, где был в командировке, там-то, там-то. Это были очень большие, насколько я знаю, территории. Это были и города-спутники, и отраслевые, так сказать, отпучения каких-то глобальных промышленных центров. В общем, везде побывал Андрей с целью, о которой он расскажет сам. Ну, цель это тоже, я так понял, у тебя была весьма обильная. В общем-то, там, то есть, была масса направлений в твоих исследованиях, в частности. Это и влияние, так сказать, атмосферы на сжиженность, сгущенность, размер, округлость катышков. Это и, собственно, чумка у животных, казалось бы, не пересекающейся отрасли. Это, собственно, и проблемы зрения новорожденных на Чукотке. Вот. Ну и также масса-масса всего другого. В частности, и линька ряда норковых, которые очень долго добывались, насколько я знаю, в сибирских регионах.
1: Да, еще где я был? И чем занимался? Нет, я хотел бы сказать, что в основном мы занимались как бы посещая города-сателлиты, как ты уже рассказал, с целью переориентации наших лабораторных филиалов практических исследований с изменением теоретической концепции под, ну, так сказать, в русло совсем иное. То есть накануне была разработана некая фундаментальная теория, которая в корне должна была как бы изменить направление всех наших исследований, как практических, так и теоретических. И с этой целью пришлось вот посетить лично, так скажем, все эти филиалы и, в общем-то, как бы распорядиться в, ну, в смысле переориентации, ну, да, организационный момент вот этот надо было.
0: Ну, вот так в разговорах, которые мы проводили вот вне эфира, как бы я понял, что не везде ситуация была благополучна. Вот это как бы твой приезд туда, он обязывал просто тебя кое-где стукнуть кулаком по столу и провести ряд конкретных, так сказать, промышленных реформ в этих регионах. Вот скажи, вот это такая ломка, казалось бы, всего такого устоявшегося, она же несет за собой не только огромные материальные расходы, она несет еще и как бы достаточно сильный моральный урон. То есть вот люди на местах-то, люди на местах, они же тоже ведь изменились.
1: Люди на местах изменились существенно. Было отмечено, что какая-то неуместная политизация некоторых участия вот в последних, значит, мероприятиях социально-политических, что, собственно, противоречит нашим
0: догмам, собственно,
1: всем. Да, нашим вообще манере, нашей философии и всему прочему. То есть граждане как бы пошли выбирать и наоборот и как бы баллотировались. Ну, в общем, что-то была возня вокруг этого всего.
0: Так, прости, может, это объясняется вот все-таки тем, что было огромное количество каких-то благ обещан. Ну, в частности, вот мы, например, чем привлекли на выборы вот нашей партии, это вот, так сказать, бесплатной установкой силиконовых зобов. Это было очень серьезным, так сказать, шагом финансовым, опять же, но люди пришли.
1: Угу. Вот. Ну, здесь я полагаю, что вот как бы изменение, вернее, характер вот этой политизации этих лаборантов или людей на местах, она была связана скорее с созданием, так сказать, вот этой энзимной оболочки некой, которая вот в период предвыборной кампании она имела такую плотность насыщения, вот качественного насыщения именно политизации, то есть характер этой оболочки был настолько плотным, и целенаправленным вот в плане, так сказать, вот популюса, то есть он, ну, как бы ее интенсивность вот этой оболочки, она была настолько сильна, что даже вот наши люди, которые как бы имеют уже понятие о некоторых вот формах социальной жизни или же вообще об отношении, они как бы тоже поддались вот этому влиянию, и это вот отмечалось в некоторых местах, и пришлось вот, в общем-то, конечно, признать, что вот тоже повлияло как-то на наших сотрудников.
0: То есть, в принципе, как бы, вот как ты считаешь, это же был, видимо, какой-то глобальный эксперимент над, так сказать, психикой испытуемых, и он был настолько глобален, что волей-поневоле вот в эту пробирку попали и вот сотрудники лаборатории, вот эти, которые вообще до недавнего времени считались целиком независимыми, какое-то вот выделение энзима внутри своей среды, оно там так и оставалось. То есть, если какое-то было, значит, выплеск производился наружу, то в форме уже весьма адаптированных к социуму катышков.
1: Да. Ну, это, кстати, в этом есть и плюсы. То есть, как бы мы разобрались. И, соответственно, наши ряды как-то, они вот прошли какую-то фильтрацию. И остались, в общем-то, люди по-прежнему устойчивые вот в своих каких-то убеждениях. И базитологи, так сказать, в глубине, а не по каким-то формальным признаком. Ну, здесь главное это, в общем, не это, а основное, собственно, цель этих всех как бы объединений и посещения этих всех отраслевых, значит, точек было связано с тем, что наша фундаментальная концепция изменилась в корне. То есть сейчас сворачиваются всякие практические исследования, поскольку ориентация сейчас происходит несколько в другом русле. То есть основной базис изменился сам по себе. То есть здесь в основе исследований теперь будет заложена форма, ну, так скажем, основная форма индуктивная, из чего, собственно, происходит ветвь вот всех остальных вот философских как бы подразделов, она основывается на, опять же, диалектическом или половом признаке. То есть вот идеи или вопросы творчества, бытия, сознания и всего прочего, фактически всей философии сводится к изначальному как бы алгоритму опорному, на что, в общем-то, опираться следует вот в исследованиях дальнейших. Это вот как раз половой вопрос. Он связан не столько с сексуальностью, вот, биологической, сколько с половым является по своей по природе. То есть, можно сказать, больше от латыни как бы происходит половой. Это значит заполнение пространства. То есть,
0: ну, своего рода даже, может быть, своего, можно, вы знаете, внести там и фантазии.
1: Да, все остальное как бы проистекает из этой основной концепции. То есть,
0: а простите, что я вас перебиваю, да. А скажите, вот сразу же встает вопрос, просто вот в те времена, не так, которые давно были, но уже прошли, у вас в вашем аппарате, в ваших, так сказать, обильных лабораториях, и, кстати, в нашем филиале вашей лаборатории тоже были, так сказать, на пике практикующие люди. То есть вот вы, извините, помните, там масса была пациента, вот под часами она так вот лежит, все, да, до сих пор никак. То есть получается, что вот такая смена как бы штата и смена целиком ориентации направления, она не оставит вот ее под часами так до конца. Она же может, например, собственно, остаться как бы сиротой медицинской, в смысле, она уже не может там не наблюдать какую-то трубку, да, у нее уже от этого начинается сбой, и как бы, в общем-то, может быть, как-то стоило бы сперва сделать какой-то такой мягкий переходной период, чтобы адаптировать вот чисто пациентов к тому, что они остаются теперь без клейстеров.
1: Нет, пациенты, в общем-то, они как существа безмозглые, вот в этом смысле, они участвуют пассивно, они не будут вообще никак изменяться к ним. В общем-то, их ситуация, она остается по-прежнему. То есть пациенты, они есть пациенты. А исследователи, они просто, так сказать, опускаясь по рангу все ниже и ниже, они, в общем-то, даже некоторых изменений не заметят. То есть практически исследования так и будут продолжаться, в общем-то. Но, конечно, задача несколько изменится, и характер, может быть, тоже изменится. Но идея, заложенная в основе, как бы вот принципы бытия или смысл жизни, вот, например, тоже интересная программа, которую мы сейчас развиваем, она, в общем-то, в корне изменилась, а все остальные идеологические отрасли, они как бы уже изменяются по ходу дела. То есть каких-то контрастных изменений не будет, но плавный переход такой, в общем-то, будет наблюдаться кое-где. Ну, я думаю, что это не будет заметно вот, и никак не отразится, в частности, там, на уровне как бы достатка, что ли, или жизни бытовой вот, сотрудников. Так что их ездили и успокаивали в этом смысле.
0: Вы знаете, я не хотел вас огорчать. Вот вы только вроде приехали практически только с поезда, и как бы сегодня, поскольку ночное время, то вы, естественно, не смогли провести инспекцию вот здешнего филиала лаборатории. Но я как бы считаю своим долгом сразу сделать такой небольшой доклад, поскольку вы, значит, слали и депеши, и факты, и письма, и с нарочным там присылали все вот это все, так сказать, изменения вот в внутренней нашей политике, то совершенно неожиданно внутри, прям в самом сердце нашей лаборатории образовался, так сказать, образовался очаг оппортунизма. Вот под руководством, вы наверняка помните, молодого вот кандидата, это Иван Матвеевич Нерест. Вот он конкретно является сейчас предварителем таких оппортунистических сил. В общем-то, хочу прямо вам сказать, да, произошел раскол, и открывается, так сказать, Нерестовская лаборатория вот двумя этажами выше, которая будет продолжать работать в прежнем русле, которая, кстати, фундамент этого русла тоже был заложен вами и нами. Вот. Но, тем не менее, вот Нерест и компани пытаются как-то дальше продвигать то старое направление, и мало того, у них весьма такой оппортунизм очень активный. Он, то есть, во всех своих выступлениях многочисленных в прессе, понимаете, по телевидению, вот, мало того, сейчас недавно они посещали все, так сказать, отделения госавтоинспекции Москвы с лекциями, где просто-таки говорили о том, что вот они и есть тот самый фундамент базитологии, а новая, так сказать, вот теория, и которую вы собираетесь развивать, она, дескать, как бы... Вот, вообще не вам как бы принадлежит, что вот вы вообще так остались там вот в сателлитах.
1: Да. Ну, что касается этого человека или же вот еще подобных им, они вообще скоро будут уволены, потому как злоупотребляли выпечкой, которые предназначалось для содержания подопытных больных или же вот добровольцев, которые исследовались и наблюдались в наших лабораториях. Вот в результате они, значит, как бы изуродовали себя вот таким злоупотреблением выпечки и сейчас просто в безобразной форме находятся. То есть они передвигаются на... То есть на... Например, как бы всю техническую какую-то, все технические ресурсы были переориентированы на создание специальных каких-то устройств, на которых они передвигались, потому как их уже конституция не вписывалась в нормальные размеры, им пришлось на специальных тачанках передвигаться.
0: Так вы понимаете, что самое, может быть, и интересное, что конкретно

0: передвигаюсь на тачанке, но зато я и несусь. Ну, в смысле, у меня там сноска нормальная, и все знает, что у меня, говорит, хорошо с кальцием в организме. Вот. То есть, как бы вот могли прокомментировать его, может быть... Выпечка, выпечка, да, на выпечке мы потеряли очень много, но сейчас вот будет буквально на днях, собственно, процесс. Вот, кстати, Шоша Кегля, видимо, будет в качестве главного свидетеля по, вот, так сказать, растранжириванию выпечки.
1: Угу.
0: Это дело серьезное.
1: Ну, я полагаю, мы с ним уже разобрались, так что интереснее, наверное, было поговорить вот вообще о основной идее, то есть вот, которая изменила, в общем-то, движение теоретической мысли. И, то есть здесь в основу заложено то, что такие понятия, существующие как там инь-янь или там мужское и женское начало, оно на самом деле в основном все известные теории как бы крутятся вокруг, например, сущности или объектов. То есть рассматриваются чаще всего там либо начиная с клеток или ядер клеток и заканчивая там какими-то биологическими объектами. В общем-то, все рассматривается именно сущностями. А на самом деле, если рассматривать философскую идею полового вопроса, то она заключается гораздо шире. То есть, например, трудности всегда заключались в том, что, например, пытались дифференцировать объекты, то есть, например, круглые и острые объекты, то есть, например, круглые как бы принадлежали к женскому, острые к мужскому и так далее. То есть, например, движение, отсутствие движения там, и так далее. А здесь, в общем-то, в основе заложен совсем неожиданный, может быть, но такая новая идея, что вот инь или как бы негативное, все это включает в себя исключительно пространство, пространство. А все остальное позитивное — это объект. То есть неважно, какие они там, то есть по форме и по даже содержанию.
0: Тогда, есть, если... тогда, простите, мы же должны сразу отменить, это, ну не то, что отменить, а перестать, так сказать, апеллировать вот к таким понятиям, как там сегодня, вчера, завтра, останется только вот как бы всегда.
1: Нет, но это же, ну, например, система измерений тоже сюда вписывается. То есть
0: ну, да.
1: Здесь она, опять же, нужно предусматривать всегда основное, от чего мы исходим. То есть, например, система измерений возникает, когда потребность в этом существует. То есть, когда человек ориентирован на систему измерений, то есть, когда у него есть потребность что-либо измерять.
0: Тогда ну, взвесить, ему взвешивание в данном случае тоже.
1: Взвешивание, вообще да. Наличие вопроса, вот вопрос-ответ тоже форму вот как раз этого позитивного и негативного. То есть ответ — это заполненная форма вопроса. То есть наличие пространства — это вопрос, а ответ — это творческое проявление, то есть заполнение пространства. Так, например, негативное женское, так скажем, чистый лист бумаги, а творческое проявление — это заполнение этого чистого листа бумаги. То есть, например, идея сама по себе там, в системе измерений заложена в чем? Что не в том, что как мы различаем там четные, нечетные дни. Это уже как бы подразделение более, ну, как бы более детальное, низкого уровня, вернее, более высокого уровня. То есть самый низкий уровень — это наличие пространства и заполнение этого пространства. И потом, поднимаясь как бы по уровню, мы имеем вот это подразделение на совсем разных уровнях. Причем оно имеет какое-то восходящее. То есть он, например, вопрос всегда, например, находится по уровню ниже, чем ответ. То есть представьте себе, изначально сама концепция, ее основа заключается в пространстве и заполнении ее. Вот. То есть изначально как бы женское в основе всего заложено. То есть это мы таким образом решаем вопрос с курицей и яйцом и вообще много всяких вопросов.

0: вопрос, который ни одна философская школа не могла решить. То есть как бы наличие пространства, даже брать, если какие-то, в общем-то, теософские или библейские тезисы, там сначала не было ничего, то есть создание Творцом чего-либо. Но вот отсутствие чего-либо или наличие этого ничего, сначала не было ничего. То есть,
1: Значит, на самом деле ничего-то было, конечно, присутствовало.
0: То есть, вот наличие пространства. То есть изначально все-таки женская сущность, она существовала, вернее, негативная сущность, она существовала в корне. То есть в корне. И в дальнейшем развитие происходило, и именно повышается каждый раз. Вот почему позитивное всегда оценивается выше негативного? Потому что оно стоит в динамическом развитии всегда на ступень выше. Но без наличия как бы основы, без наличия вопроса не будет ответа. Но ответ по своей сущности, он всегда считается более творческим, более как бы значимым, более результативным, что ли, в нашем понимании. Поэтому мужчина более считается существенным в жизни, чем женщина. То есть, ну и так далее. То есть каждый вопрос там, он всегда... Ну, то есть наличие вопросов, что там лучше, что хуже, оно бессмысленно, но взаимосвязь этих последовательностей, вот динамических вот этих вот чередований, оно невозможно друг без друга. Поэтому... Например, рассуждать на тему того, что там первично или что там вторично, это уже, ну, как бы является, опять же, отраслью вот этой основной этой концепции. То есть наличие каких-то философских течений или школ, там, любых, оно вписывается в рамки вот этой основной теории. То есть... Любая философская школа существует там, где существует пространство. То есть вот, пространство для развития философии. Соответственно, возникает та или иная школа. Когда заполняется часть пространства, философская концепция меняется, возникает другая философская школа и так далее.
1: Но практически все философские школы, они все-таки дают ответ, а мы только что как бы...
0: Почему дают?
1: Ну, они стараются дают, дать ответ, по
0: но
1: крайней
0: мере. Но они работают над этим. Если бы они давали ответ, они бы лишили так, сам себя.
1: Может быть, таким образом лучше бы как бы им всем... Ну, то есть получается, что немножко раскрылось, им раскрыли путь такой легкий, то есть потому что по идее, получается, что будет гораздо правильнее генерировать вопросы.
0: Так, а зачем правильнее? Они возникают. То есть еще можно сказать, что, например, наука или все остальное, оно, в общем-то, поддерживает самое себя, то есть чтобы не дать себе как бы и физически, и духовно умереть, то есть чтобы существовать, надо, в общем-то, создавать проблему. То есть научная мысль всегда развивается проблематично. Каким образом? Что, например, решая один вопрос, они ставят еще два вопроса, чтобы дать в дальнейшем себе, не оставить себя без работы и без зарплаты. Ну, имеется в виду научный, практический научный.
1: Вы знаете,
0: мысль.
1: Я вот тут немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что вот эта их, так сказать, сама вот структура, она разделяется на два, ну, более-менее, если так судить, вот совершенно поверхностно, ну, на два более-менее равных лагеря. Один лагерь как раз работает над тем, что именно формулирует вопросы, а второй лагерь занимается тем, что ищет на них ответы. То есть работают они в тесной достаточно, так сказать, в тесных контактах, но самое интересное, что как бы вот настоящие какие-то вопросы, кем-то генерированные, они, как правило, в большинстве своем, может быть, ну, не то, что остаются без ответов, они вызывают желание у второго лагеря как бы вообще находиться.
0: Мне кажется, здесь, наверное, лагерей-то нет, а вот само по себе принцип ответа на вопрос, он всегда предусматривает, будь это подсознательно или сознательно, он предусматривает под собой альтернативные вопросы. То есть ответ на любой вопрос предусматривает то, что появится как минимум два вопроса. То есть Например, решать задачи можно по-разному. То есть можно решить задачи так, что у тебя альтернативных решений появится несколько.
1: Вот, я только хотел сказать.
0: Вот, так научная мысль как раз и направляется в том направлении, направлена в том направлении, чтобы давать такой ответ, который порождал бы еще несколько вопросов.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хотел сказать, что еще есть такой эффект таких саморастущих осколков. Но об этом несколько позже.
2: Лучше Монморанси в руках,

0: И мы продолжаем наш разговор с базитологом Андреем Орловым. Да, так вот, я хотел сказать, так сказать, растущих осколках. Ну, вот, ну, представьте себе, если, например, берешь, взрываешь гранату, от нее разлетаются осколки, каждый из которых затем превращается в маленькую гранатку, затем вырастает и тоже становится гранаткой. Вот мне кажется, что, так сказать, любой какой-то вопрос и ответ на него, или вот несколько ответов, там, скажем, альтернативных каких-то, которые появляются, вот это напоминает такой же эффект. Вот, может быть, самое главное, это цель сейчас науки и вот лаборатории как раз в том, чтобы вообще искоренить и вопросы, и, соответственно, как следствие, ответы.
1: Да нет, таких целей не может быть, потому что это... Как можно менять вещь, которая, собственно, является основой, даже вот вещь основы вещей, или там понятие основы понятий, из-за попытки изменений каких-то. Другое дело исследование в таком, с той или иной стороны, это другое дело. Но насчет цепной реакции, вот, о которой ты сказал, я не совсем согласен, потому что наличие пространств и... То есть наличие вопроса и ответа, и... То есть принцип заполнения пространства как ответа, или вот, ну, использование этих понятий, оно является не то что вечным, а существующим. И здесь как применять какие-то законченные сентенции не имеет смысла, потому что если речь идет о постоянном, то как бы использовать какие-то законченные формы здесь уже тоже, в общем-то, ну, просто неприменимо, наверное, так.
0: Не, ну, может быть, это сделается хотя бы с целью чистой экономии, потому что вот сейчас все чаще в средствах массовой информации, вот даже в факсах нам присылаемых, в телефонных звонках, ну и вообще повсюду такое мнение как бы начинает занимать все больше и больше места, что как бы любая наука и люди, которые с ней связаны, это как ногти, то есть это вот какие-то рудиментарные дела, которые, тем не менее, требуют большого отсоса соков из общего организма. То есть ведь известно, что если, например, человеку прекратить рост ногтей и волос, то он проживет на год, а то и на два больше. Вот так же и здесь. Вот как бы постановка вопроса и поиск ответа на него, с одной стороны, дело очень хорошее, благородное и нужное, с другой стороны, какое огромное количество людей, это не мое мнение, опять же, передаю мнение общественности, понимаете ли, вот огромное количество людей живет, питается, там, в общем-то, в какой-то степени производит загрязнение атмосферной среды. Вот, все это за счет, опять же, вот, простых, я бы сказал, тружеников.
1: Да. Ну и что?
0: Ну вот, и как бы поэтому, может быть, и не нужно ни вопросов, ни ответов.
1: Нет.
0: А ну, им всех послать это? Вот,
1: вопросы-ответы,
0: например...
1: это как бы одна из форм, которая, ну, которая бы вписывается вот в иллюстрацию этой идеи самой. Поэтому вопросы-ответы, это, в общем-то, ну, это одна из иллюстраций. Другая, там, не знаю, любую взять, любое понятие. Например, понятие творчества. Там, например, или одну из отраслей этого творчества, там, например, любую. Там. Вот, то есть, например, там, каким образом возникает, там, например, произведение. То есть такое... наличие какого-нибудь пространства, которое испытывает, как бы, ну, не испытывает, оно есть. А... Например, тенденция к заполнению, качественному заполнению этого пространства, вот появляется в какой-то период, создается там то или иное произведение.
0: Опять же, что тут, что понимать под произведением? То есть, вот, например, труженику, может быть, оно не нужно.
1: произведение? Нет, произведение имеется в виду создание, появление любой формы вообще. То есть заметной формы.
0: То есть как вот, воплощение каких-то вот идей вот в металле или...
1: Не там... обязательно идеи, а вообще появление чего бы то ни было, это уже творчество. То есть, как говорится, сначала не было ничего, потом создано то-то и так далее. Mm-hmm. То есть вот как бы... Когда мы замечаем что-то, не мы вообще, когда становится что-то заметно. То есть, когда в системе координат появляется какая-то точка, это вот и есть уже творчество. Ну, то есть, появление какого-то объекта, любого.
0: А скажите, тогда все это понятно, меня немножко сейчас натолкнуло на мысль, я хочу задать вам вопрос как человеку сведущему. Угу. Все-таки какова истинная причина вот закрытия института точки? Ведь уже сейчас, насколько я знаю, нет никакой реальной возможности его восстановить. Может быть, я как предполагаемую версию выдвигаю, может быть, это как бы то, что вы не пожелали открыть консультативный центр по проблемам трудящихся тружеников, вот, дачников. Просто как бы отмахнулись, так это от них сказали, дескать, не до вас нам. Вот,
1: а... Это одна из гуманитарных акций, которые... оказался у нас не просто экономически невыгодно по трудоустройству душевнобольных. И мы просто не смогли как бы в дальнейшем просто привлекать средства какие-то финансовые для развития вот этого сумасшествия в виде института этого.
0: Ну, а такое понятие модное, как вот спонсоры там и пейджеры, вот он же должен взять пейджеры.
1: Это закончилось на том, что какой-то человек уехал за границу, прихватив с собой деньги и так далее. Угу. Вот все. И закончилась гуманитарная акция таким образом.
0: А скажите, а как вы считаете, насколько вот микромодель субъекта отражает, так сказать, макросистему? Ну, вот, предположим, если взять нашу программу и представить, вот, пожалуйста, вот рядом с вами сидит вот наша Прохор, замечательная девушка, которая как раз к нам и поступила сюда на работу, вот по благотворительной программе, которая называется DGE, так сказать, вот, ну, второе слово я не буду называть кому, но именно вот Прохором, понимаете меня, да? Угу. Вот, то есть как бы вот микромодель, мы помогаем. К нам, опять же, в программу до сих пор приходят как бы журналисты, которых нигде не печатают, там музыканты, которых нигде не выпускают. Мы вот им как бы помогаем, да? Вот. С другой стороны, вот у нас внизу и магазинчик свой открыт, и, пожалуйста, и борщицок варится, и помещение мы предоставляем вот для дорожного патруля. Вот они тут постоянно снимают. Вроде бы как бы жизнь идет. Почему же вот микромодель живет и спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул до сих пор как бы под свое крыло нас пускает? Вот. А макромодель, она не существует. Может быть, это связано с большим количеством биологических единиц в макроструктуре?
1: А макро, ты имеешь в виду что? Ну, имеешь в виду в глобальном масштабе, почему везде так не принято?
0: Не, ну почему вот, давайте возьмем, например, как микросистема, это вот программа, а как макро, как бы структура, это институт точки, который развалился.
1: Ну а если не институт, то что, например?
0: Ну, давайте возьмем, ну, например, давайте возьмем фирму МММ.
1: А что с фирмой МММ?
0: Да я вот тоже не знаю.
1: Да, ну, видимо, какой-то пример, наверное, не живописный, так, чтобы его рассматривать детали.
0: Ну, возьмем Украину.
1: А, Украину. Я так считаю, что вообще какие-то существуют... ну вот, например, опять же, о творческом наличии вопроса и ответа, да? То есть наличие проблемы и пути решения ее. То есть какая-то политическая обстановка там изменяющаяся, да, динамично. Когда-то там вообще ничего не было, когда-то там населяли какие-то народности, потом какие-то они переопределялись, назывались... в племена в какие-то, потом там беглые каторжники, там запорожские сечи и так далее. В конце концов, какая-то динамическая модель мирового такого, вернее, модель, ну, например, развития какого-то, да, эволюции какой-то нации там или еще. И она сейчас, вот, например, она пришлась там вот в нынешний период, как пришелся на наше существование. То есть мы параллельно живем. Хотя известно, неизвестно, там в прошлых реинкарнациях тоже, наверное, где-то нас волновали вопросы Украины, но в другой форме там. Может быть, ты так сказать, там находился с другой стороны.
0: Нет, хорошо, вы согласны с таким утверждением, что, скажем, вот коленный сустав — это государство, а вот ухо — это тоже государство.
1: Ухо.
0: Ну, ухо. Вот, да, вот. У Прохора.
1: Ну, в этом смысле ты, наверное, имеешь в виду анатомию, объединяющую несколько государств, и просто им присвоить какие-то качества, да?
0: Нет. Я просто хочу сказать, что если взять человека, как вот его, значит, кожный покров взять, да, вместе с волосками, это взять как бы вот как граница. А человек — это как государство, то есть, в принципе. Вот получается там кишочки, катушки, то есть катышки там, да, и какие-то там прочие фекальные массы, это есть в общем-то, то, что загрязняет атмосферу вокруг государства, соответственно, ну, то же самое, что происходит с озоновым слоем Земли, да. Mm-hmm. Если, например, там как бы один из органов государства, ну, например, там какая-нибудь там бронха там, да, пережалась. Mm-hmm. Вот. Это какой-то путь сообщения, как бы микромодель, скажем, железнодорожного пути. Mm-hmm. Вот туда вовремя не поспело что-то, пожалуйста, там, зато подсело там почечный мешочек какой-то.
1: А, ну здесь вот интересно, вот если по такой аналогии рассматривать, здесь интересно, наверное, будет момент, который вот люди увлечены политикой непомерно. А интересно, вот по аналогии с, например, с анатомией или вообще с человеком и государством, то вот интересно, многие как считают, что вот политическое управление относится к сознательному поведению организма или бессознательному? Вот как ты считаешь?
0: Вот я как раз считаю, что скорее бессознательное.
1: Ага. Если бессознательно, бессознательно как раз это народоизъявление, это течение жизни нормальное, а так сознательное — это заблуждение, вносимое политикой, потому что, например,
0: нет, вот давай посмотрим так. Вот, предположим, вдруг неожиданно с бодуна ты встаешь, и у тебя как бы вот сознательно или бессознательно происходят крупнейшие изменения во всем твоем организме. То есть смысл в том, что все равно, мне кажется,
1: ну, ты сознательно совершаешь поступки, да, и управляешь своим организмом. Ты идешь, перешагиваешь через что-то. Это и есть политика. То есть руководство государством, а бессознательное поведение, когда ты вынужден что-то делать, есть там или еще, политически ты организовываешь этот акт еды, то есть ты ешь в каких-то условиях там или еще что-то делаешь. А подсознательное стремление есть просто, поэтому руководство твоими действиями — это и есть политическое. А сама потребность, она есть подсознательная потребность. И так или иначе, то есть, например, радикально изменить как-то ход событий, так, например, вот, когда заметно, например, происходит там развязывание войны с помощью политики, то есть, например, это все равно как попытка, например, рискованного прыжка там или самоубийства.
0: Да,
1: то
0: ну
1: есть,
0: так,
1: вот, когда
0: так,
1: там, например, в таком форсаж делается какой-нибудь там, например, Гитлер, Ленин, вот эксперименты над собой, это как принятие наркотиков, например. Там.
0: А или вот же, я, там, например, я и хотел как раз сказать, как
1: перепрыгнуть через какую-то яму, в которой там опасные какие-нибудь вещи лежат.
0: То ну, есть, а вот, это вот ты к чему относишься?
1: Так это же есть вот как раз противопоставление природе. То есть политика — это вот сознательное сознание, как раз вот анатомическое, в смысле.
0: Ну, хорошо. Вот сейчас многие, например, говорят, если взять вот опять же государство как модель...
1: Подсознание — это вот как раз народное волеизъявление, то есть тенденция нации самой. То есть вот, вернее, не нация, а народа, который населяет этот организм. То есть вот они же, собственно,
0: хорошо,
1: политика обманывает
0: себя. Какой из органов человека, вот непосредственно, ты бы отнес к наиболее, вот если по аналогии, организм человека, государство, вот какой орган в человеке более, так сказать, можно сравнить и наиболее приближен к наиболее активной части населения в государстве?
1: Как наиболее активная часть. Нет, ты...
0: Ну, мне кажется, желудок.
1: Нет,
0: ты знаешь...
1: Да подожди, ты...
0: Да нет, желудок однозначно.
1: Путаешь. Да при чем тут желудок?
0: Ну как при чем? Вообще... Желудок хочет жрать. Желудок вообще... генерирует и катушки. А между прочим, если, например, желудок хочет жрать, или он хочет в данный момент отгенерировать катушки, слепить их в канат и выбросить за территорию государства, то мозг уже не способен работать. Ну, как же ты говоришь, сознательно и бессознательно?
1: Ты послушай меня.
0: Ну, давай.
1: А потом вот про катушки будем говорить. Желудок, если в этом, если так рассматривать, это не часть народа или еще что-нибудь. Это просто сфера потребления государственного, то есть куда вкладываются какие-то ресурсы, чтобы они с помощью каких-то ферментов получили какое-то дальнейшее распределение. То есть это какая-нибудь, может быть, база или склад, который перераспределяет уже в дальнейшем что-то необходимое. То есть, например, продовольствие в стране или еще что-нибудь. Также, например, система, например, нервная система — это связь, коммуникации. Там, например, кровеносная система — это, может быть, система железнодорожного сообщения.
0: Ну да, туда входит все, и продовольствие, ну, и все дела.
1: Нет, ну, транспортная функция, да, правильно? Да. А имеется в виду нация, население, то есть это относится к сознанию, а политическое поведение нации, это, вернее, политическое поведение нации — это сознание, а ее народное поведение, неорганизованное, так скажем, в социальную форму — это подсознательное поведение. То есть, например, какие-то мелкие там преступления или вообще... преступность как понятие. Это преступление под над законом, над политикой именно сознательного. То есть те вещи, которые выходят как бы за рамки сознательных функций вот сознания, то есть когда ты там пукнешь, например.
0: Да, вот что это в государстве? По масштабу государства что это?
1: Нет, это вот как раз это понятие преступности. То есть, когда
0: получается...
1: это явление существует, понимаешь, оно есть, оно везде есть.
0: Ну, типа возгорание баржи какой-то с нефтью из
1: нет,
0: этой серии.
1: Ну, преступность, например, народа имеется в виду, там преступление, там коэффициент преступности обычный. Вот понятие туда все входит, там любые.
0: Нет, ты тут не прав, потому что как бы пук любой, как и выброс каната, есть от освобождения государства от шлака. Нет, то есть, наоборот, от своего рода... Может быть, преступность — это как раз... Вот...
1: Подожди. Мы здесь рассматриваем конфликт между сознанием и подсознанием. Понимаешь? То есть потребности народа в одном и социальные ограничения в другом. Вот что значит твой пук. А не то, что там это конкретно какие-то утилизации отходов. То есть, если это имеешь в виду, это относится больше к функции или соотношению сознательного и бессознательного. А, например, сами там, например, вот эти вот там анально-ректальные, дефекальные вопросы, которые тебя интересуют, они можно отнести там с точки зрения понятия там, например, отношение к структуре или бесструктурности, то есть именно к народу, или к системе государства, то есть утилизация чего-либо. То есть утилизация, вот последняя там, например, это, например, контрабанда или же, наоборот, какой-нибудь нелегальный экспорт. Потом утилизация, например, клады.
0: Нет, ну если так, знаешь, буквально вот говорить об утилизации, то это я должен пукнуть, извиняюсь, соответственно, в анальное отверстие какому-нибудь человеку. Нет, если нет, вот нет, это нет. Как бы сравнить Китай и вот Америку. Америка там утилизирует.
1: Нет, мы рассматриваем государство как
0: замкнутую систему.
1: Как один, да, как один организм. Естественно, мы же не берем мировую политику, тогда, значит, нам сообщество людей, это нам просто мы запутаемся в деталях. А здесь... Само государство — это вот два основных понятия. Это сознательное и бессознательное, то есть состояние народа, когда оно пребывает в состоянии культуры, и второе, когда оно вне культуры, то есть вот как таковое, как бытие.
0: Но опять же, ты пойми, что это, если... Ведь можно же ранжировать понятие культуры. То есть, скажем, да. Одно понятие культуры там у тебя, другое там даже у меня, третье у Прохора, и четвертое вот у парня, вижу, у Ларька. Вот
1: нет,
0: там
1: есть
0: ходит.
1: Общий, так скажем, закон государства, правильно?
0: Так хорошо. В таком случае, например, есть в Египте свой закон, который никак нам не будет понятен.
1: Мы же говорим уже не о качестве, то есть мы договорились, что мы говорим о каком-то о одном государстве. Мы не сравниваем разные государства. Конечно, у одних один закон, у других другой. И, соответственно, эти два организма, два анатомических организма, будут по-разному отличаться.
0: Вот, вот. Так я и хочу сказать, что для кого-то, например, постоянный пук — это нормальное совершенно состояние организма, а для кого-то это дикость, для кого-то там...
1: Значит, этот пук относится к каким-то... к преступлению закона, который во всех существует странах. Например, как убийство. То есть оно ни в одной стране не узаконено.
0: Ну, а давай проведем тогда аналогию. Вот взять государство, да, и вот в нем убийство. И что, вот как пример, да, если взять организм человека, что вот в организме есть убийство одного человека?
1: Ну, как организм?
0: Ну, вот если вот, вот твой организм — это государство.
1: Угу.
0: Вот если в твоем государстве произошло убийство какого-то одного...
1: Ну, я сейчас полагаю, что это какие-то хирургические операции, которые человек сам с собой может проделать. То есть обрезание волос или ногтей.
0: Татуировка.
1: Ну, или это не уже... совсем. Это не лишение себя каких-то органов.
0: А, то есть вот именно... Не, ну как,
1: это
0: клетки
1: как бы отделение
0: убиваются.
1: И вывод... Ну да, вот уничтожение и как бы отказ. От какого-то органа, то есть вот участки кожи там, например, там вот, например, какие-то заусенцы, когда отдирают, там, например, выбрасывают. Это вот, ну, все
0: мозоль,
1: хирургические
0: тоже мозоли,
1: операции, которые ты как бы отказываешься от части тела своего.
0: Угу.
1: Вот это, скорее всего, связано с узаконенным таким вот уничтожением.
0: А что является тогда вот для вот твоего государства бунтом? Ну вот, скажем, представь себе, что у тебя внутри, значит, часть пошло, значит, демонов на защиту Белого дома твоего внутреннего, а часть пошло, значит, на его нападение. Вот в таком случае состояние организма, оно какое?
1: А это вот конфликт, значит, сознательного с подсознательными функциями. То есть одна подсознательная функция как бы призывает действовать так, когда человек сознательно, например, переосмысливает свое поведение. То есть, например, он врожденно, например, закон его — это его сознание. Он врожденно, например, испытывает страх перед там, ну, например, перед каким-то...
0: Перед эскалатором метро.
1: Ну, взять, если более детально, что он, например, не мог там, например, ну, употреблять красную еду там, например. Ну, или врожденный страх какой-нибудь, я не знаю, там можно... Любой пример, вот, ну... Человек там не мог там что-то делать.
0: Но переходить дорогу.
1: Да.
0: Он просто боялся
1: автомобиля. И он как бы в какой-то момент переборол этот страх. Вот это и является внутренним конфликтом.
0: То есть или... момент, который он перебарывает, или да, уже результат?
1: Да, вот этот момент, он и является революцией. То есть, когда сознание переопределило некоторые фобии свои. То mm-hmm. есть, вот, или, например, когда ему необходимо сделать, вот, например, удалить зуб воспаленный. Если он его не удалит, то начнется возражение, и он умрет. Или гангрена. То есть ему когда необходимо. То есть, когда он сознательно переходит к каким-то. Он, если пассивно он живет, он тогда погибнет. И поэтому ему необходимо принять альтернативное решение, чтобы выжить. То есть, вот когда сознание руководит тем, чтобы изменить свое положение, вот пренебрегая какими-то подсознательными страхами.
0: А что тогда, на твой взгляд, является более идеальной моделью государства? Грудничок, женщина или мужчина? Вот, ну, грудничок — это какое-то, видимо, развивающееся государство, типа Зангези какой-нибудь или Марокко. Я так уж не знаю их по именам, этих деятелей, но тем не менее. То есть развивающееся государство целиком зависящее от имени, как бы, государства вот, более крупного, то есть явное, то есть там
1: это туда. Я могу, наверное, сказать, это нельзя здесь сказать, какое конкретное государство. Это, скорее всего, возраст человека относится скорее к истории государственности вообще. То есть, насколько вот мы помним вот ее. Да, то есть, например, грудничковое состояние, мы так предполагаем, что у него ни сознания, ни подсознания нет, не дифференцировано в этот момент. Это относится к глубокой истории государственности, то есть к тому периоду, когда история не знает вообще.
0: То есть, может быть, какой-то еще там век
1: тот. Да. А старческий организм относится к нашему футуризму, то есть к предсказанию будущего. То есть наше фантазирование на предмет государственного в будущем, насколько оно будет там в будущем.
0: А женский организм?
1: А, ну здесь, наверное, я так понимаю, что отличие женского и мужского организма, отношение государственности с точки зрения, например, позитивное отношение мужское. То есть государство воспринимается как, например, как стремящееся, ну, расширять свои, свои границы.
0: Это женский, да, ты имеешь в виду?
1: Мужской.
0: Мужской.
1: То есть позитивному расширению. То есть вот агрессивное государство там или еще какое-нибудь. Такой, например, в психологии масс там или народа, который стремится как бы к завоеванию мира или к распространению себя. А женская, наоборот, к локальности, к домашности, ограниченности,
0: ну,
1: к
0: покою. Швеция такая.
1: К Швейцарии.
0: Вот. Да. А скажи, пожалуйста, вот воинские силы государства, это что? Кулаки, там, ноги или зубы? Или что это? Или воинские силы, это вот может быть какая-то способность каким-то усилием воли кого-то в чем-то убедить, втереть
1: что-то? Я думаю, что эритроциты, скорее всего, в организме.
0: То есть то, что называется иммунитет, с другой стороны, к чему-то?
1: Ну, наверное, те силы, которые направлены как на внутреннюю борьбу с какими-то нежелательными вещами, так и внешнюю. То есть, грубо говоря, там защитные покровы кожи, это, можно сказать, так, оборонительные силы, которые, как бы, ну, имеется в виду вне, как защита.
0: Ну, погранцы
1: здесь
0: такие.
1: Несколько
0: типа
1: более плавающее определение, здесь трудно сказать. А вот эритроциты и, например, лейкоциты те же самые. Лейкоциты — это, скорее всего, и гормоны, это КГБ, то есть это
0: внутренние службы.
1: Гормоны особенно. Они, значит, там работают вообще абсолютно скрыто. Вот. А, значит, руководство ими из гипофиза. Вот здесь на Лубянке стоит гипофиз.
0: Гипофиз, да. Государство, да.
1: Вот.
0: Наверное. А хорошо, а нападающая сила, скажем, ну, то есть вот как бы
1: внешняя
0: лейкоциты...
1: агрессия,
0: то есть сейчас вот немножко о лейкоцитах, это может быть еще как бы своего рода вот силы быстрого реагирования. Да? А, ну, может быть. Я почему-то думал, что это силы быстрого как раз реагирования какого-то.
1: Лейкоциты?
0: Да, типа ОМОНа что-то вот из этой серии.
1: Эритроциты, они просто красные. У меня с Красной армией
0: остаются. А, там Буденовки. Да, а внешняя агрессия, вот армия внешней агрессии.
1: А, в
0: смысле, ну, у мужчины, защита, может быть, это сперма.
1: Внешняя агрессия?
0: Да, конечно.
1: А я думаю, нет, это какая-то Скорее всего, это... Нет, сперма, это, наверное, относится к каким-то совсем другим понятиям. Это, знаешь, это, наверное...
0: Помощь продовольственная.
1: Нет, это, скорее всего, вот это вот фобия, жидомасонский, вот эта идеология заброшенная, так сказать, куда-нибудь. Или что-то такое, в общем, серьезное, что связано с каким-то жутким развитием вне государства. То есть агенты...
0: идеологии какой-то еще.
1: Да. А яйцеклетка, если рассматривать женский организм, это как раз, наверное,
0: это
1: среда
0: библиотека
1: для
0: такая
1: создания,
0: большая,
1: так сказать, вот, когда политически изучается, где благоприятная среда для развития чуждой идеологии.
0: Это знаешь, что это, наверное, типа вот яйцеклетка, это все то, что окружало Достоевского в его времена. Ну что же, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Напоминаю, что в гостях у нас бузитолог Андрей Орлов.
2: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Андрей Орлов, бузитолог. И, собственно, если у вас появляются потихонечку какие-то мысли по поводу темы, сегодня нами обсуждаемой, то вы формулируете ваши вопросы, ваши идеи, и мы их выслушаем, если вы наберете номер 203-19-22. Ну что же, я хочу продолжить. Мы остановились все-таки, то есть мы обсудили, что такое есть, как бы, соответственно, яйцеклетка, и что есть сперма в государственном масштабе. Как бы очень так. Это наше, собственно, мнение. И, соответственно, мы остановились на теме армии для внешней какой-то агрессии. Что в организме человека, которому в данном случае рассматриваем как государство, является вот этой агрессией. То есть вряд ли это, знаешь, мне кажется, вряд ли это какие-то механические колотушки, вот там руки там или ноги все-таки.
1: Ну, я считаю, что частью, поскольку армия является как и оборонительной, так и наступательной, в общем-то, у нее свойства есть и функции, то активные или агрессивные части организма, такие, например, как ногти. То есть то, что помогает, например, организму осуществлять какие-нибудь агрессивные действия, ну, для, собственно, для жизни. То есть, например, там для того, там, чтобы там раскусить орех, там разгрызть нужны зубы там и так далее. То есть вот какие-то агрессивные внешние органы, которые помогают существовать организму.
0: А вот не кажется тебе, что как раз зубы — это своего рода такая таможня организма? Вот ногти, может быть, да, но еще вот мы забыли о такой вещи немаловажной в человеческом организме, как сопель. Вот сопель, связанный с ним чих, который, так сказать, несет...
1: Таможня,
0: то есть какие-то болезнетворные...
1: Это, наверное, какие-нибудь рефлексы связаны с рефлексы связаны с ограничением употребления чего-нибудь. То есть, например, противные вещи организму, они отторгаются. Соответственно, вот функции, например, блокировки, там, например, глотательных рефлексов или отторжение, рвот, там, и все, что связано, ну, как бы, с пред... С ограничением потребления, так скажем, моральным.
0: Это же опять получается защитная, скорее, функция, нежели агрессивная.
1: Ну, а за таможней есть защитная функция. Ну, то есть она как? Она отчасти, если рассматривать как, ну, в ее в идеальном смысле, в назначении, так сказать, в идеальном, то она и должна иметь защитные функции, а если уж рассматривать в деталях...
0: Ну, в принципе, в этом случае, да, таможня как раз получается... Ну, понимаешь, то есть таможня, она как бы рассматривает продукт действительно прямо вот на входе. То есть, если, например, какая-то несвежий или жесткий продукт, то вот тут ты как бы первые это зубы пробуют или вкусовые какие-то штуки. А то, что ты назвал уже, да, вот да. Это уже как бы какой-то внутренний контроль качества над продукцией. Ну, вот как у нас в государстве.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Внутренний, ты понимаешь, я имею в виду отторжение вот непосредственное. То есть вот ты не можешь выпить там... кто-то не может выпить стакан водки, там, который раньше не пил, у него сразу оно как бы... То есть барьер, регулируемый сознанием, отчасти рецепторами языковыми там и всякими функциями мозга, то есть совокупность это закона сознания и всего остального, который влияет уже на физическом уровне, который отторгает. Например, до желудочного сфинктера, то есть то, что препятствует попаданию вот на этот на склад и дальнейшее препятствует ассимиляции, так скажем. То есть вот предтаможенный склад, вот это вот после таможни этот склад, это как раз вот уже момент до эзофагального сфинктера, то есть до сфинктера желудка, то есть когда продукт не может попасть, когда он в желудок попал, он вступает в процесс ассимиляции, и он начинает перевариваться и поступает уже, так сказать,
0: на трассу.
1: В торговую сеть и питает организм.
0: А вот не кажется ли тебе, что вот здесь нужно все-таки разделить, скажем, какую-то пищу там не свежую, которая может принести, непосредственно там боль в желудке.
1: А это уже вот смотри. Проходит, и он пошел ассимилировать этот продукт, пошло отравление. Это уже процесс, уже связанный, когда он таможен, оно прохлопало как бы этот момент, да? А организм отравляется уже изнутри. То есть, когда продукт ассимилировался, и отравление идет уже на уровне клеток.
0: Это... А вот водка, она же по-своему является каким-то стимулятором для мозга. Может быть, в данном случае организм, в целом государство, как бы ее отторгает у некоторых, пугаясь просто как бы государственного переворота. Может, в данном случае водка, это просто какая-то активная... Да, или диверсант, или, может быть, какая-то... Даже нет, ты знаешь, скорее не диверсант.
1: Идеологическая пропаганда.
0: Какая-то идеологическая агрессивная пропаганда, которую... Может быть, вот так. А если, например, какая-то несвежая котлета, то это как раз из серии вот недоброкачественных куриных окорочков или чего-то, что уже именно таможню внутри.
1: Или вот много гормональных продуктов, вернее, выращенных на гормонах, или соевые продукты, которые разрабатываются вот для других стран, где уже, собственно, очевидно, что там на этих продуктах выращиваются дебилы. Конечно. Или там какие-нибудь распущенные, бесформенные субстанции. Вот. А здесь, в общем-то, все употребляется, пока что еще не разобравшись, то, что таможня здесь не работает явно. А уже только сказать можно на подсознании. То есть, когда народ сам осознает, что это уже ему вредит, тогда он только поймет. То есть, когда подсознательный организм уже начнет осознавать, что, например, в таком количестве соевые продукты принесут вред, тогда, значит, хотя закон сам по себе, он может ограничить. То есть человек сознательно может знать, что соевые продукты...
0: Не стоит потреблять.
1: Да. Но сознание таким образом, это и есть вот политика. То есть закон либо разрешает провозить их, либо нет. Это вариации разные могут быть.
0: А вот такой момент возникает. Ведь известно огромное количество, так сказать, полных дебилов с очень здоровым телом. Да. Вот здесь такое противоречие получается. Правительство и вроде бы со здоровым народом, со здоровым, так сказать, министерством распределения, со здоровым, так сказать, министерством путей сообщения, все здорово, кроме мозга. Вот, может быть, это и есть главное отличие. То есть мы бы могли к чему прийти? Мы бы могли на примере, так сказать, человека-государства дать какие-то рецепты для большого государства, но, как мне кажется, это нереально именно потому, что если в государстве неожиданно правительство станет дебильной, то воля поневоле она рухнет, придется кто-то новый. Часто так было. А у человека вот как бы в данном случае все-таки правительство, оно всегда давлеет над народом, над желудком, над почками, над катышками. То есть все это добро трудится как-то активно. А мозг, он закономерно, медленно убивает всю вот эту вот потрошка.
1: Вот известно еще некоторые государства или государственные строи, когда, например, положение или статус народа намного был выше, чем правительство, например, у древних инков, которые представляли себя как народ, они были, собственно, сами все как, в общем-то, как руководить, сами себе руководители. И, в общем, не такое влияние имело на них государственное правление, как положение самого народа. То есть они были сильные, гордые там, и так далее. Вот сам к себе народ. Поэтому государственное в данном случае не сильно влияло. И так, был ряд государств, например, на африканском континенте, где, собственно, вот политика тоже не ярко выражена, там, или вот племенные государства, вернее, которые разрослись там как-то в государство, но ослабленные государства, они поддерживаются исключительно, ну, вот как бы живут на подсознании.
0: Ну, то есть вот эти вот и такой есть. Такой получается микромодель.
1: Да,
0: вот.
1: То есть контроль сознательного там, ну, это можно сказать, такая какая-нибудь недоразвитость там, какая-нибудь сознательная. То есть вот много таких вещей, которые как бы с ослабленным сознанием, но с нормальным подсознанием, так скажем. Хотя есть вообще, наверное, идиотские совершенно варианты, когда развалино все и снаружи, и изнутри.
0: Да, но это, как мне кажется, уже какие-то государства, вот пережившие серьезную, может быть, войну, затем какую-то криминальную, какую-то совершенно криминальный
1: например,
0: период.
1: Да, которые находились в свое время там, например, на каких-нибудь, все время между двумя воюющими государствами, которые вообще не имели ни своей, ничего своего не имели, им навязывали постоянно что-то, и они все время были под давлением. И их эксплуатировали там в рабство, то есть их растаскивали там. Ну, были в свое время такое государство, такие были, да?
0: Да, вполне да. Просматриваются аналоги вот именно на государственном уровне. А как ты считаешь, что является для большого государства прототипом кремов? Ну, вот, например, или шампуней, или вот зубных паст, которые так вот активно сейчас рекламируются. Вот, кстати, как тебе понравился последний ролик мыла Тетамирдуру, там вот я пел. Очень хорошо спел, мне кажется.
1: Отличный. Там, правда, вот как под завязку-то вот этих детей там, по-моему, привлекал, да, для...
0: Ну да, вот на подпев. Снизу, которые как раз, да.
1: Они что-то, по-моему, там немного неорганизованно вели себя при съемках. Там, по-моему,
0: молодые
1: неделю
0: же
1: снималось.
0: Молодые же еще, да.
1: Вот.
0: Неделю, потому что с перерывами.
1: Еще заболел, да. Вы летели там как-то с Кипра куда-то еще вы летали.
0: Там, ну да, были серьезные там передвижения. Плюс там он не то, что заболел, он отравился. Как
1: ну, в общем, сказать такой тривиальный. Не выходит за рамки стандартных роликов. Конечно, вот интересно было пронаблюдать сам процесс, конечно, как вы там его снимали, это, конечно, было интересно.
0: Ну, честно говоря, я очень смутно помню, потому что все это время все-таки для меня-то это отдых, все-таки смена обстановки. Я как раз вот допустил активное количество агрессивных агентов внутрь моего министерства. И очень смутно как-то что-то помнит мое государство на эту тему. Но, тем не менее, все-таки, что это?
1: По поводу кремов,
0: да.
1: Ну, если так полагать, что косметические какие-то, это употребление сознательных каких-то на уровне, значит, государственности, употребление каких-то средств, которые как бы обеспечивают, ну, там, наружное применение, внутреннее. То есть наружное применение, я так понимаю, что это... Какая-то внешняя политика показуха, чем вот совок раньше страдал. То есть приукрашивание, как бы вот создание идеологических каких-то иллюзий там.
0: Фикция полета на Луну, вот что-то из этой серии.
1: А, например, как и лекарство, то есть лекарство любое, это может быть какое-нибудь постановление, указ, нововведение там законное. То есть вот когда... что-то влияет на состояние организма.
0: То кстати, есть... пропотевание в случае вот простуды то же самое получается. Это какие-то меры по борьбе с бандитизмом, может быть, ведь в момент как раз заболевания внутри возрастает государство серьезное, криминальное.
1: Как я бы... думаю, нет, про потевание здесь, скорее всего, наверное, работает как. То есть про потевание вообще возникает в результате либо воспаления, либо еще чего-то, да? Либо да, использование катализаторов, там, как кислот, аспирин, там, или еще.
0: Медовушка.
1: Наверное, это активная часть какая-нибудь, там, например, каких-то активистов, которые возбуждают обстановку внутри страны, и часть, вот про потевание, часть, например, эмигрирует. То есть там, например, еврейский погром, там, и, например, много иммигрантов появляется. Или там, например, какая-нибудь ситуация в стране, когда, ну, эмигрирует какая-то часть
0: населения. А может быть, кстати, как бы это и туризм?
1: Ну, про потевание, оно же не возвращается.
0: А почему? Если, например, не поменять штанишки, то может происходить обратное впитывание. Я с эмиграцией тоже целиком согласен, но как бы вот этот процесс туризма и миграция, в любом случае, они, согласитесь, очень близко стоят.
1: Ну, миграция, мне, скорее всего, кажется, есть, например, вариант такой, что довольно-таки сложный. Связанный, наверное, с паразитами, или же связанные с, например, какими-нибудь клетками, которые, собственно, например, клетки там содержат в слюне, в чем-то еще. То есть то, как, это же очень маленький процент.
0: Кстати, может быть, сопель тоже в данном случае
1: иммиграция. Да вообще все что угодно. Что ты, например, можешь оставить где-то, и при каком-то контакте опять оно может в тебя попасть. Вот это, скорее всего, связано с этим туризмом. Ну, то есть это же совсем микроскопическая часть. У нас же, если сейчас какая-то ненормальность, это можно связать с каким-то просто с отсутствием гигиены. Это человек прям что-то оставил. Кругом.
0: Ну, опять же, на примере, да, возьмем вот того же сопеля, которому дадут только посмотреть вот на зарубеж и сразу же втягивают обратно. То есть это, в принципе, вот самый, наверное, такой непосредственный, пример
1: это, наверное,
0: туризма.
1: С какими-то вот ситуациями, знаешь, вот приграничные районы, которые периодически отходят там одному государству и другому. Когда граница меняется, там одно время с Польшей так было, вот Польша то наша была, то их, то наша, то их, то их. Вот это значит, как будто сопель вот этот.
0: Ну что же, мы вернемся к разговору через буквально парочку минут.
3: Монмаранси и опоссум частенько делали.
0: Ну, мы вот обговорили уже как бы о туризме, поговорили немножко об эмиграции, но как бы так мы и не можем определиться с тем, что является войсками, так сказать, которые должны выполнять роль внешних агрессоров, завоевания там каких-то, может быть, территорий, еще чего-то. Может быть, это не кажется ли тебе,
1: способствующие завоеванию, то есть агрессивные
0: способствующие.
1: Органы, это вот все, что агрессивное, что помогает, это зубы, ногти.
0: Зубы — это все-таки таможня, я вот не согласен. Проверяется на жесткость продукта, если бы...
1: Да нет, это как раз работа с какой-то с внешними объектами, с какими-то именно агрессивными методами.
0: А вот наращивание мышечной массы с помощью там каких-то метандростенолонов и прочих каких-то таких древних.
1: Ну, это рассматривать, это же сознательные действия, то есть это...
0: Так, а государство сознательно наращивает...
1: Ну, то есть это так я понимаю, что это политические какие-то реформы, направленные на... Ну, что здесь имеется в виду? Если здесь имеется в виду физическое развитие, то это одно. Если это имеется в виду культуризм, то есть показуха вот эта, то это другое совсем. Ну, факт тот, что гипертрофированное развитие каких-то отдельных частей, значит, государства, которое демонстрирует как бы вот либо красоту, как им кажется, либо действительно мощь.
0: Или ну, как бы парад что-то. Такой. Парад.
1: Ну, например, создание каких-нибудь таких пугал там, например. Создание каких-нибудь мощных каких-нибудь оружия там или... вообще каких-нибудь оборонительных укреплений, ну, неважно чего, ну, символизирующих как бы мощь.
0: А что такое, такой вот просто вопрос сейчас у меня немножко неожиданно он встал. Простите, я просто кашель после того случая. Что есть человеческий пупок?
1: Как пупок?
0: Ну,
1: вот в каком пупок смысле?
0: Ну, как, ну, Кремль это или Дом Советов, или, может быть, какой-то вещательный центр. Вот в физиологическом смысле.
1: Ну, я так полагаю, что, например, исторический смысл государственности, это, скорее всего, связан с какими-нибудь основными... существуют же раскопки, определяющие...

0: какие-то понятия, исторические понятия о корнях.
1: Угу. То есть скорее это...
0: Ну, например, какая-то часть, например, где-нибудь, ну, я не знаю, захоронение, которое дает понятие развития той народности, которая является основной популяцией вот в российском этносе.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, является ли вообще государством, и если является, то какое бы, так сказать, вот место занимало бы это государство, так сказать, в ряду настоящих государств? Является ли государством животное, ну, там, птица, кошка, собака?
0: Ну, если мы рассматриваем анатомию, то, разумеется, это же не есть непосредственно аналогия, это есть какая-то ассоциативная или формальная связь. То есть связь, которую, ну, как бы мы с помощью нашего сознания можем провести аналогичные, там, например, какой-то форме там существования социальной. Ну, можно точно так же животного, но для этого, мне кажется, надо знать очень подробно животное, ну и, соответственно, форму применения государства, собственно. Например, животное, как мне кажется, легче анатомию животного провести параллель с, так сказать, с развитием стаи животной, происходящей к этому, например, виду. Потому что, например, когда мы рассматриваем государство, мы рассматриваем в первую очередь людей, которые составляют это государство. А и, соответственно, мы проводим параллели с человеческой анатомией.
1: А что, на твой взгляд, является сном? Ну, вот человек спит, я не имею в виду сон как физиология, то есть там тестирование мозга, еще что-то, и там, что это какой-то отдых, там, вот. А я имею в виду сон как визуальную картинку. Люди видят сны, там, кто-то видит во сне, там, крысу, кто-то яблоко, кто-то там еще что-то. Вот, как бы визуальные сны, с чем они сравнимы? Вот в государственном масштабе.
0: В государственном масштабе, мне думается, что это состояние, определяющее, ну, как бы идею как политическую, так и, ну, то есть, например, на самом деле это может быть связано с чаяниями. То есть, на самом деле, например, народ, составляющий какое-то государство, они имеют какую-то, например, общую тенденцию, которая там выражается в идиомах, там, например, известные там французы там с половым отклонением, там американцы с бизнесом и так далее, русские с пьянством или с чем-то таким вот, с бесшабашностью. То есть какая-то существует идеологическая такая, в общем-то, сущность, которая определяет народные чаяния, что ли, в основном. И, скорее всего, сон — это состояние, ну, как бы, перехода от формального к, ну, как бы, к проекции на будущее. То есть вот состояние, которое как бы дает возможность балансировать между формальной средой и средой, так сказать, между обязательствами и необходимостью. То есть, скорее всего, как к мечте, что ли, отношения. То есть так вот, достаток среднего человека определяется как раз этим сном. То есть желание у него вполне ограниченное и реальное. То есть насколько сон может быть вот как раз проекцией вот этой мечты его. То есть средний вот этот достаток и благополучие, у них же нет стремлений там завоевать весь мир или еще что-нибудь, им достаточно там обзавестись каким-то минимумом, вот этим вот базическим, там, например, дачами, машинами, вот этим средним минимумом. Да, состояние сна, так что сказать, вот, скорее всего, идеи, связанные с благополучием с каким-то, или, например, с релаксацией, так, например, народа, то есть там, например, состояние там отпусков, так скажем,

0: летнее состояние, оно как бы сну может соответствовать.
1: А мне почему-то казалось, что как раз сны это, ну вот ведь нельзя отрицать, что в любом государстве огромное место вообще занимает и свою нишу, которую, и, кстати, из этой ниши идут непосредственные влияния на политику, да и куда угодно. Это вот именно культура, культурная ниша, да? А в культуре такую же здоровую нишу занимает искусство независимое, там, ну или там андеграунд. Вот, может быть, это скорее андеграунд.
0: Вполне возможно. И опять же, может быть, связано с состоянием сна, может, связано с религиозностью то же самое.
1: Да, вот какие-то такие религиозные течения, еще что-то.
0: Ну, то есть то абстрактное, что относится, как бы, находится между формальной средой и законом. Ну, то есть, бы дает возможность освободиться человек, но с другой стороны, не является материальным воплощением.
1: Слушай, а может быть, сны это как бы еще сравнимо с сексуальными ночными оргиями правительства?
0: Безусловно.
1: А ну это, хотя, с другой стороны, тоже проявление какого-то андеграунда.
0: Ночные полюции связаны с каналами.
1: А, вот, кстати, да. Ну, то есть это на самом деле все очень, очень взаимосвязано, действительно. Вот. Ну, ты знаешь, я как бы эту тему мы, так сказать, обсудили. И следующая тема, которую очень просили наши радиослушатели, и в основном радиослушательницы затронуть, это тема снов. А откуда, так сказать, появилось у людей желание по снам предсказывать будущее, насколько реально это будущее предсказать, и вообще, как бы, кто дал право ему предсказывать эти сны. И об этом мы поговорим с Андреем Орловым после небольшой музыкальной паузы.

0: Эхо Москвы.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И я как-то так совершенно забыл, вот в порыве, так сказать, интереса. Тут принесли массу писем, опять же, от вас. И я извиняюсь, да, совершенно мы не закрыли ту тему, которую обсуждали до этого, то есть человек и государство. И мы обещали, так сказать, послушать ваше мнение на этот вопрос. Поэтому, если у вас есть мнение какое-то или вопрос, опять же, к нам, и в частности вот к Андрею, то звоните по телефону 203-19-22, и мы постараемся с вами пообщаться. И вот первый звонок, ты знаешь, вроде бы поступает. Я предлагаю послушать нашего замечательного героя. Нет, не получилось. Ну что же, может быть, тем и лучше. Тогда сразу непосредственно... Нет, вот опять звонят. Здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот тут подумал, тут вот зашла речь о функциях, в принципе, мозга там. Я вот думаю, вот любовь, вот это как будет вот на уровне государства?
1: Любовь к другому объекту, да?
2: Ну да, то есть к какому-то государству там.
1: Угу. Спасибо. Вот, спасибо. Вообще действительно интересная тема. В общем-то, мы ее с тобой не затронули. Я думаю... Хотя я пока ничего не думаю, потому что сразу я так не могу сообразить, сконцентрироваться. И...
3: Но я бы хотел сказать, что эмоции или чувства, вообще много всего того, что относится как бы к абстрактному состоянию организма, не к физиологии, как мы говорим, оно трудно здесь интерпретировать, поскольку эмоции у нас обычно связаны исключительно... так сказать, с внешними объектами. А поскольку мы рассматривали анатомию, скорее, по отношению к государству, поэтому мы не рассматривали психику.
1: Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, что это, так сказать, отмена, вот, любовь, это скорее вот отмена какого-нибудь эмбарго на какие-нибудь импортные товары красивые.
3: Мне кажется, вообще любая эмоция, там, например, что такое, опять же, смех, то в этом же смысле тоже тяжело определить, поскольку это относится исключительно к эмоциям, связанным с внешними объектами. То есть это, скорее всего, отмечает состояние, опять же, этноса, то есть его специфику. То есть мы можем рассматривать только, например, качественную особенность. То есть, например, чувство юмора, там, например, если рассматривать человека, государство конкретно, и рассматривать эмоции, например, дифференцированно рассматривать у одного и другого человека, например, наличие чувства юмора — это одно, и, соответственно, отсутствие его другое.
1: Ну, скорее, видимо, действительно, это этнос из серии, может
3: да,
1: быть.
3: Да, это как бы показывает...
1: Не, а как состояние... тебе моя идея насчет вот эмбарго?
3: Да...
1: Ну как, то есть неожиданно, но ты вспомни времена, когда, например, в совке все дети жевали черти знает что, там чуть ли не лейкопластыри, вот, а потом, значит, как бы этот рынок жевательной резинки вот был относительно покрыт вот всякими клубничными и прочими делами, а потом, когда уже немножко стало где-то полегче, то вот появились огромные количества.
3: Почему именно эмбарго? Это вот, например...
1: Вообще импорт, я имею в виду, вот...
3: Ну, мне кажется, что эмбарго, если уж говорить об эмбарго, скорее какая-то эмоциональная фрустрация. То есть это перед чем-то человек, так сказать, ограничения испытывает. А
1: нет, что-то... я сказал, отмена его.
3: Ну, отмена ограничений, соответственно.
1: Да, да.
3: А вообще эмоции, то есть вот, например, там это же всегда связано по отношению к другим, так скажем, государствам. И здесь можно сказать только о качестве, то есть либо внешней политики, либо о качестве этнического какого-то, вот, этнической группы, которая населяет государство.
1: А может быть, знаешь, это с чем сравнимо вот с любовью к Кубе своего рода? Ну, как... Вот такая, знаешь, может быть, колония, желание приобрести колонию.
3: Ну, здесь, мне кажется, это формально, это, в общем-то, создается же культурой, там создавалась-то и политикой, и культурой, то есть там навеяно было, ну, вообще, кстати, такая особенность есть в России, там вот после революции любовь к иностранцам, поскольку это все дело запрещено было, это похоже на какую-то девицу, которую в заперти держали до какого-то времени, а потом выпустили на волю. Или то, что она там мечтает обо всем подряд и любит все. Поскольку, ну, жила в состоянии запрета. Ну и, соответственно, здесь любое отношение, так сказать, к другим государствам, оно может показывать как состояние этническое, так и состояние, в общем-то, внешней политики. То есть любые эмоции, это относится вот к этим двум категориям. Ну, как раз... Ну,
1: не, ну любовь — это такое сильное очень какое-то сильное проявление какой-то внешней политики.
3: Ну, мне кажется, любовь ближе всего, если уж говорить так по аналогии. И поскольку это связано сразу с группой государств, это не с одной, то, скорее всего, это вот ЕС, вот это вот, например, или какие-нибудь... Соглашение международное, вот, например...
1: ГОСТ, стандарт.
3: Вот. Нет, да нет, это не о том.
1: Ах, да,
3: имеется в виду сейчас вот Объединенная Европа, отмена, то есть единая валютная система и все остальное, это же, в общем-то, как бы слияние, то есть вот создание какой-то, ну, группы, так сказать, уже формально существующие на единые там финансовые структуры там и все остальное. То есть это конкретное какое-то слияние.
1: Проявление любви своего рода.
3: Ну, это уже, можно сказать, брак какой-то формально.
1: Давай послушаем следующего радиослушателя. 203-19-22 и ваше мнение об обсуждаемом нами вопросе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы только что буквально упомянули про колонию, и тут же возник вопрос такой вот, как можно рассматривать грудничка, который находится в эмбриональном развитии внутри другого организма.
1: То есть пуповина еще цела.
0: Ну да. Угу. Вот и либо его можно рассматривать как поселение, ну, выходцев из другой страны, да.
1: Угу.
0: Либо как насильственно захваченную страну, вот таким образом, в которой развивается нечто такое вот
1: А можно, чуждое. Знаете, рассматривать как бывшее государство, вот если, например, ну, как Прибалтику, предположим, вот из этой серии, да, или там вот Украина.
0: Да, возможно.
1: Ну, сейчас послушаем мнение Андрея. Спасибо за звонок.
3: Скорее всего, поскольку это имеет отношение непосредственно к этому государству, то есть оно, скорее всего, здесь в данном случае, если рассматривать эмбрион, то это развивающийся организм внутри организма, естественно, эта ситуация связана исключительно, что государством матерью является, соответственно, развивающийся новый организм, это...
1: Ну, может быть, область.
3: Это, скорее всего, освоение новых территорий, то есть вот...
1: Тундра там.
3: Зарождение, да. Вот как-то со времен там какого-то экономического какого-то развития, там появляются новые города или еще какие-то новые территории. Сибирь осваивали, там, например, наверное, исключительно с этим связано.
1: А затем там свое правительство, или свои уже авторитетные
3: создание,
1: люди.
3: Да, создание каких-нибудь колоний или поселений отдаленных, как, например, там для Англии, там в Индии или еще.
1: А что тогда, интересно, является... Вот детский сад. Ну, понятно, детский сад — это как бы создание какой-то системы таких слабых, может быть, пока государств.
3: Детский вот. Сад — это же вообще уже какая-то...
1: Тоталитарный?
3: Нет, это мы рассматриваем же как организм единый.
1: А,
3: ну,
1: все,
3: в смысле,
1: понятно.
3: Одного, а здесь уже социальная вещь какая-то, уже связана с многочисленными государствами.
1: Ну, это просто что-то у меня после того случая.
3: Ну, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Саша и Сокол Орлов, извините за фамильярность.
3: Да.
4: Можно два вопроса вам задать?
1: Да.
4: Один по теме, так сказать, а другой по жизни.
1: Угу.
4: Саш, первый вопрос. Катя Половинкина, куда же она пропала-то? Появится она у нас?
1: Ну, вот буквально вот до сегодняшнего момента, еще сегодня, я уже говорил неоднократно, она находится в океанологической экспедиции, занимается изучением половой жизни, в общем-то, населения океана, рыб там и прочих. Там некоторые сложности сейчас с фауной и флорой. Вот. Но я думаю, что ее командировка в ближайшее, может быть, время закончится, и, конечно, она появится снова в программе.
4: Очень даже хорошо, рад за Катю. Ждем, не дождемся мы, юные базитологи. И, Саш, такой вопрос вот к твоему собеседнику Юрию Орлову, так?
1: Андрей Орлов.
4: Андрей, да. Пардон. Как современная базитология относится к гомосексуалистам и лесбиянкам? Вот такой коротенький вопрос. Кирка, угу. Можно ответить, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, это такой, да, вопрос несколько не по теме, вот не по теме горячей, которую мы сейчас обсуждаем, что человек — это мини-модель государства, но, тем не менее, с такой общебазитической точки зрения, вот вопрос интересный, вот отношение, так сказать, теоретика базитизма к таким проявлениям человеческой этой сексуальности, да.
3: Ну, собственно, никак не отношения, может быть, специфичные, как к андерграундной группе какой-нибудь. То есть любой андерграунд, он, ну, связан с каким-то конкретным отношением к нему. То есть, ну, как можно относиться, там, например, к там, явлению культуры какой-нибудь, там, параллельной, там, или еще к чему-то такому, что... не является, ну, что является именно андерграундом. Поэтому отношение, соответственно, как к андерграунду.
1: Спасибо за ответ такой исчерпывающий. А, знаешь, мне пришла в голову мысль, что есть, например, для государства, опять же, если сравнивать государство с человеком, что есть для государства очки. Вот просто сейчас наша Прохора одела вот эти очки, которые, кстати, ей не принадлежат, а принадлежат одному из руководящих работников нашей станции. Еще придется поинтересоваться, как они у нашей Прохоры оказались. Но это уже другие проблемы. А, тем не менее, что есть очки и что есть вообще органы зрения? Потому что старик Чехов сказал, что вроде бы вот глаза — это часть мозга, выступающая на периферию. Соответственно, может быть, это есть самая такая непосредственная... Ну, типа, как вот есть же наблюдатели при Организации Объединенных Наций. Вот это, может быть, глаза — это и есть от данного государства какие-то независимые наблюдатели. Они же дают информацию никаким образом не искаженную, так сказать, под себя. А очки, может быть, это уже влияние коррумпированных элементов?
3: Ну, это, скорее всего, поскольку это связано с вообще зрением, функцией, то есть если нервная система — это коммуникация внутри страны, она, собственно, нервная система является проводником как раз вот информации извне, вот, например, опосредованно через зрение, собственно, визуальные объекты оцениваются через, например, через вкус оцениваются там, так сказать. То есть контакт с внешним миром осуществляется через несколько органов чувств, которые дальше там проводятся через и анализируются, так сказать, с помощью нервной системы. Ну, а что касается зрения, так сказать, наверное, вот буквально... Собственно, состояние очевидных отношений или очевидного отношения ко всему, что относится вне границ. То есть есть, например, как мы рассматривали органы чувств, являются там, например, скрупулезные таможни, которые там, например, оценивают там, ну, например, какие-то продукты поступающие, то предтаможенное состояние или, так скажем, вообще информация о внешнем мире, как, ну, я не знаю, с помощью каких служб это осуществляется, ну, короче, это, так скажем, наличие информации о внешнем мире.
1: Так. А, может быть, типа как вот ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза бывшее.
3: Да, скорее всего, что-то такое вот. Ну, короче, то, что создает полноценную, внешнюю, то есть если тактильное ощущение, то есть ощущение кожи, может улавливать как бы тепло, исходящее, оценивать там состояние организма вот соседнего или среды, то визуальные, изобразительные средства дают нам возможность оценивать то, что нам хотят показать именно. То
1: есть, кстати, есть риск, что вот нашей Прохору теперь под тассами бланшей наставят за эти очки. Следующий радиослушатель, как говорится, на проводе. 203-19-22. Напоминаю вам, что в студии у нас базитолог Андрей Орлов, и вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, вы не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, да?
1: Да, здравствуйте.
5: У нас ночь тоже. Вот, Андрей?
3: Да.
5: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
5: Вот, хотел бы спросить Саша, кстати, здравствуйте.
6: Приветствую вас.
5: Вот, мне нравятся твои песни.
6: Я старался.
5: Да, я так понял. Андрей?
3: Да.
5: Вот у меня пара вопросов. Вот вообще, что в понятии вообще базитологии, рвота и слезы? Угу. Это первый вопрос. Угу. Можно тут же второй?
6: Конечно.
5: Вот, и вообще, как вот совместить? Можно ли вообще совместить датские консервы вот с рвотой и со слезами?
1: Угу. Спасибо за вопрос. А, кстати, насчет рвоты мы же как-то с тобой говорили, что это вот скорее является, так сказать, внутренний контроль над качеством импортной продукции, а вот слезы — это несколько действительно другое. То есть совершенно пока мне в голову что-то ничего не приходит после того случая особенно.
3: Нет, так рвота тоже бывает двух вариантов. То есть одно — это когда барьер ставится при попытки как бы проникновения в организм. Это один вариант мы уже рассматривали. И второй диссимиляция. То есть когда мы пытаемся, ну, в общем-то, это принудительное изгнание из страны, или же вот как...
1: Ты намекаешь на как бы на Солженицына, что ли?
3: Да, потому что, вот, например, процесс... почему на Солженицына? Вообще любое отторжение именно вот является отторжение, диссимиляция. То есть вот отторжение именно уже не как бы...
1: Не, ну в таком случае, в таком случае несколько противоречит это тому, что ты сказал в самом начале программы, что, скажем, состриг ногтей или сбрив волосяных дел — это как бы криминальное преступление. Да. Может быть, вот рвота это тоже как бы, не, если она не произвольная, а просто от того, что нагнулся, например, за тряпкой или там поднять катышек какой-то, гаечку, и вдруг тебя пробило наглухо. Вот, может, это тоже из разряда преступлений. То есть, если, конечно, это делается специально, то это да, это уже вот как бы из изгон за пределы государства того, что там на данный этап неудобоваримо государству.
3: Да, там когда сознательно вступает, в общем-то, ну, скорее всего, это относится рвота, например, относится, или, например, ну, с слезами там по-другому, рвота относится к той части, которая управляет, как связана с бессознательным. То есть на бессознательном уровне есть аморальное отторжение. То есть это, например, преступники, которые вызывают не политическое нарицание, а, например, народные, то есть, например, предатели какие-нибудь, да? То есть вот угу. Те вот, которые, например, как бы не имеют...
1: Ну, не одобряют массы их уже такие, да.
3: Да, то есть
1: это...
3: которые формально, как бы, вот, например, могут иметь какую-то амнистию, а как бы народно они, в общем-то, являются, в общем-то...
1: Все равно преступниками и все.
3: Да.
1: Не вот, любят их народ.
3: Да, то есть они задевают какие-то их там нейтивс, такие вот национальные гордости, достоинства и чувства, и таким образом, в общем, происходит отторжение.
1: А ты знаешь, я сейчас подумал, вот насчет слез, я подумал, первая мне мысль пришла в голову, что это паломники, А вторая мысль пришла, поскольку они все-таки проистекают из желез, которые непосредственно находятся в глазных яблоках, мы выяснили, что это как бы служба наблюдения за внешними какими-то внегосударственными, внешними там делами, то это, скорее всего, может быть, знаешь, что это как бы, может быть, даже перебежчики из высших, ну, известно, что очень много людей, которые работали в телеграфном агентстве, они там оставались как-то и, то есть, были командированы туда надолго. Сколько вот корреспондентов ТАСС было и передавали там что-то. Америка, например, плохая страна. Мы-то это и так знали. Вот. Вот это, скорее, какие-то либо корреспонденты, вот, либо паломники.
3: Ну, наверное, слезы, в отличие от очков. То есть, это, опять же, бессознательная реакция. Поэтому это реакция, опять же, какого-то, ну, не политическая реакция на внешнюю оценку.
1: Конечно, конечно.
3: То есть это, например, можно представить так, что такое смоделированное искажение, то есть навязанное, когда тебе в свое время там существовало всенародное увлечение там каким-нибудь идеологией, то создавались иллюзии там по поводу того или иного внешнего явления. И они были настолько надуманы и вычурны, что, в общем-то, это может символизировать как бы слезы. То есть вот, вот эти вот какие-то ненормальные там отношения, там, например, к нормальным вещам, то есть там взять там к стилягам там или еще к чему-то. Вот масса, основное население, она просто как бы была часть была внутренне как бы против этого, а остальная часть просто по политическим или идеологическим просто мотивам они вот отвергали это. Причем это было большая часть на 90% искренне, то есть настолько там обработка была серьезная.
1: Ты знаешь, я сейчас еще понял, что вот на самом деле Кадык, да не обидится на меня, вот Джохар Кадык, Кадык это паром таможенный.
3: Угу.
1: Ну, это так, я просто сказал слово. Следующий телефонный звонок.
3: Да.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот я хотел бы внести некоторую такую ясность
1: так.
7: В проблему глаз.
1: Угу.
7: Я так считаю, что, скорее всего, это Федеральная служба контрразведки, а слезы это, наверное, вытекающие оттуда какие-то, ну, скорее всего, разведчики.
1: То утечка информации, то есть.
7: А может быть даже, да, вот как вы к этому...
1: Вы знаете, я вот я про себя что могу сказать? Я думаю, что все-таки Федеральная служба контрразведки, она несет в себе еще какую-то корректирующую, так сказать, функцию, стало быть, агрессивную. А глаза, они достаточно, как мы уже говорили, бесстрастно передают просто визуальный ряд окружающего государства. Просто бесстрастно.
3: А разведка, наверное, относится в любом случае к сознательному выбору и визуальному.
7: Ну, вот с мозгом все связано. То есть проблемы государства там же решаются. Так что глаза в какой-то степени могут быть такой, как, ну...
3: Да, обязательно.
1: Вы знаете, может
3: одно
1: быть...
3: Одно дело, вот вы смотрите, когда вы специально изучаете объект визуально или там пытаетесь его сознательно изучать, это у вас как бы происходит под контролем мозга. А другое дело, например, зрение как физиологическая функция, свободная от контроля, то есть когда глаза устают просто, это имеется в виду состояние бессознательное. И слезовыделение, то же самое, могут происходить им от эмоционального состояния и от раздражения, так сказать, физического тоже. Два варианта. И, соответственно, они могут интерпретироваться по-разному. То есть, когда эмоциональный человек может искажать. Это вот на тот вариант, как мы вот тогда интерпретировали, связанные с культурными, с навязанными искажениями какими-то.
1: А мне, кстати, кажется, что вот ближе, вот ваша версия, она, так сказать, ближе относится к очкам и к каким-то вообще глазозащитным делам.
3: Да, или усиливающим, ну, то есть как специальным устройством, которое контролирует сознанием. То есть оптические приборы, вот очки.
1: Бинокли или... разные, прочие прибамбасы, трубы подзорные, знаете.
7: Да-да-да.
1: Так что спасибо вам за звонок.
7: Угу.
1: До свидания.
7: До свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Я хотел бы предложить две темы для следующей дискуссии. Тоже в проблеме человек-организм, человек-государство. Первая тема такая, что не кажется ли вам, что процесс в государстве такой происходит, как грызение ногтей, именно зубами?
1: Кстати, интересно.
8: Вот возникает... такие ассоциации.
9: Ну, кстати, извините, что я перебиваю, сюда же относится искус, а вот зубными как бы лопастями заусенцев.
8: Да, то есть как бы ногти являются оружием каким-то, то есть силовыми структурами, а зубы, в свою очередь, таможни. Не кажется ли вам конфронтация между двумя службами?
3: Да, если учесть, что на самом деле... Есть большей частью вот грызение ногтей, это или там чего-то еще заусенцев, обычно связывают с неврозом. Невроз, как правило, это реакция, в общем-то, бессознательная.
1: То есть правительство лихорадит.
3: Наоборот.
1: Почему лихорадит?
3: Оно не участвует в этом. Здесь получается...
1: Не, но оно же страдает.
3: А?
1: Оно же страдает, оценивая происходящее в любом случае. То есть поэтому его участие все равно налицо.
3: Здесь, в этом случае, мне кажется, вот когда основано на неврозе, это связано на уровне бессознательного. Так что сразу отметаются какие-то регулирующие моменты, то есть политические. Здесь происходит либо, значит, какие-нибудь суд Линча или разборки такие вот на уровне народного такого брожения, то есть внутри. То есть там масса поводов для конфликтов, начиная там с коммунальной квартиры и заканчивать. Ну, то есть, на самом деле, если брать там, например, политические дрязги, то все они основаны на каких-то корыстных интересах. То есть, здесь берется народный интерес, там, например, одной структуры с другой. Можно так рассматривать, но, скорее всего, поскольку это бессознательно, то это на уровне ну, народном происходит. То есть здесь какие-то серьезные там...
1: Нет, подожди, а если сознательно? Если, например, конкретно нет под руками ножниц, а ноготь топорщится? В данном случае, вот получается, наш радиослушатель прав. Это какая-то, получается, странное уничтожение одним силовым органом другого. То есть...
3: Подожди, одно дело, вот, например, когда в свое время там не существовало там приборов, для этого там необходимость была там как бы лишние органы удалять. Одно дело необходимость, да? То есть, когда раздут там один орган, там другой, как бы помогает ну, осуществить, избавиться вообще от другого. Сознательная реакция этим контролирует, вообще, ну, управляет в данном случае. Да. Ну, а с какой стати ты будешь сознательно, например, просто так грызть ногти-то? Ну,
1: а, то есть, если здесь, то нет. Тогда ты прав.
3: Так,
1: а вторая тема, вы хотели...
8: Вторая тема, вот, я по поводу, значит, не кажется ли вам, что сперма является своего рода идеологическим оружием, по примеру, например, к другому государству. То есть, если проводить аналогию с дружбой некоторых государств, ну, например, России, Куба, Вьетнам, Китай, то как бы зарождение в другом государстве
1: идеологии
8: нового государства, то есть другие государства превращаются... Как бы сперма несет свой генофонд
9: Понятно, понятно, понятно, да. Вы знаете, спасибо, спасибо вам за звонок. Андрей, мы, по-моему, как бы вот это уже говорили об этом. Именно ты сказала, что... То есть я спросил про сперму, что это такое, мы сошлись на том, что это действительно есть как бы вот такая идеология, а ты даже пошел дальше и сказал, что яйцеклетка — это своего рода вот как бы место, куда какая-то группа людей социологическая, на которую эту идеологию больше всего и рассчитана, так сказать, слабая. Место государства, я еще привел в пример, что как бы яйцеклетка — это Достоевский такой.
3: Да, еще, в принципе, если здесь предусматривать идеологию, то есть, например, существует масса вариантов, особенно сейчас искусственных осеменений, то вот, например, миссионерство, то же самое, оно в этом случае несет именно идеологическую роль, то есть... Например, ну, вообще принцип миссионерства в свое время — это распространение идеологии, там, например, христианства. В данном случае, конечно, это имеет именно идеологическую концепцию такую, и вот связано, скорее всего, с этим.
1: Ну, я предлагаю ненадолго прерваться и после музыкальной паузы и, так сказать, новостного блока. Мы вернемся к разговору с Андреем Орловым и, конечно же, с вами. Так что наберитесь немножко терпения. 203-19-22 телефон в нашей студии. Продолжайте его набирать. Мы с радостью с вами пообщаемся. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Вы можете звонить и задавать ему вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что ко мне пришла. То есть мы говорили, что, скажем, потоотделение — это является своего рода какой-то такой повальной, может быть, эмиграцией, вот. Ну и частично туризмом. То есть поскольку, если не одеть подштанники, то происходит впитывание клетчаткой некоторого количества вот этих выделяемых потовых прибамбас, так я их назову. Вот. И исходя из этого, мне пришла в голову мысль, что в таком случае принятие душа обычного — это есть замен паспортов, смена паспортов. И, так сказать, и целиком полный разрыв с родиной как раз вот той части иммигрирующих. Ну и, может быть, под это дело попадает какое-то количество и туристов. Что ты думаешь на эту тему?
3: О, действительно, это так, я думаю. Ну, также это может относиться к пересмотру, например, вообще... Принятие душа, физиологический процесс, вот как психологию можно оценить, состояние человека, попытка обновить себя или же вот восстановить ощущения, так скажем.
1: А мне кажется, что скорее это тогда вот банька все-таки уже. То есть банька — это более такой действенный способ встряски государства. Это вот как раз, может быть, введение каких-нибудь там пошлин, которые заставляют, или налогов, которые заставляют более активно эмигрировать.
3: Ну, баня, в общем, что касается бани, там тоже подход зависит от выбора, подхода к этой идее. То есть существует же масса способов именно вариативный сам подход. Один там, например, цель лечебный, другой, чтобы в компании водки выпить, третий...
1: Ну, компания еще... водки — это как будто сговор нескольких государств о повышении налогов.
3: Нет, имеется в виду подход к бане не только гигиенический. Существует масса разных подходов, и все они по-своему как бы могут интерпретироваться. Имеется в виду, вот когда человек душ принимает или вообще осуществляет омовение, он психологически восстанавливает как бы ощущение своего тела. То есть вот раздражение рецепторов в себе по всему организму, он создает ощущение объема. То есть он как бы человек приходит в себя в этот
1: момент. То есть это скорее можно сказать, что это починка пограничных столбиков.
3: Ну, да, то есть какой-то, может быть, относиться к переписи населения, даже к какому-то анализу, связанному вот так вот с подведением каких-то, ну, в общем, связанных с обновлением или же вот с каким-то, ну, короче, понятно.
1: А вот выборы, как относится к этому? То есть выборы, ну, вот, может быть, душ — это своего рода и что-то такое, связанное с выборами?
3: Нет, ну, выборы — это чисто сознательная функция. К сознательным функциям относятся, например, если ты руководящую, например, назначение диеты какой-нибудь, выбор сознательного поведения, он всегда можно приравнять к выборам. То есть смена, как бы сказать, вот, руководящего мотива в поведении. Например, очень серьезные, например, функции организма, как половые или пищевые, они контролируются наиболее тяжело. И, например, смена подхода к выбору этих функций, например, могут символизировать какой-нибудь выбор, выборы. То есть смена здесь в политике, смена руководства, не обязательно, которая влечет за собой смену, там, существенные перемены, там, в, ну, это зависит от ситуации, от случая, так скажем, вот, в нестабильной стране, как у нас, там, это может, конечно, какую-то роль сыграть кардинальные изменения, а, например, в более-менее стабильных странах это особых изменений не приносит, но, например, это просто символизирует, например, как я говорю, например, изменение контроля или подхода там, к каким-нибудь серьезным ответственным, там, например, задачам. Ну, например, вот человек, когда там изменяет способ жизни или там, ну, то есть, короче, меняет диету или меняет режим дня, то есть таким образом это может отражаться вот как будто как выборы, например, произошли. То есть смена руководящего мотива, так скажем.
1: А, хорошо. А вот мне сейчас пришла в голову такая мысль. У тебя есть поговорка народная. Я знаю, что ты являешься коллекционером народных мудростей, очень любишь пословицы и записываешь их постоянно вот в блокнотик. Вот есть пословица, которая говорит: дурная голова ногам покоя не дает. То есть, например, вполне возможно, что весь организм в целом хочет спать, он там очень устал, а мозг как-то проявляет какую-то непонятную деятельность, противоречащую вообще всем, так сказать, благам этого же самого организма, этого же самого государства. Вот с чем это сравнимо? То есть какая-то, может быть, это уже такая гражданская война получается?
3: Нет, нарушение, например, сознательного и бессознательного, это всегда отражает как бы революционность, то есть народная революция, то есть, скажем, самоубийство или что-то еще с этим связано, оно, как правило, конфликт сознательного и бессознательного происходит. Ну, примером может быть, например, алкоголизм или наркомания. То есть сознательное применение, например, каких-нибудь средств, которые на бессознательном уровне, в них потребности нет.
1: А мне кажется, что вот, скажем, алкоголизм или наркомания, то есть это уже как бы в данном случае ты имеешь в виду, так сказать, уже как болезнь, да, то есть как то,
3: ну,
1: как что
3: болезнь. Закрыл...
1: Ну, вот не то, что
3: само
1: болезнь,
3: явление.
1: Да, само явление.
3: То есть имеется в виду не даже одноразовая выпивка. Там мотивов, так сказать, много, но вот, то есть там социальных мотивов, там подражание и прочее. То, что вот, если, например, подросток первый раз там накатил где-нибудь, это, ну, причина этого масса. Но сама по себе, сам акт, то есть, как бы действовать во вред, так сказать, себе, то есть вот противодействие сознательному и бессознательному, это и есть серьезный конфликт, который относится к революции.
1: А мне кажется, что вот все-таки алкоголизм, наркомания, как явление такие длительные, все-таки это скорее вот как раз есть, напрямую можно как бы сопоставить с какой-то диктатурой.
3: Нет, это может быть связано с культурными революциями. То есть, например, период, например, развития там, например, в Англии, когда, например, аристократическая элита там путем смены образа жизни, например, внесла там разврат, который в дальнейшем распространился уже там и на плебейство. То есть, когда там страна полностью погрязла в разврате, хотя это руководилось сверху, то есть пришло оттуда.
1: Вот. То есть это все-таки к культурным сферам ты так относишь?
3: Да, то есть культура, появление вот этого, например, это как бы создание сначала элитарного образа жизни, потом перешло постепенно на все остальные слои. Это похоже на наркоманию. То есть когда и в целом там, знаешь, страну поразил там сифилис и все остальное. То есть там национальная как бы трагедия была.
1: Вот. А что тогда такое, скажем, потеря памяти, да? Там, или вот дежавю, да. Или вот что такое просто, скажем, приступ эпилепсии.
3: Эпилепсия? И ну, памяти это совсем...
1: Ну, я имею в виду вот какие-то такие ярко-аномальные состояния организма, то есть уже которые никак нельзя там связать с подсознательным или бессознательным, это просто как пробка где-то перегорела.
3: Ну, причин на самом деле, то есть, когда бессознательное, ты имеешь в виду, выступает в доминирующем, да, виде?
1: Да, да.
3: Ну, там причин масса. То есть, например, у эпилепсии, так скажем, что, например, там бессознательно, в общем, определенными состояниями характеризуется, сознательно это не контролируется, может быть, провоцирующие мотивы, связанные с сознательным, но бессознательно, я так понимаю, что по аналогии можно провести так, что эпилепсия связана с изменением в общем состояния подсознательного. Это похоже на, например, на религиозный пароксизм или на какой-нибудь, например, на, короче, на состояние, когда народ целиком принимает какое-то радикальное решение, независимо от власти.
1: А может быть, это денежная реформа?
3: Ну, вообще-то здесь нет, реформу вносится всегда сознательно.
1: Тоже логично.
3: А бессознательные реакции, вот, ну, например, эпилепсия или там какие-нибудь, например, дефекации какие-нибудь неожиданные или еще что-нибудь, это связано, как правило, с какими-то народными тенденциями. То есть, если параллель проводить, там масса всяких может быть
1: параллелей. Так, да, получается, что, в принципе, например, вообще все бессознательное, это и есть, как бы, в данном случае народ, а все сознательное, да, это конечно. Как бы... Вот, то есть, но здесь-то в данном случае, тогда, если мы возьмем такую вещь, если у народа появится как бы элемент сознания, то вот это сознание, оно может войти в яркое, так сказать...
3: Элемент сознания — это депутаты, которые постепенно перекочевывают в политику. Это, так сказать...
1: А что у людей депутаты, вот у человека, у организма, государства, что это есть?
3: Ну, это переходные вот
1: эти... Ну, кто?
3: Ну, как, вот, например, если... Так скажем, сознание руководится, например, гормональными гландами, то, скорее всего...
1: Лимфоузлы, может быть?
3: Нет, почему? Лимфоузлы — это армейские какие-то подразделения. А, скорее всего, это какие-то переходные гормональные железы. Вот, переходные... Вот сам от контролирующих органов, гипофиза того же самого, например, переизбирали, вот сейчас гипофиз не переизбрали. Вот, а переходные являются как раз вот, собственно, исполнители дальнейшие, вот как бы последующий парламент и все остальное кроется, значит, в передней и задней доли гипофиза, остальные все гормональные железы, как бы исполнители, уже в дальнейшем там исполняют. То есть.
1: Ну, разумно, разумно. Один наушники, послушаем звонки наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. И мы слушаем ваше мнение и ваши вопросы по вот, сегодняшней теме нашего разговора. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот вы говорили про алкоголизм. Ну вот я, может быть, не расслышал или не понял. Вот что с точки зрения государства, как рассматривать алкогольное опьянение? Ведь это вроде бы, ну, кратковременное явление такое. Но вдруг, значит, с другой стороны, это как депрессия какая-то проявляется.
1: Последующая депрессия, в принципе. Спасибо за вопрос. Ну, по-моему,
3: похмелье, что ли?
1: Ну, и то, и другое, как бы. Ну, мы же говорили, что это вроде бы скорее такая какая-то диверсионная группа, скорее тоже идеологическая. То есть же, как бы, вот выпивка сама и состояние опьянения — это то же самое, что сперма.
3: Ну, на самом деле, пьянка, так, если разобраться, вот культурная пьянка, когда люди собираются и умышленно себе наносят вред. Что она себе может представлять в рамках, так сказать, вот, государства. То есть это в любом случае это поступок сознательный. То есть никто бессознательно не вводит. Вот, значит, в данном случае это какое-то глупое решение государства. Направленное, например, на уничтожение своего народа или на угнетение. Ну, бессмысленное угнетение. Какое-нибудь, например, примеров тоже масса.
1: Что нет, но получает же от этого удовольствие само правительство. То есть в какой-то момент мозг находится в эйфории.
3: Оно всегда получает удовольствие, когда проявляет какое-то свое самодурство. Да, там, да. Вот. Поэтому...
1: Хорошо, а чем же это вызвано, то есть что такое похмелье? Что
3: это... когда обратная реакция возникает, то есть на самом деле вот эти поведение политиков, оно, собственно, настолько обычно, что просто от него как бы они ставят высоко для того, чтобы их адекватно оценивать. На самом деле их поведение настолько закономерно и просто, что, в общем-то, ну, как кубики детские. То есть, например, проявление какой-то амбиции своей, оно, например, если оно имеет рефлексию какую-нибудь, то есть там в дальнейшем народ, в общем-то, например, как-то в подавленном состоянии, соответственно, статус государства может упасть, если
1: плюс
3: его...
1: экономика тоже уже
3: накрывается. Ну да, вообще, по всем показателям, параметрам страна начинает закисать, то лицо этого политика, собственно, тоже начинает изменяться.
1: Некрасиво уже он смотрится.
3: Вот. Поэтому здесь вот это и есть, наверное, похмелье. Вот.
1: То есть похмелье, реакция... это, скорее всего, знаешь, это похмелье, это непосредственно вот, называется депрессия, а есть такое же слово, применимо к государствам, экономическая депрессия.
3: Ну,
1: в
3: да.
1: принципе, то же самое. Конечно. А там уже все, и боязнь потерять лицо свое, там и галстук, и кресло, и, соответственно, питание тоже, кстати. Кстати, сердце тогда, это получается, видимо, тяжелой металлургии, что ли?
3: Нет, ну, сердце, здесь имеется в виду национальный бюджет, то есть ресурсы сердца, как правило, определяются вот... Ну, вернее, жизнеспособность организма и связана, скорее всего, с национальным вот бюджетом.
1: То есть природные какие-то богатства тоже.
3: Да,
1: там,
3: то есть заложенное здоровье, так скажем, то есть общее здоровье, оно относится... Причем сердце, оно делится тоже на две. То есть считается сознательно, оно не может контролироваться.
1: Да, вот в чем, кстати... Да. Кстати, поэтому оно и ближе к каким-то, может быть, природным ресурсам, их же тоже... можно использовать как-то нерационально и сознательно, а с другой стороны, они никаким образом не зависят от того... Вот...
3: Да, не только от территории зависят.
1: Исключительно. То есть,
3: здесь, получается, национальный фонд, он определяется, вот, ну, фондом он подсчитан, например, туда включаются и природные богатства, и все остальное, поэтому здесь под контролем не может находиться.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
10: Доброй ночи, уважаемые гости. Ну, вы, в принципе, сегодня ответили на мой вопрос о том, что будет акция с нами, уважаемом клубе «Не пей с копыта». Ой, изумительно идут на ВОК, я даже сам слышу.
1: Да.
10: Немножко стоит отвернуть микрофон. Сашенька,
1: да.
10: А вот вопрос такой. Вот вы в одной из ваших предыдущих программ, ну, примерно так с полгода назад, говорили о том, что вы опять на ВОК.
1: Ну да, говорите.
10: Да, о том, что вы намечаете...
11: выпуск нового компакт-диска.
1: Ага.
11: Или, ну, скажем так, нового магнит-альбома или компакт-диска.
1: Угу.
11: Что это будет за альбом?
1: Понял, спасибо.
11: Пару слов.
1: Спасибо за вопрос. Немножко такой не по нашей теме, но действительно, я уж с твоего позволения тоже отвечу, потому что как бы нужно. Да, есть некоторые сложности. Материал готов. Сейчас материал этот к новому альбому находится в стадии, так скажем, сведения. Это самое трудное часть процесса, потому что делается навсегда, хочется верить в это, и хочется сделать получше все это хозяйство. Дикие муки испытываются, но тем не менее уже как бы немножко меньше половины альбома сведено целиком и готово. Так что скоро он выйдет. Хороший, надеюсь, получится. Музыкальный, по крайней мере. Музыка там будет. Вот. Ну, это как бы немножко мы отвлеклись. Все-таки давайте сейчас вернемся непосредственно к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора — это как бы человек-государство или государство-человек через тире, понимаете ли, это все пишется. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
12: Меня зовут Александр, вот я ваш тезка.
1: Очень приятно.
12: Здравствуйте, Андрей.
13: Здравствуйте.
12: Знаете, меня очень заинтересовала вот ваша тема сегодняшняя. У меня к вам таких три коротеньких вопроса. Вот, вопрос первый. Вот когда, так сказать, человек либо переедает, либо... Ну, это, скорее всего, происходит от большого количества минеральной воды или каких-то, так сказать, продуктов, у него начинает журчать в животе, то есть мы знаем, вот...
1: Это называется пучит.
12: Да.
1: Угу.
12: Вот, то есть что это значит?
1: Ага.
12: Вот, второй человек, это процесс мытья. Вот, вот, сейчас лето, мытья в пруду.
1: Именно, то есть вы не имеете в виду тут прием душа?
12: Да, да, именно вот в природе, понятно. Вот в, преду, угу. в пруду.
1: Угу.
12: Вот, и третий вопрос, это икота.
1: О,
12: вот, то
1: кстати.
12: Есть икаем в основном от переизбытка хершиколы.
1: Угу.
12: Вот, что это все значит? Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот, насчет переедания как-то там и мытья... Я думаю, у тебя уже, Андрей, заготовлены мысли и идеи. А вот насчет икоты я как-то немножко...
3: Это то же самое.
1: Нет, и ну, то правда.
3: Это, в принципе, связано же, например, в данном случае и переедание, и икот связаны с... Тут два интересных момента, на самом деле, по поводу икоты каких-то конкретных нет соображений, ну, вообще в традиционной медицине, я считаю, ну как, вернее, в общем, там какие-то...
1: Ну, спазм желудочного мешочка,
3: нет,
1: вот
3: там
1: говорят.
3: На диафрагму как-то это давит, и, в общем-то, ну, короче, это связано в любом случае с неправильным тоже выбором режима. То есть вот человек ест не всегда то, что он хочет. То есть даже в наборе компонентов, например, сложная еда,
1: угу.
3: может содержаться компонент, который он бы отдельно не стал есть. Вот.
1: Например, и... тунза. Некоторые очень не любят,
3: да,
1: но иногда приходится.
3: Но она попадается. Или сейчас много каких-то наполнителей, которые просто сами по себе их есть невозможно.
1: Типа там вот Е и дальше пишут цифры.
3: Да. Вот. Наличие таких компонентов, которые в отдельном виде просто, в общем-то, не стали бы употребляться, причем это не природные, а добавленные, они вызывают вот сложности... Просто с усвоением. Причем, если это моментально происходит, то вызывается икота. А если это...
1: Медленно все-таки усваивается кое-как,
3: да.
1: то пучит.
3: Нет, там, да, если ферментов недостаточно или неправильная выработка ферментов, то, соответственно, там газогенерация начинается и так далее. То есть...

0: бы в целом. То есть душ
1: если мы говорим о мытье, просто о мытье, то мы уже говорили о нем, да?
0: А тут, видимо, все-таки контакт с природой именно вот с окружающим. А
1: тогда получается здесь чисто эмоциональное состояние, которое в данном случае вот к нашей теме мало имеет отношения.
0: Ну, это типа, можно как сказать, то есть то же самое оформление новых паспортов, только при наличии воздушных шариков на будочках, где их оформляют. Вот, видимо, из этой серии.
1: Наверное. Ну, с другой стороны, много очень, если брать, то тогда нужно рассматривать тут и музыку, и, я не знаю, там, что угодно. В общем, можно рассматривать там форму стула, на котором человек сидит, потому что на самом деле много объектов, которые нас окружают и имеют вроде бы к нам отношение непосредственно к нашей анатомии, но не являются нами самими. Потому что, мы, как вы заметили, мы не рассматриваем одежду.
0: Да.
1: Вот.
0: Прическу.
1: Там. Да, потому что все это, ну, как бы является дополнением. А в основном рассматриваем анатомию, физиологию, ну и психологию человека.
0: А что тогда такое все-таки почес? Вот сама функция почеса, вот что это, устранение какого-то очага, может быть, это устранение забастовки, вот зудит, да, например, вот он почесал.
1: Ну, на самом деле, это распределение, правильное распределение энергии, то есть, если скапливается в каком-то месте, там, например, энергетический баланс нарушается, например, нарушается движение энергетическое, или коммуникации, например, как бы нарушены в этом месте. Например, самое простое, это, ну, например, на нервной почве, как говорят, да, возникает зуд там и еще зуд, что-нибудь. Да, да. Вот, это нарушенные коммуникации. То есть, когда, например, ну, такой пример, когда информации много, как сейчас, например, а использовать ее невозможно. То есть, когда, например,
0: просто из-за времени,
1: до какой-нибудь деревни, там, в котором телевизор есть, там какая-нибудь информация поступает, что где-то дают что-то, но они сделать ничего не могут. Ну, например, там продают какие-нибудь дома по дешевке. Они физически не могут это сделать, возникает какая-то напряженность, так скажем.
0: А почес — это как бы им перестают передавать такую информацию.
1: Ну, почес — это, так скажем, это там либо распределение принудительное, либо усмирение. Ну, короче, это вот, например, информация либо недостаточно доходит, и принудительно там, например, ее распространяют. Либо ее много, и она как бы создает напряженность, которую нужно гасить с помощью каких-то силовых средств.
0: А скажи, что там, на твой взгляд, ну, ведь известно, что у человека, у любого, особенно к старости, начинается отложение солей. Да. Вот я считаю, что отложение солей — это своего рода как бы проблема тоже серьезная для государства, проблема захоронения, кремации и всех этих прочих грустных вещей. То есть вот именно отложение солей — это как бы кладбище. Они откладываются именно в таких как бы местах, как там суставы, всякие места крепления костных там лопастей друг к другу и все прочие дела. Вот.
1: Нет, ну, на самом деле, что касается кремации и вообще захоронения, здесь ты не совсем прав, потому что все, например, там отложения в суставах, они являются еще живыми, то есть они участвуют в работе.
0: Конечно, так и захоронения, они тоже удобряют почву именно этого государства. Там ромашки растут, коровы пасутся на кладбище,
1: например. Одно дело имеется в виду, ты рассматриваешь как бы... Дело в том, что захоронение в социальном плане — это действительно захоронение. То есть это ноль единиц. То есть человек жил и нет. То есть минус вычеркивается.
0: Да.
1: То есть в этом случае управляется функцией дефекации. То есть устранением вот каких-то рабочих единиц. Причем при дефекации там же исчезают, в общем-то, и эти фагоциты. Там много клеток таких, в общем, живых еще. Потом много, как бы там, например, флора кишечной тоже исчезает. Там, как бы там попутно много там, в общем-то, устраняется еще и живых. Там. А конкретный процесс вот умирания, что ли, это связано вот с отмиранием тканей, вот шелушение кожи там, например,
0: да, и ну, все остальное.

0: остальное...
1: Смена вот, шкурки, как бы, да, смена оболочки.
0: Все это происходит. Вот то, что естественным путем обновляется, это относится к отмиранию. А что касается захоронения, то здесь, ну, это большая часть культурный акт, и он, ну, связан, единственное, я так полагаю, там, например, аппендикс, место для захоронения, то есть слепая кишка, единственное место, где, в общем, там вот собираются конкретно вот там вот вещи, которые уже...
1: Являются токсичными, смотрят.
0: Нет, это вот, да, туда, в общем-то, отмершие эти вот попадают.
1: Ну что же, после небольшой паузы вернемся к нашему разговору. Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей. Может быть, у них возникли какие-то идеи или возражения. Вот ты заметьте, что практически либо спрашивают, либо вот, ну, никто не опроверг пока ни одной из наших идей. Одевай наушники и слушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, Андрей.
1: Здравствуйте.
2: Приятно вас слушать. Я бы хотел узнать вашу точку зрения на такие процессы, которые возникают в организме человека, как государство. Например, вытирание задней части человеческого организма различными предметами полиграфии после посещения клозета, а также занятие организмом и принятие пищи, причем все это делается руками. Вот. И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, какую роль выполняют руки как исполнительный орган. И как бы какова роль всех перечисленных процессов в организме, как в государстве.
1: Спасибо. Ну что, вот действительно вопрос очень серьезный, ведь как бы, ну вот насчет рук, если взять руки, ну ноги, что, они ходят и ходят, там перепрыгивают, руки являются более, так сказать, послушным и более тонким исполнительным орудием. То есть ими можно там делать какие-то вещи, которые, например, ногами можно сломать.
0: Ну, имеется в виду мастурбация, что ли?
1: Ну, тебе видней.
0: Нет, вопрос-то был.
1: А, ну да, там что-то...
0: Там, значит, по поводу гигиены был вопрос, да?
1: По поводу гигиены, по поводу, значит, того, что, значит, насколько я понял, мастурбация и принятие пищи происходит одними и теми же лопастями, то есть руками. Угу. И второй вопрос был насчет вообще рук как исполнительного органа.
0: Да, ну, насчет исполнительного, в общем-то, ясно. Вот что касается мастурбации, то здесь вопрос сложный. То есть, сложный в чем? То есть, здесь сталкиваются, значит, сознательные и подсознательные. Очень конфликтная ситуация, как раз когда, в общем-то, вопрос, относящийся к интимным сферам, он всегда, в общем-то, ну, он до сих пор обсуждается, и непонятно там, к чему пришли люди.
1: Нет, подожди. Применимо к государству. Вот если применить это к государству, то, может быть, как мы же говорили о том, что сперма, она является рода идеологической, серьезной такой, да, как бы, да, пропагандой. В данном случае, если как бы все эта идеология направлена вне какого-то другого государства, то, может быть, это просто есть писанина каких-то агрессивных и никому не нужных журналистов в данном случае, или каких-то идеологических группировок, идеологию, они просто свою повсюду разбрасывают, и мало кому она и нужна-то особо.
0: А, ну, здесь, значит, если по порядку начать, то, значит, сам акт мастурбации, он, значит, связан, видимо, с каким-то сопоставлением, то есть сопоставлением, значит, сознательного и бессознательного приведения к какому-то, к среднему, да, состоянию равновесия. То есть, как это сказать, вот, например, сознательная реакция – это, собственно, осуществление акта мастурбации, а подсознательное – это потребность в нем. То есть, значит, какой-то консенсус в этом области характеризуется самим актом мастурбации. А что, значит, имеется в виду продукт этой деятельности в данном случае? То есть нужно как бы, ну, выбрать точку отсчета. То есть мы рассматривали, например, в философском понятий, например, сперму, да, как например, как,
1: ну, как идеологию,
0: как свойство, да, там, вот, например, в организме.
1: Прости, что я перебиваю, может быть, ты знаешь, что такое, может быть, вот сперма, полученная в результате мастурбации, это своего рода рок-н-ролл. Ну, то есть ведь нельзя запрещать рок-н-ролл, как бы, а с другой стороны, рок-н-ролл — это такая альтернативное какое-то самовыражение. Вот. В данном случае почему, например, происходит, видимо, мастурбация? Из-за каких-то гормональных там переизбытков, правильно? То есть, значит, если в государстве происходит переизбыток каких-то независимых течений, то государство берет одно из них и начинает давать ему почву для развития. В данном случае, например, это рок-н-ролл. Тоже вроде бы музыка протеста, с другой стороны, она о культуре, она повсюду, и типа вроде вот тебе, пожалуйста, многие находят в ней применение вот для своей невысвобожденной энергии.
0: Ну, здесь можно, если вот, так сказать, не плавать, вот взять за основу, там, например, ну, то есть, если сперма является идеологией, да, идеологией самовыражения или какой-то несущей идеологии, и она как бы появляется в результате какого-то творческого согласия сознания с подсознанием. Тогда получается, что эта идеология всплывает, собственно, как, например, существует помимо закона и, так сказать, вот желания, там, например, осознанного, там, незаконного, но природного, есть еще состояние морали. То есть это та же самая идеологическая семя, получается, но существующая или работающая в, так сказать, в рамках этого же государства. То есть это уже не умышленный акт, там, направленный на вовне.
1: Не идеологическая диверсия.
0: Да, это генерируется какой-то моральный принцип, кодекс там, или... Ну, то есть вырабатываются какие-то либо новые морали, либо постоянно какие-то подкрепления. То есть у нас много существует вещей, там, например, которые появляются, там, напоминая нам о чем-то там, что, ну, например, что человек несовершенен. Вот, например, взять травму по отношению к государству. Это стихийные бедствия. То есть любая травма, она же не контролируется ни подсознанием, ни сознанием. То есть ни государство ничего не... Это только при большевиках. Вот у нас катастроф меньше было, чем на Западе. Ну, на самом деле, там любое стихийное бедствие — это есть травма, обычная, да, травма организма.
1: Вывих там еще,
0: да,
1: что-то.
0: Да, там порез, там, и вообще все что угодно. Это там приравнивается как к цунами там, или землетрясению. Вот, когда это бесконтрольно происходит, в общем-то. И то же самое выработка каких-то идеологических, в общем-то, вернее, моральных каких-то принципов, которые там могут возникать, могут угасать, там, но они появляются, как правило, там из какого-то взаимодействие сознания.
1: Но ведь на то, все равно ты согласись, что в данном случае это вот эти возникновения этих моральных принципов, оно поощряется государством, то есть мозгом, потому что все равно это делается
0: осознательно. Оно не открыто поощряется.
1: Не открыто, не открыто, но поощряется.
0: Ну, значит, есть какие-то вещи, которые не являются законными. То есть они не открытые. То есть интимных вещей в человеке несколько. То есть это вот секс, еда и религиозность человека. То есть так психологически, если рассматривать. То есть человек, как правило, смущен себя чувствует, когда ест. То есть он нигде попало может есть.
1: Это... Кстати, интересно, вот собаки, когда наоборот, вот как вот, вот заметь, что вот у нас в нашей псарне здесь, я часто замечал, что они сразу очень напрягаются, если, например, в момент совершения ими акта дефекации проходить мимо, да еще смотреть на них.
0: Ну, у них, наверное, другие принципы. У них животные принципы. Это их, они не хотят, чтобы их застали врасплох.
1: Беззащитности, это получается.
0: В смысле, да, чтобы не от нападения. Это другое. А у человека имеет такие же корни, ну, по глубине по своей тоже из этого происходит. Вообще дефекация всегда связана была тоже, опять же, с беззащитностью. То есть в этот момент могли
1: Пинчину дать еще что-то.
0: Ну,
1: шапку,
0: да, вообще
1: сорвать,
0: он,
1: опять же.
0: Да. И вырабатывалось, ну, таким образом, вот создание какой-то морали происходило, и для человека, вот для современного, это является интимным актом. И вот, соответственно, акты мастурбации и принятие еды тоже, в общем, ну, такой наполовину считается. Ну, в общем, в любом случае он тонкий довольно-таки акт. Вот сейчас, правда, с развитием вот водолейной эпохи, там вообще общепитовская вот эта вот система развивается, и это, конечно, угасает немножко. И общая мораль на фоне этого тоже, соответственно, изменяется. То есть отношение там к интимным вещам изменилось вот с времен, когда... То есть пока человек относился к еде как к интимному акту и очень внимательно, ну, вернее, тут вещь-то не одна за другой как бы следует там...
1: Ну, понятно, то есть появились Макдональдс, вот тебе конкретный пример.
0: Да, да, то есть с развитием общепит, соответственно... падает все остальное. То есть это не значит, что это является причиной, но это как показатель общего уровня.
1: То есть если,
0: как...
1: например, на каждой автобусной остановке или в каждом кафе сделать как бы кабинку-дрочильню, то вот и это тоже отпадет, стыд такой.
0: Да, есть... но я думаю, это все равно как бы к этому придет все, потому что...
1: Ну, у тебя хороший прогноз.
0: Общая тенденция. А если, например, фактически оправдывает как-то, ну, например, если раньше существовали фобии, которые только усиливались, то есть не было информации такой вот, например, которая бы успокоила какого-нибудь одинокого подростка, там, чтобы, что он там не совершает что-то жуткое с собой. Сейчас как-то его это все дело там постепенно уравновешивают, и, ну, в общем-то, отношение меняется.
1: А, послушай, была в свое время такая теория на эту тему, что каждый молодой человек обязан отработать там чуть ли не все лето на сельхозработах, если он в течение, скажем, какого-то срока не воспользуется или не предоставит, так сказать, половые услуги лицу противоположного пола. Ну, вот, то есть, ну, например, какой-нибудь молодой человек, который попросту обделен вниманием женщин, вот, он же как бы является сразу немножко социально опасным, потому что у него возникает комплекс, этот комплекс может вылиться в какие-то фрустрационные вообще расклады, черт знает во что. Поэтому по теории вот той группы лиц, все, о которой я сейчас рассказываю, все женщины должны были как бы, ну, чуть ли не в паспорте ставить отметки, да, в течение месяца я переспала с 10 такими-то вот людьми. То же самое и к мужскому полу.
0: А таких. Что это такое? Это какая-то история, что ли?
1: Ну, это как бы существует группа лиц, которая занималась, так сказать, законотворчеством. А, вот. И это был один из проектов закона ихнего. Так, ну, там, вот. Но это мы как-нибудь впоследствии обсудим, но как тебе вообще сама эта идея? То есть, так сказать, секс на грани благотворительности.
0: Ну, вообще интересно, чем это в рамках чего происходит. То есть, например, сам понимаешь, доля участия каждого человека, насколько зависим от этого будет. То есть, например, если не противоречит его морали, я думаю, ему нет необходимости тогда учинять себе подобные культы. А если он сильно подвержен коллективному, то, мне кажется, на фоне этого там много чего еще может происходить. То
1: есть это же должно быть постепенно.
0: Всегда.
1: Это, по мнению этой группы лиц, это должно было делаться постепенно.
0: Угу.
1: То есть сперва на уровне какой-то типичной благотворительности. Ну, то есть, например, если он там невзрачный, у него там прыщ, там, да, и вообще к нему подходит красивейший вымя, говорит, ну, пойдем, типа, изображает страсть просто для того, чтобы получить, так сказать, галочку в паспорт и не пойти на сельхозработу, понимаешь?
0: Угу.
1: Вот. Ну, а потом постепенно все это перерастает уже в нормальный закон, когда как бы каждый обязан помогать другому. Ну, кстати, по этому проекту и ты, вот, например, выйдешь, увидишь какое-нибудь забитое совершенно вымя на остановке, которые вообще прям нельзя подойти. И ты, например, думаешь, ну что ж, ну что ж делать? И вот пойдешь с ней.
0: Угу.
1: Да.
0: Ну, интересно. Вообще, кстати, какие-то новшества, касающиеся вот секса там или каких-то вещей интимных, они всегда превращаются в аномалии то какие-нибудь отпочкованные. То есть на почве там религиозности появляется сектантство, на почве секса там появляется извращение. То есть дело в том, что когда пытаются манипулировать сознанием на уровне интимных каких-то вещей, то человек находится уже под сильным контролем. То есть он на самом деле как бы часть его жизни происходит уже под... если раньше ему принадлежала большая часть этой жизни, то теперь он вынужден делить, а поскольку это очень щепетильная деталь его души, то, соответственно, как бы внедрение в нее может осуществляться вот более агрессивно и более доступно. Здесь, мне кажется, минус вообще большой для индивидуальности. То есть это любое сектантство или вообще любой культ там ограниченный в группу в какой-нибудь, мне кажется, он просто наносит ущерб индивидуальности.
1: Знаешь, мне тоже, честно говоря, вот их идея не понравилась, и, может быть, это вот одна из главных причин, что проект этого закона был провален общим голосованием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте, это из Москвы?
1: Да-да-да.
3: А подскажите, пожалуйста, какое влияние на формирование морального облика оказывает использование конкретной идеологической литературы в процессе дефекации?
1: Спасибо. Я смутно понял.
0: Ну,
1: после того случая, сам знаешь.
0: Ну, какого облика, так вроде вопрос был. Ну, на самом деле, я так понимаю, характер литературы и процесс дефекации. То есть вот как это может быть связано?
1: Если как бы объяснить химически, то очень объяснимо, потому что, значит, в ходе дефекации повышается кровяное давление, не секрет, уже пучит же все поднимается, значит, кровь в голове, значит, как бы правительство снабжается лучше, и лучше усваивается информация, то есть самым элементарным образом. Вот, и здесь уже зависит, как мне нравится, от силы самого индивидуума. То есть если мозг сам по себе развит слабо, то вот эта приливающая кровь, она только позволяет лучше усваиваться любой самой глупой информации. А если мозг развит нормально, то как бы там может возникнуть и спор с какими-то вот постулатами, излагаемыми в данном произведении.
0: Ну, мозг, это можно сказать, что чай выпьешь, там вроде кровообращение улучшается, и тоже вроде вдох. На самом деле, вот есть, я могу с астрологической точки зрения объяснить, что, например, процесс дефекации связан с частичной иллюминацией, то есть уничтожение старого. Если используется информационный источник в этом, то в этом могут быть инвентивные свойства. То есть, например, вы можете в этот момент, если вы какую-то информацию усваиваете, то можете открыть что-то новое для себя или прочитать, как говорят между строк что-то. То есть, или, например, если вы... Вообще, вот для людей, там, например, любящих, там, склонных к экспериментам, можно попробовать, например, те вещи, которые вы не понимаете в нормальном состоянии, то в таком состоянии у вас, возможно, какие-то новые варианты будут. Причем это как бы теоретически я 100% гарантирую. Но, по крайней мере, что-нибудь новое обязательно там будет.
1: Для себя вы откроете.
0: Ну, вот из этой информации, которую вы пытаетесь усвоить, обязательно что-то новое будет.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здрасте.
4: В контексте сказанного протестую я по поводу того, что вы не отметили такой вопрос внешней среды, как тараканы. Они же, безусловно, влияют на нас. Это первое. А второе, прошу затронуть проблему в имя.
1: Спасибо.
4: Потому что непонятно, чем за мной влияет.
1: Спасибо. Действительно, вот, про тараканов это как бы внешняя политика. У нас просто уже нет времени затрагивать эту тему. А вот тема в имени у женского государства тоже весьма-весьма интересна, на мой взгляд. Что это?
0: В смысле, в организме?
1: В организме тирогосударств.
0: Ну, как мы уже рассматривали, что само по себе это качество государства другое, да?
1: Конечно.
0: То есть, скорее всего, если это государство рассматривать как половой орган, то есть мы вообще половые органы не рассматривали, то это область такая, которая определяет ресурсы для, соответственно, для или фонды, для вскармливания, так сказать.
1: Пупсика.
0: Ну, не пупсик.
1: А, ну, в данном случае, да. Может быть, это, знаешь, что, может быть, это свободный какой-то, свободная часть бюджета для помощи.
0: Экономическая, вот, да. Это, в общем, источник для...
1: финансирования, вот, на, да, развитие, да, вот, боли. Да,
0: и именно вот не собственного, а внешнего чего-то.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что в человеке, собственно, по идее, эгоистическая конструкция, его анатомия, она не предназначена для... питание, так сказать, вот, внешней среды. То есть организм устроен так, чтобы человек обеспечился. Единственное, вот, в женском организме существуют, значит, органы, которые вот, приспособлены для, так сказать, вскармливания внешнего чего-то там.
1: И последний сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: А вот когда организм болеет, то что, какие аналогии с разными болезнями?
1: Спасибо, спасибо. Ну, вы знаете, Андрей, просто сейчас время уже 4 утра. Угу. Вот, я предлагаю сделать такой хитрый коммерческий трюк. На сегодня мы распрощаемся. А ответ на этот вопрос, который, кстати, тоже интересный, какие болезни, к какому, так сказать, процессу в государстве соответствуют. Тема достаточно широкая. На этот вопрос вы услышите ответ в следующих наших программах. Я благодарю тебя, что ты сегодня пришел прям с поезда, вот, и очень рад видеть тебя загоревшего такого, вот. Единственное, хотел сказать, что вот бабочка тебе совершенно не идет, и как бы уже их особо тут и не носят по улицам, когда ты уезжал, да, это было модно, сейчас как бы лучше ее сними. И надеюсь на то, что теперь ты будешь часто опять приходить сюда, потому что вроде бы у тебя не ожидается, насколько знаю, никаких поездок в ближайшее время.
0: Да.
1: Вот. Ну что же, до свидания.
0: До свидания.
6: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это газетолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался. Или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму. Или, может быть, не сами сделали, а где-то купили.
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня. Если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, о каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базет сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видимо, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах.
0: Или
2: все
0: негр,
2: равно,
0: все равно
2: да,
0: черный.
2: Да, он все равно
0: да.
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент. То есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню. Вот, поэтому... В детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно толстая достаточно книга, по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот
2: предмет. Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову. В момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментировать.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы...
0: Вы выдернули волос прям.
3: Нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали, что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит... половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но правда отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость, в принципе. Мы смотрели на продукты разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот обтянутой кожей, тоже вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же вы все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма, она почитаема во все века, во все народы, и поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь. На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове. Или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот, утверждения себя, вот, голову. Неуважительно таким образом относится ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревне повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот когда раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны. То есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно. Так и должно быть. Ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге. Внимание вот этой пословице. Ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать. Вы держитесь по раскованию. Это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот это загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали вот жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным, то есть еще до общественного строя, когда они бродили как попало вот здесь, вот могли выбирать, по логике вещей должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет, здесь ничего не кажется, здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает, вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да, ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, выносят южане. Да. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально, то есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там, и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением этого в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот формированию всяких ответвлений там фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзе по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами. ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. А, несколько разновидностей нашли. Малярийного еще... комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с севера на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню и сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот, и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да, И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и, в конце концов, добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом на... Потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы, скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские. Но
3: все-таки
0: даже,
3: значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них они... здесь находится. Да, Борис должны... Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению,
3: да,
0: сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит, что средний объем мозга на сегодняшний момент современного человека равен 1450 сантиметрам кубическим. Значит, здесь
0: это
2: надо...
0: Да,
2: это немало, конечно.
0: Немало.
2: Надо заметить еще, что объем мозга первобытного человека был равен всего 600 сантиметрам кубическим.
0: То есть, простите, вы хотите сказать, что вот птичка колибри дура в сравнении, скажем, со слоном?
2: Вы знаете, вот это очень интересный и очень непростой вопрос, потому что далеко не всегда вот объем мозга напрямую там связан с умом или глупостью. Вот у меня есть еще ряд интересных данных, которые вам тоже могут понравиться.
0: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этой книге, напоминаю, книга книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы...
2: Да, у нас там и постеры есть, кстати.
0: Безусловно, тоже. Да. Вот с вашими, кстати, лицами, что приятно. Но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
2: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
0: Будьте здоровы.
2: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. То есть вот, не напрямую все-таки объем связан с умом.
0: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
2: Конечно, только после смерти.
0: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, у этого больше, а они равноценны.
2: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что... вот
0: будьте
2: о чем... Спасибо. О чем я как раз самое главное хотела сказать. Ведь объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
0: с рождения.
2: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да? Вот он, у него такая замечательная цитата была, но я ее сейчас потеряла. Могу только собственными словами воспроизвести.
0: Безусловно, что... это даже лучше.
2: Да. Когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
0: Но это,
2: тяжелее,
0: видимо,
2: чем
0: того,
2: у того, который спал.
0: Из филейной части прилила кровь, безусловно.
2: Совершенно справедливо, правильно.
0: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
3: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом там так называемой латентной дебильности, то есть когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
2: Это в бытовом смысле.
3: И развивал в себе, в любом, и в научном, то есть освобожден был от каких-то шаблонных. Ну и Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну и так далее. То есть все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
0: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой. Прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
3: Нос, да, нет, принадлежит уже, лицу.
0: Да, ну, смысл в том, что как
3: лицо
0: зависит...
3: Лицо — это отдельная глава вообще,
0: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
3: Ну, сам вопрос по себе здесь связан с кинематикой.
0: Безусловно.
3: Нос и голова здесь, наверное, выступают в роли такого объекта для... как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренция двух умственных состояний. То есть,
4: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
2: хотел. Никому-то, он не на улице никому-то понравился. Извините, дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга. Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
4: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой и нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
3: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
4: Извините, я простыл.
3: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да. И его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежи тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
4: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не

0: внутри тушковой диафрагмы. Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
1: Да, ну, не обязательно он связан с кольцевидными хрящами, да, и пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это, на самом деле, как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов, то есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
0: Под скулами они находятся.
1: И они, в общем-то, ну, все на самом деле, да, являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время — это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
0: А слышали бы вы, как они между собой так потом это общаются после того, как ушли клиенты?
1: Типа, они, ну, когда там чай пьют, да, да, вот, с типа курицей.
0: Да, и причем, как правило, эта курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
1: Да, они любую жрут, в общем.
2: Ну, а чаще, что вы говорили про гормоны-то у них, у этих женщин?
0: Нет, они говорят, ну, так как, я говорю, гусеницу вправила.
1: Начинают ему как бы... Да. Выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
2: Да, конечно.
1: Вот. Они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
2: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
1: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли, это, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представительниц, таких базитирующих, из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
0: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
1: Да, это вот если вписаться в социальную, вот, в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время. Там,
0: пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
1: например. Вступать с ними в контакты, да, там, да, и приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
0: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
1: Угу.
0: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого, потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю.
1: Да, это, в общем-то, связано... Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же вот. Так, такой уже леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
0: Все вот,
1: они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. которые обрубают хвосты, наращивают гусениц.
0: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение, тоже очень...
1: Для меня вот другой вопрос, да, интересный.

0: в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, да, лучше всего разбираешься, или вот куда они, честно, заработанные деньги девают, они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
1: На такси никто не ездит.
0: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
2: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
0: А вот существует еще независимое. Колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
2: Чтобы прожить.
0: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим забрубаниям хвоста, их тоже в избытке, причем в данном случае спрос превышает предложение.
2: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый, и, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был постоянно не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного, с полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочки на институт. Это, ну, третья часть.
0: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые. А вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
2: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное — дать по шее. Ну, скажем, применимых к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал, понятно. То есть, о чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
0: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают, ей дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как это применяется по отношению вот к чадам своим, это уже пошло потому, как с скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускали всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею, там, и чем-нибудь приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там, иногда прям граблями их расчесывали.
2: А вы знаете, тут еще есть это же выражение, вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем, перебрать движок.
0: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
2: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, и он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набраны ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
1: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
2: Безусловно, безусловно.
3: Да, я хотел сказать, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы. А размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
1: Немного, да. Это если быть, он не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
3: Да, совершенно верно. Если он не привык.
1: Да.
2: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть соседа на дрова.
1: В народе смекалка.
2: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шастик его жинки, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная. Да?
3: Совершенно верно.
2: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз. Получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
3: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
2: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью. А, тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
1: Мне нужно, но чуть попозже.
2: Попозже, да.
1: Я сейчас не могу оторваться, вот,
2: вот этот хвост действительно
1: такую,
2: мешает. Он такой
1: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, она занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, не сравним там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительна в пространстве, ориентируется свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни, правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
2: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху. действительно так. То есть если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся, я думаю, вы тоже, Софья, это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел тут вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
1: Совершенно справедливо. То есть у вас нос как таковой выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, ну там, например, ноги или руки, или там вот обоняние или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить. И якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
2: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине, потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что вот ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
1: Совершенно справедливый. Вот, и очень интересно здесь, очень интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
2: Подарите ей вечернее платье.
1: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
2: то есть куда-нибудь сводить.
1: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, и все свои величайшие открытия.
2: Геббельс,
1: может быть,
2: Геббельс,
1: даже, фамилия. Может быть, это был и Геббельс, да.
2: Одна фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией, Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
1: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
2: Это чувствуется.
1: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
2: Не допустили бы.
1: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
2: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает, я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
1: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60.
2: Как. Сокращенно им.
1: Да, и попросить там карту. Карту, да, черепа. И разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
2: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
3: их
2: он...
3: даже три. Их три.
2: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозов, причем много Йозов Бампер?
1: Атар,
2: Атар. А, прошу прощения, Атар Бампер.
3: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
2: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
3: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
2: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
3: родничка,
2: можно.
3: Родничка, извините, вы оговорились с родничком.
1: Три родничка, да.
2: Я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
1: А их трое у вас?
2: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился. Еще один пришел такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это в пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... ну, это тоже...
3: Он может растеряться.
2: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. То есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
3: Вот, да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
2: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
1: Да, мне кажется,
2: что... Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
1: Я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
2: Кегельного типа.
1: Кегельного типа, да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
2: А также если... можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким штучкам в бассейны.
1: Да.
2: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
1: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
2: Безусловно. Да.
1: Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
2: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятков том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тот час выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тот час выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
1: Запах пошел сразу.
3: Ну, это детали.
2: Да. Вот. А что касается все-таки кадыка, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
1: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель. Да. И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к кадыку, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
2: А, собственно, о кадыке. Как о вратах в мир головы.
1: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык
2: на пути? Нет, ну тут, а тут даже немножко, может, по-другому строит, а вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ, ну, да, раздавленный то, что... над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно...
1: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
2: То есть давите, и никаких проблем, да?
1: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное, да. Хотели о рефлексах, да, поговорить?
2: Да, да,
1: если
2: да,
1: человек это. Здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормально, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к условно или безусловно.
2: Просто рефлекс. Скатывается.
1: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой,
2: нет, не надо, с целью
1: потрясти атмосферу, то, в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит. Там.
2: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
1: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
2: Видимо...
1: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм, английский какой-то, и там говорили не той головкой, думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме
2: нашей
1: беседы.
2: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот в принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи и деваться некуда.
1: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
2: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, ну, будем растить, предположим, искусственно гомулункуса среди кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру, да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
1: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
2: Нет, а он будет сидеть на голове. В данном случае у него уже все спутано.
1: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасности, и вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
2: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку нам, не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. А мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
1: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган, и, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его, так, функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, да. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце свое. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот, ну, оно как раз и находится в середине.
2: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
3: А к тому же ему хорошо, он дома.
2: Да.
3: Не подумал о нас.
2: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты, спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
1: Да,
2: видимо, на отложение серы, видимо, в ушах.
1: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
2: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, не знаю, насколько у него это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Пишет он, вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
3: Это о динозаврах речь, да, я так понял?
2: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или...
3: Ну, дело все в том, что теория,
1: мы
3: конечно...
1: Мы ждали этого вопроса.
3: Существует такая теория, действительно... наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
2: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, потому что какой-то там СМПТ и код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там... путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
3: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
1: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
2: В принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот. Ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как-то недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на, вот на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья, а они как-то сразу теряются, понимают что-то, и, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы, вот, и много голых уже стоят на балконе, вот,
1: то
2: и
1: есть
2: туда-сюда.
1: Они как бы мечтают повторить, да, дома это состояние, вернуться в него.
2: Да.
1: Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
2: Конечно,
1: как бы это ни
2: конечно.
1: Было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некое некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть,
2: ублажить, конечно,
1: накормить, да, и да, успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
2: О, да, да, да. Ну, так, кто же не знает старину Джеймс. Старину, да. Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцем, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
1: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем, что...
2: Хорошо, при таких веселых обстоятельствах Помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья.
1: Нет, вот странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, ой, собственно, занимался Джеймс Олби, да, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, значит, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы», — писал Джеймс Олби в своих дневниках, «что происходило с этой крысой». Она бывала по 8000 раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели. Да, они, да, наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево, там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет или там...
2: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем? Что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... Что это, что касаемо линейности, это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
1: Верно, Александр.
2: Ну, тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут, а вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
1: Здесь прискорбно что?
2: Вы... В общем, тут все прискорбно.
1: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
2: Да.
1: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы, да, так сказать, да, не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужные и полезные вещи. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
2: Начинают
1: на себе
2: как-то уже, да, привыкать к этому.
1: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят: «О!» и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
2: Да, да.
1: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить? То есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху. Мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет, то вряд ли мы будем его есть, правильно?
2: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
1: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
2: А также, вот, ну да, вы назвали вот зрение еще нужно.
1: Да, да, зрение совершенно.
2: Безусловно, это
1: да.
2: важнее всего, потому что основная и наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильно. Это из серии попкорна, которую вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
1: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
2: Да.
1: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит и вызывает вот реакцию, соответственно.
2: То есть это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там, с пьяну или там даже с трезву, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносило вот таким, в общем-то, образом, то есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
1: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения. Да, вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
2: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике вот, развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной ну, практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например,
1: по всеразличным шоу, да?
2: Да.
1: Внутри,
2: да,
1: этого Останкина.
2: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софью, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
1: Да, которую, я прекрасно помню.
2: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, было на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям тема программы тоже была достаточно, так, как им казалось, интересной, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка — это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья. Серии.
1: И получается, да, или нет? Я не была на этой программе пока.
2: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще сейчас их очень много, таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
1: Загадка для меня, где берут они зрителей? Ведь программ море. Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления лучших?
2: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с угандийкой и с кеглями, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они перетекают из программы в программу, из там канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни, да, данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Взять, например, игру «Это что, где, когда», где, например, сейчас лиши этих возможностей участвовать в этой игре, смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
1: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в Институте всеведения очень налажена работа в отделе информации и справки. То есть, как вы ведь знаете, что знание отличается от справки, собственно. И вот иногда к нам обращаются просто не с целью получить ответ на вопрос, а с целью получить справку. Вот они могли бы там очень хорошо прижиться.
2: Ну, в принципе, да, но смысл-то все равно в том заключается, что рано или поздно, хотя, может быть, тут можно сказать по-другому, что, может быть, эти люди, они решили не просто, скажем, поедать этот суп, как это делает большинство потребителей. Ну, я, кстати, не договорил, что все вот эти игры современного уровня телевизионные, они напоминают вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носут, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы. Ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
1: Получится ли у них?
2: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
1: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто. Мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
2: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали, а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии. Чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
1: Да, вот. Очень интересно. А вот я, кстати,
2: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он приведет эту программу, потому что по большому счету особого труда. Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы, появляются свои мощные шеф-повара, там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда это мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соков, и вот еще...
1: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать?
2: Да, ну, я это имел в виду, как...
1: Очень фермент стойкий.
2: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще. Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина,
1: а
2: похожая на
1: ректор. А потом наша коллега Алиса Трагопанова, да?
2: Потом, да.
1: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
2: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли... снова вот литовского паренька туда, и, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего, то есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, собралась огромная куча монстров в одной студии. И вот, значит, один какой-то в такой водежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо, там прям у живой курицы, почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... ...956-32-32, абонент 109-279, это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом. Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
1: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
2: А, ну, я выхожу, как правило.
1: Часто?
2: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
1: Ага.
2: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
1: Да.
2: Там рано или поздно...
1: В честь меня,
2: наверное. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо солнце.
1: Или Софийский собор.
2: Да, безусловно, и Софийская набережная.
1: И даже город София.
2: Секунду, да, Борис.
3: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
2: Да, да. Ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко. И поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
1: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание. То есть оно выгоняет как бы.
2: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я

0: она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
1: Рассредоточилась.
0: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно. Из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту. Поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у кеглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот. И у меня, кстати, создалось еще впечатление, что ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона это сигара. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом... Я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
1: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах, может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
0: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, Игги-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете. Я про Игги-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестры.
1: Ага, да.
0: Причем ты Игги-поп или сказал?
1: Песню поет, сказали, исполняет Игги-поп.
0: А я сказал, что Игги-поп румын?
1: Нет, этого ты не говорил, нет.
0: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге. О вашей новой книге,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
0: два... Ты расплескался полностью,
1: да,
0: видимо.
1: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно забудет этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно, вероятно.
0: Это, ну, это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки? Методички,
0: да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, все будет, не волнуйтесь, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, ну, это трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да? Вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция. То есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков. А во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям, гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на

0: пришло сообщение: «Уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу?» Ну, я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей кадыка. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы? Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец переднепроходной, это заднепроходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк-то. Он же туда-сюда,
1: вы знаете, кадыка нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть вот то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади. Да, и, значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не конечно, менее важный конечно. Орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейдж. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Это такое сообщение. И оставлено какие-то целые куча цифр, мне непонятных. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: А, спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов, действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот то, что мы называем головой, головой, оно так торчало снаружи проруби, и даже, в общем-то, ребятишки его нашли, один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок, сам за ботву-то, а это, в общем-то, голова этого рыбака, так его и обнаружили, она такая уж припорошенная была, может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, опять же, от слова
2: софия. На кокетство смахивает, да.
0: Да,
2: это смахивает на кокетство.
0: А что скажет наша Анатольевна? Давай,
1: Анатольевна. Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вы сподвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, пожалуйста, да. Передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед, мы даже тоже... Вот
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. А же мы уже капнули, Софья. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодитизма и как бы сказать, произрастание из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают,
3: да,
0: отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищают его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Его посадили караулить эту клизму, ему она уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать, и шлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажи, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут наши...
0: Проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
0: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится, то есть оставляется ему один модуль там мозга, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с бозитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас ведь сейчас же там масса там
3: хищения радиоактивного. Ну, даже если у нас происходят какие-то аварии вот, да, по вине Мосжилконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули базитизма, они нам приходят и с детским, в общем-то, восторгом говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают... Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже опять не чистые, ходят, как бы, нормально. И ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в базитизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот диагностика в таком состоянии, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если базитическому ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Нужно ребенку обычно говорят там ежедневно, в течение нескольких лет, что он идиот, только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе идиот и готов.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблемы измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, например, у нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде там, там.
3: Да, а в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да,
3: и будете,
0: конечно,
3: правы.
0: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги. И он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочим выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения, плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга, они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь, они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышиванием. Он у тебя в голове, что ли, встроенный?
0: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
0: По-украински сексуальный маньяк называется «Писуньковый злотень». Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
0: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
0: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
0: Хорошо слышно.
4: Как человек может впасть в невроз?
0: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
4: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
0: То есть ничего не слышно, еще
3: впасть,
0: раз, еще
3: раз. Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
4: Образное, это не допустимо.
3: Стандартный
4: специалисту, извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому мы применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
0: В немилость, к примеру. Да. Вот у нас вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
0: То да, есть
3: их
0: не
3: еще,
0: комплекта,
3: в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
0: Это справедливо.
3: Да.
0: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
0: Да, вот это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, и трех тоже.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, нет, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Хорошо меня слышно?
0: Очень плохо, я вас выключу.
6: Давайте погромче, я буду говорить.
0: Только очень громко, да.
6: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
0: Простите, еще раз вот это по разборщине.
6: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
0: Ага.
6: Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
0: Сетку?
6: Да.
0: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос и мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально использовали. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле, определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит, выходить, оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: Потому что эти, были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цель. цикличность походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
0: Да, хорошо. Да.
7: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радио вещания, так сказать, телевизионного такого. Вот. То есть сетки уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей или принудительных пользователей, да, вот этими координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существует определенная мода. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь, и, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил, он в этой, ну, в табле, а потом раз его и нет, более. Его забрали, там,
0: а внимание на себя обратило.
3: Пока, ну, он думать, там напишет, да, все уже эти отчеты.
0: А вот скажите, вот в данном случае, вот прям вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, израсходование инструмента большое, так, потом да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Если пульпация проводится, то она
0: пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
0: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть
0: прощупывания,
3: то есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
0: То есть, причем вот так обхватываются, да, большие пальцы, глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная
3: влезает. Причем то, что туда в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, будьте что вот берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
0: Да, поначалу отовсюду течет, я сколько
3: может,
0: помню.
3: От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Да. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигли и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
0: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
0: Да,
3: то даже есть, вот, да. Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
0: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным нормом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
0: гланды вырезать
3: через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
0: ловкость свою, просто ловкость,
3: свои, ловкость рук и пристрастия свои, в общем-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Разрешите, пожалуйста...
0: Хорошо, вопрос... хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
8: Разрешите, пожалуйста, вопрос. Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга? И как с этим бороться?
0: Спасибо. Да. Ну, это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько небалетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще-то, на самом деле, связано с, как, с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенные части тела, там, например, стимулируются больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот, в результате...
0: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
0: Тоже, тоже. Ну, знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезями для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног определенной формы. Они, и по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот...
0: С атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или... интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
0: Подвижность пальцев, чем-то. Может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, нет. Постоянно они хватают. Но что-то
3: это у алкоголиков, по-моему.
0: И у трудоголиков тоже, кстати. Вообще у людей, которые как-то активно у прикладывают свою энергию.
3: У них, пальцы вообще не сгибаются. Они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
0: Да. Перекладывают, берут, перекладывают. Постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко, снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
9: Здравствуйте, уважаемые.
0: Говорите погромче, вас плохо слышно.
9: Рад вас слышать. Вот очень волновательная программа. У меня родился такой вопрос.
10: Есть такое известное народное выражение: «Волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. Как бы, неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
0: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал «народная мудрость», а вот это выражение «народная мудрость»?
3: Ну, если народом считает тот, кто там в автобусе наступает.
0: Да, вот я как раз и хотел.
3: А потом...
0: То есть, вот, например, выражение там «чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лед бах и молчит вся», да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз
0: воза
3: упал, то
0: да,
3: молчит.
0: Да, да, вот рыба с воза, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал-то, в общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
0: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
0: Вы знаете, я тоже. Поэтому я их так это прям вот выключаю часто. Да.
11: Да. Так вот, я удивляюсь. Хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
0: Извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
0: На кучность каната метание, да, там много.
11: Вот.
0: Пятиборье по метанию.
11: Да, еще метание каната,
3: а нет,
11: значит, вот
3: поедание каната.
11: Парное, очень интересный вид спорта.
0: А, парное метание каната,
11: вот.
0: Да.
11: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
2: фигурное
11: конечно
2: метание.
11: Же, перетягивание каната.
0: Перетягивание.
11: Ну, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам.
11: Вот я хотел бы спросить. Значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
0: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
11: Так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
0: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати, вот вы такой хороший,
2: да,
0: выдали.
2: Это так, да. Но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
0: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
0: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет.
0: правильно.
3: В принципе, здесь...
0: Ну нет, а не надо, салат, ничего, ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
0: Не, такого, не, вообще, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
0: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему вопросу, к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
0: Ну, правильно, не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это. Андрей, будете комментировать?
3: Лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на, как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются по дюнам. Здесь смех никак...
0: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжи. Сидение на стуле,
3: названные шахматами.
0: Да,
3: на
0: да.
3: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
0: безусловно, кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают уже чистый и помытый. Так что если попадется, где вы нам шлите, отвлечемся, да?

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы какие-то. Мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос, вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы вот оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет. Тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные, такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как... люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
1: кто же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
1: «Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание — это групповуха, это мы дойдем, что гребля — это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать? Ну, правильно, и не нужно, конечно. Занимается ли, это вот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие, косоглазие? С уважением, Сюембеке Агылбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть здесь явный, в общем, признак того, что у него душа с телом находится в конфликте. Но это же с другой стороны, как, ну, так очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
1: То есть своего рода защитная окраска, ну, или не защитная, а яркая, как у змеи уши. Ну, вот эти, да, которые набухают.
3: Ноги.
1: Да, вот сообщение на пейджер дяди, очень рассердился, подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников, у него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выполнил, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чем мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из оттока крови от мозга.
1: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
1: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственной, в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
4: Что не относится к водителям. Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
1: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
1: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что летом вот по причине того, что отток жидкости происходит, скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию, ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, может быть, как раз, может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет дважды два, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
1: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Но он же не физически борется со стихией.
1: Нет, у него просто нет времени на создание каких-то там теорий, гипотез, не связанных, например, с снежными заносами, с морозом,
3: с утеплением.
1: Существует
3: такое общее понятие, что на юге дураки живут. Вот,
1: это существует,
3: ну, как сказать,
1: да.
3: Вот возьми лицо, например, сицилийца. Оно,
1: а, кстати, кроме, прям как, по телевидению очень часто сейчас
3: вот
1: показывают.
3: Вот, в принципе,
1: их,
3: учебники психиатрии, они, ну, когда тяжело было там, например, собрать материал по идиотизму и прочим вещам, то пользовались легко, в общем-то, брали фильм там «Крестный отец», и оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные просто, роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, ну, вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
4: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят, иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, как, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию «Дембель» альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы вы сделаете фотографии, экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
3: Да ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно, к ним.
3: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходной. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да. Потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
3: Нет.
1: Почему нет?
3: Как бы, ну, да. Возможно,
1: а я говорю, да.
3: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от 3-метрового роста,
1: да,
3: такие,
1: да,
3: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины
3: пингвин
1: уже.
3: 3-метрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
3: Питатели канаты, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
3: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
3: Ну, если он не сдал еще, то необходимо. Ну, да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично. Вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
3: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И для, харчи на 3 дня, потому что я теперь урезал харчи.
3: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные. То
1: есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки «Юный жестянщик», «Юный сварщик», а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз «Юный хирург». То есть все юные жестянщики и же
3: хирург
1: с ними...
3: Хирург-любитель.
1: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструмент переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась, она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
3: Ну,
1: парадокс. Парадокс.
3: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще связанных с, как хирурги-любители. У нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами. А поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
1: Да, например, голова.
3: Вещей. Например, голова. Голова и ее влажность головы, да?
1: А, нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю засловно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение. А может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи. Такими пальцами, понимаете, это так крутить. Это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
3: Угу.
1: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
3: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия. Вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели. Но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление.

0: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочный, понимаете, вот здесь они все собрались, держат пальцы с упором.
1: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь. Мало чего соображая. Ее научили, как вот просто процедуре этой нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
0: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
1: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего. Там они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
0: Делят просто.
1: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
0: все. А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец и его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там далее локтевому, это, плечевому.
1: Скорее всего, продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
0: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
1: Они в дартс тренируются.
0: Да, то есть у них
1: в школе они еще... В свое время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
0: Да, так что давайте обратимся теперь же к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с...

0: так сказать, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки там, или выпечки, или чего-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
1: Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявый палец, они начинают уже сами перелистывать и уже... Задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать, ну и так далее, остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье, они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
0: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома, то есть какие-то вот такие странные сообщения, то есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения, то есть если у животных-то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно ему иммунитет. То есть они могут, в общем, читать, могут не читать. В общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят в книгу, видят
1: Нет,
0: фигу.
1: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
0: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
1: Конечно.
0: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
1: На основе книги будет.
0: Да, будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, Нам.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института.
0: Вот только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
0: Спасибо. Но это, в общем, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
1: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод — это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И как следствие, головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это
0: гланды
1: уже как
0: разные,
1: бы уши,
0: да,
1: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого. Нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
0: Это зависит от
1: извлечения
0: дисциплины вот пациента, собственно
1: то
0: говоря.
1: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
0: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, и хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, товарищ, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
0: Да, совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната, вот. Вот так вот я скажу.
0: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
1: Поскольку вот да. Ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, касающийся диет, которая необходима для перетягивателя канат.
0: И вообще, интересно, интересно.
1: Тебе вопрос.
0: А, то есть что касается диета. Ну, вообще... Ну,
1: канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как? То есть необходимо ли какие-то веревки есть там, прежде чем
0: канат получился? Нет, только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обед ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
1: А вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот это считается, применяется это в диете.
0: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
1: а как это... добиться выхода корабельного каната?
0: Корабельного каната. Да. Дело в
1: как
0: том,
1: известно,
0: что...
1: известно, они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
0: Кого вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного, поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, вот, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизму, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
1: А Веревкин как же? Веревкин.
0: Только Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми, две Веревкиных и один Веревкин. И еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
0: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там, хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: Простите, как вы сказали, голова хозяина дальше...
0: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
0: Голова всему в доме хозяин.
5: Да.
0: Но это уже моя интерпретация. А так, хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
0: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль. Здесь, вот в предыдущем вопросе.
0: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете вот это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, про пшено говорить, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
0: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть саму
5: не мякоть, правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
0: самого
5: микрорайона.
0: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот как бы после даже... «хочу» начинаете делать.
0: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там
5: треугольнички,
0: да, так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
0: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
0: вас плохо.
6: Так слышно?
0: Вот так получше, но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке.
0: Поближе к трубочке. Эй, да, да.
6: Так,
0: а скажите, вот да. Ничего, я не ничего. Да, не стесняйтесь, не волнуйтесь.
6: Вы тут говорили про то, что, значит, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартиристическим стремлением причинить боль вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу, и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делания уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да? Ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но это все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянется. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
0: Сарделечную, я бы сказал.
3: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
0: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
0: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
0: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте небезызвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамида, да?
0: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
0: Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес. Борис, да, Рамзес. Действительно, эпилог к нашей книге написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
0: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
0: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
3: Привет.
2: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой... общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидало его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
3: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. Я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня... Ну, было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулы от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулы, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это и, была тоска.
2: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвала вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправилось, интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что первое впечатление было правильное, действительно.
3: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
2: струйками.
3: Струйками или стройными рядами.
2: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Uh-huh. Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот, в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт, поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
3: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой. Потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура. Массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, но массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим, или его помощники, то коммерческие писатели, которые наконец у нас появились, они получают вполне прилично. Я знаю, что, например, одно крупное издательство пыталось переманить писателя из другого издательства и предлагало ему за первую же книжку 100 тысяч долларов. Вот. Это уже нормально, приличный гонорар, на который вполне можно, наверное, ну, какое-то время жить писателю, да?
2: Ну, в общем, да. Если писать так, если это за одну книжку, то... Умел бы я писать, я бы так томиков 10 бы накропал легко. Скажи, еще такой меня интересует вопрос, касаемый переводной литературы. Вот переводная литература, буржуйская литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, ну, большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под своей вот стрепнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
3: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хватала за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас, наконец, рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западные очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы, потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведений целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
2: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них, вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
3: Но я думаю, с ним происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами опять-таки в лоно демократии. И теперь они также на уровне вот, своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
2: Да, да, да. Она существует, Генрета Варфоломеевна Шерсть, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры, то есть хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там лишнее что сболтнул, там где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он типа говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что Генриет ему там подбросил. Он типа слушает что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
3: Может быть, такой цензор сейчас есть?
2: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
4: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
2: Все, спасибо, да, хороший ответ.
4: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
2: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты... как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, это соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот, то есть, в принципе... Что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
3: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну, и сидит какой-то, я думал, мне это было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, и еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
2: Да, да. Это было как раз в деревне.
3: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
2: Во как.
3: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
2: Ну, а вот вообще тебе не было, ведь книжка, да, это, по идее, произведение рук человеческих, то есть, ну, скажем...
3: Ну, машина, допустим. А? Машина.
2: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Вот. То, что опять налаживают в выпуск, я считаю это экономическим преступлением, то есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, эту, как ее, «Весну», и что там...
4: «Яузу».
2: «Яузу», да, давайте снова. И еще это самое как эти, калоши. Калоши, давайте, снова выпускать калоши. То же самое. Вот. Но я...
4: Они нужны людям-то, нужны калоши.
2: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот. То есть, знаешь, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
3: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это наш с детских лет, ну не знаю, как тебя, меня учили, что книга источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну книги выходили там, постановление партии, правительства, постановление там Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, ты, вы наш кормчий и так далее, и так далее.
2: А у меня, кстати, где-то она лежит. Мы, кстати, книжка. Можем опубликовать.
3: Вот, реопубликовать.
2: Денег, да, наживем.
4: И вами заинтересуется секретный отдел.
2: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил, там, автор и так далее. Вот, тут момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору, это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
3: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказывать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный ну, публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот. Он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть. Ага. Вот.
4: Это очень сильная реклама, на самом деле.
2: Ну, в общем, да.
4: Говорить зло о чем-то, это...
3: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю в мусорную корзину.
2: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованные идеи, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
3: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандирующего телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
2: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя. Или как это было?
3: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали...
2: Я не писал.
3: Которые сказали, что он сидит лысый, идет и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
2: Кого-то ты склеиваешь их.
3: Да, то есть как бы из воздуха я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища: у тебя какие часы? Он говорит: у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Ну, это наша как бы реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
2: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу: «Саша самый лучший». Мне сразу по морде бах, я могу сказать: «Саша неплохой». Тогда нормально, да?
4: Нет, ты можешь говорить «самый лучший», но не лучше кого.
2: Да, сравнительные формы, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь эти предметы.
3: Женские гигиенические пакеты или там прокладка рекламируют, то обрати внимание, всегда рекламируют новую, говорят: возьмем типичную или типовую. Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
4: При этом... Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
2: Да, у тебя то, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
3: Конечно.
2: Как не войдешь, он посмотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир бозитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные, ну, должности, не должности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее. С другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность. Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве. Он просто критикует.
3: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... Это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками. и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
2: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром, да, вобла торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть этакий, я бы сказал, марктвеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он о таких, ну, неважно. Вот, как сейчас выглядит вот такой персонаж? Ну, чисто внешне, как они подходят? Что они тебе, какие они тебе песни поют о себе?
3: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет. Там, то есть, значит, за 20 лет, да? То есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот, ну посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах. Часто они бывают из вполне приличных семей. И вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникейшн. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какой пятка у него болит и в каком месте у него болит.
2: Причем долго должен это рассказывать.
3: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
2: И показывать.
3: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди. Потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
2: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да? И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще... Ну, мне так кажется. Я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
3: До того случая.
2: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой подложил. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
3: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут могут проходить, а часто и проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальных групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективна как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей, критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть. Потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги. И поэтому у меня нет конкурентов. Никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
2: Или по-другому нимб. Ну, такой...
3: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там 5 или 6 издателей, которые хотели эту книжку издать. Все, все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «Этьми Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочкой, да?
2: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот «Я, Эдичка» — это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии, может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Uh-huh. Вот. И роман «Я, Эдичка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал.
3: Для него это еще не бомба, у него сейчас все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и хотели, посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы. Был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже. И только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз – классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот, в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания, мы долго закрывали на это глаза, и вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признались, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
2: А как ты относишься к комиксам?
3: Ты знаешь...
2: К искусству комикса, сокращенно ИК.
3: Ты знаешь, это... Ну...
2: Я не знаю, почему я это спросил. Просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да? И это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот. Если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да? И тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
3: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не появились пока. У нас издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая. Да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами. И буквально там не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, изрисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока я, к сожалению, это еще не издавал такие комиксы.
2: А как ты относишься

0: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасные художники, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и на котором можно заработать какие-то деньги.
1: Вот, по-моему, «Алиса в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит там в большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил Грудничку.
0: Mm-hmm. Очень приятно. Трогательно.
1: Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время... У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
1: Механизм отушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. А. Как бы существует такое понятие, как автор, да, который написал книгу и который заработал каких-то денег там и, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. Вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
0: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертв. Вот, я забыл.
0: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша. Это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973.
0: Да. Это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
1: Советских или русских?
0: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать.
2: Понимаешь,
0: в Китае.
2: Саша...
0: Они не подписали эту конвенцию.
1: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
0: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
1: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
0: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
0: Конечно, конечно. У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то заинтересованная сторона может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов, российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они защищены в некотором смысле.
0: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая есть писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, белорусы вообще на них закона никакого нет.
1: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
0: Я думаю, да.
2: По этим

0: Скажи, это пожалуйста. Будет
1: более надежным, чем с Россией.
0: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковски переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты вообще про сериалы или про что?
0: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
0: это, да.
2: Дублируют и переводят, это же разные вещи.
0: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя доводят. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да, например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
0: Да, да. Вот, сколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
1: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется переводить, он дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают середину несколько глав и продолжают это все. Книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу нескольким переводчикам, и они даже не берут редактора, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени, фамилии.
0: Просто делают компиляцию из трех переводчиков.
1: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильяма Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг. Он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились, он три раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций, рекомендации Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить. И поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
0: То есть, в общем-то, иногда дерется, но это уже в промежутках.
1: Там тоже дерется.
0: А, Танос, это за забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуйте. Можно говорить?
0: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело. Но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
0: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
0: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
0: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе, там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда. То есть это как источник информации был всегда. А знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот. То в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот. В этом, конечно, наверное, есть такая проблема. То есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература. А вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
0: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки.
0: Mm-hmm.
3: Кстати, интересно будет узнать вот слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке, и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденции, вернее, как графомания. То есть, ну, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производят что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражаются, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего, связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможности уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
0: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат действительно требовал какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые...
0: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за... интересный содержательный рассказ. Вот. Мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым. Попросим его прокомментировать твое выступление. Вот. И удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Угу. Вот книжка и книга. Вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
0: Uh-huh. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
0: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то... чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом ты смотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то, на уровне дневников-то все писали.
0: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше... склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных. Она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
0: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
0: Понятно, понятно. Спасибо тебе.